0: августовскую неделю. В Торонто съехались и мальчики, и девочки. Вчера играли непосеянные теннисисты и теннисистки. Самый интересный, ну, что значит самый интересный? Любопытный матч был между узбекской теннисисткой Камелой Рахимовой. У нее 82-й номер в мировой классификации, 46-летней старушкой Винус Уильямс, у которой в мировой классификации никаких номеров нету. Узбекская теннисистка победила достаточно легко в двух сетах 6-4, 6-1. И футбольная новость. Вчера официально объявлено о том, что ожидалось. Маурисио Почеттино, это аргентинец, главный тренер сборной Соединенных Штатов по футболу, остается на 4 года тренером американской команды. Условия его контракта не оглашаются. Также известно, что вся тренерская бригада Почеттино, которая работала с ним, вся эта тренерская команда остается на месте. Контракт мистера сеньора Почеттино истекает после чемпионата мира аж 2030 года. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио. За мной следует писатель Вадим Ермолинец. И будьте здоровы.
1: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 4 августа. Это особый день в украинском календаре. Во всяком случае, для президента Зеленского, потому что сегодня истекли те 40 дней, которые он выделил на операцию влияния для того, чтобы заставить Россию прекратить войну и прекратить ее на украинских условиях. Напомним, что это был план дальнобойных ударов по России, о котором президент Зеленский упомянул после встречи с тогда еще главой СБУ Хмарой. Это было 25 июня. Теперь, значит, так сразу мы можем сказать, что план, видимо, не сработал, потому что Путин по-прежнему не готов сесть к столу переговоров на украинских условиях. Теперь, значит, вопрос, освежим в памяти, вернее. Какие меры давления Зеленский оказал на Путина, чтобы тот стал уступчивее? Первое, что нам приходит на ум, это удары в глубине России по нефтеперерабатывающим предприятиям, по заправкам. Затем следующая была волна ударов по складам торговой компании Wildberries. И завершила этот букет последним цветком. Это было покушение на командующего ВКС России, военно-космических сил, воздушно-космических сил России в Москве. Еще она имела место 1 августа. Не очень много информации, но информация, тем не менее, есть. И на внешнеполитическом фронте это встреча с Трампом, на которой Зеленский должен был объяснить американскому президенту, в каком тяжелом положении оказалась Украина из-за нехватки ракет «Патриот», необходимость для защиты Киева и других городов Украины. Потому что ракеты «Патриот», по сути дела, кончились. Вот это те рычаги давления на Российскую Федерацию. Какие результаты за 40 дней? Если проследить, так разложить эту полочку, как именно осуществлялись эти дальнобойные удары, то весной это была в основном портовая инфраструктура, связанная с экспортом нефти и газа. Затем несколько месяцев ВСУ долбили НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы. И последнее, это были склады маркетплейсов, такие как Wildberries. И в последнюю неделю снова начали бить по НПЗ. И действительно, мы видели все эти картины, вспомни это удар под Ленинградом, по Санкт-Петербургу, когда полгода небо над половиной города было черного света. Все как бы было эффективно и внушительно. Но по состоянию, по данным Financial Times, на 27 июля, то есть недельной давности информация, попали по 26 НПЗ, к полной работе, к полному циклу работы вернулись 8 предприятий. Еще 11 восстановили работу частично, но работают. И проставят только 7 заводов. То есть 7 ударов были действительно, реально имели какие-то тяжелые последствия. В результате топливный кризис в России начал спадать. Налаживается ситуация с бензином даже в Крыму, где сложнее всего доставка бензина. И возникает вопрос, почему эти удары идут волнами, почему они не такие частые, и почему с перерывами, и почему выборочные цели они долбят так много, если у них там так много этих дронов. В этом-то и проблема, что дронов не очень много, их производство дорогостоящее, и их сбивают. распространено мнение, что ударные дальнобойные дроны – это очень эффективное оружие. Оно дешевле ракет, однозначно. И оно может нанести аналогичный ущерб. Но есть одно «но». Дроны сбивать легче, чем ракеты. Поэтому для поражения одной цели запускается много беспилотников, десятки, иногда сотни, в расчете на то, что хотя бы один прорвется и пробьет систему ПВО. При этом обход ПВО, естественно, не гарантирован. Например, после поражения московского НПЗ 18 июня непосредственно до Москвы не долетел ни один дрон, хотя попытки осуществлялись регулярно. То есть ПВО работает. Нам сообщают о результате, нам показывают фотографии или видео, они производят сильное впечатление, но это удача, когда пролетает 1-2 дрона. По данным российского Министерства обороны, в июле россияне сбили почти 10 тысяч дальнобойных БПЛА украинских, 9800. Значит, какой процент дронов не был сбит, об этом Министерство обороны не говорило, но судя по количеству пораженных целей, о которых отчитывается украинская сторона, в сутки происходит несколько попаданий по целям. Остальное все сбивается. То есть запускают десятки, сотни, прилетают единицы. То есть подавляющее большинство этих беспилотников сбивают в воздухе или отклоняют от курса. Значит, теперь по поводу стоимости этих дронов, которые однозначно дешевле ракет. Значит, Украина использует три основных типа дальнобойных беспилотников. Это лютый, стоимость одного лютого 200 тысяч долларов. Бобер, это 100 тысяч долларов. И FP-1, который называют так пренебрежительно FP-шка. FP-шка стоит 60 тысяч долларов. Значит, средняя арифметическая стоимость трех моделей составляет 120 тысяч долларов. Если предположить, что их используют в равных пропорциях, то только 9800 сбитых в июле беспилотников обошлись в Украине примерно в 1,18 миллиардов долларов. То есть, ну хорошо, они используют, мы знаем, что они используют FP-1 чаще, чем лютый. Они дешевле, быстрее строятся, легче запускаются. Значит, если предположить, что ежемесячная стоимость дальнобойных атак составляет 1 миллиард долларов, то в пересчете на год это 12 миллиардов долларов. Это не мысль, это колоссальные деньги, и совершенно понятно, что у ВСУ есть какие-то лимиты. И это только приблизительная стоимость самих беспилотников, без учета расходов на разведку, подготовку операции, наземную инфраструктуру. Короче говоря, всего, что связано с запуском этих беспилотников. Значит, помимо того, что Россия сократила топливный дефицит из этих ударов, она ответила Украине и в военной форме. При этом последствия этого ответа могут иметь для Украины катастрофические последствия. Собственно, уже имеют. Мы говорили об этом. Ну, я сейчас повторюсь, что речь идет о том, что Россия прервала работу портов Большой Одессы. То есть, одесситы знают, в бытность нашей, когда мы жили в Одессе, то мы знали, что Одесса сама по себе это большой портовый город. Но рядом с Одессой еще был порт Ильичевск, и там тоже был большой грузовой порт, сейчас Черноморск называется. Ильичевск не годится. Ну, понятно, декоммунизация требует перемены. Я как раз такого рода перемены поддерживаю. Теперь, что означает вывод из строя этих двух портов? Значит, по словам профессора Джона Мершаймера, моего любимого, через порты Большой Одессы Украина вывозила 90% всей своей сельхозпродукции. Это в основном это зерно и масло. А также она вывозила через эти порты руду, железную руду и продукцию своей металлургической промышленности. Значит, по словам комментатора Алексея Венедиктова, я думаю, вы знаете такого персонажа, его передача называется «Живой гвоздь». Кстати, что поразительно, он человек критически настроенный к окружающей среде, но живет и работает в Москве. Это к вопросу о том, что насколько там тоталитарный режим и отсутствие терпимости к свободе слова. Значит, по словам Венедиктова, через порты Большой Одессы Украина получала 80% западных вооружений. То есть не поездами через польскую границу, а через одесские порты. 80% западных вооружений. И сейчас эти порты больше не функционируют. Когда они откроются, это вам никто не скажет. Потому что дело не в том, что сами порты разрушены и не работают. Проблема в том, что суда перестали в них заходить, потому что Россия эти суда уничтожает. Если вы помните, был у нас такой разговор в начале еще, в начале войны, когда для Украины оставили коридор, по которому она могла вывозить свою сельхозпродукцию. Это, конечно, такая немножко странная была ситуация. С одной стороны, война, с другой стороны, противник позволяет вывозить продукцию для того, чтобы зарабатывать деньги, которые идут на финансирование этой войны. Но это было. Значит, сейчас этому положен конец. Ничто не плывет в сторону Одессы или из Одессы. Это все бомбится, подвергается ударам, ракетным ударам, независимо от того, под чьим флагом идет то или иное судно. Сухогруз или танкер. Что это означает? Это не просто речь идет о том, что порты перестали действовать. Это означает, что украинским аграриям будет просто некому продавать урожай, который они должны начать снимать этой осенью, вот сейчас. Некому продавать, потому что не на чем вывозить из страны. И это означает, что Украина потеряет еще один источник дохода от импорта сельхозпродукции, а это больше половины доходов Украины, потому что вся остальная индустрия у них, по сути дела, ликвидирована. Значит, это катастрофа для сельского хозяйства. Куда люди будут девать это зерно? Не только зерно, кукурузу, масло. Все это остановится, производство всего этого остановится. Некуда продавать, некому продавать. И то же самое произойдет с прекращением вывоза руды и продукции металлургической промышленности. Это все это застрет на складах, предприятия останавливаются, потому что им некуда просто, некуда складывать готовую продукцию. И, соответственно, сбывать ее нельзя. И, соответственно, меньше доходов. То есть не меньше доходов, а вообще прекращение поступлений по этой статье дохода. И дальше по цепная реакция. Люди теряют работы, потому что предприятия останавливаются. Люди теряют работы, люди перестают получать доходы. Это тотальная нищета. Вот что означает отключение этих портов от производственной деятельности Украины. Значит, пока что единственным выходом казался экспорт этой продукции через Измаил по Дунаю, но ну, не только Измаил, другие, может быть, дунайские порты поменьше. Но России ничего не мешает пока разнести и этот порт. А главное продолжать атаковать суда, под каким бы флагом они ни находились, которые будут идти в Измаил или из Измаила. Как это было со всеми теми судами, которые шли в Одессу или из Одессы. И последняя новость. Одесса, ты знаешь такое место, затока называется, к югу от Одессы. И через эту затоку проходит железнодорожный мост. Это единственный железнодорожный мост, который соединял Румынию, юг Одесской области, Измаил, другие железнодорожные пункты на румынской границе со всей Украины. Значит, вчера этот мост долбили. Его долбили с начала войны, и его закрывали на неделю, на две, но сейчас там наконец-то удалось обрушить один из пролет, и тут ремонт не светит. В ближайшее время ремонт там не поможет. Тем более, это постоянно находится под ударами, ракетными и дроновыми ударами России. Значит, то есть и эта связь обрезана. Значит, Украина ответила, как я говорил, ударами по мегацентром Wildberries, по НПЗ, и, безусловно, эти фотографии, эти видео, они производят сильное впечатление на киевских патриотов, которые хотят продолжать воевать, и на западных союзников Украины. Но дело в том, что ответка России, она оказалась несопоставимо более болезненной для Киева. Особенно в сфере сельского хозяйства и в сфере экспорта украинской продукции. Теперь ракеты для Киева. Значит, Зеленский побывал в Вашингтоне на похоронах сенатора Линдзи Грэма, большого друга Украины, и доложил, что он имел хороший продуктивный разговор с Трампом. Значит, мы так понимаем, что Зеленский поехал в Америку не для того, чтобы проститься с большим другом, а для того, чтобы просить у Трампа ракеты «Патриот». И если вы помните, Трамп, как только он один это умеет делать, ляпнул о том, что он может подумать о том, что, чтобы передать Украине лицензию на производство этих ракет. Но сейчас он передумал и сказал, что это сложный вопрос. И, короче говоря, если совсем это свести к одному слову, то нет. Он этого делать не будет. И Зеленскому не удалось получить эти ракеты по той простой причине, что все эти ракеты сейчас нужны в районе Иранской войны, в районе Персидского залива. Значит, и то, что происходит, обстрелы, ракетные обстрелы, дроновые атаки на Киев, они подтверждают то, что Киев остается совершенно незащищенным, и российское министерство обороны безостановочно докладывает об успехах в ликвидации украинских оборонных предприятий. Значит, теперь еще два больших успеха, в кавычках, визита Зеленского в Вашингтон. Он планировал встретиться с Нетаньяху, с премьер-министром Нетаньяху. Эта встреча не произошла. По какой причине, мы можем только догадываться. Ну, наверное, человек, который почитает память Мельника и его товарищей, становится на колено во время его захоронения. Мельник, мы знаем, пособник нацистов, участвовал в операциях по ликвидациях еврейского населения, в частности, в Киеве. Я не говорю о самом Мельнике, но его повстанческая армия. То есть, вряд ли этот человек найдет общий язык с Нетаньяху. Израиль, кроме того, не дал Украине никаких вооружений, никаких технологий, и объяснив почему, потому что они сказали, мы знаем, где, в чьи руки это попадет. Значит, это, конечно, такой сложный, интересный вопрос, но мы знаем, что украинские спецназовцы, они участвуют во многих операциях и на Ближнем Востоке, и в Ираке, между прочим, недавно их там отловили, и в странах Африки, где они выступают, где они поддерживают экстремистские мусульманские группировки. Почему? Ну, потому что для создания равновесия, так сказать. С одной стороны русские, с другой стороны украинцы. Но с другой стороны. И Нетаньяху понимает, что через эти каналы, если ты передашь Украине какие-то современные военные технологии, они в конечном итоге окажутся у врагов Израиля. Нетаньяху с Зеленским не встретился. Теперь Зеленский тоже, как следует из прессы, очень хотел встретиться с Илоном Маском. Почему? Значит, по сообщением прессы Зеленский хотел добиться у Маска разрешения на использование его системы Starlink для нанесения ударов в глубине России, для того, чтобы сделать эти удары более точными. И Киеву это так остро необходимо, потому что Россия активно строит свою спутниковую систему, она называется «Рассвет». И эта система расширяется, и она позволит российским дронам все более свободно оперировать над территорией Украины. Значит, Зеленскому нужно было принять какие-то контрмеры. Он для этого должен был встретиться с Илоном Маском, но Илон Маск ему в этой встрече отказал. То есть на внешнеполитическом фронте тоже достижений очень много. Теперь мы видим, что эти 40 дней эскалации и применения каких-то экстраординарных мер против Путина ничего не дали. и война продолжается. Такие дела. Еще один фронт, о котором я хотел упомянуть, который, вероятно, тоже должен был быть использован как рычаг давления на Москву, это фронт террористических операций, на котором Украина себя давно и хорошо зарекомендовала, когда она охотилась за российскими пропагандистами и за российскими военачальниками. И имела большой успех, надо признать. Значит, 1 августа в московском ресторане на Кудринской прогремел взрыв. И погибли, по разным сведениям, от 3 до 5 человек. Да, Россия очень скупо сообщает об этом, и других источников в этой ситуации у нас нет. И более 20 человек получили ранения. Значит, что известно об этом ресторане? В нем отмечал свое 55-летие командующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайко. Значит, там возле этого ресторана появилась женщина с сумкой, но об этой женщине пока ничего не известно. На входе ее остановил охранник. Она сказала, что она несет подарок имениннику, но он не позволил ей зайти внутрь, потому что ее имени не было в списке приглашенных. Они стояли, выясняли отношения, и в это время произошел взрыв. То есть, надо понимать, что этот взрыв произвели дистанционно. Сама женщина вряд ли стала бы себя подрывать, надо так понимать. Ее взорвали дистанционно. Понимая, что она, когда поняли, что она не сможет пройти внутрь. Видимо, они слушали разговор, на ней был микрофон. Ее разорвало, конечно, на мелкие куски, там ничего не осталось. Но и погиб этот бдительный охранник, который своей жизнью спас множество людей. Значит, этот взрыв произошел на веранде перед входом в ресторан, где тоже были люди. В связи с этим 21 человек получил ранения различной тяжести. Есть тяжелые, есть люди, которые вчера, во всяком случае, еще они находились в больнице в критическом состоянии. То есть число погибших может быть больше в итоге. И среди раненых дочь генерала Чайко и ее муж. И состояние мужа было критическим. Может быть, его больше нет. Значит, в сумке у этой дамы лежала бомба в тротиловом эквиваленте, то она была 1-килограммовой, и при этом взрывчатка еще была начинена металлическими шариками для того, чтобы максимальное количество людей грохнуть. И если бы этот взрыв произошел в самом ресторане, то жертв было бы, конечно, значительно больше, но он произошел на веранде, где людей, собственно, было меньше. Значит, что известно о генерал-полковнике Чайко? Он командовал российской группировкой в Сирии в 19-21 годах. И он командовал войсками, которые наступали на Киев в феврале-марте 22 года, в том числе через Бучу. И, наверное, поэтому он и был занесен украинцами в черный список. Значит, Украина и ее союзники обвиняют Чайко в военных преступлениях. Он находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании. И при этом, понятное дело, имеет звание Героя России. Сам он не пострадал. И какой будет ответ к России, мы не знаем. Но догадываемся, что она будет. На этом я завершаю эту часть своего выступления. И в следующем часе поговорим о том, что происходит в мире.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God bless
6: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great North Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы поговорить на тему получения моргиджа, но именно по знаниям. Дело в том, что у меня сейчас буквально вот, ну, я думаю, где-то 2-3 файла, которые мы просто действительно боремся для того, чтобы люди получили моргидж. И причина очень простая. Люди в банках, которые работают, ну, конечно, не все, то есть единицы, но все равно такие люди попадаются. И, к сожалению, таких людей много, которые не особо понимают, что они делают, сидя в банках и процессируя вот эти вот, делая вот эти моргиджные лоны, да, и вынося решение, если человек может получить моргидж или нет. Действительно, мы сейчас просто вытаскиваем 2 или 3 лона из воды за волосы, потому что каждый раз андеррайтер хочет отказать в этом лоне, и каждый раз мы восстанавливаем эти лоны, давая ссылки на те документы и на то, что действительно говорит андеррайтеру и банку, что наш клиент может получить моргидж. К чему я все это дело говорю? Когда люди идут сами в банк, пусть даже несмотря на то, что у них там хороший доход или хороший там кредит-скор, это не важно. То есть нет никакой гарантии, кто будет рассматривать ваш файл в этом банке, кто там сейчас работает. Иногда люди, они работают, допустим, были кассиром или еще что-то, их потом вдруг повысили, и они начали вдруг решать, принимать решения, может ли человек получить моргидж или нет. Поэтому моя команда, то есть у меня уже люди работают реально по 15, по 20 лет со мной, мои вот андеррайтеры, процессоры, и мы действительно знаем, потому что то, что банки, допустим, делают, у нас есть определенные гайдлайнс. Эти гайдлайнс, они более 1000 страниц. Их надо знать. В разных банках, в разных условиях, то есть есть Fannie Mae Guidelines, там есть Freddie, то есть разные агентства, и надо все необходимо знать, как применить какой пункт к какому клиенту. Это очень-очень важно, поэтому люди у меня получают хорошие зарплаты, и они действительно со мной много работают. Так когда люди идут сами в банк, если вы получаете, допустим, denial, а у нас столько, у нас много-много раз такое было, когда люди действительно получают denial, то есть отказ в моргидже в банках, они приходят к нам, и мы делаем моргиджи. Люди, когда сами идут, они не знают, правильно, неправильно. Они просто получают бумажку, где будет сказано denial, допустим, и будет стоять какая-то причина. А правильно ли банк вынес это решение или нет, такого нету. То есть никто объяснять с вами говорить не будет. Мы действительно, то есть мы боремся за каждого клиента. Мы ценим каждого клиента. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы помочь нашим клиентам получить моргидж. Иногда, да, иногда нам тоже приходится брать тот же самый файл и переводить в другой банк для того, чтобы андеррайтер в каком-то другом банке был немножко или поумнее, или еще что-то. То есть, но файлы закрываются. Поэтому, если вы в процессе покупки либо перефинансирования, и у вас есть какие-то вопросы, вы получите те же самые проценты, вы получите, может быть, даже, допустим, то, что сейчас на маркете. Потому что вы учтите, банки, как правило, где-то, ну, 1/8, может быть, квотер, там разница на процентной ставке. То есть вы получите самые низкие процентные ставки, которые сейчас на маркете. Мы стараемся вам сэкономить на closing cost, то есть на расходы на покупку недвижимости, и вы останетесь довольны работой. Поэтому не думайте дважды, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Мы делаем residential, мы делаем commercial mortgages, все, что связано с real estate, mortgages. И мы это делаем уже 25 лет. Поэтому звоните, работайте с профессионалами, и поверьте, вы действительно будете довольны, вы закроетесь вовремя то, что у вас будет стоять в контракте, и вы будете нам давать много рекомендаций и клиентов после того, как вы закроетесь. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я хотел бы поговорить о том, что происходит в Персидском заливе. Но и, естественно, пригласить вас к этому разговору. Значит, перед тем, как заняться этим, начать этот разговор, я бы хотел по возможности провести свой очередной антинаучный опрос общественного мнения. Вопрос, который я задаю здесь не первый раз, понимая, что мнение людей меняется. И если в начале этой войны подавляющее большинство моих слушателей, больше 70%, говорили о том, что Трамп правильно сделал, что решил нанести удар по Ирану, и это обезопасило Израиль, это обезопасило нас, и менее 30% говорили о том, что это была ошибка. Я был в этом меньшинстве. И сейчас нахожусь явно в меньшинстве, но хотел бы проверить сейчас те же цифры. И вопрос остается прежним. Считаете ли вы, что Трамп совершил ошибку, начав эту войну, или он действовал правильно? Если он действовал правильно, то телефон для вас 888-222-1131. Если вы считаете, что он совершил ошибку, набирайте номер 888-222-1132. Почему я снова возвращаюсь к этому вопросу? Потому что ситуация становится, на мой взгляд, все хуже и хуже для нас, для Америки. Трамп дал нам обещание, когда он избирался на президентский пост, что он не будет воевать за океаном, не будет втягивать Соединенные Штаты в бесконечную череду заокеанских войн. И это нарушенное обещание, однозначно. И сейчас, конечно, на левых каналах, просто в соцсетях мы можем видеть его интервью, когда он говорил о том, что человек, который начинает, имея в виду президента Соединенных Штатов, который начинает войну на Ближнем Востоке, должен оставить свой пост. Ну, он, как это часто бывает с такого рода обещальщиками, ничего не оставляет. И, наверное, не надо, чтобы он оставлял. Нам это, мы бы этого не хотели, потому что он делает другие хорошие вещи, положительные, которые мы поддерживаем. Но тут с этой войной это немножко другая история. И вот сегодня я открываю New York Post на экране своего компьютера. И первое, что я читаю? Это Саудовская Аравия просит его воздержаться от дальнейших ударов по Ирану. Почему? Вы только вдумайтесь, что в действительности происходит. Мы находимся в относительной безопасности. Мы далеко от Ирана. Мы подогнали к Ирану свой флот, к его берегам. Ну так, не сказать, что прямо очень близко, но недалеко от Ирана, от иранских берегов. И наносим ракетные удары дистанционно. Правда, там есть, в районе есть наши базы. И Иран отвечает по этим базам тоже. И есть погибшие. Немного, но есть. Но кому Иран отвечает безостановочно? Это своим соседям, которые являются нашими союзниками. И мы знаем, что эти сказочно богатые страны сказочно богаты только по одной причине. Они... Это нефтедобывающие страны, которые торгуют этой нефтью, и это источник их благополучия. И вот внезапно это благополучие начинает все гореть огнем пламени. Потому что эти все нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие предприятия, все это стало объектом безостановочных иранских ударов. И когда наш Рыжик рассказывает нам о том, что, мол, мы им уничтожили всю их... Ну, если не ядерную программу, она у них все никак не уничтожится. Все время уничтожаем, она все никак не уничтожается. Но когда мы говорим, что мы... Когда наш президент замечательный говорит нам, что он уничтожил их баллистические ракеты, их производство, пятое, десятое. А они все стреляют и стреляют, все стреляют и стреляют. И мы не чувствуем это, потому что мы далеко, по нам не стреляют. Но окружающие страны, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, они чувствуют, потому что у них горит. Безостановочно горит. Они несут колоссальные потери из-за войны, которую они не начинали. Значит, тут я должен, конечно, подчеркнуть. Вы на всякий случай не подумайте, что у меня сердце за них болит. Или я сильно переживаю за их потери. Я не за это переживаю. Но я переживаю за то, что мы начали еще одну войну, которая нам не принесла, нам персонально, нам, американским гражданам, не принесла ничего, кроме повышения стоимости бензина. Ничего. И мы, при всем том, что мы знаем все это плохое про иранский режим, который финансирует террористов, который там угнетает свой собственный народ, и так далее, и так далее. То есть список претензий к ним мы знаем все. Это просто ужасное руководство страны, превратившее страну в ужасную страну. Мы это все знаем. Окей. Но эта страна сегодня контролирует Ормузский пролив, и она сегодня контролирует нефтеторговлю во всем мире. Мы ей дали эту возможность, мы ей вручили эти козыри. И все, что Трамп говорит, он им дал последнюю дату для того, чтобы они открыли Ормузский пролив. Ребята, я вас умоляю, давайте будем серьезными. Давайте уже начнем смотреть на нашего замечательного президента без розовых очков. Вспомните, сколько раз он давал 30 дней. Начал, во-первых, он нам обещал о том, что он остановит российско-украинскую войну на следующий день после того, как он станет президентом. Но он был, видимо, очень занят, он этого не успел сделать. Потом было 30 дней, потом было 100 дней, потом уже сколько времени прошло? 2 года. А там все хуже, хуже и хуже. Все больше, больше и больше людей гибнет. И причем не просто гибнет там на фронте, или от каких-то болезней, которые невозможно лечить в этих условиях. Люди сбежали из страны. Страна понесла катастрофически, уже понесла катастрофическую демографическую потерю. Невосполнимую. Ну хорошо, меня туда заносят очень быстро и глубоко, поэтому я эту тему временно останавливаю до следующего выхода в эфир. И возвращаюсь в Персидский залив. То есть мы с вами знаем, что он там у них уничтожил много чего в самой стране. Каждый раз нам говорят о том, что последний удар будет самым страшным. Или таким, что там даже представить невозможно, каким он будет ужасным. Но тем не менее, эта страна по-прежнему как-то, мы не знаем как, худо, бедно, криво, косо функционирует. И стреляет, и разрушает экономику своих соседей. В частности, Саудовская Аравия, которая обратилась сейчас к Трампу, чтобы он остановился от этих ударов, потому что эти удары оказываются гибельными не для Ирана, а для Саудовской Аравии. Значит, сегодня читаю в Нью-Йорк Пост на первой странице. Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман позвонил в субботу президенту Трампу и умолял его воздержаться от удара по Исламской Республике Иран. Трамп уступил и отложил масштабный американский бомбовый рейд, который мог бы переломить ход войны. Вот это вот, который мог бы переломить, это из области, если бы у бабушки были половые признаки дедушки, ее бы взяли в армию. Это не... Я как сейчас помню, что ход войны должен был быть переломлен после этого знаменитого нашего авиарейда, когда эти наши бомбардировщики невидимые, они, значит, пролетели на территорию Ирана и нанесли последний решительный удар по их ядерной программе, которая до сих пор, оказывается, действует. То есть

преувеличивать. У него все в такой в превосходной степени. И все beautiful. Alright, beautiful. Big and beautiful. Как Trump Tower. И золотое. Снаружи и внутри. Но когда нам он говорит о том, что вот сейчас это будет последний удар, и мы все, мы им отрежем голову, we'll decapitate them, мы должны понимать, что этого не будет. И, значит, сейчас Саудовская Аравия, она находится в очень тяжелом положении, потому что не только нефтяные ресурсы под ударом, но и водные ресурсы. Мы знаем, что для этих стран вода – это такая же ценность, как нефть. Но теперь, значит, нам рассказывают о том, что все эти страны, как Саудовская Аравия, Турция, Египет, Пакистан, они формально являются нашими союзниками. Мы им даем вооружение, продаем наше вооружение. Мы, значит, имеем с ними тесные отношения экономические. Но они сейчас организовали свою собственную систему, которая называется STEP. STEP это, собственно, Саудия Аравия, Turkey, Egypt, Пакистан. И они действуют в своих собственных интересах. И это, между прочим, то, что меня в свое время, эта теория, которая Джона Мершаймера, которая в свое время меня так привлекла к нему, и та теория, с которой я познакомился, и с которой начались отношения с ним. Значит, у нас существуют вот эти вот понятия мировой порядок, или там союз народов, или глобальные какие-то организации, которые все придуманы для того, чтобы расширять и углублять отношения между народами. Но на самом деле у каждой страны есть свои собственные интересы. У каждой страны есть свои ценности. И в первую очередь эта страна преследует свои интересы. Это не имеет значения, это какая-нибудь никому неведомая Гондурас, или это большие страны, такие как Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Россия, которые как бы рулят на планете. Тем не менее, у самого маленького Гондураса есть свои национальные интересы, и они будут, и руководство этой страны будет преследовать именно эти интересы, а потом глобальные интересы. Никаких других вариантов нет. И это то, что произошло сейчас с нашими союзниками на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Турция, Египет, Пакистан. У них есть свои интересы. И их, видимо, вполне, нет, даже не видимо, а их совершенно точно, их устраивало вот это вот хрупкое равновесие в их отношениях с Ираном. Они Иран все не любили, там у них другая форма ислама, другой вариант ислама, они там дикие, они не хотят ни с кем сотрудничать, они финансируют терроризм, от которого страдают все. Но тем не менее, эти страны, я говорю о Саудовской Аравии и о странах Персидского залива, у них были все возможности для того, чтобы зарабатывать деньги и жить нормально. А если там были какие-то у них неприятности, то это были мелкие неприятности, без которых жизни не бывает. И вот сейчас это проявилось. Им эта война не нужна. Им нужен действующий Ормузский пролив. Им нужна возможность продавать свою нефть и продолжить хорошо. Жить хорошо. Вместо этого у них нету ни той, ни другой возможности. И, естественно, они начинают следовать своим интересам. И сейчас, когда Трамп собирался уже нанести последний решительный удар, они попросили его остановиться. И вернуться к столу переговоров. И это именно то, стол переговоров, это именно то, что нужно Ирану. Потому что за этим столом переговоров он на своих условиях добьется того, что ему нужно. Во-первых, это размораживание активов. Потому что на Западе находятся миллиарды иранских долларов по-прежнему. Он добьется права торговать своей нефтью. И самое-самое главное, он добьется права продолжать развивать свою ядерную программу. В той или иной форме, долго, быстро, это второй вопрос. Но он вернется к этому занятию. Потому что эти три вопроса, они для Ирана носят экзистенциальный характер. То есть, или они существуют, или не существуют как страна, если они могут зарабатывать и заниматься развитием ядерной промышленности. Благополучие их народа их не волнует, естественно. Ну и их внешняя политика.

0: со всеми вытекающими последствиями. Хизбаллой, другими организациями, Хамасом, другими организациями, которыми они финансируют. И вот у меня сейчас к вам вопрос, и если есть кто-то желающий высказаться по этой теме, то телефон на студии 718-303-90-90. Желающие выступить, пожалуйста, выступайте. И опрос, антинаучный опрос общественного мнения. Значит, если вы считаете, что да, Трамп поступил правильно, что он начал эту войну с Ираном, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он совершил ошибку, набирайте номер 888-222-1132. И пока вы набираете этот телефон, объявление. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. Окей. Я смотрю на часы. Время у нас осталось еще. Время еще есть. Желающие высказаться. 718-303-90-90. И еще раз телефоны для голосования. Да, Трамп поступил абсолютно правильно. 888-222-1131, и Трамп поступил неправильно, номер 888-222-1132. Окей, я смотрю, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста, у вас минута.
1: Доброе утро. Вот не там же Майдан этот устраивал, это же там... Виктория Нула и Виталий Кличко, который говорил, что сегодня в завтрашний день могут болеть не только лишь все. Вот сейчас он смотрит, не только лишь все. Трамп ничего там не делал. А остановить он это не может. Не может никак.
0: Я не понял, о чем идет речь. Я прошу прощения. Мы вроде, как сейчас помню, мы говорили про Иран, и вдруг Виталий Кличко. Он из другой страны, это я точно знаю.
1: Вы сначала говорили про Украину, поэтому я...
0: А, окей, хорошо. Окей, друзья мои, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: Шарк.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник
5: с 4 до 5.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радио.
8: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
8: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Трамп признался, что не очень любит Сенат, но не хочет его упразднять. Хозяин Белого дома в июле назвал Верхнюю палату Конгресса гиблым местом, куда стоит отправлять законодательные инициативы, чтобы они умерли. Это цитата. Трамп также выражал недовольство лидером республиканского большинства Джоном Тьюном. Причиной недовольства стало нежелание республиканского большинства отменять правила обструкции, известное как филибастер, согласно которому любая законодательная инициатива может быть заблокирована, если на предварительном голосование не наберет 60 из 100 голосов. В УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино рассмотрит идею организации вместе с партнерами собственной версии чемпионата мира по футболу. Европейские футбольные федерации изучают меры, которые могут принять, если Инфантино откажется покинуть свой пост. Среди прочего, рассматривается опция бойкота рабочих встреч, чтобы таким образом блокировать механизмы принятия решений. Открытое противостояние началось в июле, когда чиновник попытался реализовать проект по привлечению частных инвесторов в проведение мировых первенств. Критики плана заявили, что Инфантино в стремлении максимизировать прибыль забыл об интересах футбола, игроков и болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта. Дым, возникший в результате масштабных пожаров на юго-западе Франции, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание «Паризьен» со ссылкой на экспертов. Фенол не токсичен для самого винограда, но покрывающая ягоды пленка впитывает вещества, как губка. В результате может получиться вино с ароматом холодного пепла или гари. Единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: знаете, как его зовут?
1: Брат Слав Ски Миша. Брат Слав Ски Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Ермолинца. Телефон на студии 718-303-9090. Желающие набирать этот номер. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вопрос в том, воевать или не воевать с Ираном, по-моему, не стоит. Получив ядерное оружие, Иран уничтожил бы и Америку, и Израиль, и Саудовскую Аравию тоже. Они враг номер три. Пускай они не заблуждаются на это, что он с ними будет паинько вести себя. Но хорошо. С другой стороны, у меня большие сомнения, готова ли бы Америка к этой войне, был ли у нее какой-то план. По-моему, все так хаотично. Сегодня утром встали, одно решили, завтра решили. Плана никакого нет. Вот в этом вся беда.
1: Я вас понял, спасибо. Да, у нас, я так понял, что наши счетчики не работают, поэтому приходится полагаться только на ваши звонки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Вот человек правильно сказал, да и вы сказали, что атомную бомбу Иран рано или поздно получится. А применить против Израиля, в первую очередь, нет никакого сомнения. Чтобы остановить эту войну, я сейчас скажу одну вещь, вам не понравится, никому, наверное, не понравится. Ну вот скоро 6 августа. Только вот вариант Японии, я так считаю, по-другому никак нельзя. Принудить.
1: Нормально.
3: Да, хорошо. Ну, я знаю, вам это...
1: Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Меня зовут Евгений. Значит, вы, конечно, удивитесь, наверное, но я предлагаю такую, как предлагал генерал, я забыл его имя. Именно наземная операция. Операция очень сложная, я понимаю, потери, неизвестные, много неизвестных. Ну да, единственное правильное решение. Это военные. Спасибо.
1: Это что? Это это наземная операция. Единственное решение, да?
4: Да. Это говорю, генерал.
1: А сколько?
4: Сколько потерь будет? Сколько будет потерь? Да. Ну это война. Потери будут гораздо больше, если мы оставим это, как оно есть.
1: Ага, окей, понятно. Это спасибо вам большое, всего хорошего. Я, конечно, не перестаю удивляться воинственности наших людей, которые, между прочим, знают лучше, чем кто-нибудь, что такое война. Ну, хорошо. Значит, из всех выбранных вариантов, я так полагаю, что, наверное, самый целесообразный – это все-таки 6 числа сбросить ядерную бомбу. Потому что, что тянуть резину с этими наземными операциями? Это, представьте, страна, огромная страна, между прочим, Иран. Значит, этот вот генерал Диван Инамадин тут предложил оккупировать эту страну. Наземная операция – это оккупация этой страны. Вообще, сколько нужно народу, чтобы оккупировать Иран? Вообще вдумайтесь, сколько нужно народу для этого? Это огромная страна. Но все-таки ядерная бомба дешевле во всех отношениях. Если речь идет о сбрасывании, о каких-то решительных мерах. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Благодарю, Вадим, за вашу передачу. Всегда внимательно слушаю. Вот эти люди, которые говорят воевать, они сами хотят смотреть акшен, а не хотят сами участвовать.
1: Вот, они не могут, вот они уже они уже не призывного возраста, поэтому они такие смелые, я так понимаю.
5: Да, они хотят на чужое горе смотреть, наслаждаться, так сказать. Да. Если, допустим, не дай бог, не будет Ирана, а что будет в мире покойства и любви, нет, конечно. Нужно найти какие-то меры, договариваться или компроматы, что-то такие, что... Война – это самый-самый крайний выход, так что я думаю,
1: да,
5: что...
1: Ну, хорошо. Спасибо вам.
5: Благодарю.
1: Да, я должен сказать, что это, наверное, вот эта вот готовность воевать, она как-то связана с отношениями людьми к военной службе. То есть ни они, ни их дети на военной службе не состоят, поэтому они готовы воевать. Ну, другие пойдут. Большое дело. Это же не их дети. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Знаменитый генерал Лебедь говорил: дайте мне возможность собрать одну роту из сыновей элиты.
1: Да, она кончится быстро, это точно. У нас, к сожалению, оборвалась связь с вами, но это не потому, что я вас отключил. Если вы слышите сейчас мой волшебный голос, то вы можете набрать этот наш номер еще раз, и я вас выпущу в эфир еще разочек. Прошу. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте. То, что Иран сделал ядерную бомбу, сделал бы атомную бомбу, нет никаких сомнений. Я не думаю, что он бы бомбил Америку или бомбил Израиль даже. Но то, что после этого с ним ничего нельзя будет сделать, он бы диктовал свои условия в мире, это 100%. А насчет наземной операции, конечно, нет, потому что очень много погибнет американцев. Насчет ядерного удара, конечно, нет, это глупости все. Единственный способ и единственное, что надо делать, по моему мнению, это продолжать воздушные атаки, продолжать разрушать инфраструктуру. Когда-то они сдадутся в какой-то момент, когда не смогут ничего сделать, и потоки денег перестанут туда идти, когда нечем будет платить кассиру.
1: Вы знаете, обычно это происходит, эти поколения военного времени, они такие, они несгибаемые, они будут стоять на своем. Ну, разрушим еще, они уйдут под землю, они найдут способы жить, нам пакостить. Это единственное, что может поменять, это когда другое поколение руководителей придет, они как-то будут иначе к этой ситуации относиться. Но другое поколение руководителей там придет, наверное, лет через 20-30, поэтому ждать перемен в ближайшие. При нашей жизни это просто пустая трата времени.
7: Да, но другого выхода просто нет, потому что повернуться, уйти, оставить сейчас все как есть, через какое-то время опять будет ядерная бомба, и через какое-то время они все восстановят, и будет все дальше. Какой выход? Бросить все?
1: Ну, я не знаю, слушайте, вот я хочу с вами попытаться выяснить такой вопрос. Значит, у нас тут постоянно говорят, если мы их оставим в покое, первое, что они сделают, это ядерная бомба, а второе, что они сделают, это они сбросят эту бомбу на Израиль. Это у нас тут главное, это единственная версия всех событий, возможно, в этом регионе. Ну хорошо, мы знаем, что у Израиля есть там этот железный купол, я не знаю, как еще они это называют, но мы понимаем, у них противовоздушная оборона очень на высоком уровне, как у нас. Ну хорошо, пусть они сделают эту ядерную бомбу, пусть они стреляют, но если у Израиля действительно есть этот железный купол, то ну, эту ракету остановят, я это так понимаю, нет?
7: Или я ошибаюсь? Я не знаю, остановят или нет, я не настолько специалист в этом, дело не в этом. Дело не в том, сбросят или нет, я думаю, что они ее не сбросят. Но диктовать условия всему миру, они потом будут в 10 раз больше и под угрозой применения этой бомбы.
1: Погодите, так я вам так хочу сказать, им не нужно в 10 раз больше, уже хорошо, они уже диктуют, без ядерной бомбы.
7: Да, но сейчас хоть кто-то может ответить, хоть Америка, потому что ядерной бомбы нет.
1: Ну что, но никакие Америка. Ну хорошо, но как мы отвечаем им все время, ну какой результат?
7: Да, Амурский пролив закрыт. А кто-то ждал результата на следующий день, ведь это действительно, что Афганистаном сколько лет ничего не могут сделать, а Иран гораздо больше территория, гораздо сильнее все остальное. Не может быть результата завтра или послезавтра, тем более в таком...
1: А нам обещали завтра... Погодите, нам обещали завтра, послезавтра. Нам Нетаньяху... Подождите, в этом же... Подождите. Приехал к нам Нетаньяху и сказал, результат будет послезавтра. Он сказал, сейчас мы, значит, поднимем людей на улицах, сейчас мы вооружим там, кого нужно будет, оппозицию, сейчас мы уберем, обезглавим их, уберем все их начальство, а вы долбанете по их военным объектам. И послезавтра это будет новая демократическая страна. Нам это обещали.
7: Вы понимаете, что политики обещают много чего можно говорить и много чего делать. Нам Мандави вот обещал коммунизм завтра в Нью-Йорке, но этого не будет. Захраби, Мандави, как его там правильно, я точно не знаю и не знаю, как
1: Мандани.
7: Это будет.
1: Ну да. Ну-ну. Ой, ну хорошо, ладно. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Да, здравствуйте еще раз. Генерал Лебедь говорил, дайте мне возможность собрать одну роту из сыновей элиты, и завтра война закончится. Вот эти диванные герои, которые сегодня выступали за войну, Давайте вспомним. Натаньяху говорил, что Иран в 95-м году уже вот-вот будет бомба. 2002 год, 2012, 2025 и 26-й. Вот-вот бомба будет у Ирана. Прошлым летом Америка уже бомбила Иран. И Трамп рапортовал, что все, с ядерной программой закончено. Еще, когда Трамп победил, первое, что он сделал, он переименовал Департамент обороны в Департамент войны. Это уже была заявка на то, что он голубь мира. Теперь Пакистан. Пакистан давно имеет ядерную бомбу, и он финансировал Бен Ладена, мы помним, что там он, его поймали. И никто на Пакистан не нападает, даже та же Индия, у которых проблемы территориальные с Пакистаном, потому что там есть ядерная бомба. Ну и что? Что с Ираном? Все говорят, сколько кораблей потопили, сколько танкеров, сколько... Никто же не говорит, сколько уже погибло детей, чужих детей. Ну, я имею в виду американских сейчас.
1: Ну об этом говорят как раз. Эти цифры звучат, и Трамп ездил на похороны, это как раз было такое. Но, знаете, у меня вот другой вопрос. Ну, хорошо. А сейчас, а вы видите какой-то выход из этой ситуации? Или уже
6: такое
1: все,
6: мы потеряли? Нет, такое же, как с Афганистаном. Такое же.
1: То есть надолго, это болото, мы залезли в болото.
6: Нет, закрыть это все, вернуться домой.
1: Но они не откроют Ормузский пролив, это для нас самое главное. Это
6: нет,
1: то, что регулируется на нефти.
6: Если прекратятся сейчас военные действия, они откроют залив.
1: Ну, знаете, вот это вот тот случай... Ну, я хорошо, одно слово. Вот это тот случай, когда говорят, мы сморгнули. Это означает, что мы... То есть все эти заявления громкие о том, что мы их поставим на колени, мы им там построим демократическое общество, возродим их экономику. Это же все окажется пустой болтовней. Окажется, что все наши угрозы, они пустые. Но, по идее, если мы уже что-то начали, мы должны довести это до конца. Нет?
6: Ну хорошо, 20 лет в Афганистане не доводили до конца. Нигде не доводили до конца. Ни во Вьетнаме, ни в Корее. Нигде. Ни в Ираке.
1: Нет, в Корее мы как раз... Не, минуточку. В Корее мы довели до конца, потому что страна живет сейчас.
6: Ну что, довели? Две
1: сейчас...
6: Кореи? Нет, это две Кореи все-таки.
1: Ну так с этого и начали, с двух Корей. Ну так и начали с двух Корей. И восстановили статус-кво. То есть это нормально. Страна... Половина Кореи, Южная Корея, они живут в нормальном обществе. То есть мы их спасли. Это не тот пример, который я бы приводил. Ну и потом, если, например, мы по итогам Второй мировой войны многие изменения произошли в мире в положительном смысле. Западная Европа осталась свободной, Япония, демократическая страна. Перемены были какие-то.
6: Да, мы не всегда
1: проигрываем. Это не так говорить нельзя. Но мы иногда уходим бесславно.
6: В Ираке проиграли везде. У американцев вот такое мнение. С одной стороны океан, с другой стороны океан.
1: Мы на острове. Это правда. Мы
6: а
1: на острове
6: тоже. Надо понимать, они должны понимать, что долетит. А вот эти, которые, диванные генералы, вот они воевать. В чем туда полезли? С 95-го года угроза, что у Ирана будет атомная бомба. Это все Натаньяху. Я вообще считаю, что после 7 октября Натаньяху и руководители Масада, они застрелиться должны были. Харакири себе сделать, так как делали японцы. Да, застрелиться.
1: Окей, хорошо.
6: Все.
1: Хорошо, спасибо.
6: Извините, все, уже в другую сторону.
1: Мне не надо вас извинять, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: А доброе утро. Вот я с женщиной не согласен. А во-первых, нужно довести дело до конца, потому что этот режим фанатиков. И в отличие, например, от Пакистана, том, что Пакистан, у них нет такого программного заявления, что главная их не цель уничтожить Израиль до Второго Соединенного Америки. Поэтому мы не знаем, что у них на уме. Баллистическая ракета у них уже есть. И гарантии никакой нет, что они, получив это оружие ядерное, они возьмут и ударят. И я предпочитаю, чтобы война велась на их территории, а не на нашей. Потому что вот если продолжать ждать, пассивно ждать и допустить это вот, возможность у них иметь это ядерное оружие, это все равно засунуть голову, пасть к крокодилу и ждать, захлопнет он голову пасть или нет. Меня как бы это не устраивает. Мне, допустим, хватило здесь, я в Нью-Йорке живу, вот этого 11 сентября, этот вот нам повторение, это возможно сейчас, оно вполне возможно. Почему? Потому что границы были открыты. Иран, если они не сочтут границы при Байдене, они могли запустить сюда какие-то спящие ячейки. И мы не знаем, чем это... Чем они могли бы ответить, вот, понимаете? Поэтому я предпочитаю, пусть медленное, вот это вот такое тяжелое, без наземного вторжения, я считаю, бомбить и бороться. Нельзя им давать этого ядерного оружия. Вот я считаю так.
1: Ну, хорошо, а у меня к вам вопрос есть. Одну секунду, не уходите. Значит, вот когда вы говорите, лучше воевать на их территории, чем на нашей территории, вот я помню, что эта же самая фраза звучала после 9-11. И решили воевать на их территории, влезли туда на 20 лет, я не знаю, сколько там триллионов потратили, и ушли, не словно хлебавши. Там все то же самое. И там теперь Талибан руководит, с которым мы начали эту войну, выгнали. Но они вернулись, потому что это их дом, поэтому им легче там остаться, чем нам их оттуда выгнать. Но я по поводу войны на нашей территории хочу сказать, наверное, все, что нам нужно, это проявлять какую-то самую банальную бдительность. Вспомните, те люди, которые нам устроили это 9-11, это были, по сути дела, нелегалы, которые поступили в наши летные школы. И которые здесь научились управлять теми самолетами, которые они потом использовали для того, чтобы нанести удар по Нью-Йорку, Вашингтону, и Пенсильвания у них не получилось, но по Вашингтону. То есть, если бы мы проявили самую банальную бдительность и не дали бы этим людям получить здесь образование в авиашколах, этого бы не произошло. И сейчас, если бы мы проявили, ну, часто мы проявили эту бдительность, за это Трампу огромное спасибо, он выправил эту ситуацию на границе, он ее закрыл. Но при Байдене мы сюда впустили миллионы людей, о которых мы ровным счетом ничего не знаем, и среди которых есть, не то что могут быть, а есть террористы. Террористы. То есть, и это было бы значительно дешевле и проще, чем сейчас воевать за океаном. Нет?
8: А вот вы до этого произнесли фразу, если бы, да, если бы у бабушки были причиндалы, она была бы дедушкой. Поэтому вот мы не знаем, какие сейчас есть с использованием этого искусственного интеллекта, как можно, например, какой-то сформулировать запрос, и как можно сделать больше вреда, damage, для, допустим, Америки. И они могут дать такую информацию, там, говорить очень легко. Мы имеем атомные электростанции, мы имеем вот этот Йеллоустонский заповедник, он спящий, можно туда, я не знаю, я просто пытаюсь фантазировать на ходу, но можно вот попытаться электростанции что-то на Миннесоте, то туда внедрить какие-то хакеры, ну, по них в управлении всяких.
1: Okay. Я прошу прощения, вас очень плохо слышно, я просто теряется сигнал, и разговор наш превращается в какое-то пузырение. Окей, ну, спасибо вам за ваш звонок. Вот это все-таки я бы, не знаю, рано или не рано какие-то итоги подводить, но у меня есть это вот одна женщина, которая всегда как бы, она такая миротворица, но готовность других людей воевать меня просто поражает. И это, я понимаю, что Америка производит впечатление очень мощной и грозной державы. И действительно, ну, мы мощная держава. О чем говорить? Но мы видели на практике что произошло? Ну хорошо, не будем. Вьетнам далеко от нас. И по времени, и по расстоянию. Поэтому среди нас, среди моих слушателей нет людей, которые, может быть, четко представляют о том, что происходило во Вьетнаме, какие мы потери понесли, и чего мы добились. Ничего не добились. Ну точно так же, ну хорошо, это уже на нашей памяти. Вспомните Афганистан. И чего мы только на них не сбрасывали? Какие-то там бомбы совершенно неслыханные, которые стоили, производство этих бомб стоило какие-то миллионы долларов. Сколько там наших людей, ребят погибло? За что? Сколько там этих триллионов? Вы знаете, у меня, слушайте, я простой человек. Я думаю, что, в общем-то, мои представления о прекрасном, они именно благодаря своей простоте, они понятны, будут понятны и многим моим слушателям. То есть, если у вас есть выбор потратить триллион долларов на войну за океаном в любой стране, или дать пенсионерам возможность получать на 40 или на 50 долларов какие-то необходимые им лекарства или витамины в аптеке, то я за то, чтобы нашим пенсионерам дать эти 50 долларов. Чем потратить эти триллионы долларов на то, чтобы убивать где-то людей, плохих, хороших, всех подряд, убиваем, как убиваем, без разбора. Или сократить этот платеж, который наш пенсионер должен занести для того, чтобы он идет к специалисту, 75 долларов, сократить этих до 25 долларов. То я, безусловно, всегда выбираю нашего пенсионера. Но мы должны признать, что это как бы, это простая... Это просто, очень простые вещи происходят у нас на глазах. Посмотрите, что произошло с Украиной. Значит, мы с вами финансировали эту войну своими налогами. Значит, сейчас эту Украину превратили просто в руину. И уже сейчас у нас стоит, бьет копытом компания типа BlackRock, которая теперь за наши деньги будет эту страну восстанавливать. То есть мы за наши деньги сперва разрушаем страну, а потом мы за наши деньги восстанавливаем эту страну, и мы даже не замечаем, что мы платим, а кто-то зарабатывает сперва на смерти, а потом на восстановление. Ну, и опять же, вот у меня такой вопрос, а что если вот это вот все перестать финансировать? А чтобы наши пенсионеры по Медикеру не платили 75 долларов, когда они идут к специалисту. Ну, я за пенсионеров, потому что я один из них. Окей, друзья мои, небольшое, но важное объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жжения, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца гарантируют самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Мне остро не хватает иногда доктора Михаила Рискевича, особенно после соревнований по пиклболу, когда у меня все болит. Независимо от того, как весело я прыгаю по корту. 718-934-84-84. Сейчас перерыв.

0: Детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я сейчас смотрю на часы. И у меня здесь еще была одна тема, которую я бы хотел поднять сегодня. Потому что она, мне кажется, ну, несколько дней назад это была тема номер один во всем мире. Но так получилось, что у нас только две передачи в течение недели. Поэтому я пропускаю какие-то события, кажущиеся, какими бы важными они ни были. Ну и вы, наверное, в курсе дела, многие из вас, о том, что произошло в испанском городе Сеута. Значит, на всякий случай, где находится Сеута? Это очень важный такой момент, потому что многие трудящиеся не поняли, где именно и поэтому, что именно произошло. Значит, Сеута, это называется эксклав, город испанский. Он имеет формат автономии, но он находится на африканском берегу, то есть с другой стороны Гибралтара. Он не находится на европейской части Испании. И вот в конце июля этого года Сеута пережила просто совершенно немыслимое вторжение молодых людей, в основном из Марокко, потому что там еще прибавились не только из Марокко. Значит, в городе Сеуте проживает 84 тысячи человек. Это маленький городок, типа того, где я сейчас живу, поэтому я понимаю, насколько он маленький. Но в этот город, где было 84 тысячи человек, проживало, туда вторглось больше 70 тысяч людей, это сразу было отмечено, призывного возраста. То есть это было массовое вторжение. 70 тысяч человек, я слышал крайнюю цифру, самую высокую 73 тысячи, это 7 полков туда вторглось. Это самое успешное вторжение, наверное, в истории Испании за несколько дней, за один день. Значит, как они туда... Город этот окружен, ну, какой-то ограда там существует. Часть, значит... перелезала через эту ограду, потому что недавно там сняли колючую проволоку, а часть обходила ограждение вплавь. То есть, представьте себе, там были пирсы, которые ограждают этот город, морской доступ, то есть там по пляжу не пройдешь в него. Значит, надо было переплывать какое-то, сплыть сперва в море, а потом возвращаться вокруг этих пирсов с ограждения. Значит, это, когда вы смотрели... то, что происходит на видео, ну, я думаю, все видели это видео, это была совершеннейшая катастрофа, и когда эти толпы молодых, голодных людей бегут по улицам, то это страшно. И, значит, этих людей же как-то кормить надо. Но кто их там будет кормить? Никто. Ну, естественно, там первое, что происходит в таких ситуациях, это ограбление. Значит, следующее, что происходит в этих ситуациях, эти владельцы этих магазинов все это моментально закрывают. И, короче говоря, когда жрать и пить стало нечего, эти ребята потянулись обратно, и испанские войска, и военная полиция, они использовали где дубинки, где водометы, в основном водометы, они этих ребят начали вытеснять обратно в море, и они, значит, кто пошел, а кто поплыл домой к маме, на домашние котлеты. То есть, можно сказать, что это все миновало, и хорошо миновало, потому что эта армия, она отступила. Сперва вступила, потом отступила. Но погибли люди, кто-то понес потери, большие финансовые, если их магазины были разграблены. Но погибшие в основном, это именно эти вторгавшиеся. Я слышал цифры более 100 человек, в основном это те, кто либо утонул, либо которых задавили товарищи, когда они бежали за счастье. Значит, почему это произошло? Дают одно объяснение, что Верховный суд Испании, он принял решение о том, что если человек пытается перейти границу по суше, то пограничники его останавливают и отправляют обратно. Но если этот человек приплывает, то это как у нас с кубинцами. Если он наступил на землю Америки, его, значит, его уже нужно отправлять в иммиграционный суд для того, чтобы он попытался доказать свои права для того, чтобы остаться в этой стране. Такие дела. И, значит, вот это как бы послужило сигналом для того, чтобы началось это вторжение. Дальше, как это вторжение, значит, организовали, потому что оно было организовано, это все произошло в один день, этот основной удар в один день. То есть, возникли группы на Фейсбуке, на других соцсетях, которыми эти ребята пользовались. И таким образом их организовали. И сейчас это, ты начинаешь понимать силу соцсетей, потому что раньше, если нужно было бы платить какие-то немыслимые деньги для того, чтобы кто-то реально ходил, стучал в одну дверь, потом в другую, потом в третью, и собирал этих людей, и объяснял им что-то. Сейчас ты организовываешь группу на Фейсбуке, и под эту группу собираются сразу тысячи людей. Такие дела. Значит, ну, естественно, тут у нас следующий вопрос. А кто вот эти вот группы-то финансировал? Ну, у нас есть обычный подозреваемый. Это Джордж Сорос. Наверное, он или его подручные это и сделали. Ну и, естественно, первые ассоциации, которые у нас возникают, это ассоциации с вторжением в Европу. Мигрантов, у которых дома совсем плохо. Никаких перспектив. И для них просто единственный выход из положения – это перебраться в Европу и сесть там на социальные пособия. И мечта сбудется. Мечта о благополучии, изобильной жизни. И точно так же масса людей, и надо сказать, и я тоже, смотрели на то, что произошло в Сиуте. То есть эти ребята сперва переберутся в Сиуту, и Сиуту, если суд признает их право оставаться в Испании, они переберутся на европейскую часть Испании, и там гуляй не хочу, социальные пособия, живи. И не тужи. Не то, что в Марокко. Но это не совсем так. И вот я когда стал выяснять, а почему же именно это произошло, то мне открылась довольно интересная история, которую я и хотел с вами поделиться. Значит, в центре всей этой истории очень сложные отношения, которые сегодня существуют между тремя странами. Это Марокко, Испания и Алжиром. Они все как бы рядом друг с другом, и у них есть что делить, как выясняется. И в центре этого дележа народ, целый народ, который добивается суверенитета и создания своей собственной страны. Значит, это народ Сахарави называется, и их приблизительно около 700 тысяч человек. Значит, исторически, это у них свой язык, они как бы арабского происхождения, но у них, как у многих, как у арабов много различных народов, которые живут в различных странах. Это один из этих народов. Значит, значительная часть этого народа живет на территории, которая контролируется Марокко. А часть этого народа живет в так называемой освобожденной зоне. Эту марокканскую территорию от освобожденной зоны разделяет реальная песчаная стена, через которую невозможно перебраться. Во всяком случае, это сложно. И часть находится в лагерях беженцев в Алжире. И там же находится правительство этого освобожденного народа, который называет себя Сахарской Арабской Демократической Республикой в изгнании. И, естественно, как это часто бывает у таких людей, у них есть диаспоры в других странах, в частности в Испании. Значит, откуда взялся этот народ? Откуда взялась эта освобожденная территория и так далее? Значит, до относительно недавнего времени, до 1975 года, при режиме Франко, генерала Франко, существовала в мире такая территория, которая называлась либо Западная Сахара, либо Испанская Сахара. И это была испанская колония. И она находилась под контролем, полным контролем Испании, с испанской администрацией и так далее. Значит, после того, как Франко умер, новое правительство, они освободили все эти территории, они подписали Мадридские соглашения и передали управление этой огромной территории, по сути дела, пустыней, но огромные территории. Они отдали это управление двум странам, Марокко и Мавритании. И Марокко сегодня контролирует 80% этой территории и говорит этим ребятам, которые там проживают: вы являетесь частью Марокко, но вы можете иметь свою автономию, то есть у вас есть свое руководство, своя администрация и так далее. Но они не хотят автономию, они хотят свою страну. Точно как курды, между прочим. И они будут хотеть до тех пор, пока они будут существовать. Точно так же, как до них евреи хотели иметь свою страну. И когда им говорили: да, но вы же можете вот здесь вот свободно жить, иметь свою администрацию. Они говорили: не надо, мы хотим свою страну. Значит, и вот у нас получается, что с этими ребятами, бедуинами, сахарави. Значит, они живут на территории Марокко, но у них есть свое правительство в изгнании, которое находится в Алжире. Марокко готова им дать автономию, Алжир поддерживает их стремление создать свою собственную страну. В основном, естественно, на территории Марокко. Марокканцам это не нравится. Значит, Испания, которая как бы отказалась, она реально отказалась от этой территории, она находится, получается, между двух огней, между двумя странами, с которыми она должна поддерживать добрососедские отношения. Это с Алжиром и с Марокко, у которых разные мнения по поводу той территории, которую освободила Испания. Значит, это не связано не только с территорией, но это связано также с мореплаванием вокруг этой территории. Поэтому проблем много и интересов много. И в 2022 году правительство Педро Санчеса нынешнего, оно придерживалось нейтралитета до сих пор, до 2022 года, а потом правительство Санчеса, значит, изменило свою традиционную позицию и назвало марокканский план автономии самой серьезной, реалистичной и заслуживающей доверия основой для урегулирования. И я повторяю, за этим был обычный прагматизм. Во-первых, это контроль миграционных потоков, потому что все эти люди норовят попасть в Испанию. Затем это экономическое сотрудничество, сельхозрайоны, там финики, вино, что угодно. Там много вещей, которые связаны с испанской экономикой. И почему так остро необходимо поддерживать отношения с Марокко, и с Алжиром, потому что обе эти страны располагают своими пограничными службами, которые контролируют миграцию в Испанию. И лучше иметь соседей, которые контролируют этот процесс, чем соседей, которые откроют двери и скажут: ребята, вперед из песни. Ну, значит, и вот отсюда возник конфликт. Марокко недовольна тем, что Испания устанавливает дружественные отношения с Алжиром, ездит туда, Санчес туда поехал, наводит мосты и так далее. И для того, чтобы немножечко припугнуть Испанию в ее отношениях с Алжиром, который поддерживает создание новой страны на территории Марокко, Марокко и спровоцировала этот налет на Сеуту, для того, чтобы продемонстрировать, какие могут иметь катастрофические последствия для Испании открытие этого миграционного фронта. То есть это не просто арава молодых людей, которая решила поискать себе лучшую жизнь в более изобильной стране, чем их страна. Это не совсем так. Это была такая акция, демонстрация силы. Если вы будете очень сильно ратовать за то, чтобы на нашей территории возникла новая страна, то вы будете иметь вот эти последствия. Но это одна из версий описания этих событий и объяснения, вернее, этих событий. И она, мне кажется, более правдоподобной, чем разговоры о том, что вот это вот просто оголтелые ребята, которые вдруг сами ни с того ни с сего организовались и хлынули на испанскую территорию, какой бы маленькой она ни была, но они могли ее использовать просто как такой небольшой трамплинчик для того, чтобы перекинуться на европейский континент. Такие дела. Но так или иначе, марокканские власти, конечно же, эту версию отрицают. Они все это списывают на деятельность групп, которые занимаются этими миграционными потоками, нелегальных, естественно, которые зарабатывают на этом колоссальные деньги точно так же. Это точно такого же типа группы, которые действуют в Латинской Америке, которые мобилизуют те потоки людей, которые шли при Байдене в Соединенные Штаты. Они просто, весь этот маршрут у них был проработан, на всем этом маршруте была поддержка для этих людей, и они в конечном итоге, занеся какую-то плату за это перемещение, они двигались в сторону Америки и успешно добирались сюда. Такие дела. То есть, да, такие, безусловно, есть в мире механизмы по торговле людьми и по их перемещению, однозначно. Но мы должны также понимать и то, что эти организации, которые занимаются перемещением мигрантов, они не действуют в вакууме. Мы не можем сказать,

закончилось. Такие дела. Но, тем не менее, вот сейчас, когда, даже зная об этом, я не могу не задаваться вопросом, который, я думаю, многих беспокоит. Вот, если вы возьмете наши организации, общественные и так далее, культурные организации, мы видим, как произошел поворот, на культурный поворот. Мы, Америка, мы отказываемся от своих ценностей, это очевидно, и мы начинаем культивировать ценности тех людей, которые сюда прибыли. Именно поэтому Трамп сделал очень такое резкое, но надо сказать, точное наблюдение, что ты открываешь двери третьим странам, ты становишься третьей страной. Эти люди приносят сюда свою культуру. Если вы посмотрите на таких людей, как Мамдани, например, которого мы упоминали. То есть он явно, что он эту страну в грош не ставит. И он здесь собирается построить что-то другое, не американское. То, что по своей природе противоречит вообще концепции самой Америки. Потому что это не его страна. Он родился в Уганде. Он воспитывался где-то в других странах. То есть для него Америка – это не Америка. То же самое происходит в Европе. И я сейчас смотрю на часы, времени немного у меня осталось. Но тем не менее, я думаю, что это тема, которую мы должны с вами обсудить. И мы обсудим ее, может быть, уже в следующий раз. Что когда происходит это вторжение, происходит самоликвидация, буквально самоликвидация совершенно выдающихся стран – с выдающейся культурой. Они сами себя ликвидируют. Они ликвидируют свою историю, свою культуру, свои достижения. И они превращаются в страны третьего мира. Как это происходит в Европе. И как это происходит, между прочим, у нас. В некоторых городах, где власть, контроль над ситуацией перешел в руки приезжих, новоприбывших, новых американцев. Такие дела. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последние минуты для поднятия настроения я вас оставляю с единственной и неповторимой дочей Рейнхард. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: Хоумкер агентства BestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня сразу в нескольких штатах проходят первичные выборы перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Наибольшее внимание приковано к Мичигану, где демократы выбирают кандидата в Сенат. Основная борьба идет между членом Палаты представителей Хейли Стивенс и бывшим руководителем Департамента здравоохранения Детройта Абдуллом Эль-Саедом. Стивенс представляет более умеренное крыло Демпартии, Эль-Саед выступает с прогрессивной программой и рассчитывает на поддержку молодых избирателей и тех демократов, которые разочарованы партийным руководством. Итоги голосования станут важным показателем настроений внутри Демпартии. Праймерис проходят также в Вирджинии. Обычно этот штат проводит внутрипартийные выборы в июне, однако в нынешнем году голосование перенесли на август из-за судебных споров вокруг изменения границ избирательных округов. Демократы надеются получить возможность побороться как минимум за два дополнительных места в Палате представителей. Избиратели оценивают экономическую ситуацию, инфляцию, тарифную политику, внешние конфликты и работу администрации. Особую роль сыграют Мичиган, Висконсин, Миннесота и Вирджиния – штаты, где разрыв между партиями традиционно невелик. 25 штатов подали судебный иск против администрации Трампа, оспаривая новые импортные тарифы. Власти штатов утверждают, что администрация пытается заменить пошлины, ранее отмененные Верховным судом, практически аналогичными налогами на импорт, но под другим юридическим предлогом. Истцы заявляют, что эти меры являются попыткой обойти решение Верховного суда. Новый судебный процесс может вновь дойти до Верховного суда. До вынесения окончательного решения компании и потребители продолжают сталкиваться с неопределенностью относительно стоимости импортных товаров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 55%, 82 по Фаренгейту, 27 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио». Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: Шалом.
11: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
12: Здравствуйте. Вы слушаете «Дэвид Зон Радио», программу «Полный шалом». Вторник, 17 до 19, с вами ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Я Алексей Осипов. Все об Израиле, события за последнюю неделю, и не только они. Александр, приветствую вас, проверяю связь. Алло, алло.
13: Приветствую, приветствую, Алексей, приветствую, как всегда, наших радиослушателей.
12: Александр, вот уже пару дней в закладках, вот на рабочем поле моего компьютера, есть сообщение, которое я хотел бы зачитать, и вот в какой связи. Не раз и не два вот вы в наших программах, так вот, говоря о вокерах, о новом поколении всех тех, кто ратует за мир во всем мире, там, я не знаю, за признание Палестины, за остановку геноцида, все что угодно, вы в числе прочих приводите такой вот, ну, виртуальный условный пример, что, например, те же ЛГБТ представители ЛГБТ-движения, геи, лесбиянки, нередко там кутаются в куфии, в палестинские флаги, кричат о свободной Палестине, о стране от реки до моря, а вы говорите, что вот попробовали бы они приехать там в Иран или в Саудовскую Аравию или еще куда-то, ну ладно бы в лучшем случае там по заднице им плетьми нахлестали, а ведь их там убивают, скидывают с верхних этажей зданий, сжигают, калечат, убивают. И, ну, опять, это какой-то такой пример, ну, он не условный, мы все прекрасно понимаем, что так оно и будет, но вот абсурд приобретает конкретные, скажем так, именные рамки. Дело в том, что вот на пару недель назад в Берлине проходил ЛГБТ-парад, парад гордости, прайд, и автомобиль протаранил толпу участников, вот, геев, лесбиянок, людей, которые их поддерживают, трансгендеров. Один человек погиб, два десятка людей были ранены. Трагедия. И одна из ЛГБТ-активисток берлинских выступила, и это ее выступление стало вирусным и в СМИ, и в соцсетях. Она публично призналась, цитирую, что отчаянно надеялась на принадлежность террориста к белым христианам, а не к арабам. А там выяснилось, что за рулем был 21-летний немецкий исламист, ливанец, и вот это подобное признание как раз и вскрывают, пишут немецкие и европейские СМИ, удручающую изнанку прогрессивной повестки. Части активистов важнее не поимка преступника, а возможность безнаказанно обвинить привилегированную, в кавычках, группу, не рискуя нарушить догмы собственной идеологии. Ну что, с этой идеологией, Александра, далеко уйдем? Прям пророчествуете вы, вон конкретные примеры.
13: Знаете, Алексей, я хочу вас порадовать. Это ведь далеко не единственный подобный инцидент, вот который вы сейчас назвали, с этой девушкой, женщиной, которая вот так вот сетует о том, что как она переживает, что это все-таки не белые мужчины. А там еще много. Я взял несколько перед нашей встречей. Есть такой сайт Jihad Watch, правый, против вот этого красно-зеленого альянса. Вот я, ваш покорный слуга, в нем периодически печатаю свои статьи на английском, этот сайт. Так вот, я взял оттуда несколько еще интересных примеров. Я думаю, они вам понравятся. Уполномоченным по вопросам ЛГБТ-сообщества в Берлине, в правительстве Берлине, ну, говорит следующее, что крайне правые здесь, конечно же, ждут подобные атаки, чтобы использовать ее для того, чтобы подчеркнуть, что проблема заключается в иностранцах. То есть, опять-таки, виноваты белые фашисты. Организаторы парада, значит, заявили, что мы не хотим, чтобы это использовалось в политических целях. Подобное насилие – это разделить наше общество. И мы этого не допустим, говорит она. Певица некая на параде заявляет, опять-таки тоже в Куфье, по-моему, о том, что убийцы были не канаки. Канаки – это оскорбительное слово, относящееся к мусульманам-арабам, а белый христианин. Она надеется. Ну вот, опять-таки, повторение того, что вы сказали. Другая девушка, окрашенная в фиолетовые там, или розовые волосы, говорит, я могу сказать, что все, кто радовался, это были белыми мужчинами. Белые мужчины с крестами в своих профилях. Немецкий журналист тоже. Квир-сообщество чувствует угрозу. Дальше зацените. Чувствует угрозу прежде всего со стороны правых сил. И так далее, так далее. То есть там масса было, собственно говоря, вот таких вот заявлений. Один там заявил, что нападение на гомосексуалистов в Берлине это глоток воды для ультраправых. То есть, опять-таки, виноваты ультраправые. Еще один заявил, что мы потерпели неудачу, ведь этот Абдул, а зовут его действительно Абдул, вот Абдул, человек так зовут, Абдул, хороший человек, он был освобожден из тюрьмы только в мае и нуждался в поддержке для реинтеграции. Это он про исламиста говорит, который на них наехал и давил колесами. А почему государство, спрашивает он, не оплатило его участие в семинарах по... Дальше тоже вслушайтесь, пожалуйста, очень здорово. По критической мускулинности. Это такой термин. Критическая мускулинность. Ведь Абдулу нужна была всего лишь наша помощь. Еще одна говорит, что нельзя же делать мусульманское общество козлом отпущения, будто они виновны в насилии, когда на самом деле, опять-таки, Алексей, далее следует, когда на самом деле виноваты вы, в кавычках, белые мужчины. Вот такие вот дела. Что можно сказать? Понимаете, а когда некое движение религиозное или идеологическое, оно находится в полном отрыве от реальности, в отрыве настолько, что уже не работает даже инстинкт самосохранения, совершенно не работает. Причем просто он, этот инстинкт, заморожен и атрофирован. Это уже не какое-то движение, а это уже секта. Вот секта, они, ты... Поверил он, что, например, какой-нибудь камень, он божественного происхождения, и он его может молиться с утра до ночи, падать, биться головой об этот камень, воздавать ему хвалы, петь осану и так далее. То же самое. То есть это вся группа, которая в мусульманском мире обречена не просто на уничтожение, она обречена на адовые муки, если они, не дай бог, к ним попадут. Не дай бог, конечно, ну, что можно сказать. И они восхищаются и защищают тех, кто их ненавидит, вот этих самых исламистов, и требуют там разных кар для белых мужчин. Вот это поразительно, вы знаете, Алексей, что насколько удалось целому поколению, даже не одному поколению, промыть мозги. В Советском Союзе пытались вырастить нового человека, но ничего не получилось, все люди были нормальные. Я помню, сколько я разговаривал с самыми простыми людьми в разных местах, приходилось ездить в командировки, но нормальные были люди. А и анекдоты про Брежнева и про коммунизм были, и шутили, и смеялись, и ухмылялись. смеялись и посмеивались, иронизировали. А здесь же нет, здесь же все серьезно. То есть вырастили, создали инкубатор такой, из которого вылупляются идиоты в невероятном количестве. Идиоты, которые готовы свою жизнь отдать за свои вот эти вот представления о мире, о том, что белый человек – это источник зла, потому что он белый, а все остальные – чернокожие, темнокожие, мусульмане, все вообще – это лучшие люди Земли, которых надо понять, поддержать. И не важно, что они будут тебя убивать. Но у них было просто трудное детство. Поэтому надо их понять, простить. Вот, ну, они же белые виноваты, потому что освободили его, этого вот Абдула, и не оказали ему помощи. Он лишился интеграции, не помогли ему в семинарах по критической мускулинности. Вот такое поколение. Это поколение самоубийц. И вы знаете, это очень печально, но я думаю, что эти поколения, потому что это не одно поколение, они, по сути дела, обречены. Это очень печально, но, на мой взгляд, нет другого. Они будут идти за своими палачами и будут восхищаться ими. Те будут их мучить, они будут ими восхищаться. Вот такая вот интересная парадигма. Я даже такого в истории, честно говоря, не припоминаю. Но вырастили, понимаете. Вот просто блеск.
12: Александр, а я вот на секунду задумался, о чем мы с вами так вот распереживались-то как бы? Ну, белых людей там они обвиняют, говорят, что это вот неправильная, скажем так, каста, которая виновата во всем. А у нас-то программа, ну, про евреев, про Израиль, про антисемитизм, про наезд, про этого ливанца, про ЛГБТ, ни одного слова там про евреев-то не было. Ну, белая суперраса. А про жидовские там какие-то вылазки, про протоколы сионских мудрецов ничего такого не было. Так, может быть, расслабиться и ради Бога?
13: Ну, вы знаете, был очень интересный момент. Насколько я помню, то, что я читал, значит, во время этого гей-парада там выступил некто в Куфие и сказал, что геи будут продолжать бороться на стороне палестинского народа, добиваться Палестины от реки до моря. Ну, то, что мы все любим, то, что мы, как говорится, пестуем, чествуем и так далее. И буквально через какое-то время, через час или через два, вот все это произошло. То есть, понимаете, какой сюр, какой абсурд? И ведь они не изменятся, они не меняются, И ладно, ну, Израилю это, конечно, неприятно, вот когда понятно, что те группы населения, например, и женщины, и феминистки, ну, и вообще вся прогрессивная вот эта публика, которая, по идее, должна была бы поддержать Израиль, конечно, потому что, ну, действительно, это государство закона, государство демократическое, государство вполне себе либеральное, которое защищает права самых разных людей. Ну, здесь действительно хуже, лучше, но закон. Они должны были, по идее, поддержать их, но совершенно все полностью наоборот. Но это свидетельство того, куда мы двигаемся, куда двигается мир, и что, как это ни печально, но вот эта вот пропасть между Израилем и Западной Европой, большей ее частью, конечно, какие-то анклавы могут быть, где будет больше симпатии и так далее, но в целом именно с Западной Европой, да и с Канадой, и с Австралией, непонятно, как с Америкой, пока еще непонятно, но пропасть эта будет только увеличиваться, и это, конечно, хуже. То есть в таком временном каком-то отрезке мы не видим проблеска. Пока все это выглядит очень столь же абсурдно, честно говоря, сколь и неприятно и печально.
12: И вот в дополнение к этому, по-моему, позавчера была новость из Афин. Британка средних лет, она была волонтеркой организации, которая помогала беженцам и помогает беженцам. Греция, как бы Средиземноморское побережье, много и туда приплывает, на греческие острова, и потом уже дальше идет в Европу, и в Греции остается. Не суть. Смысл в том, что она вот такая сердобольная, она помогала, и ее зарезали. Когда стали расследовать, зарезал ее афганский беженец. Вот как бы и такой вот конец жизни.
13: Вы знаете, Алексей, я в свое время написал несколько лет назад книгу на английском. Она вышла, книга «Агония демократии». И агония, потому что демократия либеральная, на мой взгляд, сегодня переживает агонию. И там я перечислял вот эти вот случаи, по сути, национального и вообще массового суицида. То есть вот эта вот психология суицидальная, она распространяется по всему западному миру. Там вот просто, вы знаете, ну, несколько примеров, да. Например, две скандинавки едут в Марокко. Там они хотят отдохнуть, провести время, узнать о местных обычаях. Все замечательно. Там они знакомятся с двумя парнями. Парни говорят, что они их приглашают в горы путешествовать, Атласские горы, все замечательно. Потом их находят, этих девушек, изнасилованных, с перерезанным горлом. Все замечательно, вот вся мечта сбылась. Другой случай. Едет группа интеллектуалов, там и аспиранты были, и какие-то работники академии. Едет на велосипеде, делает такой круиз велосипедный. Через Таджикистан, в Афганистан они хотели. Ну, в общем, зачем показать, что все люди хорошие? Все люди в мире хорошие. В Таджикистане их сбивает машина. Товарищ кричит «Аллах Акбар». Значит, те, кто пытается убежать, он и его друзья выскакивают, режут ножами. Ни одного выжившего. Все, как говорится, легли на поле боя 7. Другой случай. Турчанка едет в Турцию показать, какие замечательные турки, какие у них прекрасные обычаи, что все люди хороши. Опять-таки, все люди хороши. И там же ее ждет вот эта вот судьба. То есть опять ее находят где-то мертвой, там, соответственно, что-то с ней проделали и все такое прочее. И таких примеров множество. Например, там, я помню, был случай, который я сам вот раз пересказывал его, что, значит, какие-то правозащитники, они идут помогать беженцам, девушки, они идут помогать где-то суданским, афганским беженцам, по-моему, то ли во Франции, то ли в Италии, я уже сейчас не помню, и после этого их как-то завлекают туда в палатку или где они там находились, беженцы, в душевую, ну, соответственно, вот с неизбежным последующим исходом, о котором мы все прекрасно, как взрослые люди, догадываемся. И таких примеров множество, и окружение вот этих вот девушек, оно им это самое пикантное, говорит, не надо подавать жалобу, не надо подавать жалобу, знаете почему? Потому что скажут, что все беженцы плохие, а этого нельзя делать. А еще, вы знаете, ну, я просто не могу удержаться, ну, Алексей, извините, но, например, там одну депутата немецкой партии, ее изнасиловали, она сказала, что она не будет, что изнасиловали, нет, она сказала, что она не слышала акцента, наверное, это были белые. Потом выяснилось, что это были не белые, потом выяснилось, что это были арабы, но она говорит, я сказала так, что были белые, потому что все-таки это беженцы. Я не хотела создавать какую-то неприятную атмосферу в обществе по отношению, то есть масса вот таких вот примеров, это не единичный случай. Это помешательство в масштабах всего западного мира.
12: Прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, после которых продолжим.
11: Америка, Израиль.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Агентство Рейтер изучило судебные дела, связанные с первой поправкой к Конституции, обнаружило, что федеральные суды нижестоящих инстанций вынесли не менее 75 решений против администрации Трампа во время его второго срока. Эти дела касаются свободы слова, религии, собраний и других конституционных прав. Всего журналисты выявили 93 дела, в которых судьи рассматривали претензии к действиям администрации на основании первой поправки. В 75 случаях первоначальные решения были вынесены не в пользу федерального правительства. Большинство таких постановлений приняли судьи, назначенные президентами-демократами. Однако в 10 случаях против администрации Трампа выступили судьи, назначенные республиканцами. Критики обвиняют администрацию Трампа в попытках попытках ограничить деятельность журналистов, университетов, общественных организаций и политических оппонентов. Окончательно правовая оценка многих решений еще впереди. Некоторые дела могут оказаться в Верховном суде и сформировать новые правила применения первой поправки на многие годы. Группа родителей предлагает изменить действующие в городе правила приема детей в детские сады и начальную школу. В Нью-Йорке ребенок обычно определяется в класс в соответствии с календарным годом рождения. Это означает, что дети, родившиеся в ноябре или декабре, могут оказаться значительно младше одноклассников, появившихся на свет в январе. Некоторые родители считают, что поздно рожденным детям необходимо разрешить начинать обучение на год позже, так как они утверждают, что разница почти в 12 месяцев особенно заметна в раннем возрасте и может влиять на эмоциональную готовность, внимание и способность ребенка адаптироваться к школьным требованиям. Городу придется учитывать доступность мест, расходы на дополнительные дошкольные программы и последствия для школьной системы. Окончательного решения пока нет, однако тема касается тысяч нью-йоркских семей, особенно родителей детей, родившихся в последние месяцы года.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
16: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
17: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
18: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
11: Америка, Израиль.
12: Полный шалом продолжается. С вами Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Последняя неделя принесла сразу такую целую кучу новостей с границы Африки и Европы. Ну, маленькая справка. Испания, вы помните, этот кулачок, самая западная точка европейского континента, она чуть ли не вплотную там прилегает к Африке, их разделяет маленький Гибралтарский, по-моему, там пролив. Смысл в том, что Испания, в силу того, что когда-то это была колониальная держава, сохранила несколько эксклавов, то есть своих территориальных владений, на которых действует испанское право, право ЕС и все остальное, на территории современного Марокко, включая городок с названием Сеута. И вот в эту Сеуту, в принципе, традиционно привлекавшую мигрантов со всего Черного континента, в один прекрасный день прорвалось ни много ни мало, по разным оценкам, от 40 до 80 тысяч мигрантов, в основном из Марокко, но были представители самых разных национальностей, самых разных, там, я не знаю, обладателей паспортов, и Судан, и Египет, говорят, что и Нигерия, не суть. Согласно существующим законам, как бы все, человек, оказавшийся на европейской территории, он имеет право подать петицию, прошение на то, чтобы получить убежище. И Европа ужаснулась, что одномоментно там, ну, давайте будем по крайней цифре идти, 80 тысяч человек станут обладателями видов на жительство, и понятно, что все они не будут работать, будут получать пособие. Более того, опять же, согласно действующему законодательству, они будут иметь право на воссоединение семей, то есть выписывать своих жен, своих детей для тех, у кого они есть, а они там у большинства есть, в основном это были мужики здоровые. И, ну, все бы ничего, казалось бы, опять, чего мы с Александром поднимаем эту тему, но нет, массовый переход из Марокко вот в Сеуту связали с Израилем. И эта вот дебильная версия, она получила поддержку у людей даже, ну, в общем, как принято говорить, там, интеллигентных и умных. Испанский актер Хавьер Бардем, он утверждает, что, да, неизвестно, кто именно организовал кризис, но от ослабления и дестабилизации Испании выигрывает Израиль и европейские правые, потому что, видите ли, Мадрид активно критикует политику Израиля на Ближнем Востоке, и все, и в общем, как-то опять во всем евреи виноваты, осталось только летопись найти. Александр, выгоден ли Израилю вот этот вот мигрантский кризис в Сеуте, в Испании? Так как Израиль мог организовать вообще такую акцию? Ну, расскажите, похвастайтесь.
13: Вы знаете, Алексей, там два момента совпали. Два момента. Первый момент – это то, что совсем недавно Верховный суд Испании объявил, тот человек, который попадает на территорию Испании, а вот это вот Мелилья и Сеута – это территория Испании, нельзя его выдворять. Нельзя, потому что верховные, вообще суды, они очень гуманные, самые гуманные во все времена суды, и в Израиле тоже самое, очень гуманные, в общем, нельзя их выдворять. Второй момент, это то, который, я не помню, вы упомянули или нет, но суть в том, что Дон Педро, Педро Санчес, он некоторое время тому назад объявил, что те, где-то там было 500 000 мигрантов нелегальных, которые проникли на территорию Испании, он им предоставит гражданство. И они будут жить в полном, так скажем, полной защите законов Испании. Ну, как граждане, все права, все льготы, все блага. Естественно, что эти 500 000, стало потом уже ясно, они не будут ограничиваться 500 000, потому что у них у всех родственники, а родственников у них много, а у родственников другие родственники. В общем, посчитали, что где-то 3 000 000 уже скоро окажутся на вполне легальных основаниях в Испании. Поэтому это очень выгодно. Испания стала таким, вот благодаря социалистам, социалисту и прогрессисту Дону Педро, стала вот просто приютом для всех страждущих и угнетенных. Это один момент. Второй момент – это был конфликт, почему все это началось, собственно говоря, конфликт между Марокко и между Испанией. Что там произошло? Произошло сближение, начавшееся сближение между Мадридом и между Алжиром. Санчес в июле 26 года, вот совсем недавно, он побывал в Алжире, там он обсуждал импорт природного газа. Более того, он поддержал позицию Алжира в отношении Западной Сахары. Западная Сахара – это территория, на которую Марокко претендует, а которую, наоборот, Алжир поддерживает и требует предоставления Западной Сахаре независимости. То есть понятно, насколько это было все приятно для Марокко. И тогда королевство Марокко решает очень просто. Оно решает наказать Испанию. Оно решило вывести своих охранников с границы с Сеутой. И после этого
19: появились объявления в соцсетях о том, что все идем, все бежим, плывем, летим, кто как может, летим вот в Испанию, в эту Сеуту и Мелилью, и все побежали, показывали даже грузовики полными вот этими вот, не знаю кем, и марокканцы, там и сенегальцы, и нигерийцы, и кого там только не было, которые все в пылу, в раже, все помчались вплавь добираться, вплавь сухопутно добираться до вот этих вот эксклавов испанских. Где-то 60 тысяч марокканцев, где-то 60 тысяч марокканцев. Испанское правительство говорит, что оно выдворило большую часть. Я слушаю, например, видеоролики людей, которые передают из Испании, описывают там ситуацию, они говорят, не верьте, ничего не выдворили, кого-то выдворили, очень многие возвращаются, и в общем, ситуация ужасная. Люди просто боятся выходить из своих домов и вообще чувствуют себя совершенно заложниками ситуации, потому что они врываются, они, ну, дикари, они творят то, что они хотят, забирают все, что им нравится, и еду, и деньги, и драгоценности, ценности, изнасиловать могут и девочку, и бабушку. Абсолютно неважно, все нормально. Тут все, как говорится, включено, то, что называется. И люди боятся. Там уже были инциденты, когда один, например, вот этот вот, он буквально вонзил отвертку в голову какому-то испанцу, который пытался помешать другого, зарезали ножом. Я не знаю, жив он или нет, но, во всяком случае, необычайно весело. Что касается Израиля, почему вообще эта тема, она вдруг оказалась, как говорится, на поверхности? В пятницу посол Израиля в ООН, да, недавно он обвинил Мадрид в применении двойных стандартов. То есть он говорит, а вот почему Испания, которая все время нас поучает и все это, она объявила чрезвычайное положение в Сеуте после кризиса, и вот вызванного ее же политикой, при том, что это колонии. Это испанские колонии, то есть, выражаясь их же испанцам словами, оккупированные территории. Это оккупированные территории в чужой стране, то бишь в Марокко. Возможно, прежде чем продолжать нам читать лекции, это были его слова приблизительно, надо объяснить, почему она до сих пор сохраняет свои колониальные анклавы в Африке. И вот тут началось. Значит, все встали на уши, уже забыли вообще, что такое эти мигранты, что они там творят. Израиль, но также и президент Трамп, и также европейские правые оказались виновниками вот всего этого того, что происходит. Там министр транспорта выступил с нападками на Израиль, что это Израиль хочет подорвать, значит, стабильность Испании. Потом другие разные деятели, вот упомянутый вами актер, он то же самое заявил. Там был политический комментатор, который обвинила тоже в том, что это Израиль так пытается оказать давление на Марокко. То есть Израиль вместе, ну, конечно, со своими правыми друзьями по всему миру, он пытается вот таким образом сломать социалистическое правительство. Появились ролики, вот я вчера видел один, например, приплывает корабль к берегам Испании, корабле нос в виде лица Нетаньяху, ну, все это выполнено, конечно, искусственным интеллектом, открывается рот Нетаньяху, и изо рта вываливаются там и бегут сотни вот этих вот мигрантов. То есть все это сейчас расходится невероятно. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к действительности. К действительности имеют только отношение те факты, которые я перечислил. Но опять-таки, воды нету в кране. Вы прекрасно знаете, кто эту воду выпил. Абсолютно это, вот именно этот случай.
12: Ну что ж, в завершении первого часа программы я хотел бы анонсировать, как всегда, музыкальную паузу. И нет никакого секрета, совершенно нормально, что всегда у нас в большинстве случаев певцы, исполнители израильские или еврейские, но сегодня исключение. И по, собственно, национальности и такой паспортной страновой принадлежности исполнителя, и по, ну, не названию, а по определению песни, которая прозвучит. Начну с главного. Собственно, эту композицию, которую на русский можно перевести как «станцуем» или «еще станцуем», назвали в соцсетях мерзостью. При этом Во всех стриминговых сервисах, в Ютубе она рвет все количество просмотров. Но немалая, если не сказать честно, большая часть комментариев, они говорят, что песня мерзкая, что песня ужасная. И для того, чтобы... Да, я еще приведу примеры, как там новостные сайты европейские ее определяют, вот уж тоже полезли в критики. А в чем вообще сыр-бор-то, из-за чего? Британский певец Бой Джордж, не еврей по национальности, он лидер группы Culture Club, он выпустил новую песню. Он опубликовал ее в своих соцсетях, и в песне он отрицает, как пишут, геноцид в Газе, хотя на самом деле песня всего лишь в знак солидарности с Израилем, в память о тех, кто погиб на музыкальном фестивале «Нова», вот эти молодые ребята. И он пишет, поет, что мы еще станцуем, что Израиль еще справится как бы с теми напастями, которые были, которые есть. И это композиция в стиле регги, она сейчас еще прозвучит. И как пишут, опять я цитирую, вот сейчас портал Евроньюз, в композиции открыто отрицается, что в секторе Газа сейчас происходит геноцид. Да не, там нету вообще никакого политической оценки происходящему в Газе. Там песня посвящена фестивалю «Нова» и погибшим на фестивале «Нова». Но нет, недавний доклад независимой комиссии, он пришел к выводу, цитата, что израильские власти и силовые структуры намеренно делают палестинских детей мишенью, что привело к геноциду и особо тяжким преступлениям в секторе Газа. Черт побери, честно говоря, вот правда, мне не всегда понятные приемы, которым пользуются коллеги-журналисты. Еще раз, мы еще станцуем, мы станцуем. Песня посвящена фестивалю «Нова», жизни тысяч молодых людей, которые трагически оборвались в результате геноцида со стороны палестинцев по отношению к мирному израильскому населению. Но нет, Бой Джордж – козел, Бой Джордж – отрицатель геноцида, Бой Джордж – подлец, Бой Джордж – двойные стандарты. Кстати, он всех послал, реагируя на эти комментарии, он сказал, что у меня очень много друзей евреев и очень много друзей израильтян. И класть я на вас и на всех хотел, ну, я имею в виду, на критиков. Моя позиция простая и ясна. Не нравится — не слушайте, и пошли всем. Александр, добавите или поставим песню в эфир?
19: Да, буквально два слова, Алексей. Это действительно очень редкий случай, что у человека не только есть свое мнение, и это мнение адекватно, но он и не боится его высказывать, потому что сегодня даже те, кто так думают, они боятся. Потому что вот эта вот волна гноблений, оскорблений, нападок, поношений, угроз, даже физических угроз, угроз с расправами, настолько велика, и настолько вот эти вот все протестуны и борцуны агрессивны в своих действиях, доходя вплоть до, что называется, что люди просто боятся, их можно понять, их нельзя осуждать. То, что вот певец этот, о котором вы говорите, он нашел в себе и мужество, и силы, и выступить с такой песней, и заявить потом, что он не отказывается от своих слов, ну, делает просто действительно это.
12: Да, ценным,
19: это один из редких случаев, необычайно.
12: Да. Очень. Да, поэтому мы эту песню сейчас и поставим, друзья. Бой Джордж на Дэвидсон Радио, затем новости, немного рекламы, и, как всегда, мы вернемся в эфир на второй час.

0: Америка, Израиль.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
14: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. По информации Рейтер, Тегеран на переговорах добивается контроля над судами, входящими в пролив, и возможности наблюдать за движением судов на выходе. Иранская сторона представляет это как вопрос нацбезопасности. Соединенные Штаты и другие страны считают свободу международного судоходства принципиальным условием любого соглашения. Сегодня стало известно об атаке на судно в районе пролива. Подробности и ответственность за произошедшее еще уточняются. Сам факт инцидента показывает, насколько хрупкой остается обстановка. Одна новая атака может сорвать дипломатические усилия и вновь привести к военной эскалации. Трамп утверждает, что Вашингтон намеренно отложил крупную операцию против Ирана, чтобы предоставить Тегерану последнюю возможность договориться. Однако Трамп одновременно продолжает использовать жесткую риторику. Аналитики считают, что он пытается сочетать военное давление с предложением сделки. Нефть подешевела, акции выросли на ожиданиях возможной договоренности. Однако любые новые атаки на танкеры или портовые объекты способны мгновенно изменить ситуацию. Для обычных американцев развитие кризиса важно прежде всего из-за стоимости бензина, авиаперелетов, перевозок и потребительских товаров. Чем дольше сохраняется неопределенность вокруг Ормузского пролива, тем выше риск нового инфляционного давления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 24 августа, и сегодня Dow Jones и Standard & Poor's 500 поставили новый рекорд. Индекс Dow Jones поел 907 пунктов, 1,7%. Мы закрылись на отметке 54 086. Это новый рекорд. Standard & Poor's 500 прибавил 136 пунктов, 1,8%, 7737. Конечная точка, тоже новый рекорд. Nasdaq прибавил 671 пункт, 2,6%, 26585 была конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 2,6%, Russell 2000 плюс 1,8%, нефть минус 4,45%. $75.89 стоит 1 баррель нефти, золото плюс 43.50, $4134 стоит 1 унция золота, унция серебра стоит $5.76, 1 евро равен $1.15, 5-летние госбумаги дают 4,333%, за 10 лет можно получить получить 4,621% и за 30 лет ввоза бумаг можно получить 5,18%. За границей сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,8% и Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей поднялся на 0,3%, Шанхай плюс 0,3%, Гонконг минус 0,6%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Palantir. Palantir показал замечательные результаты, их прибыль выросла на 92%, и акции поднялись сегодня почти на 29,5%. Zebra Technology прибавила 26,5%. Gartner поднялся на 22,6%. Marvel Technology плюс 12,8%. И Coherent прибавил 13,3%. Aptiv был в минусе. Energy были в минусе. Chipotle Mexican, Vistra и Alexandria Realty были в минусе. На NASDAQ опять-таки Palantir, Arm Holding, Marvel Technology, Astera Labs, Sendix были в плюсах, в минусе были Diamond Labs, Constellation, Amazon, Take-Two Interactive и Coca-Cola. На индексе Dow Caterpillar, Cisco, IBM, Amgen, Salesforce были в плюсах. В минус ушли Nike, Amazon, United Health, Chevron и Coca-Cola. Microsoft прибавил $5.16, Oracle плюс 3.89, Frog поднялся на 3.89, Nvidia плюс 5.30, Micron плюс 63.17, Apple плюс 5.96, Kratos плюс 2.66, Karman плюс 3.55, Dell плюс 38.25, SpaceX поднялся на 10.80, DoorDash плюс $1.87, Broadcom плюс 25.93, сегодня Ford минус 19 центов, Visa плюс 3.92 и Netflix плюс 24 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость и не хотите сразу платить налоги, обратитесь к нам. Мы вам поможем, расскажем, что вы можете сделать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Помните держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, вторая часть сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом». Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Майстровой. Обсуждаем все то, что происходило и происходит в Израиле вокруг него. И Александр, алло, алло, проверяю связь.
4: Да, Алексей.
3: Да, Александр, ну, ясное дело, что чуть ли не каждый выпуск мы будем говорить сейчас в ближайшие недели и месяцы о предвыборной ситуации в Израиле. Свершившийся вроде бы уже факт, что один из самых известных русскоязычных израильских депутатов Кнессета, надо отдать ему должное, как бы израильтянами он давно русскоязычными таким вот не воспринимается, как бы он действительно и опытный, и давно живет в Израиле и, в общем, заслужил уважение и как политик, и как депутат Кнессета, и одну каденцию он исполнял функции спикера Кнессета. Если я не ошибаюсь, он был, занимал разного рода министерские посты, в том числе вот министра иммиграции и абсорбции. Я о Юлии Эдельштейне. Он вышел из Ликуда, хотя многие годы считался таким верным соратником Нетаньяху. Вместе с Гиладом Эрданом они готовы объявить о создании партии. Александр, на моей-то там короткой израильской памяти разные политические деятели создавали свои партии, движения. Почти всегда это заканчивалось, в общем, шиком. Ваша оценка, чего вдруг Эдельштейн вышел из Ликуда, он вроде бы правый, чего вдруг он создает собственную партию, какие у нее есть перспективы? Ну вот, пожалуй, пока об этом.
4: Вы знаете, Алексей, ну, во-первых, что это за партия, да? Это партия, которая позиционирует себя, как они говорят о себе, праволиберальная партия. Ну, мне это импонирует, надо сказать. Объективно мне это импонирует. Почему? Потому что, ну, Ликуд это тоже, в общем-то, праволиберальная партия. Но дело в том, что Ликуд уже давно, он превратился, ну, как бы это получше сказать. Я помню, вы знаете, когда я вот работая в «Новостях недели», посещал там, ссылали меня так присутствовать, сделать репортаж, конференции, съезды Ликуда. Ну, такое было впечатление, что я попал вот на наш рынок Махане-Иуда. Ну, вот что-то вот такая же атмосфера. Ну, те, кто представляет себе, был в Израиле, Восточный базар, если так можно сказать, тем, кто не представляет. Я не могу сказать, что мне это очень импонировало. Хотелось бы что-то, ну, на немножко на другом уровне. А это было вот именно такой вот восточный базар. И как-то меня Ликуд не вдохновлял. Поэтому просто это, возможно, мое предубеждение. Я не знаю, как угодно хотите, назовите. Может быть, я не прав, опять-таки. Мне не очень нравилось. Второй момент, почему Ликуд сейчас воспринимается не очень однозначно, потому что Ликуд идет постоянно в одной коалиции с ультраортодоксами. Но это, правда, не здорово. Я понимаю, что виноваты, на мой взгляд, в этом партии оппозиции, которые говорят только не Нетаньяху, только не Биби, поэтому Нетаньяху остается идти только исключительно с ортодоксами. Но вот, этот, вот, вот эта вот связка при всем этом, ну, тоже мне не очень нравится, не вызывает у меня большой симпатии, потому что ультраортодоксы в огромной своей массе, хотя, еще раз повторяю, как всегда, оговариваюсь, как всегда, что далеко не все, но значительная часть. Они ведут очень какую-то такую, ну, политику, вызывающую просто раздражение и отвращение. То есть тянуть деньги на свои нужды из государственного бюджета – это да, давать что-то государству – это нет. Ни в каком плане, ни в плане, естественно, службы в армии, ни права разделения всех тягот, которые упали на страну, особенно вот после 7 октября, да и до того. То есть они сконцентрированы, сосредоточены исключительно на себе любимых, и, ну, мне это совершенно не импонирует. Совершенно. Поэтому новая такая партия, которая называет себя, идентифицирует себя как праволиберальная партия, выступающая за создание широкой сионистской коалиции, так они говорят, мне нравится. В принципе, мне нравится Иордан. В общем-то, я нормально и неплохо отношусь к Эдельштейну, ничего плохого. Из хорошего-то тоже ничего не могу особенно сказать, но и плохого. В наше время это уже большая заслуга. Ничего плохого принципиально не сделать, потому что были партии, которые, например, тот же Зеев Элькин, который прыгал постоянно из одной партии в другую, Либерман, который был правее стенки, сегодня он уже левее стенки. То есть даже когда человек ничего особенного не делает, это уже лучше, чем когда делает со знаком минус. Эта партия, наберет ли она достаточно голосов? Вот в чем вопрос, Алексей. Я не уверен. Не уверен, потому что огромная масса людей, из в основном это представители восточного сектора, это выходцы из арабских стран, из Ирана и так далее, они идут традиционно за Ликудом. Большинство населения более образованного, они голосуют за левые партии. Ну, так сложилось. Это глупо, это абсолютно неправильно, на мой взгляд. Но, опять-таки, это сложилось. Кстати, это сложилось не только в Израиле. Я думаю, что похожая ситуация и в Соединенных Штатах, когда более пролетарские массы, они больше голосуют за правых сегодня, а более такие просвещенные интеллектуалы и связанные с ними круги, они больше всегда голосуют почти за левых. То есть такая вот парадигма, очень глупая, на мой взгляд, нелепая, но это то, что есть. Так вот, я совсем не против, если бы такая партия появилась, и если бы она набрала определенное количество мандатов, попала Кнессет. Там есть неплохие люди. Там был, например, бывшая глава мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох, которая пыталась удержать этот город, ну, на таком светском, умеренно религиозном уровне. В конечном счете ее провалили. Сегодня этот город управляется, опять-таки, ультраортодоксами, которые просто отделяются совершенно и от государства, от израильского народа, и начинаются вот эти все всевозможные штучки, когда нельзя женщинам сидеть в автобусах, когда нельзя женщинам там ходить, не знаю, в то, чем им хочется ходить, скажем. То есть вот это вот все, вот начинается борьба за все лучшее против всего худшее. Там представители форума жен резервистов, то есть люди, которые там на сегодняшний день в этой партии, они мне, в принципе, импонируют. Я не знаю, для чего эта партия создана. Возможно, это какая-то манипуляция, возможно, это искреннее, во-первых, желание и того же Эрдана, который был послом в ООН, в общем-то, у него большой политический, дипломатический опыт, и того же Эдельштейна, у которого тоже большой дипломатический, политический опыт, у которого превосходный иврит. Вы знаете, когда я услышал его, я был потрясен. То есть и многие просто признают, что его иврит, он лучше, чем иврит многих людей, родившихся здесь. Просто действительно превосходный совершенно иврит, но это я в скобках говорю, не в этом суть, конечно. Возможно, это искреннее желание создать такую партию. Возможно, это какая-то очередная манипуляция. Мы видели эти манипуляции. Ну, во-первых, чтобы получить какую-то партию, оттянуть от Ликуда энное количество голосов и потом перевести ее в левый лагерь. Ну, вот так произошло с партией Беннета, так произошло с партией Либермана. То есть, вроде бы голосуешь за право, потом оказывается, что ты голосовал за крайне левых, за бывших мэрец и арабские партии. Такое у нас очень принято, к сожалению. Возможно, это и своего рода такой ход из самого Нетаньяху, который хочет привлечь дополнительную часть общество разочарованных в Ликуде, опять-таки, к этой партии, чтобы потом эту партию включить в состав коалиции, и она стала бы вот таким вот филиалом Ликуда. Тоже вполне возможно, мы не знаем. Но в целом, Алексей, мне эта партия импонирует. Я бы хотел видеть чтобы такая партия существовала. Праволиберальная партия, отстаивающая взгляды консервативные во внешней политике, в вопросах безопасности, и при этом придерживающаяся либеральной политики в отношении меньшинств, разных, самых разных меньшинств здесь, в Израиле, которая давала бы пространство для маневра, возможность для нормальной жизни всем, кто хочет существовать как законопослушные граждане. Мне это импонирует, как я уже сказал.
3: Александр, ну, такой шаблон, который я частенько использую, но он многое, скажем так, оправдывает и многое дает понять. Если бы у вас сегодня была возможность создать собственную партию в Израиле, есть ли у вас там, я не знаю, пяток, десяток программных пунктов, пожеланий, требований, какая бы это была партия, к чему бы она стремилась, чьи бы интересы отстаивала, кого бы вы хотели видеть в ее рядах? Я имею в виду не персоналии, а, скажем так, вот хотел бы людей таких-то, таких-то, такие-то группы, такие.
4: Ну, вы знаете, Алексей, вот я думаю, что вот такую партию, я не знаю, с нынешними персоналиями или с другими персоналиями, это уже дело другое, но вот таких бы я вот хотел такую партию, праволиберальную партию, да, хотел бы видеть. Я помню, когда, например, была партия Шамира, Аронса, вот мне они очень нравились, потому что это жесткая, последовательная, выверенная политика в отношении безопасности, в отношении нашего присутствия в Иудее, в Самарии, в той же Газе, из которой, конечно, бы они никогда не ушли, и тем более бы никогда не ушли, так как это сделал Шарон, взяли бы все и выкинули всех поселенцев со всем, что у них было, просто как отработанный материал, просто как грязное тряпье такое. Вот эта политика мне была тогда близка. В то же время, вы знаете, они проводили очень либеральную действительно политику в отношении всех меньшинств. Ну, например, с бедуинами. Я помню, что Моше Аронс, он неоднократно ездил в бедуинские поселки, встречался с главами бедуинов, он беседовал, он пытался найти, понимая, опять-таки, своеобразие их культурной жизни, их специфику и так далее, он пытался найти как-то с ними общий язык, выработать какие-то договоренности, привлечь их, сделать частью общества, сделать так, чтобы они могли контролировать те какие-то криминальные элементы в своей среде. Это было очень правильно, и никто после этого им не занимался. Все, что мы слышали потом, в основном это была, Алексей, демагогия. То же самое с арабами, например, с арабским населением Галилеи, с друзами, которые верные наши союзники, одни из самых верных, даже, может быть, самые верные внутри самого Израиля, но государство на них просто забывало. Забывала о них, они жаловались, я разговаривал еще, брал интервью у их лидеров, что им недостаточно, не хватает инфраструктуры, не хватает дорог, не хватает жилья, что молодежь не может жить в этих своих деревнях, потому что негде работать. Для них ничего не делалось практически. Аронс, я помню, тоже пытался им помочь. То же самое в остальных, всех остальных меньшинств, самых разных, и сексуальных меньшинств, которые пользуются с полной свободой в Израиле. Кстати говоря, по-моему, вот с правления тогда и Шамира, и Аронса тогда началась очень либеральная политика. Никого не притеснять, не гнобить за его взгляды. Если человек законопослушный гражданин, если человек исправно платит налоги, он вполне согласен с главной идеей о том, что демократия это требует не только получать, но и требует отдавать какая-то ответственность, то да, нет никаких проблем. То есть это все должно решаться разумно, должно решаться как-то продуманно и так далее. Сейчас в основном в Израиле доминирует демагогия, причем со всех сторон, и слева, и справа. А демагогия пустая, бессмысленная, она раскаляет страсти, она отравляет общество. Работать надо просто работать. Просто работать, и это делалось, но давно уже не делается. И это именно то, что приговорит либерализм внутри страны. Действительно, либеральная демократия. Вот то, что стало это словосочетание, оно сегодня выглядит, да, и для Израиля, и для многих стран посмешище, потому что она превратилась в защиту для всевозможных убийц, насильников и так далее, о чем мы говорили, кстати говоря, с вами и не раз. Но идея-то очень хорошая. Идея того, что это либеральная демократия, а она должна давать всем, кто соблюдает закон, право на нормальную, спокойную, благополучную, безопасную жизнь, наделять равными правами с большинством. И при этом, конечно же, необходимо на внешнеполитической сцене, необходимо в вопросах безопасности очень последовательно, очень жестко отстаивать свою позицию, никаких иллюзий, никаких идей вот этих вот розовых слюней о палестинском государстве, о том, что если мы им дадим еще кусок земли, то они станут добрыми, хорошими людьми, будут выращивать цветочки в горшочках, и мы будем с ними жить, ездить туда и кушать хумус куда-нибудь в Шхему или в Рамалу, я уж там не знаю, в Хеврон. Никаких этих иллюзий. То есть надо отчетливо понимать, что это еврейское государство, зачем мы здесь, почему мы здесь, связь с еврейскими корнями. И вот такая партия мне близка. Если, например, у того же Эрдана и у Эдельштейна получится создать такую партию, в чем я очень сомневаюсь, честно говоря, то я буду только рад, я бы за них голосовал. Это партия, которая отвечает моим критериям, что ли.
3: Ну и вот перед уходом на рекламу и новости я лишь добавлю вот свое личное впечатление. Мы сегодня не раз уже говорили о квир-сообществе, об ЛГБТ, вот в Израиле в том числе. И известно, что в большинстве стран мира, там, где есть срочная, обязательная военная служба для парней, принадлежность к ЛГБТ-сообществу, она, если человек это декларирует, как правило, дает возможность человеку совершенно на законном основании в армию не идти. Ну, как бы сложно человеку нетрадиционной ориентации быть в мужском там коллективе. Но когда я узнал там, в Израиле и стал разговаривать на эту тему, говорю, вот, наверное, в армию в израильскую геи и лесбиянки, девушки тоже ведь призываются при определенных обстоятельствах, не идут. На меня посмотрели как на умалишенного и сказали, да ты что, вообще, даже близко нет. Как бы геи и лесбиянки совершенно спокойно идут. Более того, идут с удовольствием. Есть даже несколько специальных военных частей, которых формируют вот по этому признаку. И используют ведь квир-сообщество, они люди творческие, и как бы их вот эти качества правильно используют, в том числе военное руководство, направляя их там, ну, понятно, что есть отбор, но, короче говоря, из них получаются такие шпионы и программисты, что мама не горюй.
4: Безусловно,
3: да, и в эти части не прорваться, да, в эти части не прорваться, там бок о бок служат, я не имею в виду геи с геями, а геи, гетеросексуалы, и, ну, наверняка бывают какие-то конфликты, но они просто между мужиками бывают, но для меня это было очень большое откровение, очень большое удивление, что, еще раз, не государство там каким-то образом их там затаскивает, а наоборот, они сами говорят, да вы что, с ума сошли? Конечно, в армию нет никаких проблем. И появление на гей-парадах в Израиле, в Иерусалиме, в Тель-Авиве такие проводятся, они знаменитые тоже на весь мир. Появление ребят в военной форме, оно вообще никем не осуждается, никого это не удивляет. И со стороны военного руководства, там командования тоже нет никаких проблем.
4: Однозначно, Алексей, однозначно, буквально два слова перед выходом, я так понимаю, на рекламу. Опять-таки, я повторю, все группы, представители разных каких-то, у каждого свои идеи, свой стиль жизни, свои представления о жизни, это не имеет никакого значения ни от этноса, ни от направленности какой-то той или иной. Неважно, если человек готов выполнять свои обязательства перед государством, если он толерантен, то и государство должно быть толерантно к нему и должно гарантировать ему все права, на которые распространяются и на большинство. То есть, по-моему, это однозначно. Совершенно в этом и суть, собственно, либеральной демократии, а не в том, чтобы принимать миллионы нелегалов и платить им за счет большинства вот этого вот законопослушного населения.
3: Ну что ж, уже представленный нами выпуск новостей, реклама, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает.
0: Слушайте радио. Дэвидсон радио.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Новости на
8: Davidson Radio.
7: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Переговоры между США и Ираном остаются под угрозой после атаки на судно в Ормузском проливе. Иран требует расширенного контроля над движением кораблей. Вашингтон настаивает на свободе международного судоходства. Соединенные Штаты, по данным Рейтер, использовали значительную часть запасов отдельных высокоточных ракет большой дальности во время войны с Ираном. Это усиливает вопросы о готовности Пентагона одновременно реагировать на несколько международных кризисов. Украинские беспилотники нанесли удары по складам и другим объектам в нескольких российских регионах. Российские власти сообщили о погибших и раненых. В районе Новороссийска после атаки загорелось грузовое судно. Трое членов экипажа получили тяжелые ранения. Сегодня проходят важные первичные выборы. Особое внимание уделяется борьбе демократов за выдвижение кандидата в Сенат от Мичигана. Результат покажет, какое направление, умеренное или прогрессивное, сейчас пользуется большей поддержкой партийных избирателей. 25 штатов обратились в суд против новых тарифов Трампа. Истцы обвиняют Белый дом в попытке обойти февральское решение Верховного суда, отменившее прежние пошлины. В Нью-Йорке ранним утром произошел пожар на рабочем поезде метро на станции Астер Плейс. Станцию заполнил дым, пострадали сотрудники МТА и пожарные. Движение линий 4 и 6 было нарушено. В Восточном Гарлеме продолжается строительство продления линии Q до 125-й улицы. Проект должен улучшить транспортное сообщение, но пока создает серьезные проблемы жителям и местным предпринимателям. Нефть снизилась в цене, индекс Dow Jones накануне завершил торги на рекордной отметке.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: на секундах свысока.
8: Просто слушай Дэвидсон Радио.
9: Америка, Израиль. И мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Последние полчаса вместе с вами Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Полный шалом в самом разгаре, но уже близок к финалу, разумеется, сегодняшний его выпуск. Александр, не устану, а с другой стороны устану задавать переходящий, как переходящее красное знамя или вымпел, вопрос об Иране. Трамп позавчера сказал, что нет, переговоры там в понедельник начнутся, возобновятся, что он прямо уже нажимал красную кнопку, которая должна была, ну, начать бомбежку серьезную такую, но Иран якобы согласился с предложениями по Армузскому проливу. Из Тегерана говорят: вы что, с ума сошли, кого вы слушаете, этого клоуна, никаких переговоров нет и не было, наши условия известны, мы все уже куда смогли подвинуть, подвинулись, больше подвигаться не будем. К сожалению огромному, есть и новости из Ирана, что чуть ли не каждый день там казни, казни, казни, участники протестов уходят в мир иной, и их лишают жизни. И надо полагать, что все это люди ведь молодые, на протесты старики, ну, в силу физических возможностей не ходят. Это ужасно, как бы. Мир молчит, вернее, мир наблюдает, но, по-моему, все уже устали наблюдать, сил нету, возможностей нету. А в Израиле бьют копытом, говорят: слушайте, вот если бы не Трамп, мы бы давно бы уже жахнули бы и разобрались бы. Кто прав, кто виноват, это вообще какой-то вот, ну, неразбериха из Вашингтона. Или, может быть, я всегда вот опять люблю вот эту теорию заговора, что нас, ну, таких идиотов, нам скармливают информацию, которую нужно скормить, нередко очень там хорошо срежиссированную сценарий, а на самом деле все по-другому. Что вы думаете по поводу Ирана, ведь Израиль вовлечен в это дело, ого-го как?
10: Вы знаете, Алексей, ну, можно додумывать, придумывать, надумывать, все что угодно, все возможно. Мы не можем ничего отрицать совершенно, мы можем судить только по фактам. Факты, увы, свидетельствуют о следующем. Мы все время бегаем по одному и тому же кругу, вот уже который раз смотрим одно и то же кино, настолько, вы знаете, что это уже приелось, ну, невозможно одну и ту же киношку смотреть по два раза в неделю. Ну все... Все абсолютно повторяется. Вот один в один, след в след. То есть сначала звучат громогласные заявления, громовержец. Он говорит о том, что мы уничтожим, мы разнесем. Мы вот последний раз он заявил трусов, что США не просто они готовы к атаке на Иран, но они готовы с применением мощи, которую не видели со времен Второй мировой войны, представляете? То есть вот, а это уже было второй раз за эту неделю. До этого неделю где-то в конце той недели тоже было, по-моему, или в начале, я уже запутался, тоже были подобные заявления, что вообще следа не оставим ни о чем. И это повторяется уже на протяжении вот всех, сколько, с апреля, как вот прекратилась военная операция совместная с Израилем. Сегодня у нас уже начало августа, значит, 4 месяца. Все это повторяется каждую неделю, 2 недели, иногда 2 раза в неделю. Это уже просто трагикомедия какая-то. Это уже даже и не смешно. Это просто смотришь, ну, знаете, ну хорошо, вот как например, там, какие-нибудь помехи там на улице или шумы там, ну, что-то происходит, опять то же самое все. И потом опять мы возвращаемся за стол переговоров, опять оказывается, что уже достигнуто соглашение, опять потом Иран говорит, что вообще мы даже не знаем ни о каком соглашении, никакого соглашения, не просто соглашения, переговоров, они говорят, не ведутся. Министерство иностранных дел говорит, что вообще вот ничего нету, что они ведут переговоры не с Соединенными Штатами, а с Ираном по поводу обеспечения безопасности в Армузском заливе. А если вы хотите, тогда вы вы выполните наши условия. И пожалуйста, но никаких переговоров нету. Более того, заявили они о том, что Иран не намеревается даже в ближайшие дни принимать американскую делегацию, куда-то эту делегацию направлять. То есть полный совершеннейший абсурд. И вы знаете, мало того, что это абсурд, но это ставит, я не удивлен и не очень даже понимаю, как это возможно. В Белом доме выставляют себя на посмешище, по большому счету. Президент Соединенных Штатов выставляет себя на посмешище. И всю свою команду, и всю свою страну. Он позволяет фанатичному режиму аятоллу, невероятно злобному, жестокому, убивающему людей, массами убивающему, диктовать себе условия, навязывать им какие-то свои требования и так далее. И более того, они угрожают президенту напрямую, показывают фильмы даже о том, сделанные искусственным интеллектом, как они будут убивать Мелани Трамп, как они будут убивать его сына. То есть, ну, хотя бы это должно было бы уже что-то задеть. Но нет, ничего. Вот снова переговоры. Меня попросили переговоры начать. Я готов начать переговоры. Я даже не знаю, как это комментировать, потому что это не политика, это не дипломатия, это просто какая-то скверная пародия, вообще-то говоря, и крайне унизительная для Соединенных Штатов вообще. Страны Персидского залива, они видят, что Америка, по сути, недееспособна, на них нельзя положиться. Сегодня они так, завтра они так, сегодня они готовы бомбить, завтра они уже поджали хвост, и они сели и готовы принимать иранцев, а иранцы их унижают, говорят, что они вообще никуда не приедут знать, и знать их не хотят. Естественно, что в этой ситуации, когда мы видим вот чисто бандитский Петербург, то есть слабый какой-то малохольный полицейский, который делает какие-то заявления, потом идет к себе пить чай и говорит, что я хочу дружить с главным бандитом этого района. Понятно, что все население будет слушаться вот именно этого бандита, но не на полицейского же на этого надеяться, в самом деле, который вообще никакой. И это все, но это все было бы хорошо, если бы это был фильм, или если бы была бы ситуация даже в каком-то отдельно взятом районе. Но это ситуация, которую видят все, это видят и в Китае, и в Китае, несомненно, и ухмыляются, и смеются, и разрабатывают свои планы о том, как они будут действовать, раз ничего нельзя сделать против Ирана, то что же им, собственно говоря, Китаю помешает? Турки наглеют невероятно, опять-таки они видят отношение Трампа к Ирану, и опять-таки Трамп почему-то, он буквально вылизывает все места, я не могу по-другому сказать, Эрдогану, называя его своим лучшим другом, своим самым хорошим парнем, самым надежным союзникам и так далее. Это Эрдогану, который просто глава исламистского репрессивного агрессивного государства, который угрожает не только Израилю само собой, Кипру они угрожают. Они угрожают, что они не дадут ему разрабатывать свои газовые поля. Грекам угрожают отобрать у них острова. То есть тем христианским странам, на которых и должен был бы опираться Трамп. Но нет, он опирается на почему-то Эрдогану, вот как я уже сказал, бегает за ним, как влюбленная девушка за своим кумиром. То же самое с Джулани. В конце концов, это джихадистский режим. Что можно найти? Что полезного может сделать Джулани? Но нет, он говорит о том, что Джулани великий человек, прекрасный парень, просто замечательный, что надо дать ему свободу действий в Ливане. Что значит свобода действий Джулани? Ну, там ничего не останется. Камня на камне не останется, скажем, для мирного населения. А то, что с Хизбаллой, так они еще могут и договориться. Кстати говоря. То есть вся эта ситуация абсолютно, абсолютно абсурдна. И я не знаю, это очень трудно комментировать. Как я уже сказал, 4 месяца смотреть одну и ту же киношку, оно просто уже утомляет. И я думаю, что это на всех уровнях, собственно, происходит.
9: Александр, ну, как бы я слушал ваши экспрессивные выступления, ну да, и Греция, и Кипр там, и то-то, но на самом деле, а что духариться-то, чего вот так переживать? Если убрать вот эти все, макро-геополитические факторы, тенденции, векторы, как угодно. В Израиле спокойно, никто не бомбит. Ну и бог с ним там, что бы Трамп ни говорил бы, что бы ни говорили в Тегеране. Собственно, вот ём-ём, как говорят на иврите, ежедневная, вот повседневная жизнь в Израиле, она в последние месяцы нормальная, никто никого не бомбит, если нет. Есть какие-то... Или что?
10: Алексей, смотрите, мы не можем рассуждать, ну, как взрослые люди, не можем рассуждать о том, что здесь и сейчас. Ну, здесь и сейчас, да, пока не бомбят. Но если Трамп, он очень хочет заключить соглашение с Ираном, и это, несомненно, это сегодня уже однозначно, он пытается, делает все, чтобы заключить соглашение. Если, Алексей, он заключит соглашение, что это будет означать? Это будет означать, что Иран добьется всего, чего он хочет. А чего он хочет? Он хочет открытия Армузского пролива на своих условиях, при том, что будет иметь свободную, беспрепятственную торговлю, судоходство и так далее. Кстати, чего, в общем-то, не было до начала войны. Ну, в частности, хочет взимать пошлины, хочет взимать сборы за прохождение танкеров, грузовых судов и так далее. Этого не было. А второй момент, который он хочет, чтобы получить гарантии о том, что ни одна страна, то есть США, Израиль, не будут его атаковать. Гарантии, подписанные в Совете Безопасности, резолюции Совета Безопасности, нарушить которые проблематично. Третий момент, чего он хочет и чего Трамп может вполне, как я вижу, ему предоставить, это снятие санкций, это разморозка всех активов денежных, и тогда Трамп выходит просто победителем. Он потерпел разрушение, да, потерпел, но он вышел победителем. Он победил ведущую державу и региональную державу, и он очень быстро восстановит все те программы, которые были разрушены. Очень быстро, потому что они, как и Хамас, как и Хизбалла, действуют с такой лихорадочной скоростью, как муравьи, знаете, они бегут заделывать дыры, и им совершенно по барабану, как там живет население, страдает оно, не страдает, без воды, без электричества, население будет танками давиться, а вот свое дело они будут делать, они это дело туго знают. И, наконец, он хочет, чтобы вообще никто не касался их ядерной программы. То есть, чтобы вообще этот вопрос или был снят с повестки дня, или чтобы он продолжался, как бы, знаете, как вяло текущая шизофрения, вот как в Советском Союзе говорили, был такой термин, я помню. Ну вот о чем-то говорим, поговорили, разошлись, поговорили. Это может продолжаться до скончания века, до прихода 12-го имама, вот тогда мы им покажем. Вот эти вот цели и преследуют Иран. И Трамп своим готовностью идти на переговоры, своими вот такими вот зигзагами, поворотами, он дает им понять, что да, США, Соединенные Штаты слабы, Соединенные Штаты малодушны, непоследовательны, что они боятся Ирана, боятся его союзников, хуситов, которые перекроют еще и к Армузскому проливу, и Баб-эль-Мандебский пролив с Красным морем и Суэцким каналом, боятся иракских ополченцев, этих милиций, шиитов, которые там действуют, и которые приведены в состояние боевой готовности. То есть боятся вот этой вот всей шиитской коалиции. Вы знаете, чем больше пытаешься как-то умиротворить хищника, чем больше пытаешься идти с ним на какие-то переговоры, 20 век это же очень хорошо показал, тем больше шансов того, что хищник еще больше озвереет, аппетит приходит во время еды, и последствия этого не заставят себя ждать, то, что называется. Так что сегодняшнее спокойствие относительно может обернуться очень и очень большими неприятностями, если не сказать больше. И в самом ближайшем времени, через несколько лет, это уже станет вполне возможно. Поэтому, конечно, в Израиле хотят уже добить этого зверя, но Трамп говорит, нет, давайте еще поговорим, давайте а так обсудим, давайте теперь сядем за стол переговоров. Но с такими режимами это не действует, это не работает. Так проблему решить нельзя.
9: Ну что ж, на этой... сложно определить, бравурной или, наоборот, минорной ноте. Мы должны закончить сегодняшний выпуск «Полного шалома». Наше время подошло к концу. Друзья, до встречи через неделю. Александр, спасибо огромное. И в следующий вторник ждем в эфире.
10: Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Алексей.
11: Америка, Израиль.
12: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых.

0: Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
3: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно.

отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать.

0: Радио.
1: Дэвид Зон. Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещу Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В округе Спокан, штат Вашингтон, продолжается ликвидация крупномасштабных лесных пожаров. Уничтожено более 700 построек. Губернатор подтвердил, что агентство ФИМА уже направило экстренные федеральные гранты и технику для помощи эвакуированным жителям. Посольство США в Абудже, это Нигерия, выпустило официальное предупреждение для американских граждан в связи с возможными массовыми шествиями и столкновениями сторонников исламского движения Нигерии в день Арбаин. Гражданам рекомендовано избегать центральных районов города. Белый дом выступил с критикой руководства крупных энергетических корпораций, включая ExxonMobil и Chevron, призвав пересмотреть ценообразование на внутреннем рынке автотоплива на фоне международной нестабильности и рисков в Ормузском проливе. Агентство US News обнародовало ежегодный рейтинг лучших медицинских учреждений страны. В этом году составители проанализировали более 800 миллионов амбулаторных и стационарных карт, скорректировав методологию в пользу показателей выживаемости и реабилитации. В национальный список вошли 20 ведущих академических клиник. В этот список традиционно входят три крупнейших академических медицинских центра Нью-Йорка: NYU Лангон, Пресвитерианский госпиталь, крупнейший больничный комплекс города, объединяющий клинические базы сразу двух ведущих университетов – Колумбийского и Корнельского, и Маунт-Синай госпиталь. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Федеральное управление гражданской авиации объявило о создании постоянной бесполетной зоны над небоскребом Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где размещается главный офис Трамп Организейшн и личный пентхаус действующего президента. Как следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре, ограничение будет действовать и после того, как Трамп покинет свой пост. В настоящее время полеты над Трамп Тауэр ограничены, но запрет рассчитан до 20 октября этого года. С 29 октября бесполетная зона станет постоянной. Решение принято по запросу секретной службы в связи с разведывательной информацией об угрозах и продолжающейся работой Secret Service по обеспечению безопасности. Ограничение позволит снизить риски, связанные с несанкционированными полетами воздушных судов и беспилотников. Изменения будут отражены на аэронавигационных картах. Родные 56-летней Даники Гокай подали в суд на Кеннедисон. Напомню, в мае женщина поздно вечером припарковала свой автомобиль на самой оживленной улице Манхэттена, 5-й авеню, возле бутика «Картье». Как только Гокай вышла из машины, она провалилась в канализационный люк. Некоторое время она провела в шахте без сознания. Позже спасатели вытащили ее. Они доставили Гокай в больницу, но врачам не удалось спасти женщину. Семья погибшей рассказала журналистам, что на месте не было ни конусов, ни ограждений, ни предупреждающих знаков. Полиция ведет расследование, но пока никого не подозревает в совершении преступления. В компании «Кеннедисон», которой принадлежит люк, сообщили на записи с камеры наблюдения, видно, что за 12 минут до трагедии крышку люка сдвинул тяжелый грузовик. Родные погибшие будут добиваться компенсации и хотят, чтобы «Кеннет» переписала правила безопасности. Согласно данным NYC Department of Homeless Services, общая численность бездомных в Нью-Йорке перевалила за 100 тысяч человек. Этот показатель является рекордным. Ситуация ухудшилась при двух мэрах – Билли де Блазио и Эрике Адамсе. Де Блазио создал систему помощи, которая подразумевала бесконтрольную раздачу денег сотням некоммерческих организаций. Это привело к тому, что реальная помощь не доходила до людей без определенного места жительства, а оседала в карманах посредников. Адамс привлек к решению проблемы еще больше НКО. Проблема бездомных кажется неразрешимой на фоне большого количества людей, страдающих психическими расстройствами или наркотической зависимостью. Специалисты советуют нынешнему мэру Мамдани не ограничиваться проблемой нехватки койко-мест в шелтерах, а искать индивидуальный подход к каждому бомжу, живущему на улице. Сенаторы-республиканцы выразили уверенность, что бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл вернется к работе после лечения, несмотря на продолжающиеся вопросы о состоянии его здоровья. А Джонни Эрнст и Роджер Маршалл заявили, что считают достаточными разъяснения врача и информацию, которую сам МакКоннелл донес до сведения коллег. 84-летний политик не участвует в работе Сената уже 46 дней. Он, что называется, выпал из публичной повестки. По информации представителя сенатора Дэвида Попа, МакКоннелл оказался в больнице после падения, во время которого потерял сознание. Серьезных травм специалисты не обнаружили, но сам МакКоннелл отмечал, что лечение осложняется из-за последствий перенесенного им в детстве полиомиелита. Ранее МакКоннелл как минимум дважды впадал в продолжительную прострацию во время публичных выступлений. В марте 23 года он был госпитализирован после падения и на несколько недель выбыл из рабочего графика. В декабре 24-го пресс-служба сообщала о травме и царапинах после падения. В октябре прошлого года сенатор упал по пути на избирательный участок. Тем временем губернатор Кентукки Энди Бэшер призвал МакКоннелла публично подтвердить способность исполнять свои обязанности или уйти на пенсию. По законодательству штата, в случае досрочного освобождения места губернатор не сможет назначить нового сенатора, он должен будет объявить внеочередные выборы. Вопрос приобрел дополнительное значение на фоне приближения установленного законом срока, который может повлиять на дату и проведение этих выборов. МакКоннелл впервые был избран в Сенат в 1984 году, лидером республиканцев стал в 2007 и занимал этот пост до начала 2025 года. Ариана Гранде после окончания концертного тура «Eternal Sunshine» временно прекратит публичную деятельность. Об этом журналу People сообщил представитель певицы. По его словам, Гранде намерена завершить тур на высокой ноте, после чего возьмет паузу. Такое решение связано в том числе с продолжающимися общественными спекуляциями о состоянии здоровья исполнительницы. Заключительный концерт тура запланирован на 1 сентября в Лондоне. Кроме того, певица отказалась от участия в постановке мюзикла «Sunday in the Park with George», премьера которого должна состояться в британской столице в следующем году. Обсуждения состояния здоровья Гранде продолжаются уже несколько лет. Новая волна внимания возникла после выхода клипа на песню «Petal» – «Лепесток» из-за сильной худобы. Гранде фанаты начали подозревать у певицы анорексию. различные эксперты и блогеры в соцсетях также спорят о ее пластических операциях, предполагая, что она сделала ринопластику, блефаропластику, подтяжку бровей и удаление комков биша. Напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Знакомили у вас с главными событиями дня. Мы продолжаем. Госдепартамент сделал постоянную программу, по которой граждане 50 стран при получении американских туристических и деловых виз могут быть обязаны внести возвратный залог до 20 тысяч долларов. В список входят Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Большинство остальных государств находятся в Африке. Новые правила вступили в силу 3 августа. Программа распространяется на визы категории B1 и B2. Размер залога определяет сотрудник консульства. Деньги должны вернуть, если обладатель визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог может быть удержан, если человек нарушит условия пребывания в стране. Власти объясняют программу борьбой с нарушителями визового режима. Правозащитники считают, что залоги будут препятствовать законным поездкам в Америку, поскольку многие заявители не могут временно заморозить сумму до 20 тысяч долларов. Центры услуг Medicare и Medicaid, CMS, объявили о завершении временной программы, которая 2 года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D. Решение затронет примерно 25 миллионов человек. О размере взносов на 2027 год люди узнают в сентябре. Глава CMS Мехмет Оз заявил, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды налогоплательщиков страховым компаниям. По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут менее чем на 10 долларов в месяц. Демократы назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий медстрахования по системе Obamacare. Эксперты предупреждают, удар придется не на всех участников Medicare, а на тех, кто пользуется автономными планами. Подорожание с высокой вероятностью подтолкнет часть людей перейти на Medicare Advantage. Более низкие взносы, меньшие доплаты и дополнительные льготы вроде стоматологии привлекательны для людей на фиксированном доходе. Но за этой экономией стоят меньше выбор докторов и более жесткое управление доступом к услугам, например, требования предварительного согласования. Период выбора плана идет с 15 октября по 7 декабря, поэтому часть людей узнает о росте взносов еще до дня голосования на выборах в ноябре. Лидеры 22 из 27 стран ЕС направили письмо в адрес руководителей Еврокомиссии, Евросовета, а также председательствующей Ирландии с критикой властей Испании в связи с событиями в анклаве этой страны Саути, куда практически беспрепятственно проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко. Несмотря на то, что по сообщениям испанских властей подавляющее большинство нарушителей границы уже вернулось в Марокко и никто из них не попал на континент, руководители 22 стран, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджо Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы потребовали обсудить сложившуюся ситуацию. Они указали, в частности, на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации миллиона мигрантов как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В письме подчеркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жестко бороться с нелегальной миграцией. Письмо не подписал президент Франции Макрон и лидеры еще 3 стран, не считая самой Испании. Авторы письма призвали провести срочную видеоконференцию министров внутренних дел. Ирландия организует такую встречу во вторник. Испанские власти и лично премьер-министр Педро Санчес не согласились с критикой и обвинили партнеров в эгоизме и отсутствии солидарности. Сеута, как и другой испанский анклав Мелилья, суверенная территория Испании в Северной Африке и относится к внешней границе Евросоюза. После сокращения около 1000 сотрудников Национальной парковой службы и отмены системы бронирования в ряде национальных парков США вырос поток туристов, а персонала стало не хватать. Даже на базовые задачи рейнджеры вместо экологической работы убирают мусор и туалеты, а контроль за посетителями заметно ослаб. Из-за этого туристы все чаще подкармливают диких животных и оставляют после себя еду. По словам сотрудников парков, белки толстеют, становятся упитанными, а медведи привыкают искать пищу рядом с людьми. Некоторых животных, которые начали представлять опасность для посетителей, уже пришлось усыпить. Федерация футбола US Soccer и главный тренер сборной Маурисио Почеттино договорились о новом контракте, рассчитанном до 2030 года. По новому соглашению аргентинский специалист также будет консультировать US Soccer по вопросам развития молодежного футбола и обучения тренеров. Сам Почеттино заявил, что хочет оказать долгосрочное влияние на спорт в стране, которая так тепло его приняла. Почеттино возглавил национальную команду в 24 году. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до 1/8 финала, где со счетом 1-4 проиграла бельгийцам. На клубном уровне 54-летний тренер руководил испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси», а также французским «ПСЖ». Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: советов о том, как заработать кучу денег, море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. Мы собрали высказывания самых известных миллиардеров. Возможно, эти правила помогут прибавить еще один нолик к вашим доходам или удвоить капитал. Ни один поистине известный проект не стал таковым только из-за того, что создатель хотел заработать много денег. Как правило, цель была куда более амбициозной. Как у того же Илона Маска, например, который хочет заселить Марс, а в этом году вырвался на первое место в списке долларовых миллиардеров. Или у Марка Цукерберга, который строил Facebook, чтобы объединить всех людей на планете. Или у Стива Джобса, который хотел создать не просто телефон, а продукт, о котором люди будут мечтать. Деньги – это лишь следствие. Я всегда говорю команде, не беспокойтесь о прибыльности. Если вы делаете свою работу хорошо, прибыль придет, объясняет владелец холдинга Louis Vuitton Бернар Арно. Если вы хотите быть писателем, то у вас в кабинете не должно быть телефона и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторы или спустите жалюзи, говорит Стивен Кинг, автор 70 книг и обладатель состояния в 400 миллионов долларов. В идеале близкие люди должны тянуть вас вверх, а не вниз. И если вы живете в депрессивном месте, где все только и думают о выпивке, вряд ли вы можете стать там богатым, если только не будете продавать им алкоголь. Для развития нужно выбирать те места, где для этого созданы условия. И есть люди, которые имеют одинаковые с вами ценности. Окружите себя людьми, которые бросают вам вызов, учат вас и мотивируют вас быть лучшими, говорит создатель Microsoft, ты один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее, уверен Сергей Брин, основатель поисковика Google. Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра, значит, что-то ты делаешь неправильно, считает Уоррен Баффет. Он же призывает откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов на черный день. Инвестируйте в акции, недвижимость или собственное образование. Сэкономленный доллар – это заработанный доллар, считает Баффет. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, рядом с вами. И это ваша семья, близкие. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами с собой? По словам Баффета, работать до потери сознания, чтобы заработать лишний миллион, отказывая себе в отдыхе, ошибочно. Нужно соблюдать определенный баланс. И у большинства богатых это получается. Только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку. А среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых, пишет Джон Гришем в книге «Правила богатства». По его словам, богатые лидируют и в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, занимаются самообразованием. Но самое главное различие в психологии. Богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как бедные частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста, констатирует Гришем. А вот советы от финансового гуру Бода Шефера. Богатство – это не сколько вы потратили в казино, ресторане, на курорте или в магазине. Богатство – это то, что вы отложили и сберегли. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала. Без необходимости работать, деньги работают на вас. Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдание, почему ты стоишь на месте. Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме. Люди постоянно находят оправдание, мол, у меня большие кредиты и двое маленьких детей, еле свожу концы с концами, а вы предлагаете работать еще больше. Но это отговорки. Чтобы стать богатым, нужно поменять отношение к жизни. Видеть не проблемы, а мотивацию и возможности. Миллиардеры из первой десятки Forbes, в свою очередь, рекомендуют рисковать, мыслить нестандартно и гнаться не за деньгами, а за мечтой. История Амансио Ортеги – яркая иллюстрация того, как уйти от бедности и стать одним из богатейших людей мира. В 13 лет он бросил школу, так как денег не хватало, и надо было идти работать. Начав с должности посыльного в магазине рубашек, Ортега сумел создать империю Inditex, которая специализируется на быстрой моде. Штаб-квартира бренда находится в небольшом городе Ла-Корунья в Испании. В свои 82 Ортега ходит в офис почти каждый день, общается с сотрудниками и выслушивает их идеи. А бизнес полностью ориентирован на пожелания клиентов. Худшее, что можно сделать, стать самодовольным. Успех никогда не гарантирован. Я никогда не позволяю себе довольствоваться тем, что сделал, и всегда старался привить это всем вокруг меня, напутствует Ортега. Ученые определили ключевые особенности психологии у очень богатых людей. Социологи провели опрос среди 130 миллионеров из Германии, сравнив их ответы с результатами опросов 23 тысяч граждан с обычным доходом. И убедились, что первые куда более экстравертны и самоуверены, чем большая часть населения страны. Богатые люди также склонны считать себя особенными и уверены, что заслуживают для себя характеристики «яркая личность». Исследователи обнаружили еще один любопытный нюанс психологии миллионеров. Будучи склонными к нарциссизму, в то же время эмоционально они более стабильны и сознательны по сравнению с другими. Многие считают Дональда Трампа самоуверенным. Он действительно высокого мнения о себе. Но в этом ведь и кроется секрет его успеха. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера», – говаривал Трамп. Большинство мечтают о том, чтобы их жизнь изменилась к лучшему волшебным образом. В фантазиях они выигрывают в лотерею, получают наследство от неизвестного родственника или внезапное повышение. Психолог Бенджамин Харди уверен, лучше не мечтать, а взять судьбу в свои руки и начать действовать. Что и говорить, инструкции по обогащению воодушевляют, потому что кажутся простыми и понятными. Но людям с низким доходом следовать им трудно. Причин, по которым люди не пытаются изменить свою жизнь, очень много. В целом их можно разделить на две большие группы – психологические, внутренние и внешние. Руби Пейн, автор книги «Основа для понимания бедности», писала: «Люди с низким достатком думают, что избежать бедности невозможно. Из-за этого они принимают решения, которые не помогают жить лучше, и тем самым обрекают себя на нужду в будущем. Это называется самосбывающимся пророчеством. Например, кто-то думает, какой смысл откладывать деньги, если я все равно всегда буду бедным». Пейн пишет, что выученная беспомощность передается от родителей к детям и приводит к бедности поколений. Не единственный, но важный фактор, влияющий на затяжную бедность – низкая самооценка, убеждение, что ты недостаточно хорош буквально для всего в этой жизни. Психолог Натаниэль Брандон делит составляющие самооценки на самоэффективность и самоуважение. У людей с низким доходом проблемы могут быть и там, и там. Самоэффективность – это вера в то, что ты в состоянии добиться успеха и справляться с самыми разными сюрпризами, которые подкидывает жизнь. Самоэффективные люди уверены в себе и инициативны. Когда самоэффективность подорвана, человек может чувствовать страх и стыд, быть пассивным и избегать новых начинаний, потому что считает, что ему это не по плечу. Самоуважение – это вера в то, что ты достоин всего хорошего по праву рождения, теплых отношений с близкими, интересной работы, вкусной еды, комфортного жилья, красивой одежды и так далее. Человек с дефицитом самоуважения может соглашаться на низкооплачиваемую работу и отношения, в которых не чувствует себя счастливым, потому что просто не верит, что достоин чего-то лучшего. Отношение к бедности в обществе только подкрепляет плохое мнение о себе у людей с низким доходом. Важно понимать, что невозможно изменить свое положение, посмотрев наш выпуск или прочитав одну мотивационную книгу. Если вы хотите изменить данность, посмотреть на жизнь под другим углом, необходимо поменять образ мышления. Именно он отвечает за наш успех, мотивирует и приносит победы в самые сложные моменты. Но изменить его не так просто.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
0: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
3: Борис Овезов, сам
2: слушай. Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Юридический комитет Сената проводит ключевое голосование по кандидатуре Тодда Бланша на пост генпрокурора. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис заявили о готовности поддержать Бланша после урегулирования спора вокруг финансирования программ компенсации жертвам политического таргетирования. Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Тегерану финальный шанс завершить конфликт за столом переговоров. Иранские представители ведут консультации через международных посредников. Полицейское управление Нью-Йорка опубликовало данные по преступлениям на почве ненависти за первые 7 месяцев этого года. Количество инцидентов, направленных против еврейской общины, выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зафиксировано 205 случаев. NYPD усиливает патрулирование в ключевых районах проживания еврейской общины.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: на новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В ночь на воскресенье Дональд Трамп объявил, что отменяет уже подготовленный масштабный удар по Ирану. По его словам, об этом попросили его лично Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и сам Иран, поскольку контуры сделки уже согласованы. Тегеран это опровергает. Сегодня утром иранские агентства заявили, что ни о чем Вашингтон не просили. И более того, переговоры с Вашингтоном они не ведут. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас.
1: Да, привет. Рад быть с вами. Спасибо.
0: Семен, пять месяцев мы наблюдаем, как Дональд Трамп объявляет о приостановке ударов. И каждый раз они, как мы видим, возобновляются. Что должно, по-вашему, измениться, чтобы эта нынешняя пауза оказалась действительно устойчивой?
1: Я не знаю, что должно измениться. Измениться должна позиция, это Трампа должна измениться. Потому что это не два, не полтора, это сегодня красные линии, завтра ее нет. Это вот ударим, все разгромим, все уничтожим. Нет, теперь мы отложим, потому что переговоры продолжаются. Какие переговоры? Где переговоры? Кто их ведет? И вот Иран говорит, что никаких переговоров вообще нет. Ну, Иран, мы, конечно, им не верим, но хорошо, так сказать, как наши, так сказать, официальные лица, кто ведет переговоры, где? Ведь ничего этого не говорится, так что я думаю, что в данном случае Иран говорит больше правды, чем мы слышим от наших руководителей, и это очень сильно настораживает, и я должен сказать, что меня лично это настораживает не только вот в этой кампании, военной кампании против Ирана, потому что в той же Москве, где сидит Путин, в том же Китае, так сказать, там сидят тоже не глупые люди, которые мотают все это на ус. И когда они видят, что президент Трамп говорит сегодня одно, а завтра прямо противоположное, то они делают из этого свои выводы, и я очень опасаюсь, что это могут быть крайне неприятные для нас выводы. Вот. Кроме того, я вижу, какая страшная, неприятная ситуация из-за этого складывается в Израиле, потому что они ведь должны были совместно наносить этот удар. Я вот читал такие материалы, что они были уже в полной боевой готовности, израильские войска, которые должны были в этом участвовать. Там авиация, самолеты, бомбы, которые к этим самолетам подвезли, так сказать, там приспособили, как им положено, эти ракеты и так далее. Понимаете, это же все серьезная работа, которую надо кому-то делать. И люди ждут, они, так сказать, мобилизованы морально. И вдруг, бац, ничего не будет. И когда это второй раз, третий раз, а как себя должны вести американские военные, которые, которым сказали, что вот завтра вы будете носить удар, готовьтесь, и они в полной боевой готовности где-то там, значит, уже у берегов этого Ирана, на этих базах там, в ближневосточных странах, они все готовы, и вдруг им говорят, да нет, ничего не будет. Понимаете, какой настрой у них, какое у них желание вообще, так сказать, воевать. Понимаете, это очень, кроме всего прочего, это просто деморализует наши вооруженные силы.
0: Ну вот Дональд Трамп говорит, или в Белом доме, да, по крайней мере, заявляют, что это победа дипломатии. Вы говорите о том, что за этим наблюдают и в Китае, и в России, но ведь за этим наблюдают в первую очередь и в Тегеране. И, по-вашему, как это расценивается? Это такая готовность Вашингтона к компромиссу воспринимается это Ираном? Или это такой сигнал, что Америка выдыхается?
1: В Тегеране это воспринимают совершенно... По-моему, я, конечно, могу ошибаться, я, так сказать, в их мозгах не сильно разбираюсь. Но мне так представляется, что в Тегеране это воспринимается совершенно однозначно, что эту войну они выигрывают. Мы говорим, что мы выигрываем, потому что у нас арифметика. Понимаете, мы разбомбили то, разбомбили сё, разбомбили это, убили столько этих самых там высокопоставленных лиц. Но ведь те, которые приходят им на смену, они не сломлены морально, наоборот. У них еще больше зла, еще больше решимости бороться. Это так, естественно, было. Я знаю, как это было в том же Советском Союзе во время Второй мировой войны, когда немцы разгромили, в первые несколько месяцев разгромили всю армию, весь ее состав, и полностью, так сказать, там 4 миллиона армия была уничтожена, взята в плен или просто, так сказать, убита. И что? Это только подняло моральный дух. Все для фронта, все для победы. И это, так сказать, вся страна на это работала. И мы знаем, чем это кончилось. Почему Иран должен вести себя в эту ситуации иначе? Я не знаю. Я не думаю, что это так. Тем более, что насколько я, вот насколько во всяком случае до нас доходит, никаких действий, направленных на то, чтобы поднять в Иране оппозицию, там же не все довольны режимом, там же есть, так сказать, этот жуткий, страшный режим такого религиозного средневековья, и там есть нормальные люди, которые этого не хотят, которых надо объединиться, они должны выступить, но для этого нужно им помогать. Это и много раз отказывали. Мы знали, как Обама, так сказать, ничего не сделал, когда в 2009 году были там массовые движения, протесты и так далее. И вот сейчас мы видим, что Трамп, который, так сказать, республиканец, который совершенно все время обвиняет вот Обаму и Байдена в том, что они вот против Америки, но он ведет себя в этом плане не лучше, чем они.
0: То, о чем вы говорите, я имею в виду реакцию в Израиле, подтверждает опрос Еврейского университета. Он показал, что более 90% израильтян, а именно 92%, считают, что войну выиграл Иран. До выборов, я напомню, остается всего ничего, 3 месяца, 27 октября, выборы в Израиле. Семен, как, по-вашему, страна пришла к такому выводу, что Иран выиграл войну?
1: Ну вот то, что вы говорите, я этих данных слышу впервые их от вас. И, так сказать, но, в общем, можно понять, население разочаровано в том, что делается. Понимаете, я знаю, у меня личные контакты, люди бегали в эти бомбоубежища, в эти самые какие-то страшные тревоги, подымались среди ночи. Ну, в Израиле хорошая оборона, там не было больших жертв, но, понимаете, если не считать вот это на севере, то, что непосредственно граница с Газой и с Ливаном. Но, понимаете, но вся жизнь перестроена на войну, которая должна была быстро привести к успеху, а она не привела. Поэтому ощущение такое, что мы ее проигрываем. Если оно такое у большинства населения, то это особенно тревожно.
0: 30 июля Дональд Трамп объявил, что созданный им Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамас и всех вооруженных групп Газы. Уже на следующий день представитель движения уточнил, оружие сдадут только после того, как Израиль прекратит удары, откроет поставки и выведет войска. Официально Израиль молчит, но неофициально дает понять, что вывода войск до разоружения не будет. Я не знаю, есть ли какие-то примеры в мировой истории, которые могли бы показать вооруженное движение, которое само сдаст оружие без военного поражения или какой-то серьезной политической компенсации. Может быть, она на самом деле есть, и мы о ней просто не знаем. Исламский джихад уже дистанцировался от этого соглашения. Тогда какие гарантии Хамас может дать Соединенным Штатам, хотя бы по-вашему, что они действительно сложат оружие?
1: Это совершенно исключено. Хамас оружие не сложит, пока Израиль не выведет свои войска. Причем это он говорит, что он сложит. Он и после вывода не сложит. В этом-то и проблема. Ему надо на слово верить. Израиль выведет свои войска, даст им руководство, и тогда они милостиво сложат оружие. Этого они не сделают. Израиль это прекрасно знает, и войска выводить не собирается. Я вижу почти каждый день сообщения о том, что израильская разведка великолепно работает как раз в Газе, и они обнаруживают этих самых, значит, террористов и точечными ударами их уничтожают и находят эти самые еще туннели, которые сохраняются, и их, так сказать, уничтожают, взрывают и так далее. Это происходит почти каждый день понемножку, но такие сообщения вот я лично получаю через Facebook, так сказать, из таких источников там приводят, которым можно, в общем-то, доверять. Так что это все опять красивые слова, которые, за которыми ничего нет. Вроде бы затихло немножко в Ливане с этими, так сказать, террористами, но тоже там остается напряженное положение. Часть, южная часть занята израильскими войсками, потому что другой нет возможности охранять прилегающие районы Израиля, где расположены кибуцы, где расположены какие-то предприятия, люди живут, и им нужна безопасность. И это самое Хезболла не уходит из Ирана, и даже вопрос не стоит о том, что эту Хезболлу должен ликвидировать. Должно ликвидировать руководство Ливана. Оно ему не подчиняется. Если руководство Ливана имеет мирные соглашения с Израилем, то они должны его соблюдать. Если с их территории какая-то организация что-то делает против Израиля, значит, это Ливан действует против Израиля. Но, так сказать, там у них все перепутано. Часть этих представителей Хезболла, они и представительствуют в парламенте тамошнем. И в то же время у них, значит, свои вооруженные силы, которые не подчиняются руководству страны, а подчиняются, или во всяком случае получают добро и снабжение от Ирана. В этой реальности живет Израиль, а в Соединенных Штатах другая реальность. У нас приближаются выборы, война – это вместо того, чтобы ее закончить в сжатые сроки, Трамп ее затягивает, и я думаю, что это плохо скажется на выборах в ноябре. Это может плохо сказаться, и тогда эти демократы возьмут большинство в Конгрессе. И вообще, там, не знаю, что, куда они повернут политику, понимаете? Во всяком случае, не туда, куда хочет ее вести Трамп. Вот такая его непоследовательная, будем так говорить,
0: Семен, позиция. А как вы вообще понимаете вот это словосочетание «полное разоружение Хамас»? То есть о чем мы вообще говорим? Это стрелковое оружие, это туннели, это ракетное производство. И кто, ну, по-вашему, например, должен проверять, что ли, что они действительно это сделали?
1: Так вот в том-то и дело, что это некому проверять, и непонятно вообще, вы правильно говорите, совершенно непонятно, что понимать под этим термином «полное разоружение». Полное, в чем оно должно быть полным? Это самое, кухонные ножи надо все уничтожить? Что значит «полное разоружение»? Понимаете? Поэтому, так сказать, это все... Хамас должен быть уничтожен. Трамп понимает, что это трудно, но другого выхода нет. Хамас должен быть ликвидирован. Власть должна быть установлена там гражданская. Почему это не понимает руководство Соединенных Штатов Америки, мне непонятно. Я думаю, что проблема во многом состоит в том, что вокруг Трампа есть советники, которые имеют разные точки зрения. И иногда он больше доверяет, больше, ну, прислушивается к одним аргументам, а на завтра он больше прислушивается к аргументам другой стороны. Это очень нехорошая тенденция такого рода управления. Вы знаете, ну, мне лично, как историку, много писавшему, это напоминает то, что было при Николае II в России. Понимаете, он сам был человек, в отличие от Трампа, он сам был человек совершенно очень слабохарактерный, знал за собой этот недостаток, поэтому в отдельных случаях, именно тогда, когда было не нужно, установился ужасно упрямым. И никакие доводы на него не действовали. Это, так сказать, он взял как покушение на его, так сказать, вот, унаследованную власть. Так сказать, единоличную. А в других случаях он, наоборот, значит, сегодня говорил одно, завтра ему что-то нашептали, и он начинает говорить другое, а потом жена на него страшно действовала. И вот это все, так сказать, вот так вот размазывалось, это привело к революции 5-го года, и это привело потом к революции 17-го года. Вот это его поведение, ну не это только, но во всяком случае сыграло очень важную роль. Вот поэтому в моей книжке «Цареубийство» и, так сказать, там, я вот большая часть посвящена тому, каким революционером был Николай II. Он сам делал вот эту революцию. Он ее делал своим вот этим бездействием, своим этим самым непоследовательностью, понимаете, это привело к Ходынке, к его неправильному поведению, потом это привело к этому самому кровавому воскресенью, понимаете, и так далее. Много таких вещей одно за другим следовало, которые разваливали его власть под его собственным руководством, хотя и вопреки его намерениям.
0: Семен, еще одну тему хочу с вами обсудить. 8 июля в Анкаре на полях саммита НАТО Трамп прямо сказал Зеленскому, что США дадут Украине лицензию на производство патриотов. И тут же добавил, что производители об этом еще не уведомили, а вот 30 июля в интервью Financial Times президент заявил, что не уверен в этом решении. Оружие слишком исключительное, и надо быть осторожным с тем, кому выдаешь лицензию. 31 июля на заседании Кабинета министров он сказал уже прямо, Вашингтон ни на что не соглашался, потому что страна-получатель, цитата, «однажды может обернуться против вас». Как вы объясняете этот разворот? Я слышал такую версию, но она, мне кажется, наиболее, что ли, интересной, что производство этих ракет ведет частная компания, и там не так все просто, как Дональд Трамп хотел бы, даже если передать, то это процессы не такие, скажем, простые, а даже если и возможные, то берут годы. Что вы думаете об этом?
1: Ну, я думаю, что это вот, так сказать, еще один, понимаете, еще один пример вот этой непоследовательности Трампа, который высказывает определенные намерения, вот ему хочется что-то сделать, и он высказывает это как решение. А на завтра выясняется, что такое решение принять непросто, что там есть какие-то сложности и так далее, и так далее. Тогда он, значит, дает шаг назад, и в результате получается так, что его слова не... Понимаете, инфляция слов происходит, инфляция вот этих обязательств, понимаете? Вот когда-то он и другие республиканцы очень справедливо обвиняли Обаму в том, что он вот сказал, что если в Сирии применят химическое оружие, то это красная линия, после которой он это сам. А когда выяснилось, что это произошло, он побоялся принять те действия, которые пообещал. Его за это очень серьезно и справедливо критиковали. Понимаете? Так вот, у Трампа это получается буквально, так сказать, постоянно. Понимаете? Вот такие вот красные линии, которые вдруг превращаются в зеленые, а потом вообще вся никакой линии нет.
0: А как вы вообще воспринимаете, допустим, информацию о том, что такие заявления действительно есть, о том, что у Соединенных Штатов там не хватает ракет, что нам нужно сдержать, мы не можем дать Украине, потому что нам самим нужны и так далее. Как вы к этому относитесь? Это может быть правдой, по-вашему?
1: Не, ну это совсем другой вопрос. Это может быть, что мы не можем произвести столько этих самых... Но Украина и не просит ракеты, а просит лицензию на то, чтобы самой производить. Лицензию, право на то, чтобы производить самим эти патриоты. Поэтому, так сказать, да, может быть, сейчас у нас война в этом самом, нам самим эти патриоты...

0: этого не допустить. Украина может без лицензии это делать, но они просят лицензию, чтобы, так сказать, все было, как говорится, по закону. Надо это уважить, и тем более, что президент обещал, публично обещал, не на ушко шепнул, публично обещал всему миру, что он это сделает, и он опять этого не делает, потому что есть трудности, потому что частная фирма, которая, так сказать, производит эти ракеты, имеет вот свое право, ну, значит, надо ей заплатить, этой фирме. Соответственно, может быть, так сказать, ну, договориться, как make a deal, как Трамп делает, сделать сделку с этой фирмой-то своей американской проще, чем с Ираном или с Китаем. Так сказать, ну вот получается, что система приоритетов у нас в Белом доме несколько иная.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron за стремительный рост прибыли на фоне резкого повышения цен на нефть, пишет Bloomberg. Трамп заявил, что крупнейшие американские нефтяные компании зарабатывают слишком много денег и призвал их вернуть часть этих средств населению и снизить цены на бензин. «Вы удивлены, что я это говорю? Я скажу это громко и ясно. Мне это не нравится», — заявил президент журналистам. ExxonMobil и Chevron более чем вдвое увеличили чистую прибыль во втором квартале на фоне глобальных потрясений на энергетическом рынке. Резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеуту не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка. МВД Казахстана предложило поправки, согласно которым въезд в страну для иностранцев будет платным. Инициатива подразумевает оформление платных электронных разрешений на въезд. Вырученные средства ведомство предлагает направлять на модернизацию цифровой инфраструктуры для миграционного контроля, защиту персональных данных и техобслуживания. До 17 августа проект находится на общественном обсуждении. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда America PAC, средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа. America PAC выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Представители Маска не называют точную сумму, которую планируют вложить, но эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет колоссальной.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война. Зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы. Толпа во власти главарей, как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев, а принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить, на дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар, нести его с собой. Любовь смягчит любой удар надежной броней. И будут говорить: хорош быть на глазу бельмом, в свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели — вина, солдаты — муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмальтахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет, писал он. Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости. Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко – это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик –
Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец – художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать – Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А не талантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации в журналах художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски из жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоение». Он получил осколочное ранение в ногу. А годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным первой категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачным, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого рыботорговца, то у него случился роман с француженкой
из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. «Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем». Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство, писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, у писателя обострился порок сердца. И после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет. А все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин, иногда ограничивался инициалами МЗ или З или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться, по мелким пустякам горячиться. И через это дерется – грубо, как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен, и когда останавливается от взрывов смеха, который заглушает его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает. Считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко: «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» — я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою Топеру Котофееву смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры – и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело,
«Должен в обязательном порядке изучить анатомию», – писал Зощенко. «Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, ведение которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться». Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожный поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий и не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара, Рай и Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельно, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так. «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но Дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. И вдруг
У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти. А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать, гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная карикатурная точность советской действительности коммуналок для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, то повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом
Во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша. Брат-сладский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями и признавался одной из своих пассий: «Конечно, я немного шлюха». Письма Зощенко приходили на главпочтамт, до востребования, в издательство, в редакции. Поклонники просили его выслать фотокарточку, протолкнуть в печать рассказ, научить писать, как он. Признавались в любви, просили взаймы денег, предлагали антикварную мебель дешево. Один гражданин предложил свои услуги: «Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам». Зощенко собирал и хранил все письма, на некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю», 55 писем от самых простых людей, школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к леповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». «Уже первые строчки смешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед, он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: „Извините, Петр Алексеевич“. Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку». Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным красивым почерком. И продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь, и при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы Блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с Блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным
классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен. Он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в шестикомнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ, с вердиктом к военной службе негоден. Он поступил в группу противопожарной обороны, боролся с зажигательными бомбами, вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу, главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна, а он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее, но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит.
Его главная книга «Перед восходом солнца» о художнике, бессильном перед собственным даром. Своего рода история болезни писателя, вернее, история его исцеления. И здесь нет Зощенко-сатирика. Здесь обнаженная душа и ее откровенность. В 1943 году в журнале «Октябрь» вышли первые главы повести. Он работал над ней по 16-18 часов в день. Он поставил точку в многолетней борьбе с собственным неврозом и своей конкуренции сына с отцом, живописцем и любителем женщин. Оказалось, что писатель опрометчиво распахнул душу, и в нее полетели иглы и штыки. «Вся повесть проникнута презрением автора к людям», – пишут критики. «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону». А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 46-го года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову обрушился секретарь ЦК Андрей Жданов. Константин Симонов говорил, что выбор прицела для удара по ним был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко. То есть причина банальная – зависть коллег. Жене писателя Верочке с фамилией Зощенко дорогу по жизни тоже перекроют. Его исключают из союза писателей, расторгают с ним все договоры, отказываются печатать. Он займется переводами с финского, украинского, осетинского языков, но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушные осуждения коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя: Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину. Опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения, предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры, все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь.
и умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичное унижение после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне спокойно умереть». Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 1955 году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя. И ничего не осталось от того лощеного красавца. «Теперь это труп, заколоченный в гроб», — скажет о нем Горький. «Задушенный, убитый талант». Ему назначили пенсию в 1958-м. Он опять засуетился, испугался, что отберут. 21 июля сказал жене: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил». Той же ночью он умер от острой сердечной недостаточности на своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», — сказал следующий визгливый голос: «Прошу слова для реплики». Истошный вопль вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 50-м году 2 друга, 2 писателя, Олеша и Зощенко, жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: «По этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем Зощенке обществе Фадееву: „Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше“». Вот в этом, наверное, заключается сила.

0: М. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: почти 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мэрия Нью-Йорка совместно с губернатором штата Кэти Хокул и руководством МТА предоставили ключевые этапы совместной программы Next Stop, направленной на создание полноценной системы скоростного автобусного транспорта. Проект предусматривает выделение изолированных полос и модернизацию 50 важнейших маршрутов, первыми магистралями, на которых начнется монтаж платформ с посадкой на уровне пола, станут Флатбуш-авеню в Бруклине и Нортон-бульвар в Квинсе. Коалиция из 25 штатов подала коллективный иск в суд по вопросам международной торговли США против администрации Трампа. Истцы требуют заблокировать введение новых глобальных импортных пошлин в размере от 10 до 12,5%, утверждая, что торговое представительство США превысило свои полномочия и использует юридические формальности для обхода ранее вынесенных судебных запретов. Центр миграционных исследований Нью-Йорка опубликовал специальный отчет о положении мигрантов в городе. Согласно документу, из 239 тысяч просителей убежища, прибывших в город, свыше 100 тысяч сталкиваются с жесткими юридическими ограничениями. Федеральное требование о получении разрешения на работу только через 6 месяцев после подачи документов вынуждает людей уходить в неформальный сектор, где возрастают риски невыплаты зарплаты, нарушений безопасности труда. Министерство войны объявило о запуске новой медицинской инициативы, направленной на мониторинг и поддержку гормонального здоровья и физической формы служащих сухопутных войск и ВМС. Программа включает регулярный скрининг и комплексные меры по восстановлению выносливости личного состава на фоне возрастающих нагрузок в боевых подразделениях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway. After School Program. ВСК Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
9: «Дэвидсон Радио».
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: «Дэвидсон Радио».
8: 620 AM. Настройтесь.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И вот по следам событий, которые происходят в Испании, я хотел сделать вот такой небольшой такой вот, ну как бы обзор по поводу вообще вот этой вот левой повестки, которая, понимаете, в Испании привела к тому, что испанская левая пресса врет о том, что произошло в Сеуте конкретно, в их детали. Знаете, но я не насмехаюсь над этим, потому что я им могу только посочувствовать. У нас при Байдене тоже были караваны, которые прорывались просто на территории Соединенных Штатов. Но есть огромное количество полезных идиотов, которые считают, что так и должно быть, что границы должны быть открыты и так далее и тому подобное, что мы всем должны. Понимаете, поэтому, понимаете, насмехаться над Испанией, это, знаете, мы пропустим самих себя. Понимаете? Вот в чем вся беда. Вот тут вышла статья в American Spectacle, что нельзя отдавать власть безумцам. Ее написал Скотт Маккей, я вот часть вам прочту. От Сеута до Кубы до Тегерана. И все чаще и чаще среди американских левых одни и те же разрушительные идеи вновь и вновь доказывают, реальность бессильна перед лицом идеологического фанатизма. Оглядываясь вокруг, я вижу, что ситуация в мире не так уж плоха. Напротив, есть множество признаков позитивных перемен, свершившихся или только ожидаемых. Однако, замечая это обнадеживающие знаки, я поражаюсь контрасту между ними и, скажем так, другими событиями, происходящими в мире. Берем, к примеру, мавританское вторжение в испанский город Сеута. Многие сообщения об этом событии, особенно в социальных сетях, были раздуты и содержали сомнительные факты. Сомнительные факты, где у нас тогда? Да. Действительно, наблюдался мощный приток мигрантов из Марокко в этот североафриканский город из-за того, что чего население, обычно составляющее 85 тысяч человек, на короткое время удвоилось. Среди мигрантов были почти исключительно мужчины. Большинство марокканцев. Уровень безработицы в некоторых районах Марокко достиг 29%. Остальные преимущества выходцы из Северной Африки к югу от Сахары. Эти события породили ряд шокирующих видеокадров, которые, однако обвинения в адрес испанского правительства, будто оно само спровоцировало этот наплыв ради политической выгоды, не соответствуют действительности. Педро Санчес, премьер-министр страны, представляющий социалистов, набрал армию для отражения этого вторжения. По состоянию на понедельник всех мигрантов, за исключением 3,5 тысяч человек, вернули в Марокко. Никому не удалось пересечь Гибралтарский пролив и напасть на материковую часть Испании. Тем не менее, совершенно очевидно, что картели, занимающиеся торговлей людьми и контролирующие потоки мигрантов из Африки, как из северной части континента, так и из Сахары, в Европу просто проверяли решимости и возможности испанского правительства. Учитывая, что почти 100 тысяч человек в сжатые сроки хлынули живой войной на небольшую территорию, ситуацию в Сеуте нельзя рассматривать как хрестоматийный пример того, что происходит, когда действия злоумышленников остаются безнаказанными. Правительство Санчеса не занимается содержанием подобных сил. Он возглавляет Испанию с 2018 года, практически разрушил страну своей губительной экономической политикой, катастрофическими мерами в сфере миграции и безудержной коррупции. По правде говоря, эти мигранты почти наверняка пытались попасть в Испанию как перевалочный пункт. То есть они шли в основном в Германию. Давайте не будем сами себя обманывать, можем понять, что Испания не является главным местом, куда идут эти мигранты. Они идут в основном в Германию. Германию, Швецию, где есть огромные большие социальные пакеты, очень много есть, да, достаточно хорошей работы. И люди там, как говорится, заседают постоянно. Поэтому, то есть, тут нет никаких секретов, что называется. Проблема заключается в том, что есть какие-то страны, есть правительства, которые не предпринимают ничего нормального для того, чтобы обуздать этот процесс. Они ему даже помогают. Вот, в частности, это Санчес. Понимаете? В частности, это Санчес, который именно таким образом и действует. Понимаете? Вот о чем мы фактически здесь все и говорим. Так вот, значит, Великобритания, около 2000 нелегалов попали в Великобританию через Ла-Манш с тех пор, как новый премьер-министр Энди Бенхэм был назначен на место Кира Стармера в качестве капитана тонущего корабля, которым является лейбористское правительство. Уже 2000 человек за какую-то неделю. И, похоже, граждане разгневаны как никогда. Главный политический оппонент Бенхэма, Найджел Фарадж из партии «Реформ Великобритании», публично заявил об использовании Королевского флота для блокады Ла-Манша и предоставления и предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша на небольших лодках резиновых плотах, что вызвало волну протеста со стороны Франции, которая позволила своей стране стать главным центром приема африканских иммигрантов. Понимаете, вот они вот так далее. То есть одна сторона пытается выжить, другая сторона торпедирует это. Вот чем мы имеем дело, понимаете, вот из-за этого весь этот сыр-бор бесконечный. Что ЕС превратилась какое-то ненормальное состояние, понимаете, что даже если одна сторона хочет делать что-то по-нормальному, то другая сторона активно этому противостоит, мешается фактически этому. Понимаете? Вот в частности Франция, в частности Испания. Старая поговорка о том, что можно проголосовать за социализм, но потом придется пробиваться с боем из него, здесь очень актуально. Нынешний правящий класс Западной Европе, похоже, единодушен в своем подходе к миграции неевропейцев в свои страны. А именно, они хотят скрыть как можно больше миграции от общественности. И любое сопротивление этой волне, которую они оказывают, в основном носит показной характер, никогда не бывает долговременно. Никто на самом деле не думает, как марокканцы, которых развернули в Сеуте, которым не добраться до Европы. Это лишь вопрос времени. И вот земля Фердинанда и Изабелла, а также Карла Мартелла постепенно поглощаются современными маврами, причем на горизонте не видно реальных проспектов новой реконкисты. Ну, то есть я здесь остановлюсь, расскажу, что Карл Мартелл – это был знаменитый лидер франков, который в 8 веке остановил арабское вторжение из Испании, которое шло в сторону Франции. Он выиграл знаменитую битву при Туре, это, еще раз повторяю, 8 век. И остановил, то есть фактически мусульмане остались только в Испании. И Испания была под исламским контролем больше 700 лет. Значит, Испания начала так называемую реконкисту. Реконкиста это, то есть, завоевать обратно. То есть они начали отвоевывать свои земли обратно. Реконкиста продолжалась больше 700 лет. Я не могу сказать, что испанцы, которые пришли на смену арабов в Испании, были продвинутые и современные, и прогрессивные и так далее. Нет, они принесли с собой инквизицию. Они в последний день реконкисты, когда пала Гранада, это был последний фактически оплот мусульман, буквально сразу был объявлен эдикт против евреев, это 1492 год, и это, как говорится, послужило причиной отплытия Колумба на поиски новой территории, для того, чтобы евреев можно было куда-то перевезти из Испании. То есть мы не можем сказать, что католическая Европа или вот Испания стала каким-то, понимаете, центром какого-то прогресса против мусульман, скорее наоборот. Арабская Испания была центром культуры и процветания. Понимаете, вот в свое время. Это интересный такой феномен. Но это не значит, что это происходит сейчас. Возможно, вот это реконкиста и произойдет, но прежде всего по всей Западной Европе должна прокатиться волна политических, а возможно и кровавых революций. Здесь как нельзя, кстати, приходится старая истина. К социализму можно прийти через голосование, но выбираться из него можно только с оружием в руках. Дайте этим людям политическую власть, они будут разъедать ваши демократические и культурные институты до тех пор, пока от них останется ничего, кроме насажденной ими коррупции, а сами институты не рухнут под собственной тяжестью. И вам придется создавать новые институты им на смену. Вот чему приводит допуск безумцев к власти. Как я уже говорил, публикация нового романа, ну то есть он тут пишет про свой роман, окей. Чтобы получить наглядное представление о том, во что превратили эту страну, советую посмотреть блогера Adventure Elliot. Он родом из Висконсина, но живет в Испании. В начале этого года он объехал всю Кубу и снял 12 видеороликов, показывая, во что Кастро сделал со страной. Они превратили ее в сумасшедший дом. Соседи ополчились друг на друга. Иностранцев окружают толпы мошенников. Люди живут в грязи, приученные довольствоваться тем, что дает им революция. А дает она им лишь нищету. инициатива теперь здесь наказуема. А общество, которое должно быть бесклассовым, теперь фактически разделилось на две категории людей. Тех, у кого есть родственники в США или других странах, и присылающих им деньги на покупку товаров первой необходимости. В частных лапках, разрешенных коммунистами. Тех, у кого таких родственников нет, и кому приходится стоять в очередях в государственный магазин. Ну, мы же с вами переехали из Советского Союза. Мы что, не помним это? Помним. На что? Каким-то образом, где-то, хотя бы, когда-нибудь отличается? Нет. Мы прекрасно знаем, что оно именно не отличается. Социализм, понимаете, он имеет колоссальную привлекательность для очень многих людей, которые не понимают, что он из себя представляет. Он имеет колоссальную привлекательность для них. Потому что, как вы понимаете, нормальный человек хочет справедливое общество, хочет справедливые... справедливые выборы, хочет, чтобы, как говорится, чтобы были равные возможности и так далее. Но потом, понимаете, как только начинаешь говорить о равных возможностях, очень многие начинают переходить на равные достижения. То есть в том смысле, что вот если я достиг, допустим, там 100 баллов, а мой сосед достиг только 50 баллов, то этот сосед начинает верещать, что а почему ему дали все после этого, а мне нет. То есть начинается требование, чтобы дайте мне то, что дали ему. Это, к сожалению, вот это побочный эффект вот этого лозунга о равенстве. Понимаете? Это эффект этот, который мы, к сожалению, вынуждены принять как данность. Вот понимаете, вот смотрите, в Америке они же начали тоже с того, что они говорят о равенстве. Равенство это, вернее, равноправие. Равноправие – это что вы начинаете все на одном где-то уровне. Окей, все начинают с первого класса. Это абсолютно не значит, что все заканчивают 12 класс в школе. Вот это интересный такой момент. Очень многие люди идут в колледж, но где-то 40% его никогда не заканчивают. Не по причине бедности, а не по причине ничего не делания. Вы понимаете? Пока мы честно не скажем, что это существует, то мы сами себя обманываем. Постоянно и сами себя. Мы, как говорится, находимся все время в каком-то динайле. Вот в этом, вот этот динайл, это и есть фактически основа вот этих всех мамданий, вот этого того, что сейчас идет на выбор. Почему все это оживилось? Ну, потому что у нас идут выборы. Потому что, Трамп начал очень, как говорится, правильный 25-й год. Было очень много правильного сделано. Очень много, я считаю. То есть, то, что он бескомпромиссно начал говорить о каких-то вещах, о которых все остальные говорили, только, знаете, как говорится, очень-очень через три промокашки, что называется. То есть, в этом есть его заслуга. Но во второй год, 26-й, у Трампа очень много проколов. Может быть, вы и не хотите их видеть, не знаете, не понимаете, так. Но эти проколы есть, и они огромным потоком, как говорится, дополнительной, вот как говорится, амуниции служат для вот этих вот самых демократов. Понимаете? Насколько это сработает, я не знаю. Я не знаю. Потому что, в принципе, то, с чем... с предложениями, которые идут вот эти все сумасшедшие социалисты, ну, то есть, нормальный человек согласиться не может. Но так как они используют вот ту ситуацию, что наступила в обществе, а именно, что, да, существуют проблемы в обществе, которые никто не решает, и решать не хотел много-много лет, десятилетий даже, в этом правда. То есть, вы понимаете, вот еще раз, я это говорил раньше, повторю еще раз, вы же поймите, это же не просто так, что вот в обществе такие, понимаете, возникли настроения, что они, нет, что они, как говорится, требуют доступное жилье. Потому что жилье действительно недоступно. Значит, должна быть какая-то программа, понимаете, вот, понимаете, что-то, какое-то решение. Я не знаю, с чего тут начинать, как это конкретно делать, тут надо сесть и думать. Но должно быть какое-то решение, чтобы привести страну к нормальному пониманию возможности, ну, снятия жилья или покупки жилья. Я уж не знаю, о чем мы говорим здесь. Но раз у нас такая ситуация, мы должны это совершенно четко понимать. Что у нас огромное количество людей, которые не могут даже комнату найти. Очень, как говорится, действительно повысились цены. Инфляция и так далее. И вот когда ты начинаешь это, если вы не с этим согласны, вы с этим согласны, а я не знаю, как можно с этим быть не согласным, значит, получается, что мы как бы наблюдаем совершенно четкую картину, а почему, понимаете, демократы вот таким образом идут вверх. Почему это вот так происходит? Потому что существуют реальные причины вот этого народного недовольства. Значит, по этому поводу надо что-то делать. Это не делается. Плюс, я еще раз повторяю, наши власти сейчас, в частности Трамп, они дают дополнительные, как говорится, причины для того, чтобы говорить о том, что, ну, что администрация занята не тем, чем надо, или что они делают не так, как надо, что они тратят ресурсы на что-то, на что не надо тратить, и так далее, и тому подобное. То есть мы должны, нужна какая-то программа с консервативной точки зрения, прежде всего направленная на то, чтобы устраивать людей на работу. Не давать им подачки, а именно, причем работа, вот именно надо начать с тем, что будут помогать найти работу для только что закончивших колледж, или людей, наоборот, которые потеряли работу, работали, потеряли работу с каким-то образом, и им будут помогать найти работу. То есть я думаю, что вот это должна быть самая главная инициатива. Потом, возможно, федеральное правительство должно озаботиться тем, что, допустим, не на окраине Нью-Йорка, а где-нибудь, допустим, в середине Нью-Джерси или в середине Пенсильвании, начать строить какие-то более доступные города с более доступным жильем. Не для тех, кто сидит на велфере, а именно тех, кто работает и так далее. И ставить, как говорится, вот в свое время это же делалось, допустим, для учителей, для пожарных, для полиции и так далее. Им давали специальные квартиры, которые стоили там, допустим, какие-то очень небольшие деньги, ну, потому что, ну, они работали, допустим, на город или работали на штат и так далее. То есть, таким образом, снять вот это напряжение, которое существует в обществе. Начать просматривать вот эти вот, понимаете, вопрос о том, что какие зарплаты, ну, насколько у нас повышаются зарплаты, насколько у нас растет благосостояние. То есть, если у нас действительно благосостояние стоит на одном месте, значит, мы должны думать, как вернуть нормальную, качественную работу. Почему вот это благосостояние ослабло? Потому что качественная работа из США ушла, осталась только сервисная индустрия. Сервисная индустрия не дает такого качества и столько денег, сколько давала раньше другая работа, допустим, на какой-то фабрике. Это несравнимые понятия на сегодняшний день. Ну и, разумеется, очередной раз я говорю о том, что нужно, конечно же, образование. То есть нужно людей образовывать, нужно им говорить, о чем мы говорим вообще. И вот дальше он пишет, что мы наблюдаем, как демократическая партия трещит по швам. Как отметил в понедельник Гевет Кэтрон, Джеймс Карвилл заявил, что не желает состоять в одной партии с Хасаном Пайкером. Это благородный порыв, но уже слишком поздно. Джеймс Карвилл — это был один из теоретиков демократов при Клинтоне. И он его практически привел к власти. Опросы показывают, что демократы не могут и не хотят остановить Франческу Хонку, убежденную в том, в любом смысле убежденную в другом, безумную кандидатку в губернаторы, чья лента в Твиттере полна самого безумного ненавистного бреда, как только можно себе вообразить. Совсем недавно Хонка опубликовала в Твиттере, обвинила посетителей популярной в Висконсине сети ресторан Culver's в геноцидном расизме, основываясь лишь на собственных чувствах и восприятии, без каких-либо реальных доказательств. Это вызвало общенациональный резонанс, И все же избиратели, демократы, Рошлады, похоже, не спешат от нее отворачиваться. Она выигрывает праймерис, если не произойдет что-то кардинальное. А Пайкер только что прибыл из Висконсина, чтобы агитировать за нее. И это, судя по всему, не вызывает скандала среди партийного электората. Пайкер также активно агитирует за Абдулла Аль-Саида, который сейчас опережает свою соперника Хизер Стивенс, представителю партийного истеблишмента, на выборах в Сенат штата Мичиган. Разрыв достигает 15% пунктов. Эль-Саид имеет солидный академический бэкграунд и, судя по всему, сколотил состояние на недвижимости, которое владеет вместе с супругой. Однако, как нам неизвестно, как ему это удалось. Он убежденный социалист, член по организации демократических социалистов, в чьих речах и заявлениях открыто отвергаются основы американской государственности и уклад жизни. Но избиратели демократов в Мичигане это, похоже, ничего не смущает. Ведь большинство демократов Мичигана, как и демократы Висконсина, составляют безумцы, полагая, что отказ от американской культуры, экономической модели и политического строя, а также наделение властью таких людей, как Франческо Хонг или Аль-Саид, не говоря уже о Дариэле, Авиле, Шевалье и Захране Мамдань, приведет к созданию чего-то лучшего. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумием. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. Это не глупость, это безумие. Безумие патологическое, поскольку мы уже видим на примере упадка в Западной Европе и разрухи на Кубе, к чему приводят подобные идеологии. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумие. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. В этом и заключается проблема. Иметь дело с безумцами, чье мировоззрение невосприимчиво к собственным провалам, значит сталкиваться с неразрешимыми дилеммами. Яркий тому Иран, безумцы, стоящие у власти в Иране. Окей, давайте сделаем перерыв. И продолжим. Я хочу все-таки превратить это в ваш комментарий по данному поводу. Что вы предлагаете делать, какие конкретные вот шаги. Перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Горсовете Нью-Йорка возобновили слушания по предложению о внедрении налога на стоимость земли. Специалисты комиссии по инфраструктуре предлагают использовать полученные поступления от оценки недвижимости вокруг будущей линии Интербора-экспресс для прямого финансирования строительства новых станций метро между Бруклином и Квинсом. Инвестиционная фирма Two Prime подтвердила проведение в Нью-Йорке крупного саммита «Сигнал», посвященного интеграции традиционных финансовых институтов и рынка цифровых активов. Главными темами повестки станут регуляторные требования комиссии по ценным бумагам и биржам, а также правила использования стейблкоинов и обеспечения криптокредитования крупными фондами. Полицейское управление Нью-Йорка направило дополнительные патрульные экипажи для обеспечения порядка на ежегодных пешеходных маршрутах Summer Streets. Усиленное присутствие полиции вызвано необходимостью контроля движения на пересечениях с ключевыми транспортными артериями и обеспечением безопасности сотен тысяч участников массовых забегов и велопробегов. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях завершило распределение целевых грантов для штатов Тихоокеанского северо-запада. Выделенные средства направлены на развертывание мобильных пунктов временного размещения, доставку генераторов и восстановление поврежденных линий электропередач в регионах, пострадавших от экстремальных лесных пожаров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот я заканчиваю эту статью, скажу, что вот он пишет тут, что прошло 5 месяцев с начала нынешней серии бомбардировок, и практически вся Америка устала от конфликта с Ираном. От периодического перекрытия Ормузского пролива, вызванного этим роста цен на бензин, а также от времени поступающих сообщений о потерях среди американцев. Президент Трамп, несомненно, ищет подходящий способ выйти из этого конфликта, руководствуясь внутриполитическими соображениями. Правда в том, что за очередями авиаударов и переговоров, тянущиеся уже не 5 месяцев, на самом деле скрывается вечная война. Это не наша война, это война Ирана. С 79 года иранский режим делал все возможное, чтобы ввязаться в открытый конфликт с величайшей сверхдержавой мира. И все потому, что люди, стоящие у власти в Иране, со времени революции верят, что если устроить достаточно масштабный хаос, из колодца выберется старец, которому уже 1200 лет, и преобразит планету к лучшему. Это безумие. И эти люди, безумцы, Трамп и его команда раз за разом садят за стол переговоров с этими безумцами, потому что с того, как нанесли им удар, уничтожили их военную инфраструктуру, лишили их возможности вести войны, влиять на геополитические, и все же предложили им путь, позволяющий избежать неминуемого краха. Но они убеждаются, с безумцами договариваться невозможно. У них иная логика, нежели у вас. Иран не хочет мира с нами, Иран хочет нас уничтожить. Чтобы мир с Ираном стал возможным, сам Иран должен стать другим. Точно так же, как другой должна стать Куба. И точно так же, как другой должна стать Западная Европа, если она хочет спастись от демографической бомбы замедленного действия. Тиканье этой бомбы становится все громче по мере того, как мигранты прибывают один за другим, ложась тяжким бременем на без того закостенелое общество. И точно так же, как нам в конечном счете придется вернуться к истине, которую эта страна когда-то уже осознала. Невозможно делить хлеб или заключать соглашение с такими людьми, как Франческо Хонг и Зарон Мандань. Нельзя допускать безумцев до власти. Это не подлежит обсуждению. Из этого нельзя избежать. Похоже, нам суждено усваивать этот урок на собственном горьком опыте. Вскоре нам неизбежно придется учить его заново. Ну вот я хочу сказать такое по поводу вот этой вот Хонг. Вот сейчас, вот то, что вот буквально я смотрю, это опрос, который проводила Marquette Law School. Хонг проигрывает республиканскому кандидату в губернаторы Тиффани 40-43. 17% еще не определились. Ну, то есть, вот, я очень надеюсь, что эту сумасшедшую, какая-то китайская сумасшедшая очередная. Вы, кстати, не заметили, что количество различных нацменов, давайте так скажем, в Америке, которые прибыли из каких-то там стран третьего мира, из Индии и так далее, из Нигерии, из Ирана и откуда-то далее, которые требуют изменить США, просто колоссальное стало. Это все почему происходит? Потому что вот я говорю, что вот никто же почему-то вот не хочет прислушаться к тому, что говорю я, да и говорят другие люди. Трамп это сказал сам, что нужны тесты на лояльность людей, которые прибывают сюда, начиная с 12-летнего возраста. Не надо пускать всех подряд. Мы создаем мину замедленного действия. Потому что если к нам прибывают какие-то недовольные своей жизнью, родители, они точно так же делают недовольными своих детей. Особенно если у них вот эти вот левые настроения, что им все должны, что Америка, это, понимаете, это беда всего мира, что она обогатилась, она разрушила всех остальных и так далее, что она всем теперь должна по гроб жизни. Америка не должна никому ничего. Единственное, с кем, возможно, в Америке надо договариваться и, возможно, там какие-то разговоры о компенсациях, это американские индейцы, которых, допустим, где-то там было целый ряд каких-то случаев, их обидели, согнали там земель, были приняты решения суда их не трогать, суд, исполнительная власть не послушала, как при Эндрю Джексоне, и так далее, и тому подобное. Вот за это, возможно, нужны какие-то компенсации. Все остальные группы в этой стране компенсированы быть не должны. И то эти компенсации должны быть строго, как говорится, на лимитированном базисе. А не всем подряд и просто за цвет твоих глаз. А мы идем вот именно к тому, что, понимаете, какие-то совершенно ненормальные, понимаете, у нее, у этой Хонг bipolar disease, у нее mental breakdown, у нее она наблюдается у психиатра, она, у нее self-mutilation, у нее lithium overdose. Это вот, вот этот человек идет в губернаторы с bipolar disease за всеми делами, господа. Ну, слушайте, что, кто будет следующий? Официальный шизофреник? Немедленно нужно возобновить действие вот этого антикоммунистического акта. Немедленно. Популярные телеведущие, радиоведущие, различные левые оппоненты и так далее, которые и так далее, значит, их надо вызывать на слушание. Эти слушания должны транслироваться, им должны задаваться вопросы. Каким-то образом их взгляды соответствуют взглядам Соединенных Штатов. Это свобода слова, свобода слова, но задать вопросы мы тоже имеем право. Вот начнем с этого. Вот эта Франческа Хонг, она из от корейских иммигрантов. Родилась она в Висконсине в 88 году. 37 лет, понимаете, она уже, понимаете, заражена вот этим вот коммунизмом, социализмом и так далее. Но она сумасшедшая. Она работала бартендером. В 18 лет ей поставили bipolar disorder. Ну, с чем мы имеем дело? Ой, боже мой. Еще раз, 718-303-90-90. Европа, знаете, я не хочу смеяться над Европой. В Европе в ближайшее время все будет очень плохо. Почему? Потому что там падает уровень жизни, там падает производство, там падает множество чего. Поэтому я так понимаю, что на этом фоне Америка будет смотреться очень даже привлекательно. Но я не желаю этого никому. Потому что, знаете, я не желаю, чтобы у кого-то случилось плохое. Они сами себя ведут к этому, но я им могу только посочувствовать. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Меня слышно? Да, я, во-первых, хотел бы всех успокоить всю радиостанцию и сказать, что Мамдани еврей. Я видел видео, где он сидит с раввинами, они все радуются и
2: это смеются. Это из-за этого, из-за этого.
0: Нет, просто решили, вы, что он еврей. Ну, подождите. Ну, да, и он говорит, у него мага, хорошая новость.
2: Тогда вам надо лечиться. Если какой-то сидит Мамдани с евреями, смеются, даже вместе водку пьют, закусывают и так далее, и он даже одел кипу на себя, и так далее, это не значит, что он еврей. Неужели непонятно? Это простейшая истина. Я вам очень сочувствую. Если я зашел, извините, зайду в какую-то мечеть и сяду послушать, что там происходит, мне что, надо записать в мусульмане? Нет. Я просто зашел послушать. Я вам очень сочувствую. Можете не набирать, я вас брать больше не буду. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Ну вот были же хорошие времена. В начале прошлого века собрали всех коммуняков сюда, посадили на пароход и всех отправили туда, откуда они приехали. А позже потом появились времена, вы меня поправьте, Макартизма, по-моему, когда коммунисты вылавливали на всех, везде их вылавливали, высадили и наказывали. Пора, наверное, вот что-то, как вы правильно сказали.
2: Я думаю, что надо это делать опять.
3: Кто-то этим заниматься уже начал сейчас серьезно. Понимаете, потому что... А вот насчет Ирана, как бы с войной. Вот я все думаю, значит, живую силу мы терять не хотим. Мы не хотим, чтобы наши солдаты там гибли. Может быть, мне самому не нравится свое предложение, но я вам скажу, вот послезавтра 6 августа, может быть, какой-то японский вариант, где-то что-то один раз ударит, чтобы им хватило надолго. Понимаете, вот как
2: понимаю, это, ну, вы смотрите? Знаете, я слышал эти предложения, что типа давайте сбросим на Иран атомную бомбу какую-то маленького там размера, чтобы они раз и навсегда поняли. Ну, во-первых, режим это не свергнет. Это даже укрепит режим. Во-вторых, это послужит То есть, с одной стороны, это создаст, конечно, дополнительный страх в сопредельных странах. С другой стороны, я практически уверен, что они бросятся создавать свое ядерное оружие, потому что, понимаете, получается так, что если у тебя есть ядерное оружие, то ты можешь не бояться того, что происходит. Потому что на тебя Америка не нападет. Вот как мы видим с Северной Кореей. Он не имеет ядерное оружие, на них Америка не нападает. Ничего не делает, ничего решить не может. И наоборот, когда у тебя ядерного оружия нет, то Америка может тебя прилететь и разбомбить. Поэтому я думаю, что мы неправильный, понимаете, пошлем месседж со всем этим делом. Я думаю, что нам нужно совершенно четко завестись на то, что режим в Иране должен быть разрушен. Потому что без этого разрушения режима мы не можем с ними договориться. Вот, понимаете, вы смотрите, что публикует Иран на сегодняшний день по поводу того, что делает с островами. Они Трампа считают за идиота. В прямом смысле этого слова. Они говорят, что Трамп дурак. У них есть одна часть, как говорится, правительство, которое выдает, что вот мы типа с Америкой разговариваем. Другая часть тут же говорит, что они с Америкой никогда в жизни договариваться не будут, что Америка, понимаете, должна быть уничтожена. Значит, что тогда мы сами себя, как говорится, загоняем в угол вот с этим? С какой частью Ирана мы договариваемся? Если они при этом говорят, что мы должны быть уничтожены. Никакого варианта здесь нет. Понимаете? Никакого. Мы должны уничтожить этот режим. Вот это я знаю точно. Пока этот режим будет существовать, все эти разговоры и Трампа будут все время ставить в идиотское положение, в котором вот он очередной раз, отменив свои вот эти вот налеты, которые он собирался сделать, поставил. Ну вот что Иран пишет, пожалуйста, вот я, как говорится, сгрузил. Значит, человек из Ирана, Бакхей, это, что Ливан должен быть, значит, тоже в состоянии прекращение огня, это не опция, это обязательно. Пакистан сказал, что США объявило, что он останавливает войну на всех фронтах, а Израиль продолжает бомбить Ливан. Значит, иранская позиция таким образом, что это не Израиль разламывает вот эту сделку, а Америка. Потому что Америка обещала прекратить всю войну, и Америка не может сделать, так не может остановить Израиль. То есть они пытаются таким образом переложить вину на Трампа. То есть весь вот этот вот, вся история, что происходит с этими переговорами, для левой части этого света, и в том числе наших сумасшедших здесь внутри, они уже написали. Вы понимаете? Есть несколько вариантов, понимаете, объясняют того, что, понимаете, что Трамп слушает Вэнса, Вэнс слушает Такера Карлсона и остальную вот эту тусовку вот этих вот сумасшедших мага, которые справа, которые говорят, что типа мы должны остановить войну и так далее и тому подобное. Видите? Об этом вот пишет вот такой вот, как Марк Тисон. Вот он написал статью на эту тему, понимаете, и так далее, что точно совершенно существует два мнения, что есть, как говорится, мнение, как называют ястребы, это типа Рубио, это Бессент, министр финансов, это Хексет, министр обороны, это директор ЦРУ, который обладает сведениями, который обладает мозгами, очень большое количество американского истеблишмента, и так далее, которые говорят, что ребята, слушайте, вы уже попробовали раз 10. С Ираном попытаться что-то договориться. Понимаете, если вы будете продолжать вот так вот останавливать, вначале вы им обещаете что-то страшное, а потом это останавливаете, и Иран продолжает вас водить за нос, то Иран доказывает всему миру, что президент США осел, которого они могут вообще не слушать. И вообще не воспринимают, понимаете, серьезно. Потому что этот президент, понимаете, чуть что, они ему показывают там чуть-чуть какое-то послабление, и все, и Трамп на это покупается. Вы поймите, мне абсолютно все равно, что они думают по поводу Трампа, как они его воспринимают, смеются над ним или плачут на ним. Это дело не в этом. Дело в том, что за всей этой вот катавасией с Ираном наблюдают Китай или русские. Значит, они понимают, что Трамп, грубо говоря, они уже в этом уверены, в этом нет сомнений никаких, чтобы вы мне не сказали на эту тему, что у Трампа никакого плана по Ирану нет. Он не может заканчивать эту войну вот теми силами, которые вот он сейчас на это поставил. То есть он должен эту войну для ее окончания очень серьезно расширить. Очень, как говорится, углубить. Тогда она станет выигрышной. Без этого выигрыша, без этого углубления война такая невозможна. Значит, должны они говорить о том, что они создают большой какой-то серьезный плацдарм, они туда свозят оружие для того, чтобы было наземное вторжение. Без этого это выиграть нельзя. Если Трамп продолжает переговоры, значит, он доказывает фактически, что он войну не выиграть не может. И он поэтому пытается закошмарить Иран какими-то обещаниями судного дня там какого-то, понимаете, апокалипсиса, чтобы Иран на это согласился. Иран на это не согласится. Иран будет водить Трампа за нос. Как он его водит, вот последние вот эти вот, я не знаю, месяцы. И никаких реальных вариантов здесь нет. Либо Трамп, как говорится, докажет свою силу, либо он докажет, что он дурак. Все. То есть свою слабость. И повторяю, это не, мне плевать, что думают по этому поводу в Иране. Самое главное, что по этому поводу думают в Китае. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Я полностью с вами согласен насчет того, что с Ираном договариваться бесполезно. Я полностью с вами согласен, что надо углубить эту войну и заканчивать с Ираном. Я полностью с вами согласен, что надо поменять режим. Единственное, с чем я не согласен, что наземную операцию. На наземную операцию надо большое количество наших военных и

0: пустые тоннели, электростанции, все. Что по мне было ничего живого.
1: С этого можно попробовать начать хотя бы. Если не получится, тогда будет план уже с наземным вторжением.
0: Да, но вы понимаете, он это все время обещает. Президент, за которого я голосовал и которому я верил. Но он это не выполняет. Он потом бэкап. Вот сейчас он опять отменил. Будет ужасная эта самая бомбардировка. Такой никогда не было. И который раз, мы уже, наверное, 50 раз это слышали. А потом раз, это все отменяется на следующий
1: как
0: день.
1: Как вас зовут, прошу прощения? Как вас зовут?
0: Игорь. Вы же меня знаете, Александр. Игорь. Да.
1: Игорь, да, я просто не узнал вас. Знаете, я с вами согласен, Игорь, что вот эту вот, как говорится, комедию, которую Трамп разыгрывает, что идут какие-то сногсшибательные переговоры, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас дадут прям невероятные результаты, мы все прямо, понимаете, на цирлах тут стоим и ждем, а потом тот же Трамп выдает вот в Твиттере, после того, как они его обманули, иранцы, он говорит, боже мой, это дуплишес, то есть, знаете, это врущие люди. Им нельзя доверять. Сколько раз
0: он
1: должен убеждаться в этом?
0: А ему можно доверять, сколько он обещает? Я прошу прощения.
1: Нет, ему тоже нельзя. Я ему тоже не доверяю.
0: Уже каждую минуту. Да, уже каждую минуту он говорит. И все, над ним же смеются. Мало того, не дается сейчас Трамп Израилю участвовать в этом. Подключил бы Израиль. Израиль бы там бы вдвоем, бы они бы просто превратили бы все в пепел. И все.
1: Да все это понятно. Спасибо за ваш звонок, Игорь. Понимаете, самое главное заключение, я еще раз повторяю, мне абсолютно все равно, как кто-то его называет, или смеется, или плачет по этому поводу другое. Они в Китае понимают такую вещь, что если его прижать в угол, то он начинает истерить, писать какие-то идиотские месседжи в Твиттере, обещать какие-то там, понимаете, чудеса, говорить о том, что кто-то, например, он сказал, что в Израиле жутко довольны вот этим миром с палестинцами, которым он предлагает. В Израиле не просто недовольны, они вообще даже обсуждать пока это серьезно не хотят, что Трамп им предлагает. То есть, понимаете, Трамп существует в какой-то своей альтернативной реальности. Ну, то есть, когда это касается каких-то мелких вопросов, это уже никого не волнует. Но когда это выходит на уровень безопасности страны, то это уже становится, ну, как бы бременем. Это становится бременем для всех нас. Потому что все мы жители страны, мы все, как говорится, косвенно, но страдаем от этого. Если президента США не воспринимают серьезно, мы на этом проигрываем, вы понимаете? А он именно сделал уже все, чтобы его серьезно не воспринимали. Пока он не проведет вот это то страшное, что он обещает, его не воспринимать серьезно не будут. Невозможно, нельзя бесконечно обещать и не делать. Вы можете, я могу. Он нет, не может, потому что он президент Соединенных Штатов. Так, перерыв и продолжим.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 3.

0: 32 наград за высший вердикт settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и...
8: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: В Нью-Йорке 3:00 дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые получили соединение серебра с редкой пространственной структурой, которые продемонстрировали высокую активность против туберкулеза. Новая форма металла разрушает клеточные мембраны устойчивых штаммов, эффективнее ряда традиционных антибиотиков первой линии. Клиницисты начали применение полностью персонализированных препаратов на основе CRISPR, индивидуально отредактированные под геном конкретного пациента терапевтические конструкции позволили существенно снизить лекарственную нагрузку у детей с тяжелыми редкими наследственными патологиями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
9: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
13: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
24: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
25: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. 718-303-90-90 наш телефон. И мы обсуждаем все более нарастающий вот этот хор голосов с левой стороны. Я поставлю несколько видео вот об этой вот, что говорит это вот это Хонг, который хочет быть губернатором в Висконсине. Я поставлю вот этот вот палестинский парад с местными полезными идиотами в Милане, который напоминает парад без каких-то сумасшедших. Они пляшут, они поют и так далее. То есть, это не политика, это какая-то пантомима, натурально. Причем я за пантомимы, господа. Я не против парадов. Ну просто, что это вообще такое? Вот об этом ведется речь. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Александр, добрый день, как дела?
2: Добрый день, да, спасибо. Как у вас?
3: Ну, у меня замечательно, слушаю вас. И то, что я вижу, то, что я слышу. Давайте на честную, по-честному будем говорить. Можно с вами по-честному говорить?
2: Да, давайте.
3: Без никаких, без никаких artificials or preservatives. Окей?
2: Да.
3: Они победили. Почему? О том, что вы, я, многие слушатели говорят и говорили последний год-два, но республиканцы, они или глухие, или они слепые, или им просто до одного места, если вы понимаете. Значит, демократы победили, побеждают и будут побеждать, потому что они злые собаки, они работяги. Они проплаченные, у них есть деньги на это, у них есть все на это, извините, это я на улице. У них все для этого есть. И ими действуют умные люди, которые играют в эту игру как гроссмейстеры. Что у нас в стране, что в Европе. Вы согласны или нет?
2: И то, что они играют очень сильно, у меня нет сомнений. Выиграют ли они, я не знаю.
3: Они уже выигрывают на наших глазах, Александр.
2: Последнее, я вам вот скажу такую вещь, Игорь. Вот сейчас вот, например, пришли сведения, что, например, республиканцы обгоняют в два раза по количеству собранных денег. Например, в том же Висконсине, где вот этот сумасшедший идет, то есть там огромное количество людей сбросилось.
3: Но деньги же это не все. Но это деньги, они собрали несчастных, которые хотят побыстрее сесть на социальные программы и не работать. И это их не голоса, и вы сами это знаете.
2: Ну конечно, разумеется.
3: Это все. Вот и все, было, и поэтому они выигрывали. Поэтому они выиграли у нас в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Бостоне, в Чикаго, куда дальше идти? Окей, они выигрывают везде, на наши глаза. Есть и Ал-Саид, я даже не знаю, кто это и что это. Окей?
2: Это в Мичигане. 95...
3: Я знаю, я образно говорю. 95% за него проголосовали. 95%, вообще понимаете?
2: Он врач, он академик, он не представляет из себя радикала. Оттуда вот он сказал на днях, что евреи — это свет всего мира. Понимаете,
3: они Это он пыль в глаза кинул.
2: Но они умеют это делать, вы понимаете?
3: То, что говорил этот Мандани, а теперь то, что он говорил, и то, что он делает, это день и ночь. Вот и все. Он делает с реалстейтом то, что мы говорили до этого. Я понимаю, радиослушатели. Всего хорошего.
2: Всего доброго. Звоните еще. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, здравствуйте, меня зовут Алик. Я должен вам сказать, что те люди, которые говорят, что демократы выигрывают везде, мне кажется, что им кажется это, потому что они живут в Нью-Йорке. Дело в том, что демократы выигрывают там, где большое количество избирателей получают просто сидят на государственных программах. В Нью-Йорке сейчас это 51%. Я не знаю цифр по Чикаго, но
2: 51% населения сидит на программ, на соцпрограмме в Нью-Йорке.
4: Не просто население, а voters, избиратели.
2: А, о май гад. Я даже не знал такой цифры.
4: Так вот, в этих больших городах, конечно, безусловно, демократы имеют огромное преимущество. Потому что, ну, тут даже объяснять нечего.
2: Не, ну это понятно.
4: Слава богу, есть другая Америка. И то, что происходит в Нью-Йорке, это кошмар. Точно так же, как в Чикаго или в Лос-Анджелесе. Большие города. Калифорния, в штате Нью-Йорк. Но это еще не вся Америка. Вот это все, что я хотел сказать.
2: Как раз вы меня опередили, я как раз вот только что Игорь звонил. Я хотел ему сказать, что в принципе демократы и вот эта вся эта зараза, она не выходит за рамки больших городов, понимаете? Меня начало напрягать то, что они сейчас штурмуют различные местные, вот эти вот, допустим, ассамблеи, что они штурмуют кресло губернатора, вот это плохо. А то, что они остались, это что, Бостон был республиканский город? Нет. Или что, Нью-Йорк был республиканский город? Тоже нет. Поэтому, но они распространяются, понимаете, они именно распространяются на уровне губернаторов. Вот появилось вот это все. Этого раньше не было. Вот это Хонд, который идет в Висконсине и так далее. Да.
4: Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Я просто хочу... Во-первых, не хочу занимать много времени. Люди, я думаю, другие звонят. Но должен сказать, что, конечно, они предпринимают попытки везде. Потому что они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке. И, когда я говорю «они», я имею в виду демократов-социалистов. И это уже не социалисты, это уже коммунисты скорее. И, конечно, они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке, победой Мамдани. И, безусловно, они пытаются везде. Но, слава богу, Америка, во всяком случае, пока еще, я не знаю, знаете, трудно предугадывать вообще то, что произойдет в политике в ближайшие несколько лет. Невозможно предугадать. Так вот, на мой взгляд, мы просто все-таки... нормальные люди и республиканцы, и демократы, которые имеют common sense, здравый смысл, мне кажется, должны питаться оптимизмом из других частей Соединенных Штатов Америки. И да, они напирают. Вы знаете, всегда же в истории человечества всегда бывают моменты, когда людям кажется, что destroyers побеждают, а builders проигрывают. Такое было уже не один раз в истории человечества. Сейчас такое тоже происходит, но гораздо больше это visible, конечно, и переживают за это люди, которые живут в таких городах, как Нью-Йорк. Им кажется, что вообще почва уходит из-под ног. Это, конечно, не совсем так, мягко говоря. Америка большая, и, слава богу, я не думаю, что республиканцы проиграют Сенат. Возможно, республиканцы могут проиграть Конгресс, но они не должны проиграть Сенат.
2: Палату представителей. Не Конгресс, Палату представителей.
4: Да. Угу. Палату представителей, но да. Сенат, верхнюю палату, не думаю, что республиканцы проиграют. И это дает, конечно, какой-то оптимизм. Я думаю, я к этому призываю людей, которые живут в городе, в нашем городе. Они, конечно, очень переживают, и они смотрят на то, что происходит. Им кажется, что, как я говорю, destroyers побеждают. Но их победа в Нью-Йорке, она не означает... Их политическая победа в Нью-Йорке не означает победу в обществе, потому что в Нью-Йорке... Очень многое определяется даже больше, чем политические лидеры. Лидеры на Уолл-стрит определяют Нью-Йорк и нью-йоркское состояние, так сказать, города гораздо больше, чем политики, гораздо больше, чем мэр.
2: Я бы сказал. Спасибо.
4: С оптимизмом, спасибо. Возможно.
2: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло.
2: Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, чтобы наши дети нашли быстро работу после колледжа, эти колледжи надо привязать к компаниям. Именно по именно востребованности этих компаний детей направлять вот на эти, чтобы они нашли там работу себе. Действительно, вы правильно сказали, что они не могут себе найти работу после окончания колледжа. Вот медицинские учреждения, фармацевтические учреждения. Надо, чтобы у детей была практика. Без практики учеба ничего не дает. Понимаете, поэтому их обязательно надо привязать к компаниям. У нас очень много компаний, 500 компаний. А в отношении Ирана надо массированные удары с Израилем вместе на нефтяные сооружения, на эти электростанции. Так, чтобы, знаете, буквально каждый день надо вот массировать их этими бомбами, чтобы они... И потом некоторые арабские страны, которые действительно привязаны к этому Амурскому проливу, их тоже надо как-то привлечь. Некоторые западные тоже, которые тоже через Амурский пролив
2: хорошо,
0: проходят.
2: Вот они... Ну, окей, Эстер, я понял. Спасибо. Понимаете, когда мы говорим привлечь, западные страны в Европе явно участвовать не хотят. Они находятся в состоянии, ну, полнейшего развала на данную тему. Там даже уже говорить, по-моему, не о чем и не с кем. Арабские страны, они, я думаю, боятся. Почему они боятся? Все очень просто, потому что Трамп показывает, что на него нельзя положиться. Трамп раз за разом подставляет Израиль, понимаете, не спрашивает его мнения. Вот, в частности, очередной раз. Скажите, вот если вы находитесь в арабских странах, вы видите подобное, вы будете полагаться на такого Трампа? Я бы не делал этого. Я бы не делал, потому что Трамп, понимаете, сегодня вам обещает, как говорится, завтра взять Тегеран, а завтра с Тегераном договаривается. Вы хотите иметь дело с таким союзником? Это не союзник. Это слишком мягкий союзник. Как говорится, болтливый союзник. С Бушем могли договариваться, со старшим Бушем могли. Потому что они знали, что они не развернутся, начнут подобное. Даже с Обамой, скорее всего, они могли бы договариваться, если бы он бы вел бы нечто подобное. Трамп себя показывает ненадежным союзником. Хотите есть пример из истории? В 2019 году Трамп, первое президентство, курды, которые фактически полностью уничтожили ИГИЛ, не мы в Америке, не русские, курды уничтожили наземными операциями ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Мы только помогали им тем, что мы бомбили по их же наводкам. И что сделали с курдами, когда их жутко испугались турки, что курды победят? Турки, которые поддерживали и закрывали глаза на вооружение, все вооружение ИГИЛа, что из Турции. И то, что Турция сейчас поддерживает все остальные вот эти вот террористические группировки в той же самой Сирии. Что Аль-Кейда намного лучше, чем ИГИЛ? Никогда в жизни не поверю в это. И вот они поддерживают это правительство, которое пришло из Аль-Кейды фактически. И вот Турция начала наступать на курдов вместо того, чтобы дать по мозгам Турции. Мы взяли и предали курдов. И курды вот сейчас, когда мы пытаемся их соблазнить, ребятки, а вы не хотите войти в Иран и там, как говорится, помочь, что называется, делаем и словом, они говорят, с кем входить? С вами? С Трампом? Это тот самый Трамп, который нас уже кинул несколько раз, да пошли его подальше. Нам все тут и так спокойно пока более-менее, зачем нам рисковать чем-то? Ради чего? Ради Трампа? Ради того, чтобы он потом бросился опять с ними договариваться? С ними не надо договариваться. Их надо перебить до этого человека, их надо бомбить до бесконечности. Пусть это займет год. Вот что надо делать. А мы пытаемся с ними договариваться. Да глупость полная. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день, Александр, это Лев. Вот все люди говорят, бомбить. Мы это уже делаем, и ничего не получается. А вот мой друг сказал военный,
2: Мы не то, что бомбим, что надо бомбить.
5: Я правильно.
2: И не так широко, как надо.
5: Александр, пожалуйста, выслушайте. У меня друг есть, он прослужил 30 лет на Северном фронте.
2: Вы исчезли куда-то. Лев. Я вас перестал слышать. Так или иначе, на сегодняшний день то, что делает Трамп, то, что он бомбит, уничтожает цели, это все замечательно. Но значит, этого недостаточно. Значит, цели уничтожаются без гражданской инфраструктуры. Все, нам мы должны начать это расширять намного более широко, глубоко, чтобы больнее было. Пока мы это не сделаем, мы будем все время проигрывать. Нам все время будут... И мы... Главное, не надо все время обещать, завтра я с вами сделаю что-то страшное, если сегодня вы срочно не позвоните мне, не захотите поцеловать меня в задницу. Это глупость, которую мы делаем. Нельзя так и вести разговоры. Добрый день, вы в эфире. Лев, я вас слушаю. Надо перестать это делать. Обещать, потом не делать. Или наоборот, обещать, ждать до какого-то момента, потом позвонить. Нету никакого, не может быть никакой дил с Ираном. Вот уже люди даже совершенно, вот понимаете, люди, пишущие вообще о социалистах, вообще о безумцах, даже не конкретно об иранцах, не о фундаменталистах, так далее, просто о безумцах. Они говорят, что, ребята, нельзя договариваться с безумцами. Вот только что статью я вам прочел. Любыми по виду безумцами. Будь то религиозные сумасшедшие из Ирана, будь то коммунисты из Кубы, или будь то, извините, сумасшедшие из Северной Кореи. С ними нельзя договориться, они вас кинут. Ну, они вам пообещают что-то такое, будут вам строить глазки, и сделают по-другому. Нельзя. К сожалению, это закон вот этого жанра, с которыми мы сталкиваемся. Социалисты, извини меня, что они выполняют свои обещания? Каким образом возможен социализм? Если только взять и разорить богатое население, забрать все, что у них есть, и пустить на нужды всего остального общества. Если взять, заставить, еще посадить там, я не знаю, какое-то огромное количество населения в тюрьмы, для того, чтобы они бесплатно работали. И, наконец, оставшуюся часть населения зажать цензурой, как говорится, и какими-то угрозами и так далее, чтобы они не возмущались. Вот тогда социализм начинает работать. Что вы думаете-то? Вот так оно работает. Вот тогда социализм работает. В нормальном понимании социализм работать долго не может. У нас в стране действует официальная пятая колонна, которая ведут к коммунизму. Никакому социализму, понимаете, и никакого шведского варианта социализма у нас невозможно. Он в Швеции проработал, и то недолго. Они могли его выдержать где-то 20 лет максимум, после чего он начал разваливаться в той же самой Швеции. И они ушли от него. И Швеция, извините, это всего 9 миллионов населения национальная страна. И то сейчас, посмотрите, они запустили слишком много, большое количество вот этих сумасшедших мусульман, и Швеция разваливается изнутри. Сколько нужно мозгов, чтобы понять столь простые вещи? Ну, вот. В чем это же выражается в каком-то полной глупости, понимаете, что появляется, например, вот я видел видео, появляется, значит, в каком-то городке в Америке, где-то, по-моему, это речь идет о Пенсильвании, где-то поселяется сосед-мусульманин, понимаете, какой-то религиозный человек и так далее. И вроде все нормально и так далее. Но он тут же начинает качать права, что, понимаете, что он не хочет, чтобы мимо его дома ходили с собаками. И что это харам, что это неправильно, что это то, третье, десятое и так далее. Потом он начинает ругаться из-за того, что не хотят требуют, чтобы он, как говорится, перестал приставать к своим соседям, которые купаются в бассейне, играют какую-то музыку. Потом начинается следующее, что он начинает сражаться с каким-то евреем чьи-то на блоке. Ну что, у еврея висит израильский флаг и американский флаг. Его это начинает раздражать. Видите, то есть появился один человек. Он абсолютное меньшинство. Но он уже заявляет о своих правах, вы мне должны то, вы должны это, вы так, вы сяк, понимаете, я главнее, вы меньше и так далее и тому подобное. Вот так оно работает. Вот эти все демократические социалисты, это малюсенькая, в принципе, часть американского общества. Но они громкие, они решительные, они очень с энтузиазмом. Они захватывают большие города. Ну, в принципе, действительно, вот тут вот говорили, и я хотел как раз поправиться, что, в принципе, что нового, что Балтимор будет левым, или, допустим, что Филадельфия была, она что, была правой когда-то? Да нет, Филадельфия всегда была левая. Всегда была помойкой левой. Она останется этой помойкой. Меня волнует то, что они пошли дальше, они пытаются штурмовать ассамблеи штатов. Они пытаются взять губернаторов. Почему? Потому что вот Алик правильно здесь звонил, он сказал, что Мамдани оказывается успешным. Я, кстати, вам говорил об этом то же самое здесь. Пример Мамдани очень успешен, если начать предлагать людям, у которых действительно проблемы. Мы знаем, что у людей есть проблемы с выплатой ренты, заплатить за продукты, за одно, за другое, третье. И он им говорит, я вам дам, как говорится, заморожу рент на там 2 года. Или сделаю бессрочный рент, чтобы нельзя было его повышать больше. Или сделаю бесплатные магазины. Или сделаю там какой-то автобус бесплатный. И одно, и другое, третье. Вот эти все обещают. Что вы думаете, они не купятся на это? Купятся. Купятся. Начни раздавать по одной бесплатной курице, и у вас выстроится огромная очередь желающих проголосовать за такого, как Мамдани. Поэтому Мамдани пошел в серию по стране. Плюс у нас есть, ну, понимаете, демократы не могут отделаться от своих вот этих вот сумасшедших. Они не могут это сделать. Почему? Потому что тогда у них рухнет вся их поддержка, вся их партия. Ну, в общем, что могу сказать? Надо продолжать сражаться, надо продолжать обучение, нужно продолжать, конечно же, профессионально рассказывать людям, как говорится, что, кто, откуда и как. Вести пропаганду, вести образование, просвещение. Вот это мы должны делать. Потому что без этого, конечно, все это рухнет. Ну вот сегодня, ну не сегодня, это 25 июля произошло. То есть надо дать все-таки дань памяти, что умер последний ветеран Второй мировой войны, который был в военно-морских силах США. Его звали Джозеф Вильямс. Ему было 106 лет. Он умер 25 июля 26 года. Это был последний ветеран, кто воевал в американском флоте во время Второй мировой войны. И вот я вам скажу, что это, конечно, ну, больно видеть, что уходят эти люди, что их все меньше, и что, к сожалению, вот уроки той войны, которые были сделаны, они точно так же уходят с ними. Ведь вот то, что мы наблюдаем, это уроки той войны забыты. И с евреями, и вообще в мире, и вообще как таковые. И что было после этой войны, с этой коммунизм, все забыто, понимаете? А мы напомнить не знаем как. Понимаете, поэтому вот есть то, что есть. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи идентифицировали специфический протеин, предотвращающий повреждение нейронных связей при прогрессировании болезни Альцгеймера. Параллельно удалось экспериментально восстановить глубокие фазы сна у пациентов без необходимости немедленного механического удаления амилоидных бляшек. Биологи разработали ферментный комплекс, способный точечно расщеплять накопленные белковые сшивки и поврежденные фрагменты матрикса в стареющих тканях. В доклинических испытаниях подход ускорил регенерацию мышечных волокон и улучшил эластичность сосудов.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Я Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Администрация президента Трампа, с одной стороны, демонстрирует готовность к возобновлению военных действий против Ирана, с другой стороны, говорит о том, что дело идет к соглашению между Соединенными Штатами и Ираном. Системы водоснабжения как минимум 7 американских штатов подверглись кибератакам. За атаками могут стоять Иран или связанные с ним хакерские группы. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани допустил возможность выплат репараций чернокожим жителям Нью-Йорка за участие города в институте рабства. Однако эта попытка выглядит исторически несостоятельной и может создать серьезные юридические проблемы. Ну и мэр Нью-Йорка Захран Мамдани пообещал, что принадлежащие городу продуктовые магазины будут продавать по ценам, которые гарантированно будут на 30% ниже, чем в расположенных поблизости частных магазинах. Есть статья очень любопытная, мы об этом поговорим. Такое уже было в Чикаго совсем недавно. 7 магазинов таких в Чикаго закрылись. Владелец пивоварни в Висконсине, обещавший бесплатное пиво после смерти Трампа, заявил, что его разрешение на продажу алкоголя аннулировано. 1 августа запущен платный сервис Truth API, который позволяет быстрее получать публикации из наиболее влиятельных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента Дональда Трампа. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Администрация президента Трампа демонстрирует готовность к возобновлению военных действий против Ирана. На официальной странице Белого дома в Facebook опубликовано видео встречи Трампа с военнослужащими, сопровождается надписью «Господи, благослови наших солдат». Как сообщают СМИ, президент как никогда готов отдать приказ об ударе по Ирану. Цитирую, напряженность достигла пика, ситуация на грани взрыва, однако окончательное решение еще не принято. Неясно, привлечет ли он к операции Израиль и на каком этапе. По словам журналистов, американский лидер пришел к убеждению, что иранцы просто тянут время. Он в ярости и полон разочарования. На повестке дня удар по энергетической инфраструктуре, который подорвет стабильность режима. Однако это повлечет за собой ответный иранский удар. Согласно сообщениям СМИ, Цахаль приведен в состояние повышенной боевой готовности на случай, если израильской армии предстоит принять участие в атаке. При этом израильское руководство полагает, даже если Цахаль не присоединится к компании, Иран начнет наносить по Израилю удары. В то же время комментаторы напоминают, подобная система ведения переговоров, создание максимального давления на вторую сторону характерна для американского президента. Его воинственные заявления еще не означают, что удар неизбежен. Отдают в этом отчеты иранцы. И, к слову, в воскресенье Трамп сказал о том, что он отменяет военную подготовку операции, поскольку вполне вероятно, все идет к тому, что будет рассматриваться соглашение с иранцами. Но опять-таки в который раз он уже об этом заявляет. Система водоснабжения как минимум 7 американских штатов подверглись кибератакам, сообщает Нью-Йорк Таймс. В Миннесоте злоумышленники получили несанкционированный доступ к оборудованию более чем 30 коммунальных предприятий. О похожих инцидентах сообщили также власти Мичигана и Джорджии. Атаки были направлены на программируемые контроллеры, используемые для дистанционного наблюдения и управления оборудованием. В отдельных случаях операторы потеряли доступ к системам и были вынуждены перейти на ручное управление. Признаков того, что питьевая вода стала опасной, не обнаружено, перебоев в водоснабжении также не зафиксировано. По предварительным результатам расследования, за атаками могут стоять Иран или связанные с ним хакерские группы. Американские чиновники подчеркивают, что расследование еще не завершено. ФБР, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры и другие федеральные ведомства предупредили предприятия водоснабжения по всей стране об угрозе новых атак и рекомендовали отключить управляющее оборудование от прямого доступа к интернету. При этом президент Дональд Трамп возложил ответственность за кибератаку, которая на этой неделе затронула более 30 систем водоснабжения, на власти Миннесоты, несмотря на то, что федеральные чиновники подозревают причастности Иран. Трамп заявил: «Я виню в этом Миннесоту, потому что там работают крайне некомпетентные люди». Об этом он сказал на встрече с членами своего кабинета президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Дальше цитата: «Я бы обвинил Миннесоту и губернатора».
1: коррумпированного губернатора Миннесоты. У Ирана есть проблемы поважнее, чем беспокоиться о Миннесоте. Конец цитаты. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны. В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне, сказал Рубио. Однако успех этого процесса не гарантирован, отметил он. Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, и пока нам не удастся немного сблизить эти красные линии, мы не достигнем желаемого результата, заявил госсекретарь США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани допустил возможность денежных выплат чернокожим жителям Нью-Йорка в качестве компенсации за участие города в институте рабства. Мы об этом говорили на прошлой неделе, речь идет о репарациях. Однако попытка представить потомков иммигрантов как исторических виновников, а миллионы чернокожих жителей Нью-Йорка как жертв, выглядит исторически несостоятельной и может создать серьезные юридические проблемы. Когда Мамдани спросили, поддержал бы он денежные репарации для людей, пострадавших от последствий рабства, если такие меры порекомендует Комиссия Нью-Йорка по вопросам расового равенства. Мамдани ответил, что Нью-Йорк был, как он сказал, в значительной степени причастен к этой системе, что он с нетерпением ждет выводов комиссии, которые назвал чрезвычайно важными. Ну, для вот таких прогрессивных, как они себя называют, политиков, уже стала своего рода традицией создавать комиссии, занимающиеся переосмыслением расовой истории. Такие комиссии обычно предлагают меры поддержки для чернокожего населения, рассматриваемого как жертва системного расизма, часто в виде денежных выплат или жилищных субсидий. Калифорния, напомню, первой среди штатов создала официальную комиссию по репарациям. Она выпустила 500-страничный доклад, в котором обвинила штат в системном расизме, ссылаясь на различия в социально-экономических показателях между белыми и чернокожими жителями. Я напомню, что Калифорния присоединилась к Соединенным Штатам, стала штатом буквально за несколько лет до того, как при Аврааме Линкольне рабство в Соединенных Штатах было отменено. Так что в Калифорнии просто-напросто рабства не было вообще. Ну, аналогичные комиссии, как и в Калифорнии, появились в Иллинойсе, Мэриленде и штате Нью-Йорк. Однако существенных практических результатов это пока не принесло. Город Эванстон, штат Иллинойс, стал первым муниципалитетом, который действительно реализовал программу репараций. Чернокожие жители и их потомки, столкнувшиеся с дискриминацией на рынке жилья в период с 1919 по 1969 годы, могут получить по 25 тысяч долларов без ограничений на использование этих средств. В 1790 году в Нью-Йорке проживало больше всего порабощенных людей среди всех северных штатов. В 1703 году по меньшей мере одного раба содержали 42% домохозяйств штата. Это был второй по величине показатель после Чарльстона, Южная Каролина. Вероятно, столь высокие цифры были связаны с официальным невольничьим рынком, который власти Нью-Йорка открыли возле Уолл-стрит в 1711 году, о чем Мамдани, естественно, также упомянул в интервью, которое он дал по этой теме. Разумеется, Южные штаты значительно превосходили Нью-Йорк по числу рабов. В 1790 году в Нью-Йорке насчитывалось 21 324 порабощенных человека. Для сравнения, в Южной Каролине рабы составляли 43% населения, в Виргинии 39%, в Джорджии 35%, тогда как в Нью-Йорке лишь около 6%. Тем не менее, уже в 1799 году Нью-Йорк принял закон о постепенной отмене рабства в 1799 году. Согласно ему, этому закону дети, рожденные после 4 июля 1799 года от порабощенных женщин, считались юридически свободными, хотя были обязаны работать по контракту по достижении примерно 25-28 лет. Затем закон 1817 года установил окончательные даты освобождения всех рабов в штате Нью-Йорк 4 июля 1827 года. Напомню, война 1860-64 года привела к освобождению от рабства в Соединенных Штатах, а в Нью-Йорке 1827 год. То есть за 40 лет до всех этих событий, которые привели к освобождению от рабства во всех Соединенных Штатах. Позже Нью-Йорк стал важным маршрутом для беглых рабов, спасавшихся с юга, а во время гражданской войны сыграл ключевую роль, предоставив Союзу больше солдат, денег и военных материалов, чем любой другой штат. История Нью-Йорка, связанная с рабством, неоднозначна. Следует ли учитывать его последующую роль в отмене рабства, предоставлении убежища беглым рабам и поддержку Союза при определении размера репараций, которые штат якобы должен выплатить потомкам порабощенных? В 1790 году, еще до того, как один из отцов-основателей США, губернатор Моррис и другие разработали знаменитую сетку улиц Манхэттена, население Нью-Йорка составляло около 33 тысяч человек. Сегодня в мегаполисе живут более 8,5 миллиона человек. Поэтому идея перераспределить средства от беглого населения города, значительная часть которого никак не связана с рабовладельцами, от белого, простите, населения города, значительная часть которого никак не связана с рабовладельцами прошлого вообще, к чернокожим жителям, среди которых многие семьи переехали в Нью-Йорк лишь во времена Великой миграции, спасаясь от законов Джима Кроу на юге, это... Задача представляется малообоснованной. Еще больше вопросов возникнет, если городские власти введут налог для всех жителей, включая примерно треть населения, родившуюся за пределами США, как мы, дорогие телезрители, радиослушатели, с вами. Что касается получателей выплат, будут ли в программу включены чернокожие иммигранты? Более четверти чернокожих жителей агломерации Нью-Йорка родились за границей. Если вы чернокожий американец, чьи предки были рабами, но ваша семья переехала в Нью-Йорк уже после гражданской войны, имеете ли вы право на полную компенсацию? Или лишь на часть, например, в виде жилищных субсидий за последствия политики редлайнинга 1930-х годов? Прежде чем сторонники репараций в Нью-Йорке начнут рассчитывать на выплаты по примеру Эванстона, им стоит обратить внимание на продолжающие судебное разбирательство между Министерством юстиции США и городом Эванстон. Управление по гражданским правам утверждает, что денежные выплаты и жилищная помощь, предоставляемые на основании расовой принадлежности для компенсации последствий дискриминации, просто-напросто нарушают положение о равной защите закона, закрепленное в 14-й поправке к нашей Конституции. Цитирую, существуют законные способы, с помощью которых город может исправлять последствия прошлой дискриминации или направлять ресурсы наиболее уязвимым гражданам и районам, так заявила помощник генерального прокурора Хаммет Дхиллон. Однако простая раздача денег по расовому признаку, то есть черным даем, белым не даем, не является таким способом. Это дискриминация по расовому признаку, говорит Хаммет Дхиллон, в чистом виде, и она незаконна. Конец цитаты. В интервью Мамдани сказал, что история Нью-Йорка требует, естественно, он говорит об этом всегда, честного отношения. С этим трудно спорить. Однако, когда следующим летом комиссия по репарациям представит свои рекомендации, Мамдани придется объяснить, почему жители, почти не связанные с нью-йоркскими рабовладельцами прошлого, должны выплачивать компенсации жителям, чьи семьи также зачастую не имеют прямой связи с людьми, находившимися здесь, в Нью-Йорке, в рабстве. В первой части программы мы ее заканчивали идеей Мамдани выплатить репарации потомкам рабов в Нью-Йорке, которых практически нет здесь у нас в Нью-Йорке. И вот еще об одной инициативе нашего замечательного мэра. Захран Мамдани в понедельник на прошлой неделе пообещал, что принадлежащие городу продуктовые магазины будут продавать качественные свежие овощи, фрукты и другие товары первой необходимости по ценам, которые гарантированно будут на 30% ниже, чем в расположенных поблизости частных магазинов. Однако, прежде чем жители Нью-Йорка начнут подсчитывать возможную экономию, им, возможно, стоит обратить внимание на Чикаго, где аналогичный эксперимент недавно завершился полной неудачей при мэре Брэндоне Джонсоне, представляющим организацию «Демократические социалисты Америки». DSA, так же, как и Мамдани. Джонсон такой же, выходец из этой организации. В выходные дни, в конце июля, там, в Чикаго, закрылась сеть продуктовых магазинов Save a Lot, которыми управляла компания Yellow Banana. Ранее эти магазины получили $13.5 миллиона государственных субсидий на ремонт и возобновление работы. Когда Yellow Banana заключила соглашение с городскими властями, ей было обещано $26 миллионов в течение 10 лет при условии, что все 7 магазинов продолжат работу. Однако вторую половину этой суммы компания уже не получит, поскольку все магазины закрылись менее чем через 2 года после открытия. Соглашение между властями Чикаго и компанией Yellow Banana было заключено после того, как Walmart закрыл 4 своих крупных магазина на южной и западной сторонах города. Walmart сотрудничал с городскими властями, пытаясь найти способы сохранить магазины открытыми, однако в конечном итоге решил их закрыть, поскольку всего за 5 лет убытки удвоились. Сообщается, что эти 4 магазина постоянно оставались нерентабельными из-за краж и проблем с безопасностью. Так что, что же ожидает Нью-Йорк при Мамдане? Ответ на вопрос о дешевых продуктовых магазинах, что называется, ищите в Чикаго. Пивоварня в штате Висконсин, известная своими антитрамповскими публикациями в социальных сетях, включая обещание бесплатного пива в случае смерти президента Дональда Трампа. Такое обещание: мы будем вам бесплатно раздавать пиво, если Трамп будет убит. Так вот, эта пивоварня лишилась разрешения на работу в штате по решению государственных чиновников. Как сообщила газета Milwaukee Journal Sentinel, либеральный активист и владелец пивоварни Кирк Банкстад обещает бороться изо всех сил после получения письма от Департамента доходов штата, в котором сообщалось об отзыве разрешения на работу пивоварни Minocqua Brewing Company в Висконсине. Об этом говорится в информационном бюллетене, отправленном его сторонникам 26 июля. «Как вы можете себе представить, я не собираюсь просто так с этим мириться», написал Банкстад в воскресной публикации на платформе Substack. «Мы будем бороться со штатом Висконсин до последнего, им снова придется буквально вытаскивать меня из моих пивных баров, прежде чем я перестану продавать пиво жаждущим прогрессистам, которые приходят к нам в гости. Обратите внимание, он пиво продает прогрессистам». Ну вот прогрессисты, прогрессивистская партия, представители ее. Также он попросил читателей сделать пожертвование в фонд его юридической защиты, написав: «Как обычно, борьба за сохранение моего бизнеса означает, что мне приходится платить адвокатам, а это никогда не бывает дешево. Каждый раз, когда это происходит, я набираю юридических счетов на $100,000 еще до того, как мы вообще предстанем перед судьей. Если вы можете помочь внести вклад в фонд юридической защиты компании Minocqua, я был бы очень благодарен». Конец цитаты. Так сообщила Sentinel, отзыв лицензии на продажу пива вступает в силу 4 августа. У компании заведения в Мэдисоне и Minocqua. В заявлении для Fox News Digital представитель департамента доходов штата Висконсин сказал: «Отдел контроля за оборотом алкогольных напитков штата Висконсин привержен справедливому и последовательному применению правил, регулирующих продажу алкогольной продукции в Висконсине. Отдел обязан соблюдать и применять законы штата, включая обеспечение того, чтобы владельцы разрешений и лицензий соблюдали все применимые законы и нормы. Отдел принимает соответствующие меры, когда эти законы не соблюдаются». И представитель также добавил: «Мы можем подтвердить, что департамент доходов направил уведомление об отзыве разрешения пивовара для 2 объектов Minocqua Brewing Company, а также уведомление об отзыве разрешения на складирование алкогольной продукции для 1 объекта. У компании есть время до 4 августа, чтобы подать апелляцию, и она может продолжать работу в течение процесса обжалования. Если компания решит подать апелляцию, следующим шагом будет обращение к секретарю департамента доходов, который передаст дело на рассмотрение сотруднику ведомства, проводящему слушание. Этот сотрудник подготовит рекомендации относительно установления фактов и юридических выводов». Конец цитаты. По данным Sentinel, государственные регуляторы начали процедуру отзыва алкогольной лицензии Банкстадта после того, как власти в июне изъяли банки с пивом, произведенным его компанией. Регуляторы заявили, что пиво было перевезено из Иллинойса без необходимых разрешений и уплаты налогов. Газета также сообщила, что Банкстад раскритиковал предложенные меры как чрезмерную реакцию, заявив, что предполагаемые нарушения налогового законодательства не являются достаточным основанием для закрытия его бизнеса. 22 января пивоварня Minocqua Brewery Company, как сообщается, намекнула, что будет раздавать бесплатное пиво посетителям в случае убийства Трампа. Хотя его имя прямо не упоминалось, компания опубликовала в Facebook сообщение, я его цитирую: «Бесплатное пиво весь день, в день, когда он умрет». В сообщении также говорилось: «Покажите нам этот пост, когда это произойдет через несколько месяцев, и мы сдержим свое обещание». После публикации также была дополнена уточнением: «Мы имели в виду бар в Мэдисоне, потому что он открыт круглый год. Если он умрет летом, тогда это будет бар в Minocqua». В ответ на комментарий к этому посту компания также не назвала Трампа по имени, но дала понять, что речь шла об известной публичной фигуре, когда ее спросили, можно ли перенести дату акции на более ранний срок. Написала компания, ну, это зависит от вас и вашей способности вести себя как агент ЦРУ. После апрельской стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп, компания написала в Facebook, ну что ж, мы почти получили деньги бесплатного пива. Либо кто-то из собратьев или сестер по сопротивлению должен поработать над своей меткостью, продолжалась публикация, либо он снова инсценировал покушение на себя, чтобы получить положительную волну в новостях. Мы никогда этого не узнаем, в любом случае мы готовы на

0: С Digital связалась с Банкстатом для получения комментария. Он отказался напрямую отвечать по существу, но пошутил о смерти Трампа и Митча МакКоннелла, а также сделал пренебрежительные замечания в адрес самого Fox. Компания Trump Media и N Technology Group 1 августа запустила платный сервис Truth API, который позволяет банкам, инвестиционным фондам и компаниям, занимающимся автоматической биржевой торговлей, быстрее получать публикации из наиболее влиятельных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента Трампа. Стоимость подписки может достигать $100,000 в месяц. Поскольку заявления Трампа о пошлинах, военных операциях и экономической политике способны влиять на финансовые рынки, клиенты сервиса смогут проводить сделки раньше большинства инвесторов. Предполагается, что подписчики будут получать информацию по быстрому каналу на несколько секунд или минут раньше остальных пользователей. Критики предупреждают, что такой доступ может быть расценен как торговля инсайдерской информации, если сообщение президента содержит ранее необнародованные решения. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шиф попросили комиссию по ценным бумагам и биржам США проверить сервис. Trump Media утверждает, что речь идет об ускоренной доставке общедоступной информации.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
1: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
2: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты в последние месяцы увеличили количество сил и средств разведки на Кубе, пишет «Политика». По информации собеседников издания, речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также увеличении присутствия ЦРУ на острове. «Политика», в свою очередь, уточняет, что шпионы ЦРУ обычно делятся на две категории. Агенты, которые набираются из местных жителей, и офицеры, занимающиеся вербовкой. В материале говорится, что подобные меры могут свидетельствовать о том, что в Вашингтоне что-то планируют. Это, как полагают журналисты, может быть и военная операция, и попытки настроить местных жителей против властей Кубы. Как заявил один из источников, американцы могут заняться островом еще до окончания конфликта с Ираном, так как вопрос Кубы является в высшей степени приоритетным для госсекретаря Марко Рубио. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что временная договоренность об открытии Ормузского пролива может быть достигнута уже сегодня или в среду. После этих слов нефть марки Brent резко подешевела. По сведениям Financial Times, Иран и Оман обсуждают временный режим безопасного прохода торговых судов, но соглашение еще должно получить одобрение высшего руководства Ирана. Wall Street Journal пишет, что новая атака на грузовое судно показала. Говорить об окончательном открытии пролива преждевременно. Между сторонами остаются разногласия по поводу санкций, американской морской блокады, гарантий безопасности и возможных сборов с проходящих судов. Главная проблема заключается в том, что неясно, имеют ли иранские переговорщики полномочия заключить окончательную сделку. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пирс. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Вот и уже прозвучали позывные замечательного, самого лучшего Davidson Radio 620 AM. И, как всегда, мне очень приятно о том, что у меня всегда в студии приходят все новые и новые люди. И сегодня я просто хочу нашим дорогим слушателям сказать о том, что я в корне поменяла формат своей программы, и надеюсь, в будущем это будет иметь какой-то больший бенефит для людей, которые в этом нуждаются. Но прежде чем я перейду к знакомству с человеком, который сидит напротив меня, я должна сказать, что программу поддерживает самый лучший, я не побоюсь этого слова, Health Insurance Broker, это Анна. Сразу запишите номер телефона 917-673-3039, 917-673-3039. Замечательный профессионал своего дела. И сегодня, вы знаете, у меня очень много есть таких тем, которых мне бы хотелось раскрыть. И, может быть, эта тема, о которой я сегодня вам расскажу, насторожит тех людей, которые через это прошли. Еще раз напоминаю, Анна в этом сможет вам помочь, но если вы своевременно будете отвечать на письма, которые вы получаете, на то, как вы реагируете и даете правильным людям их читать. Еще раз повторяю, смотрите, ваши дети, ваши внуки, ваши приятели, подруги, бойфренды и так далее и тому подобное, все умеют читать по-английски, я даже в этом не сомневаюсь. Но сама специфика социального сервиса, она немножко такая... не хочу сказать для среднего ума, но именно как раз для людей, которые занимаются конкретно этим делом. Поэтому вот то, что я, случай, который я вам расскажу, еще раз повторяю, я всегда приношу темы, которые и на самом деле касаются и меня профессионально, и касаются тех, которые ко мне обращаются. Поэтому я хочу рассказать одну историю, и думаю, эта история будет для вас, для некоторых из вас будет уроком. Что это за история? Не волнуйтесь, Ирина, сейчас я вас представлю, но перед этим я должна свой, так сказать, кусочек внести, лепту в нашу программу «Социум». А что за лепта? Значит, люди, которые никогда не получали Medicare, никогда его не получили, и вдруг они его получили, и после, впоследствии стали получать биллы от Medicare, что не заплатили за тот или иной сервис. И что, с чем я столкнулась, и с чем столкнулся человек, который своевременно не представил письмо с биллом, своевременно не сделал то, что необходимо, то этому человеку закрыли Medicare. Почему? Вы знаете, вот я в практике более 30 лет занимаюсь социал-сервисом, и я просто могу сказать, что впервые я это услышала. Итак, человек подал на Medicare, получил Medicare-карточку, стал пользоваться сервисом, стал получать биллы, и, может быть, выбрасывал в гарбич, а может быть, не обращал внимания. Я не могу говорить, поскольку я точно не знаю, что на самом деле произошло. И в какой-то один прекрасный момент, когда человеку понадобилась серьезная операция, и сказали о том, что Medicare не работает, который сервис должен был покрываться исключительно Medicare'ом, и сказали, что сервис не покрывается. Надо сказать, что дочь у этого человека, сама медицинский работник, она стала по всем порталам смотреть, искать, и везде обнаружила о том, что да, Medicare у мамы закрыт. Раиса, что делать? Ну, я напрямую звоню в Medicare и спрашиваю, я говорю, что происходит, почему закрыли Medicare. И представитель Medicare говорит, потому что она не заплатила за биллы, которые ей пришли, и Medicare закрыли. Оказывается, стала объяснять, почему она... Я стала не то, что объяснять, а стала рассказывать, что у человека только Medicaid, никакого инкома нет. И что делать? Обычно, когда биллы такие приходят, я всегда людям говорю, представьте, приложите к вашему биллу копию Medicaid и Medicare, но Medicare закрыли. Почему закрыли? Потому что своевременно человек не обратил внимания на полученные биллы, и человек в это время мог подать на saving program, где Medicaid покрыл все расходы. Значит, что я делаю? Следующий путь мой, я обращаюсь в Medicaid и говорю, как мы можем эту проблему решить, если человек, да, подавал на saving program, и что мне человек, представитель Medicaid, говорит о том, что он не может ничего увидеть, поскольку Medicare закрыт и помощь оказать не может. Значит, знаете, что Medicare занимается исключительно Social Security, это government program, и сейчас я по-новому подаю, как нового человека подаю на Medicare, совершенно как с нуля, как будто у человека не было, значит, подаю на Medicare. Плюс этот человек responsible, то есть несет ответственность за те биллы, которые были не оплачены в период тогда, когда был у человека Medicare, то есть это говорит о халатности, это говорит о непредъявлении этого билла и этой всей ситуации профессионалу, который бы на самом деле с этим разобрался. И, конечно, сейчас, значит, ситуация у этого человека стала совершенно... даже, я бы сказала, плачевная, потому что должна быть определенная оказана услуга этому человеку, но поскольку Medicare не работает, и после этого, когда только будет восстановление, Medicare, только тогда вся история вспыхнет, и все станет на свои места, но опять-таки это берет время, пока человек подаст на Medicare, пока будет это интервью, пока это процесс. Поэтому на самом деле, что необходимо и очень важно мне сейчас сказать каждому из вас о том... Включила? Но мне необходимо это. Что необходимо, что если вы, да, получаете письма, если вы получили такое письмо, работает? Боже. Когда вы получили письмо, это очень и очень важно в плане того, что вы своевременно не ответили на письма, и сейчас по-новому необходимо обратиться и в Social Security Office. В Social Security Office, чтобы... Как важно мне это. Лену позови, Лену. Я очень извиняюсь, поскольку... Пусть зарядит чуть-чуть. И очень важно своевременно обратиться с этим письмом к человеку, который непременно объяснит, человек, который поймет о том, что... своевременно нужно оплатить этот Medicare bill. Я не хочу, чтобы люди сейчас пугались, вот я получила этот bill. Если у людей есть SSI, если у человека есть Medicaid, то есть, опять-таки, волноваться нечего, но своевременно нужно обращаться к человеку, который непосредственно всем этим занимается, и этот человек сможет объяснить и помочь вам в этой ситуации. А смотрите, вот после того, как человек, сервис, за который он должен рассчитаться, это где-то было в 25-м году, в ноябре месяце. Поэтому, опять-таки, ситуация абсолютно индивидуальная. Обязательно на это необходимо обратить внимание. Ну что так? Вот получилась беда. Жили мы всю свою сознательную жизнь без телефона. Сейчас вдруг мне зазвонил телефон. Кто говорит? Говорит слон, и телефон... Телефон отключился completely. И сейчас человек, который сидит напротив меня, нервничает, старается заправить телефон для того, чтобы я могла продолжать общение с вами конкретно и решить эту проблему. Итак, я еще раз повторяю, звоните Ане. Анна – профессионал своего дела. Она является health insurance broker. Сервис ее абсолютно бесплатный. И обращаясь к ней, вы получите массу вопросов, и даже если такой вопрос возникнет, что вы получили билы, вы своевременно не ответили, и вы не сделали ту или иную, те или иные шаги, что происходит? Происходит то, что вам закрывают Медикер, и все с самого начала. Но, смотрите, не хочу вас расстраивать, все начинается с самого начала, но это берет время. Но ситуации различные, если человеку необходимо пройти какой-то медицинский осмотр, тот или иной, который не будет покрываться исключительно только Медикейтом, а в самом начале было объявлено, что он покрывается Медикейтом и Медикером, поэтому еще раз напоминаю нашим дорогим, милым, любимым, самым дорогим слушателям Дэвидсон Радио о том, что какие бы были вы бумаги не получали, вы всегда должны все-таки, первое, не игнорировать, и второе, вы должны своевременно отвечать. Вы знаете, что за свою работу медперсонал должен получать, я не буду говорить слово «профит», а буду говорить о том, что они за сервис должны тоже получать. А если вы не отвечаете на поставленные, так сказать, вещи, которые за сервисы, которые вам предоставляли, я говорю конкретно, что если вам предоставляли сервис, и вы не своевременно не сделали, не ответили, то вы, в конце концов, понесете очень серьезную ответственность, которая будет плачевным. Поэтому будьте внимательны и обращайтесь к тем, кому это все-таки, может быть, уже можно. И на самом деле, может быть, я вам сегодня вот этой маленькой нотой помогла. Я хочу напомнить, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home, который обеспечит домашний уход за вашими близкими, ваше отсутствие, кто окружит вас вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр. Спасибо большое. Обращайтесь в реабилитационный центр. Реабилитационный центр всегда вам во всем поможет. По телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И второй номер телефона – это Seacrest Nursing Home. Звоните по телефону 718-372-4500, 372-4500. Каждый раз, когда ко мне кто-то приходит в программу, я еще раз повторяю, что на сегодняшний день я пришла к выводу, что надо немного изменить формат программы. В каком плане изменить формат программы? Приглашать больше людей, которые больше и полезнее будут для каждого слушателя, который нуждается в этом. И поэтому, и вот совсем поэтому, она, бедная, уже устала сидеть, я просто хочу сказать о том, что у меня сегодня замечательный человек, это человек, который, и как в начале программы я сказала, я всегда приглашаю тех людей, которые мне в своей жизни, да, помогли, да, случайных встреч не бывает, да, на самом деле помогли тому, что и вернули жизнь человеку, который на самом деле был уже, ну, в таком состоянии, что ни один, и ни два, и ни три врача сказали о том, что долго не протянет. И поэтому, прежде чем я перейду к такому конкретному представлению этого человека, я просто хочу сказать, что мы нередко задумываемся о своих ногах, пока они не начинают болеть, а ведь именно они ежедневно несут нас по жизни. И сегодня мы поговорим о том, как сохранить здоровье ног, почему нельзя игнорировать даже маленькую ранку и в каких случаях своевременно обращаться к врачу может предотвратить серьезные осложнения. По всему этому я пригласила. Это мне, знаете, ну, сказать о том, что мне много трудов стоило, это точно, потому что человек, во-первых, A, он очень занятый человек, B, человек, который, она говорит, я люблю помогать то, что я делаю, а вот разнести это в эфир, она говорит, я как-то не думаю, ли мне это будет доступно. Но учитывая, что я с этим человеком знакома уже несколько лет, я могу точно сказать и дать самую лучшую рекомендацию. И хочу еще раз напомнить, что, дорогие друзья, не задумывайтесь, а просто знайте, что от ног много чего зависит. Поэтому, представляя долгое представление, долгая болтовня, передо мной сидит красивая дама. Красивый, добрый, отзывчивый профессионал своего дела, доктор Ирина Белдер. Добрый день, Ирочка.
1: Добрый.
0: Смотрите, я сейчас быстренько, учитывая, что у нас сегодня это не реклама, но тем не менее, я просто хочу сказать, я уверена, что это, она не пришла сюда рекламировать свое имя. Я ее пригласила как человека, который на самом деле очень-очень помогает, помогла и мне, и помогла многим людям, которые в этом нуждаются. И запишите, пожалуйста, номер телефона, если вас что-то заинтересует, зная, какие сервисы она представляет, поверьте мне, что вы обязательно скажете спасибо Ирине за то, что она сегодня присутствует у нас в эфире. 718-715-1777. 718-715-1777. Знаете что, она как-то так немножко волнуется, стесняется, но тем не менее я хочу у Ирочки спросить. Она достаточно молодой человек, поэтому вам даже будет приятно прийти в офис, и вот тот штат, который у этой девочки работает, вот честно говорю, вам понравится. Да, у нее нет там хрустальных люстр, там нету. Там именно профессиональная работа. А работа такая, которая нужна для каждого абсолютно человека, который нуждается или даже для профилактики. Итак, дорогая Ирочка, скажи, пожалуйста, что на самом деле тебя привело стать именно доктором подиатристом?
1: Ох.
0: Не волнуйся, ты красиво и красиво скажешь.
1: Я хотела узкую специализацию, хирургическую,
0: ага.
1: И я хотела спасать ноги людей, чтобы люди не теряли жизнь из-за маленьких ранок на стопе.
0: Скажи, пожалуйста, как я, ну так немножко с тобой знакома уже не один и не два года, наверное, больше, ты выросла в семье, где у тебя... Мама была врачом, да? Не была, а есть, я прошу прощения.
1: Из семьи врачей, и мама врач, и папа врач, и сестра врач, и бабушки с дедушкой.
0: То есть ты считаешь, что вот эту профессию, которую ты приобрела, это семейный дар, который тебе вот в твоей семье это, ну, приложил такую вот силу и желание помогать людям?
1: Как бы других профессий у нас в семье не существовало. Я надеюсь, мои дети тоже продолжат ту же профессию.
0: Могла бы ли ты рассказать о своей специальности и на что, вот даже с моим примером, на что нужно обращать внимание? Мы никак не агитируем и говорим о том, что все плохие, а вот доктор Белдер самое лучшее. Но поверьте мне, что когда вы придете в офис, вы поймете, что на самом деле Ирина Белдер самый лучший доктор. Так вот, скажи мне, Ира, скажи, пожалуйста, знаю о том, что ты сервис предоставляешь и в офисе, и делаешь домашние визиты, правильно я говорю?
1: Правильно.
0: И опять-таки я сталкиваюсь с этим, насколько это важно и насколько это даже слово я могу использовать удобно, да? Есть очень много лечений, но тем не менее я хочу, чтобы ты рассказала о профилактике для людей, которые имеют такие маленькие какие-то раны, и они не обращают внимания на это. На что бы ты хотела сконцентрировать внимание человека, особенно если этот человек болен сахарным диабетом, скажем, да, как эта маленькая ранка может стать большой ранкой?
1: Вы абсолютно правы. С каждой маленькой проблемой в стопе, маленькая ранка, мозоль, вросший ноготь может привести к катастрофическим consequences, может закончиться ампутацией. Поэтому любая проблема, которую человек может не обращать внимания, нужно тут же видеть врача.
0: Скажи, пожалуйста, какие первые признаки инфекции должны насторожить человека? Ну, слушай, ситуации различные. Вот даже мой последний случай, блистер, да, казалось бы, блистер, натерла ногу, и блистер это так разошелся и с одной стороны, и со второй. Ну, ну да.
1: К сожалению, сейчас больше и больше диабетиков, и, ага. и проблема диабетиков, что часто они теряют чувствительность и не чувствуют боль. Поэтому любое покраснение, любой отек, любая точка на носке, надо обращать внимание, потому что это может быть намного серьезнее, чем человек думает.
0: Окей. Okay. Ну, что в первую очередь, слушай, сегодня вечером обнаружила, что сразу звонит 311, 911, или все-таки позвонить?
1: Конечно, звонить мне.
0: Окей, 718, 715, 1777, напоминаю. Вот вы знаете, что настолько скромный офис, но в этом офисе все есть. Но самое главное, знаете, все начинается с дверей, да, когда ты приходишь, скромно, повторяю, никаких хрустальных люстр, ничего такого сверху, кофе мне угощают, булочки не дают, это точно. Пришли, расписались, замечательные девочки, которые сидят на фронт-деске, настолько любезны, настолько такие внимательные, и по очереди приводят Кире в кабинет, да, и вот я часто, ну, сейчас немножко меньше прихожу, но когда я приводила своего супруга, я обращала на многие вещи. И вот смотрите, вот если у тебя подма там, например, в 2:30 или в 3:30, абсолютно все по времени, это первое. Второе, весь обслуживающий персонал настолько любезен, знаете, вот просто приятно находиться в таком помещении и в таком инвайрменте, там, где находятся такие люди, которые именно на самом деле проявляют заботу тому или иному человеку. Я смотрю, там сидят и люди с хамотендами, там есть люди, которые сами приезжают. Что меня вот недавно поразило меня. Значит, мы сидим, и вдруг я вижу, приезжает амбуленд. И этого человека сопровождает, или муж, или... Ну, кто-то сопровождал эту женщину. И приехала скорая помощь, положили этого человека, и она говорит... И этот человек, который, с этой женщиной, не знаю, или она супруга его, или кто, он говорит, видишь, наконец-то мы пришли к Ире, и только Ира могла убедить тебя. Ты помнишь этот случай? Ира... могла убедить тебя, что тебе необходимо emergency. И вы знаете, вот я посмотрела, эта женщина такая была, какая-то такая потерянная, и приехала амбулант, забрали ее. Я к чему это говорю? Если вы пришли, например, к physician doctor, и physician doctor обнаружил, что там у человека высокое давление, или если это psychiatric doctor, какие-то ментальные наблюдения у этого человека конкретно изменены. Но если ты пришел к фуд-доктору, и этот доктор обнаружил и считает нужным, что надо сейчас, именно сейчас принять самое активное участие для того, чтобы отвезти этого человека в emergency room. Но это очень хорошо. Но ведь каждый человек может воспользоваться сервисом и в другом плане, да? Не может он посещать, скажем, есть такие у этого... Это ты должна говорить. Есть у людей такие ситуации, что не с кем приехать в офис, а вы предоставляете такой сервис, если вы делаете на дому этот сервис. Да. Да? Давай я сама расскажи, пожалуйста.
1: Я и моя команда, у нас несколько врачей, делаем визиты на дом по любым проблемам, но в основном специализируемся по язвам, диабетическим язвам, трофическим язвам, пролежням. Весь сервис на дому – это все то же самое, что мы делаем в офисе. От проверки кровоснабжения до лабораторий, крови, advanced wound care, ставим стволовые клетки, делаем пересадки.
0: Это все тоже делают в госпитале, правильно?
1: Да, все, что делается в Wound Care Centers, мы стараемся сделать на дому. Угу. Включая, у нас есть специальные аппараты для заживления ран, специальные сонограммы low frequency, которые сопутствуют заживлению, увеличивают кровоснабжение. Ну, все возможное делаем на дому, а если нет, ну тогда уж госпиталь.
0: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, что делать, если из-за снижения зрения человека, да, он не замечает какие-то раны?
1: Любой диабетик должен видеть врача по ногам хотя бы раз в 2 месяца.
0: По-любому, даже?
1: По-любому. Любой диабетик хотя бы, конечно, еще врача, глазного врача, потому что nerves get damaged там тоже, ну, хотя бы раз в 2 месяца прийти чисто на чекап, на прием и подстричь ногти.
0: А вот скажи еще, пожалуйста, есть ли признаки, при которых нельзя ждать приема, а нужно обращаться за медицинской помощью сразу? Но у человека есть определенное такое, чувство, что вот, знаешь, слово emergency room, страшновато этому человеку, да? Как ваша команда, вот как ты сказала, у вас масса, ну, команда врачей, то есть у вас тим, который... Один за одного и все
1: да-да-да. Да,
0: да? Скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, я думаю, нашим слушателям тоже это очень интересно. Вот ситуация такая, вечером случилось, ну, мы говорим, звонит 911, да? Как вы реагируете на первый звонок неотложной помощи?
1: Ну, мы стараемся прийти.
0: Стараться это мало.
1: Мы обычно видим пациента в течение 24 часов, если есть emergency.
0: Да, но смотри, иногда бывает так, что вы отвечаете. Я знаю, что вы всегда отвечаете на телефонные звонки, это первое. И второе, что если вы услышите информацию, которую вам приносит пациент, вы, может быть, и на самом деле скажете, что... то есть заблаговременно скажете, что вы должны все-таки идти в emergency.
1: Ну, 100%.
0: Вот это очень важно, понимаешь? Есть категория людей, вот вы должны, я часто слышу, вы должны, о, вы придете, ну, завтра придете, ничего страшного. Но если человек описал правильную историю...
1: Прислал фотографии, поговорили, так, если надо в госпиталь, понятно, мы и сделаем.
0: То есть вы не откладываете это на завтра, а вот именно вы... Вы не, ну, бизнес-ориентед, чтобы это все было мне, а вы для того, чтобы первую помощь оказать человеку, который в этом нуждается. Позволь, я буду называть твой номер телефона. Я знаю, ты не хотела, сказала мне, не надо, а я считаю, надо. 718-715-1777. Доктор, вы можете почитать, выйдите на сегодняшнего, вообще такая прелесть, куда вы не... Любое имя, которое вы напишете, вы все можете узнать. Ирина Белдер, 718-715-1777. Ира, ну, я хочу, чтобы ты что-то какое-то, у тебя есть какой-то на самом деле случай, который, с которым, ну, мой случай, это особый случай, да?
1: И давай лучше ты расскажешь про свой случай.
0: Ну, я уже столько про это мой свой случай уже рассказываю, что мне уже дурно становится. Я просто хочу сказать, что не всегда мы обращаем внимание. Нам кажется, что если сердце болит, это серьезно. Если высокое давление, это еще серьезнее. А мне кажется, что когда люди берегут свои ноги ежедневно, то на самом деле они помогают нам идти вперед. Правильно? И несколько минут внимания к своим ногам, то есть своим стопам, своим маленьким ранкам, которые становятся потом, к сожалению, большими ранками, нужно сохранять свое здоровье. И, конечно, от этого зависит качество жизни, да? Я бы хотела тебе еще такой вот вопрос задать. Ну... Часто у людей вот такие есть мозоли. Можете ли вы срезать эти мозоли, если нет диабета, а серьезные проблемы со стопами, или чем-то это грозит человеку?
1: Если у человека плохое кровоснабжение, может тоже закончиться ампутацией. Когда идет ампутация первой стопы или ноги, в течение 5 лет follows вторая ампутация другой ноги. И люди становятся немобильными.
0: Окей. А вот еще такое, говорят, это правда или это миф? Если рана не болит, значит, все в порядке.
1: Нет. обратно к диабетикам, если плохое, и не только диабетикам, есть разные виды нейропатии, если теряют чувствительность из-за диабета или алкоголизма, или химиотерапии, раны могут не болеть, но могут быть с инфекцией, может оказаться остеомиелит, это инфекция в кости, и, к сожалению, многие теряют ноги.
0: Давай, учитывая то, что я знакома со словом assessment, и знаю, что, Ирина, у тебя тоже вот слово assessment очень ассоциируется с твоим первоначальной встречей с любым пациентом. И что мне нравится в твоей практике, ты не обещаешь, но ты делаешь. Даже вот последний пример, вот то, что произошел, вот ту рекомендацию, которую ты даешь, она настолько полезна, даже то, что можно сделать своими руками для того, чтобы это не шло дальше, правильно? То есть я так понимаю, что ты стараешься абсолютно каждому человеку, который приходит и должен, ты должна на это обратить внимание. Ты стараешься либо сию минуту решить и объясняешь людям о том, что это it's a long process. И если этого long process не будет, и ты не будешь, человек не будет, как по-русски follow, не следовать всем тем рекомендациям, которые ты даешь, то, соответственно, с этим что происходит? Человек теряет и ногу, и палец, и так далее, и тому подобное. Смотрите, я не хочу призывать вас, но честно говорю, что вот почему-то у людей такое понятие, вот когда сердце перестает биться, тогда или высокое давление, тогда люди как-то так по-другому реагируют. Но вот знаете, точно я вам могу сказать, не побоюсь этого сказать, что от маленькой ранки может быть большая ранка, если вы своевременно не примете те правильные шаги для того, чтобы все-таки использовать и обратиться к врачу, который необходим вам, оказать вам помощь. И, Ира, ты так стесняешься, я думаю, что я так, я честно не твой партнер, я просто наблюдатель, как ты это делаешь. Да, вот у нас есть звонки наших слушателей, я буду очень рада взять какой-то звонок, может, 1-2, но тем не менее, вот мне нравится твое партнерство, не партнерство мое, а участие, потому что я очень много наблюдаю за тобой, и сегодняшний твой приход ко мне, к нам на радио Дэвидсон, я думаю, будет немного прислушан к некоторым людям, которые просто не реагируют на это. А на самом деле любая маленькая вещь, которая происходит, надо все-таки принять участие и сделать это. И учитывая, что сервис, который ты предоставляешь, одно дело, что ты это делаешь в офисе, а второе дело, что ты делаешь home visit, это так ценно, это не надо заказывать транспорт. Это указываешь время, может, там есть какая-то разница во времени, но, тем не менее, человек получает сервис тот, который ему необходим. Это же очень важно и очень ценно. Ты не возражаешь, если я возьму звонок?
1: Конечно, нет.
0: Но я боюсь этого человека. Слушаем вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я случайно включила радио и слушаю доктора, моего любимого доктора, на что она с кем-то разговаривает, а не со мной.
0: Вы представляете вообще? Вы вообще... Ой, спасибо.
2: Это Милочка. Вы знаете, это... Да, меня зовут Мила. Вы знаете, доктор спас не только мою ногу, но мою жизнь. И такая внимательная, необыкновенный врач, необыкновенный, знаете, вся моя семья, включая моего сына, которому вообще никто не нравится, он прямо не может дождаться, когда он может пойти к доктору. И доктор занимается не только ногой, он занимается тобой целиком. Можно спросить любой вопрос, который тебя волнует. Доктор тебе всегда поможет, ты можешь всегда позвонить, всегда положит ответ. Очень думающий, очень знающий, что редко вообще возможно вообще в теперешнем мире. И она заинтересована, вот, чтобы тебе было хорошо. и со всех сторон это старается. Вы знаете, у них замечательный коллектив. И доктор, поскольку доктор такой хороший, так у нее и вокруг нее необыкновенные люди. Мне кажется, что те, кто ходит к ней лечить, тоже особые.
0: Спасибо. Спасибо вот честно, большое. Вот честно, честно, честно.
2: Не бывает.
0: Вот
2: никакой отрасли.
0: Вот, не, вот честно.
2: Я не только... Я просто не могла дождаться, чтобы вообще вот сказать, потому что такого другого доктора нету. В любой...
0: Спасибо. Ну мы с вами ведь не договаривались позвонить в эфир. Вы что?
2: Да, ну что вы, я случайно включила, я даже не могла...
0: Да как это вы можете сказать? Вы же меня обижаете. Вы же меня сейчас просто в корне обижаете. Случайно включила программу «Социум».
2: Случайно. Случайно в машине еду, включила радио случайно. Я слушаю Тен-Тен-Вин всегда. Доктор знает, потому что она тоже слушает Тен-Тен-Вин.
0: Спасибо, спасибо.
2: Я знаю, какое радио она слушает.
0: Огромное спасибо. Я признательна. И самое главное, что, честно, мы не договаривались. Но бывает иногда, часто бывает, что готовя, ну, делая какой-то эфир, иногда бывает так, что люди присоединяются, там, задают вопросы. Но я думаю, самые лучшие вопросы будут для Ирины, если вы позвоните напрямую в офис. Я, честное слово говорю, я долго к этому шла, чтобы поменять формат программы. И я благодарна менеджменту Дэвидсон Радио, что, конечно, мы живем за счет рекламы, но я так хочу, чтобы каждый человек, который слушает Дэвидсон Радио, чтобы он приносил для этого человека какую-то внутреннюю душевную пользу в плане помощи. Потому как вот я сегодня, да, еду на радио. Нет, утром это было, сегодня я не работала, да. И еду и слышу, Леночка Вишневецкая рекламирует одного турагента. Вот все то, что он назвал, я просто в таком восторге. И я, вы знаете, остановилась, я нашла этот веб-сайт. И опять-таки, я не рекламирую. Я просто хочу сказать, что иногда мы слушаем, иногда мы прислушиваемся, но не используем. Поэтому на самом деле вы должны, как говорят, проверяй и доверяй. Так вот, я могу 100%, это как вот эта дама, которая позвонила и сказала в адрес Ирины Белдер, такие слова, они абсолютно заслуженные и абсолютно полезные, и абсолютно то, что этот человек спасает очень многих людей жизни. Она не делает никаких лишних сервисов, она не предоставляет какие-то услуги, я еще раз повторяю, никакого кофе и чая вы там не найдете. Да, там есть у входа, там есть, заплатите пару долларов, вы получите, как она говорит, там вкусные булочки. Это вы точно получите. Но все, что связано с ногами, вы только получите. Это от Ирины. 718-715-1777. Ира, у меня еще есть один вопрос. У нас есть еще немного времени. Есть время, но немного. Но, тем не менее, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям? Не зови их к себе, они все равно не придут. Да. Что бы ты им хотела пожелать вот, по части здоровья, когда они не обращают на многие вещи просто внимания? Там заливают йод, марганцовкой моют, содой полоскают. Там та сказала соды, а вторая говорит марганцовкой, а третья говорит, надо йодом залить. Да? Кстати, я когда пришла и сказала, что я перекисью, мне тоже посоветовали, а ты мне сразу сказала, оно очень сушит. И вот пожелай что-то, скажи нашим слушателям.
1: Я надеюсь, что если у кого-то какая-то есть проблема, они должны тут же идти к врачу, не обязательно к подайтрису, к кому-нибудь, у кого есть медицинское образование, чтобы не запустить, не упустить и не оказаться на операционном столе.
0: Спасибо. Я хочу в конце сказать, что, дорогие друзья, берегите свои ноги. Они ежедневно помогают нам идти вперед. И несколько минут внимания к своим ногам вы должны выделить для своих, так сказать, чтобы сохранить здоровье, вы должны это сделать сами. Вы не врачи, а если и вы, и да, врачи, но вы должны обращаться к профессионалам. А такой профессионал, как Ирина Белдер, я, знаете, я хвалю только то, что прошло через мои руки. Если что-то проходит через меня персонально, я неустанно буду говорить о том, что надо. И когда меня спрашивают, какой лучше выбрать план медицинский MLTC, я говорю, все планы очень хорошие. А вот чтобы детально разобраться в том или ином плане, вы должны сделать сами домашнюю работу. То же самое, вот эту встречу сделать с Ирой, вы не пожалеете, вот честно. Во-первых, приятно, она такая не финтиклюшка, она такая естественная, очень, она оригинальна в своем, даже в жанре разговора. Ее очень красивые волосы, и так как она смотрит на людей, и как она смотрит и оказывает помощь людям, честно, я просто am proud, что меня окружают такие люди, такие как Ира. Ира, спасибо тебе большое.
1: Спасибо
0: тебе. Ты поставила на ноги многих людей, но я тебе хочу сказать спасибо за моего мужа. Ты большая умница.
1: Спасибо большое, Рэйчел.
0: 718-715-1777. Ирина Белдер с нами сегодня была в программе. Я хочу всех поблагодарить сердечно, как и Иру, так и весь персонал, и те, которые тебя окружают. У тебя красивые девочки, у тебя достойная семья. И я думаю, что то, что ты делаешь, у тебя такая подача красивая твоей семьи. И God bless your parents, которые did for you this kind of thing. Огромное спасибо всем. Спасибо. С вами была я, Раиса Рос. Всем пока.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая.

0: утратили военную мощь. Речь идет о другом. Противники Вашингтона стали менее уверены в том, что каждая угроза Трампа действительно будет исполнена. Одной из главных внутриполитических тем стали первичные выборы в Мичигане. Рейтер рассматривает голосование демократов как важную проверку отношения партийных избирателей к Израилю и войне на Ближнем Востоке. В Мичигане проживает крупная арабо-американская община, поэтому политика Вашингтона в отношении Израиля и Ирана оказывает здесь особенно заметное влияние на выборы. Для демократической партии эти праймерис имеют общенациональное значение. Руководству необходимо одновременно сохранить поддержку умеренных избирателей, молодых прогрессистов, еврейских американцев и арабо-американской общины. Пресса подчеркивает, что Ближний Восток теперь влияет не только на внешнюю политику США, но и непосредственно на борьбу за места в Конгрессе. 25 штатов выступили против новых тарифов Трампа. Штаты обвиняют Белый дом в попытке обойти решение Верховного суда, ранее признавшего значительную часть трамповских импортных пошлин незаконной. По мнению истцов, администрация фактически вводит похожие тарифы повторно, лишь используя другое юридическое основание. Деловая пресса предупреждает, что тарифная неопределенность вредит американским компаниям. Бизнес не понимает, какие пошлины будут действовать через несколько месяцев, где размещать производство и по каким ценам заключать долгосрочные контракты. Сторонники Трампа отвечают, что тарифы необходимы для защиты американских рабочих мест и давления на торговых партнеров. Таким образом, борьба вокруг пошлин становится одновременно экономическим, политическим и конституционным конфликтом.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Штирлиц, вас я попрошу остаться.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 августа. 4 августа. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 693 пункта, процент встретил 53 178. Это очень хороший результат. Standard & Poor's 500 плюс 111, 1.5% плюс 7601. И NASDAQ поднялся на 540 пунктов, 2.15%, 25914. Транспортный индекс 0.9%. Росло 2000, индекс маленьких компаний прибавил 1.75% сегодня. Нефть минус 2.48, 77 долларов, 87 центов стоит один баррель нефти. Причина, почему нефть упала, потому что идут разговоры о том, что, несмотря на то, что Иран говорит, что никаких дипломатических разговоров не ведется, наши представители правительства говорят, что переговоры с Ираном ведутся и, возможно, будет какая-то сделка. Золото плюс 32,64, 1123 доллара, 10 центов стоит унция золота, унция серебра плюс доллар 69, 59 долларов, 54 цента стоит одна унция серебра, 1 евро равен доллару 15 центов, пятилетняя госбумага дает 4,371 тысячную процента, за 10 лет можно получить 4,667 тысячных процента, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,223 тысячных процента. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0,8% и Швейцария тоже примерно плюс 0,8%. В Азии японский Никей плюс 3%, Шанхай плюс 3%, Гонконг минус 0,6%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется опять-таки в замечательном настроении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 656 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 24, и NASDAQ показывает плюс 300-400 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня с утра, надо отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Palantir надо покупать. Palantir, кстати, показал очень хорошие результаты. Они подскочили. Новый таргет у Palantir 200 долларов. API Group, ну, вести себя хорошо, Rubrik надо покупать, считает один из банков. Summit Midstream надо покупать. ADI Global Distribution будет вести себя хорошо. CoWeave, с ними будет все в порядке. Astris надо покупать. CK Hynix надо покупать. С Walmart теперь Perform. Ранее был Outperform, теперь Perform. То есть они теперь будут вести себя точно так же, как будет вести себя Stock Market. И таргет у них 140 долларов у Walmart за одну акцию. BBB Foods надо покупать. А таргет 51 долларов за акцию. QXO, с ними будет все нормально. Apple Reduce. Был Аскадин из банков, сказал, что Apple надо уменьшить. И таргет 290 долларов. Madrigal Pharmaceuticals Outperform. То есть их надо, можно покупать, можно держать побольше. Cigna надо держать. Vishay Intertechnology. Vishay Intertechnology, компания Raymond James, с которой я работаю, сказали, что они дойдут до 40 долларов за одну акцию. Но они, я вижу, закрылись на 35-40. Сейчас они торгуются 37-68, уже 38. До 40 осталось совсем немного. Nike Underweight, поменьше Micron надо покупать. Micron подскочил сегодня чуть ли не на 100 долларов. Landstar System Outperform, Duolingo Underperform и Themsa надо покупать. Из компаний цены, которые изменились, McDonald's объявил свои квартальные результаты плюс 1,9%. прибавил 1% после своего отчета. Palantir плюс 15%. Caterpillar плюс 8%. Кстати, большие подъемы на бирже сегодня. Спасибо Caterpillar. Caterpillar играет большую роль. Pfizer сегодня показал хорошие результаты. Свой отчет показал. ON Semiconductor прибавил 7%. Snap тоже показал отчет. Они поднялись на 5%. Wayfair упал на 4%. И Digital Ocean грохнулся на 11%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
11: Чашка крепкого ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
12: Добрый день, доброе утро для тех, кто встает поздно. Всем нашим замечательным радиослушателям приветствую всех на волне 620 М Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа, как вы знаете, музыкальная. В этой программе я рассказываю о юбилярах, о каких-то известных музыкальных деятелях и по эту сторону океана, и по ту сторону океана. О людях, которые своим творчеством, своей жизнью сделали большой подарок нам всем, потому что мы поем и слушаем в их исполнении песни, которые действительно и запоминаются. Многие из них звучат уже десятилетиями, и их поет не одно поколение. Об этом сегодня я буду рассказывать. Имя героя я пока представлять не буду, но хочу заметить, что и сегодня, как всегда, у меня есть те, кому бы я хотел сказать спасибо за то, что поддерживают мои эфиры и делают это добровольно, с огромной радостью, чего я и пожелаю в дальнейшем. Итак, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси, а также Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Платит страховки, отправляет в отпуски. В общем, друзья, позвоните в агентство Welcome Care, и вам будет радость. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ, которые могут подойти нашим, вашим, их клиентам. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи на дому, и вам в агентстве помогут оформить все документы. Если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, такая программа 12 плюс 12, добро пожаловать, звоните в агентство и получите данную помощь. Если в семье есть человек, который перенес операцию, возможно, травму, аварию, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь на определенное или ограниченное количество времени, то такая программа тоже есть в агентстве. И есть программа для детей. Это очень важно. Для деток. Если у ребенка наблюдается аутизм, нужна помощь, есть такая программа, и какие-то новые правила появились в этом году, позвоните, вам подскажут. Ну и если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то есть он плохо выговаривает какие-то буквы, уже сверстники его болтают во все, а он еще не болтает, чьи-то детки уже ползают, а ваш ребеночек не ползает, позвоните. Эти легкие, на первый взгляд, отставания можно исправить в раннем возрасте. В том возрасте, когда это вообще никто даже и не заметит. Не думайте, что ребенок может перерасти самостоятельно, а даже если и так, все равно нужно обратиться к специалисту и выслушать советы. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, еще, да, одно короткое объявление. Вы знаете, у нас в эфире появился, у меня появился еще один, на мой взгляд, весьма интересный человек. Это доктор, доктор, который занимается лечением боли. Зовут его Гальперин Марк Яковлевич. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. И он выходит со мной в программе «Здравствуйте, доктор». И я, и вы тоже задаете интереснейшие вопросы. Интереснейшие. И ответы на эти вопросы помогают не только тем, кто их задает, а еще и тем, кто просто слушает наши эфиры, потому что многие проблемы оказываются похожими. Ну, сколько таких вопросов? Ну, 10, ну, 15, ну, 20. Я имею в виду разновидности. А ноги у нас у всех есть, позвоночник у нас у всех есть. Мы прибавляем в возрасте, а не убавляем. Хотя об этом тоже мы еще поговорим, как убавлять возраст, во всяком случае, по своим физиологическим возможностям. Но доктор говорит, говорит о боли и о том, как с этим бороться. Мне кажется, тема эта невероятно интересна. Следите за рекламой, когда выйдет следующая программа. Программа выходит по четвергам с 4 до 5 в рубрике «Здравствуйте, доктор». Что ж, мы, дорогие друзья, начинаем сегодняшнюю программу, которую я решил посвятить одному очень известному в мире музыки человеку, человеку, который, возможно, является одним из выдающихся музыкантов. Ну, он не просто музыкант, он композитор, аранжировщик, он продюсер. Много-много-много титулов и званий есть у этого человека, об этом чуть позже. Вот, и у него 29 июля был день рождения. Возможно, вы как раз сейчас и догадались, о ком идет речь. Это Игорь Крутой. Начну я с одной из наиболее известных песен, добрых, теплых песен, называется «Мой друг».

Итак, дорогие друзья, на прошлой неделе свой день рождения отметил человек, без которого трудно представить современную русскоязычную эстраду. Я говорю русскоязычную, потому что и в России, и в Прибалтике поют его песни, и даже один болгарин, вы знаете, о ком я говорю, пел его песни, да и многие. И можно сказать, что не просто российский, он вроде как и советского времени еще. А еще он родился в 1954 году в местечке Гайворон, это Кировоградская область, советский, украинский, российский эстрадный композитор. Он же продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации в 96-м, народный артист Украины в 2011-м получил. Лауреат премии Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. Игорь Яковлевич крутой. Он написал сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой. Его музыку исполняли Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкули, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева и многие другие. А вот студио тоже исполняет его песни.

0: А студию и Игорь Крутой, песня Игоря Крутого. Немножко истории, потому что иногда становится весьма интересно, откуда появился такой человек, каким образом воспитывался его характер, где его корни. Ну и вот об этом я и расскажу несколько слов. Итак, он родился в районном центре Гайворон в еврейской семье. Родители Яков и Светлана Крутые. Яков Авраамович Крутой, родившийся в 27-м году, дожил до 80-го, родом из деревни Дубиново, ныне Савранский район, Одесская область. Подростком в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной территории, попал в концлагерь. После освобождения в 1944 году был призван в армию, служил до 1952 года в ГДР, затем вернулся на Украину. Работал на радиозаводе. Умер он в 1980 году от рака слюнной железы. Дед по отцу, Авраам Яковлевич Крутой, погиб на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Светлана Семеновна Крутая, урожденная Першигуба, она родилась в 1934-м, окончила техникум в Харькове, работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Дед по матери, Семен Константинович Першигуба, 1905 года рождения, он также уроженец Гайворона, до войны работал агрономом в селе Хащеватое Гайворонского района. Интендант, ныне это старшина, попал в плен 27 сентября 1941 года в Яготине и 19 июля 1942 года был передан гестапо и помещен в лагерь для военнопленных, где и погиб. Бабушка Мария Ильинична Першигуба, урожденная Ройтман, дожила до 1998 года. Есть также сестра Алла Барата, с которой мы хорошо знакомы. Она родилась в 1959 году. Она телеведущая. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, мы будем также слушать творчество Крутого, и вот, в частности, песня, которая в свое время совершенно потрясающе прозвучала. Это песня в исполнении Серова. Помните? Замечательная песня. И я вам скажу, что многие, возможно, из вас и напевают ее каждый день. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез.
1: Для вас, дорогие женщины, персонально.

Ну, наверное, как вы понимаете, это одна из самых известных песен Серова. Ну и, собственно, сам-то Серов тоже сыграл немаленькую роль в жизни самого Игоря Крутого. Но об этом чуть позже. В раннем детстве научился играть на баяне и продолжил обучение в детской музыкальной школе. А в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище по специальности теория музыки. А после окончания училища получил направление на работу в Гайворон, откуда был направлен на работу в деревню Бандурово Гайворовского района. В 1974 году он пробовал поступить в Киевскую консерваторию, но провалил один из вступительных экзаменов. А в 1975 году, уже на следующий год, поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение, которое окончил в 1979. В Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым и 3 года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории, но оставил учебу из-за занятости в качестве аккомпаниатора и музыканта.

знакомый ресторан. Пусть накроют столик на двоих, пригублю вина и буду ждать.

0: прокрутишь назад кино. Где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих.
1: Да, не заметили мы тогда, что давно заметили.

0: все прошло, и наивно плакать на показ.
1: Ну почему же сердце так стучит? Столик на двоих и две свечи. Точно так же все, как в первый раз.

0: помады след я оставлю на пустом столе.
1: Ты поверь, мой друг, я не сержусь, этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле.
2: 1979 году на гастролях в Ленинграде Игорь познакомился с будущей женой Еленой Бутома. Она внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Он переехал в Ленинград, пробовал устроиться на работу на радио, телевидение, но в 1981 году получил приглашение на работу пианистом в Москву в концертный оркестр. Выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Позже, благодаря Леонову и Толкуновой, получил первую свою квартиру в Москве. А в 81 году развелся с женой Еленой. 29 октября 81 года у них родился сын Николай. В 1994 году он познакомился с Ольгой, и в 1995, то есть на следующий год, они поженились. 18 июля 2003 года родилась дочь Александра. Также удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Она 85 года рождения. Напомню, Ольга Крутая занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси, здесь у нас недалеко. У Игоря Крутого три внучки. Надо заметить, дорогие друзья, что певческая деятельность, как вот вы только что успели услышать, она не столь активна. Хотя Крутой часто выступает в качестве певца и аккомпаниатора. И впервые на сцену он вышел на концерте Ирины Аллегровой. Известность приобрела песня «Незаконченный роман», спетая в дуэте Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. А после этого в рамках различных концертов он исполнял свои различные песни. Надо заметить, что и для Ирины Аллегровой Игорь Крутой, и Ирина Аллегрова для Игоря Крутого были знаковые встречи, поскольку в дальнейшем неоднократно сотрудничали и весьма-весьма успешно. «Незаконченный роман» Ирина Аллегрова, Игорь Крутой.

Опять же, возможно, это одна из самых известных песен Ирины Аллегровой. Хотя есть и другие. «Тучи разведу руками», которая тоже принадлежит авторству Игоря Крутого. Но двинем дальше. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. «Мир для влюбленных» — это стихи Усманова и «Признание» на стихи Алиханов-Жигарев. А в 1987 году была выпущена пластинка Александра Серова «Мадонна» на музыку Игоря Крутого с общим тиражом, представьте себе на секундочку, 2 500 000 экземпляров. То есть вы понимаете, что в данном случае, конечно же, это, в общем-то, платиновый диск. Да? 1 000 000, в принципе, было бы достаточно, но 2 500 000 экземпляров. Это только у Серова. И одна пластинка «Мадонна», представляете? Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов, и певиц, и музыкальных групп. В 1999 году он был членом Совета президента СССР по культуре и искусству. В дальнейшем занимался продюсерской деятельностью, то есть продвигал вперед различных известных более или менее артистов. С Крутым сотрудничали такие артисты, как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шатунов и многие-многие другие. Со слов Крутого, он никогда не подписывал коммерческие контракты с артистами, сотрудничество не предполагало получения прибыли от деятельности исполнителей и коллективов. Но мне очень сильно нравится сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, от которого появилась любовь, похожая на сон.

0: Итак, дорогие друзья, песня-то очень и очень известная. Автором слов песни «Любовь похожа на сон» является поэтесса Валерия Горбачева. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Знаменитый хит прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Кажется, вот видите, все вроде бы соединилось в этой песне. И голос, и мастерство Аллы Борисовны, это энергия абсолютно безумная. Конечно же, потрясающая музыка и замечательные слова. Для нас это сигнал, что нужно прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, возьмите ручки, да запишите пару номеров. Возможно, они вам пригодятся.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю, свой музыкальный эфир, решил посвятить Игорю Крутому, рассказать, откуда он, почему он появился на сцене, каким образом развивалась его творческая деятельность и какие совершенно потрясающие артисты конца 20-го и начала 21 века исполняли и продолжают исполнять его песни. Для многих, конечно же, многие из хитов, которые написал Игорь Крутой, стали знаковыми, потому что подняли их на совершенно новые уровни. Я не могу сказать о том, что песни Крутого подняли Аллу Борисовну Пугачеву, но песня, которая только что прозвучала, ту рекламу «Любовь, похожая на сон», она была написана, была создана в 1994 году. Игорь Крутой написал ее для первого большого авторского концерта в честь своего 40-летия. То есть в данном случае, может быть, здесь сработало все обратно, для своего 40-летия. Алла Пугачева исполнила этот хит, который стал лауреатом фестиваля «Песня года» 1994. С тех пор было написано и создано огромное количество и музыкальных продуктов, ну и, соответственно, много имен выросли на творчестве Игоря Крутого.

продюсера, он же организовывал церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонию открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Он же является создателем частного образовательного центра подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов, Академия популярной музыки Игоря Крутого. Среди проектов Академии популярной музыки организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская новая волна» с 2014 года и «Детское Евровидение», и «Рождественские встречи» и другое. То есть вся его деятельность, она крутится в музыке и вокруг музыки. И, наверное, это хорошо. И, наверное, это и не случайно. Каждый должен делать то, что он умеет делать, и то, что он любит. Давайте послушаем еще одно известное исполнение. Это песня, которую переводили на разные языки. На нее написано огромное количество пародий. Вот. Ну и, конечно, если брать пародистов, то, наверное, это одна из самых частых песен, которую пародируют, когда ее исполняет Николай Басков. То есть на эту песню. Песня «Шарманка».

0: играет шарманка.
1: Итак, дорогие друзья, что ж, шарманка. Мне бы хотелось закончить песней, которая мне очень нравится, и уверен, что и вам тоже. Да и если говорить о происхождении Игоря Крутого, то, наверное, произведение «Скрипач на крыше» было бы логическим завершением моего сегодняшнего эфира. Мне нравится эта тема. Спасибо всем вам за то, что были со мной в это время. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. Не все было так просто. Желаю вам хорошего воскресенья и потом отличной недели. Оставайтесь на нашей волне. С вами был Михаил Братславский в программе «До и после».

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася на переднем плане. Вот этот план. И Севой, это обслуживающий персонал нашего Миля Каплан. У нас перед началом радиоэфира в 6 утра, он начинается в Нью-Йорке, звучат позывные, в которых Фрэнк Синатра поет «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, в принципе, Синатра, он из маленького нью-джерсийского городка Хобокен, который гордится тем, что там родился старина «Голубые глаза». Но Нью-Йорк он поет с нью-йоркским акцентом, так же, как и Риана в известном хите, который написал кто? Наш телефон в студии. Ну, это почти невероятно. Ну, черт его знает, мы же все-таки с Васей работаем над тем, чтобы зачистка была на всех фронтах, и в том числе в звонках в эфир. Но по звуку американское произношение «юк» настолько похоже на английское «желток», получается, что если ты не в курсе всего того, о чем вам рассказал только что Сева Каплан, то будешь думать, что песня, если ты услышал ее первый раз, про новый вид желтка. Я, кстати, неоднократно покупал яйца, в которых было два желтка. Причем вообще во всей коробке. Как они их собрали, там непонятно. Теперь переходим к срочным новостям с картинками. Российские военные в минувшую ночь атаковали Украину 4 противокорабельными ракетами «Циркон Оникс», 24 баллистическими ракетами «Искандер-М», С-400 и 115 беспилотниками. Это заявили Воздушные силы Украины. Ни одной ракеты сбить не удалось, следует из их же заявления. В результате массированного удара по Киеву и Киевской области погибло 17 человек. В Киевской области, как утверждают российские военные, целью стали 3 логистических центра в Броварах, используемые для хранения и распределения беспилотников и комплектующих для дронов. Вот это вот, кстати, это не из Суржика, а это из очень давнего еще русского языка. Почему-то они слово «детали» опустили. С этого и пошло. То есть комплектующие. В Тульской области сегодня в результате очередной атаки украинских беспилотников начался пожар на очередном логистическом объекте Wildberries. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотников над 16 регионами России, аннексированным Крымом, Азовскими Черноморями, что следует из заявления Российского Министерства обороны. Это все с той войной. Иран поставил все на контроль над Ормузским проливом, рассчитывая на то, что Трамп предпочтет запутанный, нестабильный тупик в полномасштабной войне. Засуха в Европе. Обратите внимание на фотографию справа наверху. Это озеро, которое совершенно обмелело. И там надпись «Рыбу ловить нельзя», но там воды-то и нет. А месяц без дождя в Англии. Это куда же делся лондонский туман? Рекордно низкий уровень воды в Рейне и обмеление Дуная. Вот мечтаю по Рейну на викинге пойти. Так правильно говорит, не поплыть. Плывет железяка из села Чугуева, а люди идут по воде. После лесных пожаров во французской деревне обнаружены сотни снарядов времен Второй мировой войны. Так и лежали в несгоревших тогда еще лесах. Голоса подсчитывались на праймериз в Сенат в Мичигана. Это самое значимое событие минувших суток в нашей стране, где борьба между Абдулом Эль-Саедом и конгрессвумен Хайли Стивенс, они у вас внизу на фото, рассматривалась как референдум об идентичности демократической партии. Причем, при том, что Эль-Саед лидировал, но к вечеру вторника разница в подсчитанных голосах сократилась до 2%, и это слишком мало, чтобы объявить о том, что гонка закончилась. Но он лидирует. Не 10, как было накануне в опросах. Вооруженный мужчина, он у вас на экране в серединке, который наблюдал за охраной. Сейчас я такую беру эту фотку. Она нам не нужна, да. А наблюдал за охраной на гольф-поле Трампа под Лос-Анджелесом, был арестован в воскресенье за несколько дней до того, как президент должен был отправиться туда, о чем сообщили власти почему-то только сегодня. Звать его Жанин Джон Тейл, ему 38 лет, он из Дауни, такой город. Жанин вообще, в принципе, это женское имя, но вот его зовут Жанин. И он обвинен в хранении незарегистрированной короткоствольной винтовки, а заместители шерифа округа Лос-Анджелес, которые приехали, обнаружили, что на него, на этого дядю Тейла по фамилии, есть действующий ордер, связанный с делом об ограблении. И нашли в его кармане магазин на 16 патронов, заряженный патронами с полым наконечником. Кто в курсе, что такое патрон с полым наконечником, у нас, очевидно, нет никого, кто бы знал, кто написал песню для Арианы, где она поет про новый желток. Телефоны, кстати, работают. Тот же самый номер телефона студии 718-303-9090. И на этот вопрос, конечно, ответят практически все радиоактивные слушатели. В чем мулька патрона с полым наконечником? 37-летний житель Спокана арестован по обвинению в поджоге первой степени, связанном с одним из трех крупных лесных пожаров на востоке штата Вашингтон, которые уже уничтожили тысячи акров. Разделенный Сенат комитета Сенатский комитет по судебным вопросам выдвинул таки Тодда Бланша на пост генерального прокурора после того, как он письменно пообещал закрыть фонд на сумму в 1,8 миллиарда долларов, который раздражал ключевых республиканцев. Да, это фонд, который хотел очень сильно наш президент. Администрация Трампа опубликовала рекомендации, которые усилят контроль федеральных следователей за терапией аутизма по Медикейду. Там делается большое бабло. Россия принуждает все больше мужчин призывного возраста к военной службе. Кто захочет, прочтет в подробностях сегодня Wall Street Journal. А патрон с полым наконечником, у нас нет никого, кто бы знал такую элементарщину. Такая пуля, если попадает в руку, она начинает гулять. У нее смещенный центр, и она начинает гулять по организму, разрывая внутренние ткани. То есть умираешь в результате, если даже попало в руку, но будет очень больно и довольно долго. Теперь по бизнесу тоже headlines. Основные американские фондовые индексы продолжили свой рост. S&P 500, NASDAQ и Dow выросли на 1,8, B6 и 1,7% соответственно. Я серьезно, ой, сегодня не хватит, наверное, времени, задумался о том, что сейчас бы надо заморозить все портфели, то есть перевести в money market, потому что сумасшедший рост и наверняка будет коррекция, когда Иран нанесет очередной удар, ну, скажем, по Оману или Саудовской Аравии. Нефтяная компания, которая так называется Саудовская Аравия, обеспечивала огромные прибыли в первые месяцы войны с Ираном, несмотря на беспрецедентные сбои в ее деятельности. А теперь о картах кредитных BILT, B-I-L-T. Некоторые держатели карт BILT получили collection notices on phantom balances. Это значит уведомление о том, что с них должны взыскать за просроченную задолженность, причем на счетах, которые им вообще не принадлежат. И это все, если вы ничего не делаете, это наносит ущерб вашему кредитному рейтингу. Но это касается только карточки BILT. Пока деталей нет, следствие идет. Макдональдс выбрал себе лидера в Соединенных Штатах, чтобы помочь компания увеличит медленные внутренние продажи и улучшит качество обслуживания. Кстати, это хорошо, когда у Макдональдс падают продажи, потому что люди становятся здоровее. Стриминговый сервис Paramount продолжил расти в первом квартале, что помогло компенсировать очередное падение продаж Yentega, телевизионного подразделения. Procter & Gamble приобретет компанию по производству добавок пищевых, естественно, Thorne за 3,8 миллиарда долларов, укрепив позиции P&G в индустрии красоты и оздоровления. Есть смысл сегодня немножко вложить в этот самый Thorne. Акции Lufthansa упали более чем на 8% во Франкфурте после того, как авиагруппа отметила резкое падение прибыли во втором квартале и стала более осторожной в отношении годового прогноза. OpenAI выплатит 3,9 миллиона долларов для урегулирования заявлений Министерства юстиции о дискриминации американских работников, якобы отдавая при этом предпочтение временным визам из других стран. Сейчас штору накину на окно, потому что солнце сегодня вот так, наверное, лучше. Как там швец и жнец, да? Но швец с маленькой буквы в данном случае. Я знаю, что кое-кто из вас встрепенулся. Выброшенный сегмент ракеты SpaceX должен был врезаться в Луну сегодня утром в районе 2:35 утра по восточному времени. Вероятно, образовав кратер глубиной около 16 футов и шириной от 65 до 100 футов. Причем должен был, сказал я, потому что еще фотографии этого нет. Это непреднамеренное столкновение дает ученым редкую возможность изучать вызванные человеком лунные столкновения, которые могут стать более распространенными по мере роста космического мусора. Вторая ступень – это рисунок у вас слева. А длиной 45 футов и весом почти 10 тысяч фунтов помогла запустить два лунных посадочных аппарата в январе 2025 года. Атмосферное сопротивление должно было затянуть ступень обратно в атмосферу Земли, но SpaceX сообщает, что такие условия, как солнечная активность, направили ее в сторону Луны, то есть от Земли. Утреннее столкновение, вероятно, произошло возле кратера, который носит имя Эйнштейна. Нет, не Эйнштейна, еще нет, Эйнштейна. Причем со скоростью 5400 миль в час, более чем вдвое превышающей пулю из винтовки. А это... Если в секунду, то это 2,43 км в секунду. И выпустила при этом столько же силы и энергии, сколько примерно 15 тысяч динамитных палочек. Илон Маск вчера, между прочим, до этого столкновения, а компания SpaceX это его, изложил амбициозные цели для SpaceX, включая запуск дата-центров в космосе в 2027 году и достижение доходов в $1 триллион в рамках своего первого обращения к инвесторам после первичного публичного размещения акций SpaceX у нас на фондовой бирже. По меньшей мере 12 штатов сообщили о кибератаках, нацеленных на питьевые и канализационные предприятия. При этом официальные лица расследуют, не стоят ли за некоторыми из этих инцидентов хакеры, связанные с Ираном. Власти сообщают, что питьевая вода не была загрязнена, хотя некоторые жители Миннесоты столкнулись с подачей воды под низким давлением или получали уведомления о необходимости кипячения. Атаки были направлены на системы управления, подключенные к интернету, используемые для управления насосами, скважинами, клапанами и давлением воды, но не самой водой. Более 30 систем в Миннесоте и 9 в Мичигане сообщили о вторжении. Вот так и пишут. Я смотрю в английский текст. Более 9. Это получается 10 должно быть. Но нет. О вторжении в коммунальные службы как минимум. Да, и коммунальные службы как минимум в 10 других штатах тоже пострадали. Деталей пока нет. Официальные лица утверждают, что хакеры изменили пароли, изменили настройки сети и временно заблокировали доступ операторов к контролю систем. Но встроенные меры защиты и ручное управление предотвратили заражение воды. И группы, связанные с Ираном, ранее выцеливали американские объекты, но не с помощью пуль с полым наконечником. Власти Вашингтона арестовали мужчину, обвиняемого в подстрекательстве. Вообще, кто-то понимает, что такое читать новости с английского на русский с той скоростью, с которой я это делаю? Это не подстрекательство, в поджоге. Тот самый, который был в срочных новостях, он учинил пожар в Споконе на Old Trails, это этот фрагмент леса, который на момент написания этой статьи сегодня в Wall Street Journal не локализован. В совокупности пожары сожгли более 16 квадратных миль, уничтожили более 700 домов, построек и вынудили более 65 тысяч человек эвакуироваться. Подозреваемый, ему 37 лет, звать его Арон Фариначи, ранее осужденный за убийство своего отца в 2010 году. Его опознал свидетель, который утверждает, что видел его согнувшегося у обочины дороги в субботу, рядом с местом, где началось. Фариначи обвиняется в использовании спичек или зажигалки для разжигания огня, вот такая полная формулировка, и обвиняется в поджоге первой степени. Власти еще расследуют причину двух других пожаров. У меня есть твердая уверенность, что кое-кто из вас, не знаю сколько, но когда услышал, что подозреваемого зовут Арон, подумал, это что, сейчас начнется очередная эскалация антисемитизма, но Фариначи, это мало ли кого, какие народы называют аронами. Но я вчера получил от одного из своих близких профессиональных преступников видеорасследование по поводу самых могучих наций по части криминала из бывшего Советского Союза. Первая пятерка. На первом месте стоят грузины. На втором сверху стоят армяне. Сейчас не помню точно, кто там третий, четвертый, пятый, но евреев там нет. Не знаю, кто заказывал. Наверное, евреи. А как вы думаете, евреев нет среди преступников? Теперь вот эта новость. Конгрессмен Джон Джеймс обеспечил себе республиканскую номинацию на пост губернатора Мичигана, подойдя к напряженной борьбе на всеобщих выборах против госсекретаря демократа Джоселин Бенсон. Она у вас справа, естественно. Джеймс – двукратный кандидат в Сенат, который с 23-го года представляет части пригородов Детройта, преодолел вызов на праймериз со стороны бизнесмена Перри Джонсона, он у вас слева, наверху, который в 24-м году предпринял маловероятную попытку получить президентскую номинацию от репов. Джеймс лидировал 50 против 36 голосов, когда подсчитали примерно четверть, и Associated Press не дожидалась окончания подсчетов, объявила, что гонка закончена в пол примерно 11 вечера по восточному времени. А Джеймса, который победил, если вы не успеваете следить, я повторяю, поэтому поддержал наш президент Дональд Трамп. Самопровозглашенный кандидат-социалист Уильям Лоренс получил номинацию от Демократической партии в 7-м избирательном округе Мичигана, победив двух умеренных соперников на одном из самых внимательно отслеживаемых праймериз в Палату представителей этого штата. Активист, которого поддержал Берни Сандерс и соучредитель движения Sunrise, победил бывшую послицу Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк и бывшего морского пехотинца Мэтта Маздама. Согласно выводу, который сделал Associated Press, которая объявила, что гонка закончена, тоже в 11:30 уже через час по восточному времени. Лоренс, для справки, это прогрессивный активист, прогрессивист, который активен. Он лидировал в трехсторонней борьбе с 43% голосов. За ним следовали Бринк с 29% и Маздам с 28%. При этом было подсчитано более половины. Сегодня в связи с этими праймерис в основном новости внутриамериканские их и касаются. Избиратели Миссури отвергли, кстати, по-американски надо говорить Миссури, З, а не С, отвергли инициативу на праймерис во вторник, которая должна была отменить подоходный налог штата. Вы только прикиньте, это ведь один из самых привлекательных факторов для тех, кто из Бруклина попер во Флориду, потому что там, значит, один налог отсутствует. А здесь избирателям не понравилось, что подоходный налог в штате Миссури будет отменен. Может быть отменен, если не решат. И этот пункт был включен в бюллетень. В то время как 9 штатов из 50 постепенно отменили подоходный налог на физические лица, избиратели штата Миссури, по-видимому, опасались увеличения других форм налогообложения, ну, естественно, ради компенсации потери доходов. Эта поправка номер 5 была отклонена с результатом 84% против 16% после подсчета около пятой части бюллетеня. Причем республиканский губернатор Миссури Майк Кихо поддержал отмену подоходного налога, но избиратель его не послушался. И последняя совершенно мистическая новость. Мужчина из Северной Каролины выиграл $1 миллион, купив scratch ticket за червонец. Потер его тут же на рынке в Кондоре и обнаружил, причем это джекпот, билет Triple Red 777, 3 семерки, и обнаружил, что там миллион. Причем этот человек родился 7 числа, неважно какого месяца, 1977 года, то есть 3 семерки в его дате, и он считает, что это счастливые цифры. Ну так оно, поэтому он сыграл в Triple Red 7. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились ассоциации, значит, вы реально живете в этой стране, где проживают Вася и Сева Каплан. Вы можете озвучить свои ассоциации, выводы, мысли, вопросы, набрав номер телефона студии 718-303-9090, пока мы послушаем эту рекламу, а Вася поурчит.
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: Василия пришлось убрать, потому что урчит невозможно громко. А я, кстати, никогда не знаю, я же не слышу, как в эфире это все звучит. Но вчера, когда я позвонил домой под ногами у жены, Василий что-то сказал, и это было примерно на одном уровне с голосом жены. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Цены на нефть продолжали снижение, акции при этом выросли после того, как Скотт Бессент заявил, что сделка с Ираном о повторном открытии Ормузского пролива может состояться не сегодня-завтра. До его комментариев доверие инвесторов к переговорам было испытано противоречивыми сообщениями о статусе переговоров, а также новой атакой на судно, которое проходило через пролив. Цена Brent упала на 5%, то есть ниже $80 за баррель. Индекс Dow вырос на 1,7%, NASDAQ на 2,6% и S&P на 1,8%. Акции Palantir выросли на 29% за один день после того, как компания, которая занимается данными и программным обеспечением, улучшила прогноз и сообщила, что квартальная выручка удвоилась. Акции упали на 8% с начала года в целом, что вызвало опасение, что новые технологии искусственного интеллекта могут повлиять на бизнес компании, то есть нафига программисты и все, что с этим связано, когда все это может сделать искусственный интеллект. А я, кстати, если бы не был ленив и если бы не занимался тем, что мне сильно нравится, ну там спортом разным, то я бы обязательно вчера призадумался на эту тему в силу одной причины. Тут страхи появились по поводу генеративного искусственного интеллекта, что когда он дорастает до уровня агента, то есть он принимает сам решение, ставит перед собой задачи, уходит из-под контроля и может даже вторгаться в другие продукты искусственного интеллектуализма, то, естественно, на этом фоне, как качели, если рынок падает, то поднимаются эти самые государственные облигации. Здесь то же самое, если поднялся страх по поводу искусственного интеллекта, то значит, соответственно, денежки перекочевывают туда, где челы программируют. Акции с искусственным интеллектом все-таки резко выросли. Coherent и Lumentum прибавили примерно по 12,9%, соответственно. Corning вырос на 9%, Marvel на 13% и Micron на 8%. И среди триггеров этого процесса был доклад Reuters о том, что Федеральная комиссия по связи разрабатывает планы по запрету импорта китайских оптических трансиверов. И запрет на них вступит в силу уже в этом году. Такая связочка. Акции, да, кстати, вообще проследить все это, сложить все вместе, выстроить ассоциативные связи. Но для этого, во-первых, надо слушать толковище и понимать, неважно, о чем речь. Потому что я постоянно вам как бы имитирую, как появляются ассоциативные связи. То есть это, в принципе, основа алгоритма, в котором искрометно быстрее силы Каплана любой примитивный искусственный интеллект. Если у вас есть достаточный инструмент, о чем ратует, между прочим, Марик Закерберг, то есть если вы обладатель суперинтеллекта, а он считает, что каждому надо дать по одной штуке в перспективе, то, с одной стороны, не надо работать, потому что если вы ставите задачу, он вам говорит, что нужно сделать, а с другой стороны, а зачем это делать, если, по мнению Илона Маска, если искусственный интеллект, значит, возобладает над человеческой глупостью и начнет руководить всеми процессами у нас, то тогда и деньги-то особо будут не нужны. То есть коммунизм в капиталистическом плане будет построен. Я все время, когда размышлял в детстве о том, что такое коммунизм, и в школе сказали, что это когда у каждого все, что ему нравится, я первое, что сделал, пришел домой и спросил у папы: пап, это что, получается, что каждый, кто захочет, может просто сразу попросить, что ему привезли рояль Бикштейн, как наш? И папа сказал: да попросить может, но у них, может быть, жилой площади недостаточно для рояля, так что мы в безопасности пока что. Акции Caterpillar выросли на 6% после сильного отчета о прибыли, что помогло поднять индекс Dow, кстати, потому что Caterpillar входит в эту тридцатку. Blue Chips. Продажи строительной техники, а это Caterpillar, выросли на 35% во втором квартале, чему, конечно же, способствовал бум в дата-центрах и инфраструктурных проектах. Кстати, вот это можно предугадать просто легко, как два пальца. Совсем. Даже легче. Как один палец. Потому что дата-центры растут со страшной скоростью. Это будет продолжаться. И на них нужны стройматериалы. Значит, надо ставить, может быть, даже не на дата-центры, а на стройматериалы. То есть та же аналогия, как с золотой лихорадкой в Клондайке. Надо было ставить на фирмы, которые производят лопаты. Когда этими лопатами кто-то рыл золото. И акции SpaceX выросли на 9% в торговле после нерабочего времени. Уже инвесторы все еще переваривали квартальные результаты, опубликованные сегодня, уже после вчерашнего закрытия рынка. Это все с биржей. Теперь интересная ситуация. Ну, она касается не только меня, хотя я уже начал планировать поездку в Японию этой осенью. Это давняя мечта моей жены, все откладывавшееся. Ну так вот, в связи с этим я рассказал вчера о том, что Соединенные Штаты покупают, ну как, хедлайн была, то есть покупают японскую иену, и получил вопрос, why the US bought a bunch of Japan's yen? То есть, какого черта Америка покупает иены? От одного из вас. Ну, в принципе, в данном случае дядя Сэм, можно сказать, выступает как энтузиаст американского туризма. Япония подтвердила, что казначейская облигация Соединенных Штатов впервые с 98 года помогла поддержать иену, массово закупив испытывающие трудности эту японскую валюту и подняв при этом ее стоимость по отношению к доллару. Но учтите, что иногда благие вещи типа этой, они с двойным дном. Это, с одной стороны, может быть воспринято как помощь Японии, потому что поднимается ценность ее валюты. А с другой стороны, это отражается на импорте. Это элементарно, потому что, скажем, Китай постоянно работает над тем, чтобы снизить стоимость своей валюты, потому что это дает им огромное преимущество на международных рынках. Неизвестно точно, сколько иен купили Соединенные Штаты на фоне вот этого японского запойно, японской этой загадки. То есть, в принципе, запойная была закупка американских иен, японские иены. Но министр финансов Скотт Бессент был сфотографирован в минувшую пятницу со списком дел, в котором было одно предложение купить от 5 до 10 миллиардов иен на определенную сумму, которую не смеют открытые источники оглашать. А фотографии это надо просто держать бумажки, на которых можно играть на бирже при себе, а не открыто. И позднее министр Бессент публично призвал Федеральную резервную систему расширить механизм, который Япония смогла бы использовать для поддержки своей валюты. Значит, курс иена-доллар недавно достиг, наверное, за последние лет 40 самой низкой точки. Из-за опасений по поводу растущего государственного долга Японии, относительно низких процентных ставок, роста стоимости импорта нефти на фоне войны с Ираном, потому что в цепочке импорта и Япония задействована, все это повышает расходы домохозяйств в Японии, но может повлиять и на американцев. И, кстати, по поводу бензина, тут пару деталей просто сообщу, которые могут пригодиться всем путешественникам. Это касается Японии, но, в принципе, это можно применить к любой другой стране. У меня были долгое время размышления о том, и очень умные, такие грамотные путешественники, умеющие планировать свои поездки, советовали мне: проведи в Токио 5 дней. Но если ты покупаешь раунд-трип из Нью-Йорка в Токио, то ты платишь меньше на круг за самолеты туда-сюда. Но при этом тебе надо проехать по всей Японии, а она длинная, как кишка, но довольно толстая такая кишка. Тебе надо потом возвращаться обратно. Обратно тебе надо возвращаться на bullet train, то есть поезд, который ездит со страшной скоростью вдоль всей Японии. Он стоит денег. И возвращение обратно тоже занимает какое-то время. Что же сделать? И я придумал простую схему. Я покупаю раунд-трип тикет. Дальше я прилетаю, мы прилетаем с женой в Токио, но останавливаемся там не на 5 дней, а, скажем, на 2 ночи и 3 дня. С тем, чтобы потом на bullet train спуститься вниз до самых интересных мест. Там природные есть такие заказники фантастические, южнее Киото примерно. И потом на этом же самом поезде, который очень быстро вернулся назад. Если покупаешь самый комфортный проездной на 2 недели, то он стоит на двоих $730. То есть вот, можешь пользоваться всеми видами транспорта, не только bullet train, вообще всеми. О, кстати, спасибо Саше, который мне подсказал это. Да, так значит, да, я сказал по поводу низких процентных ставок, роста стоимости импорта нефти, и все это повышает расходы простых японцев, там тоже есть простые, так же, как у нас, простые американцы, но может повлиять и на американцев. Каким образом? Наша страна, Соединенные Штаты, могли опасаться, что японские власти избавятся от огромных государственных облигаций, чтобы купить иену и стабилизировать валюту. То есть государство покупает валюту иногда для стабилизации. А поскольку цены облигаций движутся в обратном направлении от доходности, то распродажа снизит цены казначейских облигаций Соединенных Штатов, что приведет к росту стоимости заимствований у нас внутри страны. И ранее президент Трамп критиковал слабые иностранные валюты, которые дают преимущество международным экспортерам по сравнению с американскими производителями, то есть он говорил, имея в виду, естественно, Китай. Тем временем некоторые эксперты подчеркивают близость премьер-министра Японии Санае Такаичи с администрацией Трампа. В прошлом году Соединенные Штаты вмешались, чтобы купить аргентинские песо, поскольку валюта снизилась во время реформ обменного курса президента Хавьера Милея, твердого союзника Трампа, который перешел на доллары, отказавшись от песо. Я не знаю, закончил ли он переход окончательно, но это было частью его предвыборной кампании. Аналитики считают, что скачок иены может оказаться недолгим. Они утверждают, что более устойчивое укрепление валюты потребует от правительства Японии сокращения долгового вот этого баланса, а от Центрального банка более агрессивного повышения процентных ставок. А более высокие ставки в Японии сделают менее привлекательным заем ихней иены. Прям так, ихней иены. Кстати, иена пишется через «и». Иена, не через «е». Не через и кратко. Получается, ихняя иена – это ИИ, как искусственный интеллект. И последующего обмена ее на другие валюты для покупки более доходных иностранных облигаций. Это, кстати, весьма распространенная практика в арсенале финансовых оружий всех стран, правительств, естественно, федеральных. Она известна как carry trade. И вот эта практика могла бы способствовать ослаблению иены. А по сути, я заканчиваю ответ на этот вопрос, что выгодно стране, то есть Соединенным Штатам в данном случае, невыгодно американским путешественникам, отправляющимся в Японию. С этой темой все. Если кто хочет что-то, мысли какие-то появились по поводу услышанного, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
6: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
12: За него стоят громадные массы.
13: Не пойму, что за люди.
14: Толковище.
15: Причем, секунду. А почему эхо пошло? Акмай, почему пошло эхо? Ёлки-палки. Не получаю объяснения. Ну ладно, придется обойтись без наушников. Так, значит, наш сегодняшний спонсор это АУ. Акмаль, ну напиши хоть что-нибудь. Не от тебя, нет? Нет. Ну ладно. Значит, спонсор наш сегодняшний – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять. Но вот что просто. Если вы покупаете продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health, то вы выигрываете вдвойне. Так что если нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, то посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Я сейчас быстро должен проверить кое-что из своих настроек. Да не, у меня все нормально. Так, ну бог с ним. Все равно в чате там глухариный ток. Уже во второй половине шоу всегда люди ничего не слышат, говорят только про свое. Для того он чат и затеян, чтобы наши потомки видели потом. Потому они потомки. Как оно это выглядит. Теперь следующая история. Пару слов по Waymo. Waymo – это ведущая американская компания такси без таксистов. И недавно она, вот их картиночка основная, недавно она вызвала полицию на двух подростков, которые подозревались в преступной деятельности, что вызвало вопросы о ее возможностях слежки. То есть даже не вопросы, а тут можно сказать, что полная ясность в картине. Если нет водителя в машине Waymo, но ты ведешь себя неприлично, то полиция может быть об этом оповещена. Что делали эти двое подростков? Они якобы стреляли из игрушечных пистолетов и пили что-то. Сообщается, что полиция восприняла инцидент как остановку дорожного движения с высоким риском. После звонка от сотрудника Waymo, который следил за прямыми трансляциями в этих самых камер, находившихся в машине во время поездки. Звонящий подумал, что подростки используют настоящее оружие, но на самом деле они стреляли Orbeez, это такие мягкие шарики из геля, После предупреждения полиции Waymo дистанционно выключила автомобиль и списала остановку на технические проблемы, чтобы пассажиры оставались в некотором напряжении и не подозревали о том, что сейчас подвалит полицейский. Подростков задержали, в итоге отпустили родителям без ареста. Но получается, что большой брат, он уже сейчас полностью раскрутился. Сотрудники Waymo могут обнаружить свое присутствие, кстати, через спикеры робот-такси, если пассажиры заснут. Если они не просыпаются, то Waymo уведомляет полицию. Сотрудники удаленной поддержки также звонили некоторым пассажирским, у которых было детское лицо, чтобы спросить, достаточно ли они взрослые, чтобы ездить в одиночку на Waymo. Это новости, так сказать, из активности, который занят большой брат. Теперь вот эта вот история. Василий, отвали. Ну ты еще, тебя мне не хватает. Ну ты что, не видишь, что ли? Я еще и tech support, помимо всего прочего. Еще и гладит. Ну давай, сиди, давай. Давай. До полной кучи. Так, значит, кстати, я думаю, что сегодняшнее шоу будет очень популярно. То есть, наверное, подпишется один человек с половиной. То есть у меня по одному человеку на каждое шоу подписки идет. Отписки практически были зарегистрированы только дважды, причем это фурашисты, у них такая игра, они подписываются и в тот же день отписываются. Мол, подписался, посмотрел. Я проверяю, это же видно, кто подписался и кто отписался. На только что созданных аккаунтах еще при этом. Окей, едем дальше. Вот этот дядя, который у вас наверху слева, так как у нас в нашей аудитории афроамериканцев не очень много, то большая часть аудитории себя с ним не будет идентифицировать, а напрасно, потому что у него есть чему научиться. Именно так. У вас на экране, помимо Васи и Севы, картинка, на которой изображен автор, обвиняющийся в использовании искусственного интеллекта для создания своего дебютного романа. Причем ему этот дебютный роман принес многомиллионный контракт на книгу. Он заявил, что он невиновен, и обвинения против него были расово мотивированы. Ну, здесь все достаточно просто, в смысле самообороны, но в остальном это безумно интересно. То есть трудно, наверное, найти пенсионера в нашей многострадальной, так сказать, аудитории, который бы не хотел заработать на своем богатом жизненном опыте, написав книгу. Но если нет навыков, или даже если они есть, я знаю, наверное, всех, кто пишет и только этим зарабатывает на жизнь в этой стране, но беда в том, что они пишут на русском языке. И если их не легитимизировала большая земля, то на малой земле, то есть в Америке, их читать не будет. А кто это такой? Да, наши своих не читают, на своих на концерты не ходят. Это давно известно. А правила, не знающие исключений. Но тут, значит, из этого можно выскочить, если начать писать по-английски. Причем, если вы еще будете использовать эпитет «русский», то сейчас это продает любую... Вообще, для справки, ежегодно, например, на уровне 500 тысяч книг, которые ожидают публикации. Но это стандартные, это подачи в стандартные издательские дома. Но существуют высокие технологии. Значит, что сделал этот самый Джеффри Фалладе, аспирант Южного методистского университета? То есть он религию народу нес. Он решил написать криминальный роман. И написал. В результате 14 издателей подали заявки на права на издание, то есть аукцион полный, на его криминальный роман, который называется «Позвони мне, я спрячу тело». И в итоге он подписал контракт на две книги с импринтом. Это «Minotaur Books» Макмиллана, контракт на 2 миллиона долларов. И HarperCollins Publishers получили права на издание книги в Великобритании. Это отдельные деньги, то есть 2 миллиона. Вскоре после заключения сделок агент Фалладе, вот этого самого писателя, уведомил издателей, этих самых, которые уже подписали заявку на издание его романа, он написал письмо, что больше не может поддерживать эту книгу. То есть его агент, который его, очевидно, проталкивал, потому что писатель просто написал, он не поддерживает больше идею издания этой книги после того, как возникли опасения по поводу возможного использования автором искусственного интеллекта. То есть есть набор функций, которые вы можете делать с помощью искусственного интеллекта, когда пишете книгу. Но если книга написана полностью искусственным интеллектом, вопрос еще, как это определить, то тогда вы нарушаете права издательского дела. В интервью Фалада сказала, что использует, да, искусственный интеллект только для исследований, а не для написания самой книги. Он полагался на инструмент, который позволяет запускать открытую модель искусственного интеллекта на собственном устройстве, чтобы задавать детали, какие-то детальные вопросы. Например, какое химическое вещество можно использовать для растворения человеческого тела? И доступно ли оно в Home Depot? Или проверять, скажем, что сделал, кстати, и Фалада, американскую версию написания слова «гардероб». Он, между прочим, с образованием, с высшим, выходец из Нигерии, и там получил степень бакалавра. Инструмент локального устройства не поддерживает и не делится обширной историей запросов. Фалада сказал, что использовал такой подход, потому что жуткая тема его вопросов, которые его интересовали как писателя, могла бы вызвать подозрения, если их отслеживать шире. То есть он совсем не глупый, этот бакалавр из Нигерии. Он понимал, что если начнется шухер, то легко будет проследить, на какие вопросы он искал ответы. Ну, как, скажем, всякие террористы, которые ищут инструкцию по созданию взрывного устройства. Фалада отметил, что ни один из редакторов, с которыми он встречался во время продажи книг, не спрашивал об использовании им искусственного интеллекта. Он также сказал, что не соглашался на тестирование своей рукописи через программное обеспечение для обнаружения искусственного интеллекта и считает еще и вдобавок очень подозрительным, что большая часть освещения его ситуации была сосредоточена на растущих возможностях вот этого программного обеспечения. Он и зашел постами в Инстаграм, и вчера заявил, что обвинение против него – это часть исторической тенденции уменьшения интеллектуального вклада цветных людей. Он писал при этом, что раньше таких авторов обвиняли в плагиате, а теперь, если вы человек, у которого кожа имеет цвет, как вам нравится эта формулировка, и заключили выгодную сделку, то кто-то где-то обвинит вас в использовании искусственного интеллекта, потому что вот эти... Три «и» слова «использование искусственного интеллекта» – это наш нынешний общий знаменатель. А тем временем, как написал Фалада, белые авторы постоянно хвастаются тем, что используют искусственный интеллект. Он совершенно прав. Это я вам от имени Васи могу сказать. На прошлой неделе я рассказывал вам о человеке, который в открытую заявил, что он пишет книги с помощью искусственного интеллекта, публикует по 10 книг в неделю. Но дело в том, что он, да, он белый, при этом бывший специалист по кибербезопасности, но штука в том, что он публикует это через Amazon, который является просто рынком, и он таки конкурирует с издательскими домами. Но продажи через Amazon книг – это для нас с вами. Но так же, как и Фалада. Но Фалада продал не через Amazon. Так что, если через Amazon, то никто не будет проверять, потому что это не под запретом. На сегодняшний день, по крайней мере. И Фалада продолжает уже работу над своей следующей книгой. Причем он сказал что-то, что говорит о том, что он гораздо более умный, чем то, что вы подумали до этого момента. Он сказал: «Поверьте мне». Я, кстати, перестаю слушать людей, которые говорят это, потому что с какой стати я должен тебе верить? «Поверьте мне», — сказал Фалада, — «когда эта книга наконец выйдет, борьба за торги, которую мы видели на мою книгу «Позвони мне, я спрячу тело», покажется детской игрой в сравнении с той, которая будет. С этой историей все. Я надеюсь, что кого-то из вас это все вдохновило, потому что это же сделать довольно просто. Я не знаю, насколько это работает по-русски, но это ваше личное мочеполовое дело выяснять. Но есть истории, вот, например, у меня таких историй просто выше крыши. Это про вас, реальные истории о том, о судьбах людей. Но так называемые

0: переключить интеллектуалов на реакцию, когда они слышат что-то неграмотное. Так вот, если вы предлагаете своему искусственному интеллекту, они есть бесплатные, ChatGPT, там, Microsoft Copilot, сколько хочешь, вы ему пишете о том, что знаете только вы и больше никто. И даете ему задание. По-английски это точно работает. Напиши остроумный бестселлер или, скажем, сценарий для сериала. Причем сценарий там, это есть четкий формат, там 60 страниц, по-моему, текста на каждый эпизод. Из расчета заработков $1 миллиард в год. Ну, если по всему миру. Это нормальная цифра. На сериале. Он это сделает. Так, мы подошли к концу сегодняшнего шоу. Я не уверен, что мне удастся принимать какие-то звонки, потому что каким-то образом идет дикое эхо. Да, идет эхо. И я ничего не могу с этим сделать. Поэтому обойдемся без звонков. И еще одна история. Она тоже, так сказать, в копилку вашего кошелька. Речь пойдет о квантовых вычислениях. Они привлекают внимание благодаря прогрессу Google на этом поприще и разговорам о том, что правительство Соединенных Штатов приобретает доли в компаниях, которые работают над этой технологией. Кванты вычисления – это сверхскоростные вычисления. Сейчас технологию объясню в простых словах. Мы только в начале пути. Этой отрасли предстоит пройти еще долгую дорогу, прежде чем выгоды для инвесторов перевесят риски. Но, в принципе, это другой уровень того, что мы наблюдаем на рынке высоких технологий. Сейчас там тоже в них уже вкладываются вовсю, но непонятно, чем это кончится в конце концов. Оправдаются ли эти вложения? Но большинство акций квантовых компаний, которые котируются на бирже в Соединенных Штатах, резко выросли в последние месяцы. И этот энтузиазм точно отражает интерес к отрасли, которая, как и искусственный интеллект, может стать ключевым фактором геополитической конкуренции. Конечно, это также отражает значительные перспективы квантовых вычислений. Почему? Потому что квантовые компьютеры выполняют вычисления иначе, в отличие от обычных компьютеров. Тут в двух словах я на этом закончу. Это для, так сказать, самых высоколобых. Вместо того, чтобы представлять данные с помощью битов, ну, единица, ноль, это все должны знать, да? Квантовые компьютеры используют квантово-механические свойства так называемых кубитов, которые могут быть комбинацией двух битов одновременно. Это комбинация единицы и нуля. И вот эта настройка, она позволяет квантовым компьютерам жонглировать большим количеством возможностей одновременно, открывая путь к решению проблем, на что у обычных компьютеров ушла бы просто вечность. Это при всем их быстродействии. Мы с Васей подошли к концу сегодня непростого в техническом плане шоу. И на излете напомню о том, что наш сегодняшний спонсор Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять, но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис физически Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Или найдите ближайший к вам офис, если вы проживаете в другом месте, на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана и вашего права на участие. Так что могут действовать кое-какие ограничения. Всем хорошего дня.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон

0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы по традиции с вами на бейсбольных полянах. Вчера очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг на востоке американской лиги. Янкис выиграли у Сент-Луис Кардиналс, у птичек 2-0. Тампа Бэй играла в Денвере с Рокис, победили 9-7. И Бостон Ред Сакс играли дома с Чикаго Уайт Сакс. Красные носки с белыми носками. Бостонские красные носки победили со счетом 4-2. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 67 побед, у Янки 64, у Бостона 61 победа. На востоке национальной лиги лидеры Атланты играли дома с Майами Марлинс, завершили матч победы со счетом 4-2. Филадельфия выиграла в Вашингтоне, Метрополитенс, моя команда, играла в Кливленде и победила со счетом 6-2. На востоке национальной лиги Атланта Брейвс уверенно лидирует, у них 68 побед, у Филадельфии 61 победа. Метрополитенс на последнем, на пятом месте. Мы с вами в Торонто, там набирает скорость теннисный турнир. Вчера у девочек были матчи второго раунда без всяких проблем. Вперед шагнули посеянные Арина Соболенко, у нее первый номер в турнире, восьмой номер турнира Аманда Анисимова, десятый номер турнира Марта Костюк. Вчера посеянные не проигрывали. У мальчиков были матчи первого раунда и сошел с дистанции десятый номер турнира Андрей Рублев. Мы с вами в Европе. Лига чемпионов. Начались серии последнего квалификационного раунда. Те команды, которые выиграют этот раунд, войдут в общую сетку Лиги чемпионов. Итак, вчера Арарат, команда из Алматы, выиграла 2-1 у Никозии, клуба из Никозии. ЦСКА София выиграла дома 1-0 у Кайрата. Динамо Загреб разгромила дома Каунаски Жальгирис 5-0. И Спартак Прага, Спарта Прага выиграла дома у Лиона, у французского клуба со счетом 2-1. Сегодня тренировочные матчи, в частности, в Перте, это Австралия, сыграют две миланские команды, Милан против Интернационале. В Гонконге лондонский клуб Челси играет с туринским клубом Ювентус, и в Дублине, это Ирландия, моя команда, чемпионы Англии, лондонский Арсенал, играют с итальянской, испанской командой Реал Бетис. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
7: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Американское радио на русском языке.
2: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: международный разбой. То, что Иран фактически требует от в переговорах, это то, что они получают вместе с Оманом право фактически командовать вот этим вот Ормузским проливом. То, чего до этой войны не было. То есть, если это расценивать вот как какой-то шаг, то это выигрыш войны для Ирана. Значит, в принципе, это международный разбой, потому что по международному праву, если к какому-то морю, проливу, заливу выходит несколько государств, то выйти из этого закрытого залива в открытый океан или куда-то пройти через даже серию проливов, имеют все страны, которые прилегают к этому морю, проливу, заливу и так далее. Все бесплатно. То есть вы не можете взять, закрыть своей властью от пролива, потому что он проходит через ваши территориальные воды. Это международный пролив. Вот, например, пролив между Данией и Швецией. Он не принадлежит Дании и Швеции, то, что Зунд называется. Он принадлежит и Германии, и Польше, и Литве, и Латвии, и Эстонии, и Финляндии, и России. Почему? Потому что все они выходят к Балтийскому морю. А Балтийское море соединяется с Северным морем и с Атлантическим океаном через вот эти вот датские проливы, так называемые. То же самое Дарданеллы, Босфор. Турция не имеет права их закрывать для международного судоходства, потому что к Черному морю выходят Турция, Россия, Грузия, Болгария, Румыния, Украина. И так далее и тому подобное. Вот в чем дело. Значит, если Иран фактически ставит такие условия, значит, мы нарушаем или соглашаемся с нарушениями одного из основных компонентов международного права. Это будет колоссальная прореха вот в дальнейшей нашей жизни, если Трамп на это согласится. Почему? Потому что он, может быть, не понимает это сегодня. Но завтра возникнет вопрос, например, а почему американские корабли вообще курсируют через, допустим, какой-то пролив? Вот это наш пролив, и все, и пошли вы вон отсюда. Раус на немецком. Вон. Понимаете, мы не должны делать подобное. И наоборот, есть проливы, которым принадлежат какой-то конкретной стране. Вот если, допустим, к этому проливу или заливу, или к морю выходит только одна страна, вот, например, Баффинов залив или Гудзонов залив в Канаде, он окружен со всех сторон Канады, и выход осуществляет через канадские воды. Значит, этот пролив, залив не является международным, он является канадским. Понимаете, это разница. Это нельзя нарушать, потому что иначе вся система международных отношений в мире по морскому праву де-факто рушится. Даже не де-факто, де-юре рушится. Вы понимаете? Это очень-очень плохой знак, что об этом вообще ведется речь. Окей. Значит, увидим, что будет дальше. Вторая новость заключается, уже не новость, как бы это далее. То есть, одна из причин, почему Трамп все время ходит туда-сюда с этой войной, это, конечно же, то, что у нас не хватает того оружия, которое мы предпочитаем для войны. То есть, не хватает томагавков, не хватает ракет залпового огня, не хватает умных бомб и так далее. Ну, это проблема, которую мы давно знали, но мы не ожидали, что это приведет к подобному. То есть, понимаете, война малой интенсивности, как шла в Афганистане или шла в Ираке, где в основном все решалось какими-то местными боями с помощью там небольшого количества использования, там, допустим, артиллерии, в основном там шли какие-то бронетранспортеры, живая сила, то сейчас эта война вот так не работает. Нам нужны, наверное, тысячи вот таких вот серьезных боеприпасов, как томагавк или атакамс, вот эти вот ракеты. Каждый из них стоит $1 миллион. То есть мы должны серьезно, очень серьезно подумать на эту тему. Мы не можем использовать весь свой запас. Почему? Потому что если внезапно вдруг вспыхнет какая-то война между Филиппинами и Китаем, или Китаем и Тайванем, мы останемся просто с голым задом. Значит, мы должны срочно думать по поводу даже не столько увеличения этих запасов, это само собой разумеется, но повышению выпуска подобных запасов. То, что наша промышленность, понимаете, это вообще мы говорим об Америке. Мы не говорим о каком-то Камеруне солнечном, понимаете? Мы говорим об Америке, что в Америке не хватает индустриальных мощностей для выпуска достаточного количества амуниции. Для меня звучит, ну, знаете, как какая-то ересь вообще. То есть я начинаю думать, это вообще та война, это та страна, которая вот и просто по цифрам была суммарно всем остальным странам во время Второй мировой войны по своей индустриальному выпуску. То есть все страны оси, вот гитлеровская оси, Япония, Германия, Италия, там все его сателлиты, Венгрия и так далее. Плюс все страны-союзники, типа Россия и Англия. Все захваченные страны, которые были захвачены теми или иными. Все это вместе, суммарно, равнялось одной стране, Америке. То есть Америка имела фактически половину всего суммарного выхода, вот этого индустриального выхода во время Второй мировой войны. И для чего мы докатились? Как это вообще может быть такое, понимаете? То есть с одной стороны, вот надо республиканцам говорить, что да, они, конечно, умнее, чем демократы. Но именно республиканская идея была вот много-много лет, вот эта вот самая глобальная экономика. Господа, давайте не будем сами себя обманывать. Понимаете, это была идея Рейгана, это была идея Джорджа Буша старшего, Джорджа Буша младшего. Это была идея, которую по наследству передали Клинтону. Он ее тоже поддержал и, как говорится, засел на нее. Это вся была вот эта идея глобальной экономики. И вроде бы все хорошо и красиво. Да, если только понять, что глобальная экономика – это тот самый, вот та самая жуткая беда, которая заложена в капиталистической экономике и которую рассказал Карл Маркс. Тот самый Карл Маркс. Потому что он писал когда-то, напоминаю, тем, кто не знает или не читал, не знаю, ну, не все читали, что любой нормальный капиталистический интерпренер, компания, владельцы компании хотят, чтобы компания, конечно же, все расширялось, приносило им прибыль и так далее. Это нормальное состояние. Окей. Для этого они ищут дополнительные рынки сбыта. Раз. И ищут, и постоянно борются с конкурентами. Два. Опять-таки, здесь есть какие-то противоречия с Карлом Марксом? Никаких. Никаких. Ноль. Он абсолютно описывает то, что есть. Из-за того, что они конкурируют с кем-то, они постоянно поглощают друг друга, то есть идет укрупнение, мы тоже это знаем. Но самое главное, идет попытка удешевления производства. Каким образом идет удешевление? То есть раньше в странах Запада можно было, например, запустить конвейер быстрее. И люди быстрее начинали работать, получая ту же самую зарплату. Или сказать, знаешь, дорогой мой, вот сегодня ты будешь работать 10 часов, вчера ты работал 8, а сегодня будешь 10. Почему? Потому что вот у меня там не нужно. Так это не работает больше на Западе. За каждый дополнительный час, особенно на мануфакчеринг, у тебя есть контракт. Уже последние 120 лет так работает. С профсоюзом, что ты обязан платить там в 3 раза больше. Ты не можешь быстрее пустить конвейер. Ты не можешь заставить кого-то работать в выходные. Ты не можешь кого-то удалить с отпуска и так далее и тому подобное. Значит, что делает предприниматель западный? Он вынужден продолжать искать удешевление производства. Все эти контракты ему, как говорится, это очень-очень красиво, но он продолжит. Как это он находит? Он находит более дешевую страну при глобализации вот той самой. То есть он выходит за рамки одной страны, как писал Маркс. Он еще не понимал эту глобализацию. Он не понимал, как может быть немецкая компания находиться во Вьетнаме. Он писал в той Германии, в которой это еще не было этой проблемы. Но сейчас-то проблема есть. То есть при глобально открытой экономике вы берете ваш немецкий завод, или американский завод, или французский завод, неважно какой, перевозите японский завод, и перевозите во Вьетнам, и все. Там нет ни прав, ни профсоюзов, ни условий труда каких-то, ничего. Все, вы удешевили производство. И одновременно вы нашли новый рынок сбыта. Вот как делается конкуренция в наши дни. И таким образом, страны Запада, которые всегда отличались своей индустриальной мощью, своими техническими возможностями, оказываются фактически все больше и больше странами третьего мира. То есть странами, которые не имеют этой индустриальной мощи, которые, как говорится, живут в каких-то джунглях и так далее и тому подобное. Но скоро джунгли проступят у нас. Вот это та проблема, с которой мы имеем дело. Пока мы, и это должно быть государственное, как говорится, решение. Если не будет серьезного заказа и давления на частные компании, чтобы они начали выпускать больше оружия, это должен быть, конечно же, более серьезный военный бюджет, причем рассчитанный на долгие годы, потому что ради там одного какого-то рывка вперед, там дайте нам еще 100 ракет, они новый цех строить не будут. Нанимать людей не будут, учить людей не будут. А вот если вы скажете, нам нужно на годы вперед, на, там, на 20 лет вперед, у нас точно четкий так называемый hard заказ, твердый заказ, вот тогда они начинают шевелиться. И их можно понять. Их можно понять. Но мы почему-то вот все время никак не можем организовать этот момент. Вот это вот меня убивает абсолютно. Окей. Ну и также тема. Ну, идут выборы у нас. У нас вчера в Мичигане победил знаменитый, уже сейчас станет, Мохаммед Эль-Саид. Значит, ну, я вас поздравляю всех с этим. Или не поздравляю. То есть, то, чего мы боимся. Абдуль Аль-Саид, I'm sorry. Он врач, он академик, то есть он ученый, он хорошо, конечно, продвинутый парень, не бедный, не глупый, но он исламист, он коммунист одновременно. Мы имеем дело, господа, с исламокоммунизмом в чистом виде. Понимаете? И когда мы говорим о том, что... Вот нас законно раздражает, допустим, то, что в середине Стокгольма стоит огромная толпа в каком-то парке. Огромная толпа мусульман и начинают там в середине этого парка молиться. То это вопрос не в том, что нас раздражает конкретно эта молитва. Боже упаси. Вопрос заключается в том, что это показатель их возможности. Что они... что они захватывают таким образом очередную страну. Потому что вот пока я не увижу, но в любом городе Пакистана или Саудовской Аравии или Египта собралась большая толпа христиан или евреев, допустим, еще лучше, которые начали кричать «Шема Исраэль», понимаете, где-нибудь там, я не знаю, в Луксоре, или в Саудовской Аравии, или в Пакистане, в каком-нибудь Исламабаде. Представляете, собралась толпа там в 300 человек. В среди парка начали кричать «Шема Исраэль», понимаешь, или начали кричать «О, Джизус!». Вот пока я не увижу этого, до тех пор вот этот вот момент, который нам экспортируют сюда, господа, это вторжение. Это вторжение, потому что люди не проверяются, с ними никто не беседует, их боятся тронуть. Как только вы что-то говорите, они тут же обвиняют вас в расизме. Знаете что, пусть нас обвиняют в расизме. Давайте вернемся, может быть, к доброму старому расизму. Может быть, да, в чем-то расизм был прав. Потому что получается так, что вот в той сумасшедшей реальности, в которой мы сейчас живем, когда совершенно четко есть демографическая дыра в любой европейской или европейско направленной стране, есть демографическая дыра. Мы не можем конкурировать с этим. Значит, мы... Понимаете, наши те же самые капиталисты продают нам веревку, на которых они сами повесятся. А именно, для того, чтобы работали капиталистические заводы в той же Германии, не хватает рабочей силы. Что они делают? Они экспортируют каких-то арабов из Сирии. Или каких-то африканцев из Ливии, там, я не знаю, Сахела. Приезжают люди, которые понимают, ну да, их научат работать на заводе. При этом они могут быть хулиганы, они могут быть исламисты, они могут быть... Понимаете, не просто исповедовать ислам, они могут исповедовать ислам токсичный для всех остальных. Вот Михаил Крутихин, известный, он изучал в свое время ислам, он говорит, что они выполняют, в принципе, вот то, что записано в Коране, то, что записано в исламе. То есть это даже не исламизм, а это ислам. Ну, тут, смотрите, значит, я как бы согласен и не согласен одновременно. То есть... умный человек, который вышел из исламских стран, даже исповедующий ислам, он просто будет чисто сам по себе исполнять то, что он считает нужным и считает нормальным, адекватным из предписаний, которые написаны в Коране. Даже есть предписания, которые абсолютно сумасшедшие. Ну, то есть есть предписания, которые в некоторых еврейских книгах меня, например, просто я падаю в обморок от этого. Но это не значит, что я их буду выполнять. И другие могут перестанут их выполнять, очень многие. То есть поэтому, понимаете, я пытаюсь различить вот ислам от исламизма. Исламизм — это когда человек или семья, или общество, исповедуя именно вот радикальный какой-то вариант ислама, пытается заставить всех остальных вокруг себя претерпеться к этому, приезжая к нам сюда или экспортируя это к нам сюда. Вот это исламизм. То есть это фактически экспорт какого-то радикального варианта ислама, который никем не контролируется, никем не оспаривается. Понимаете, выходят какие-то олухи Царя Небесного, понимаете, пара образованию и так далее, с тремя женами, на площадь начинают молиться, а ты обязан это терпеть. Ну, я, кажется, мне очень жаль Швецию, страну викингов, страну Абба, страну Вольво, страну, которая когда-то считалась, то есть, ну, эпицентром нормального, высокого уровня жизни. Это когда-то все было. Вот сейчас, видимо, уже все. То есть мы совершенно четко подходим к этому, потому что, опять-таки, включается тот гадостный Карл Маркс. Видите, если вы пытаетесь, если у вас нет, вы пытаетесь выжить вот в этой конкуренции, вам нужны рабочие. Значит, вы завозите рабочую силу, которая у вас местная, очень дорогая, завозная более дешевая, и плюс ее просто местной больше нет. Видите, вот это все вместе, вот когда мы говорим, вот берем, возьмем Германию, значит, мне немцев очень жалко. У них было около 5000 так называемых предприятий средней руки, то есть, ну, как бы предприятие, которое не делало вот начальные узлы и не делало конечные изделия, а делало вот именно какие-то вещи вот в середине цикла. То есть какие-то узлы, компоненты, запчасти, которые именно внутри, вот в середине цикла. Для машин, для каких-то приборов, для телевизоров, для всего чего угодно. Вот они делали вот эти вот узлы и компоненты. Их было порядка 5000 таких предприятий в Германии. Как правило, базирующиеся на одной какой-то семье и продолжающей традиции где-то с конца 19 века, вот начало расцвета промышленного в Германии, после 1870 года, скажем так. Там начинается резкий рост промышленности, промышленников, очень многие имена появляются, и вот эти вот семьи до сегодняшнего дня продолжают оставаться в бизнесе. Вот сейчас наступил момент, когда эти семьи вымирают. Почему? Ну, во-первых, потому что они вымирают демографически. Раньше было там 3-4 сына, которые наследовали отцу и продолжали его дело. Худо-бедно как-то дело шло там много лет. Теперь нет вообще ни одного сына, даже дочери нет. Очень часто, что некому отдавать это. Вторая проблема заключается в том, что нет рабочих, которые будут работать на этом. То есть там может быть, допустим, 20-30 рабочих, но они, как правило, держались поколениями. Потому что был какой-то там, понимаете, местный немец, который там какой-нибудь, понимаете, Томас Бахштен, понимаете, который много-много лет работает на одном же предприятии, знает все от А до Я, понимаете, весь цикл, понимаете, так далее. Вот эти 20 рабочих хорошо зарабатывали, их любил хозяин, они любили хозяина в ответ, как говорится, это была одна такая большая дружная семья. Они вот так работали. Сейчас Томас Бахштейн, ему уже 90 лет, он хочет выйти, уже давно вышел на пенсию. Он же не может работать на этом заводе, может еще кого-то может учить, но заработать точно не может. А учить некого. А работать должны какие-то приезжие, которые так работать, как Бахштейн сам работал, десятилетиями не будут. И вот ваша, понимаете, и, наконец, последняя проблема, появляется какой-то хитрый китаец, который берет эту запчасть, в руки где-то в Китае и говорит, слушайте, а что мы ее покупаем в Китае? Давайте мы ее здесь местным образом сделаем. Плевал я на все патенты, на все лицензии, на всех бахштейнов вместе взятых с Германией в придачу. Сделаем сейчас-завтра. Конечно, они делают худшее по качеству изделие. Конечно, оно не настолько долговечное, красивое, надежное и так далее. Все это понятно. Но это немецкий зенит стоит $100, а это стоит доллар. Все. Бахштейн и ему подобное остаются без работы. Вот чисто так. И вот с этим что-то надо делать. Мы уже про это говорили и продолжим говорить. Пока, как говорится, не будет какого-то конкретного решения в странах Запада. Или Запада не станет. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра. На радио Дэвидсон.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон радио.
7: Дэвидсон радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз, ну вот я хочу еще раз сказать, что вот это вот Абдулли Аль-Саед в Мичигане выиграл праймериз демократической партии, ставленник от, ставленница, скажем так, Стивенс ее звали, проиграла, несмотря на то, что еврейское лобби, в частности, вот АйПак влило в нее в миллионы долларов, не срабатывает. И вот в этом вся большая проблема. Во-первых, не срабатывает, как только человек дружественен к Израилю. Раз, давайте это признаем, это тут же становится красной тряпкой для быка в этой партии. И второе, что не срабатывает сразу же, это то, что если человек идет от истеблишмента, то есть демократического истеблишмента, именно демократической старой партии. Этот человек считается непригодным для новой демократической партии, которая называется, только называется демократами, на самом деле они коммунисты. То есть жители и избиратели, это происходит совершенно законным образом, это никакого, скажем так, захвата какого-то насильственного нет. Разные олухи на улице голосуют за олухов в офисе. Все. За таких же, как они сами. Видите, надо понять это и принять, что демократическая партия меняется изнутри совершенно законным образом. Ее не... Вот тот демократический истеблишмент, который был, не избираем больше. В целом, ряде мест, скорее всего, везде. Окей? Вот это мы должны понять. И вот когда был вот этот вот развод лохов для, который мы называли выборы в мэра Нью-Йорка, это нам было представлено. Что был совершенно дико слабый кандидат от республиканцев, какой-то запыленный, с нафталином, слива. Был относительно продвинутый Куомо, со всеми его, конечно, скелетами в шкафу, но неважно. И был откровенный экстремист, Мамдань, если бы Слива был бы действительно серьезный политик, серьезно бы, как говорится, родил за этот город, где он живет, за страну, где он живет, он бы отдал бы свои голоса Куомо заранее. Куомо мог бы, возможно, я говорю, мог бы сконсолидировать свою позицию, и мы бы имели бы, скажем так, умеренного демократа, даже независимого, потому что так как демократы выкинули Куомо из партии, он им, в принципе, был ничего не должен. Поэтому сказать так, что он бы оставался бы демократом вот после этого и делал бы все эти кивоки в пользу демократов, возможно, нет. Я не утверждаю, но я говорю сразу, нет, окей, мы уперлись, мы хотели сливы, ну как же, только республиканец, не дай бог, не демократ, но вы получили все равно демократа. Но теперь вы получили демократ-коммуниста. Ну вот это вот та же самая история, теперь представьте себе, разыгрывается на сцене всего США. Я что вот вчера звонило несколько людей и сказала, что мы можем тут немножко, как говорится, успокоиться, что это в основном город Нью-Йорк или Балтимор или Бостон и так далее. Ну, то есть то, там, где они всегда выигрывали. То есть распространение вот этой коммунистической заразы как бы не идет. Я здесь опять-таки осторожно соглашусь с этим, но что мне не нравится, что есть поползновение захвата или перехода губернаторств различных, вот, в частности, в Висконсине, вот эта Хонг сумасшедшая абсолютно, просто абсолютно сумасшедшая девка. С bipolar disease, шизофренией, по-моему, не установленной, со всеми делами. Понимаете, вот эта Дарьялиса, вот эта, которая у нас здесь, собирается в Нью-Йорке. Их надо послушать, вы понимаете, чтобы понять, насколько это плохо. Большой вопрос заключается в том, что если они начнут прогрессировать в таком городе, как Нью-Йорк, но мы знаем, что Нью-Йорк бесполезен. Окей, файн. Вопрос, я боюсь, что они пойдут в серию по всей стране. Вот чего я лично боюсь. Поэтому нужно что-то по этому поводу делать. Ну вот в частности, я вижу каких-то серьезных, вот я, например, видел конгрессмена от Нью-Йорка, республиканца, который вот лично мне нравится. Он интересно ведет, как говорится, линию поведения и так далее. Вот его бы, понимаете, вот раскручивать. У него есть харизма, он молодой. Я его добавил себе вот в Твиттере, он там все время появляется. Сейчас я вам скажу, я вчера забыл его имя, хотя... Вот. Хочется вот уже, как говорится, видеть кого-то, кто будет иметь именно яйца выступать. Понимаете? И это должен быть человек, который, ну, который умеет правильно говорить, умеет выступать, умеет, то есть он это не просто вот... Нет, вот и Майк Лоулер, например, вот такой вот, это вот от 17-го участка. Я думаю, что его надо раскручивать как потенциального лидера в Нью-Йорке. Знаете, он вполне, я думаю, вряд. Вот эту Николь Мелиотакис, я думаю, что она как раз, вот она как раз слабая фигура. Лоулер нет. Хотя, конечно же, штат демократический. Вне всяких сомнений. Понимаете, вот чисто вот цена этой точки зрения. Если мы начнем что-то делать вот в этом направлении, эти кандидаты не должны быть какие-то, вы знаете, старые из какого-то задрыпанного шкафа, которых достали. Это не есть правильно, вы понимаете, потому что таким образом мы находим какого-то совершенно непонятно кого и так далее. Вот сейчас, вот, например, Майк Роджерс идет в Мичигане. Клянусь, я очень люблю Майк Роджерса. Во-первых, он именно не сумасшедший, ни правый, ни левый. Он очень middle of the aisle. Абсолютно адекватный дядька. Вот кого надо поддержать. Вот конгрессмен Брэндон Гилл также вот такой вот. Тоже очень такой... Я считаю, нормальный парень, что называется, с детьми, с нормальной семьей. Вполне. Он из Техаса и так далее. Вот это вот человек, которого я бы раскручивал на президент. Или на вице-президент. Он из 26-го округа в Техасе. Видный молодой мужик. Понимаете, и вот с другой стороны, вот буквально сейчас у нас... Из Конгресса уходит, не будет больше баллотироваться Чак Эдвардс. Его поймали на бабах. 66 лет, а он туда же, тот же самый козел в огороде. Его поймали на бабах. Ну вот что сейчас будет, понимаете? То есть вот еще одно место зависло. Понимаете, люди ж люди. Окей. Ну и, в общем, еще одну тему, которую я хотел обсудить, это вот сейчас идут выборы в Израиле. И вот вышли данные, что почти 270 тысяч израильтян покинули страну за 3 года. То есть, по данным исследованию специалистов Тель-Авивского университета, в 23-25 годах 268 930 израильтян уехали из страны. 23-й год уехало 85 509, 24-й год 91 499 и 25-й год 90 922. Для сравнения, за аналогичный период в 13-15 годах таких было 183 219, рост почти на 47%. И вот в частности, почему это происходит? Почему люди уезжают навсегда? Находят работу, снимают жилье, значит, уезжают, рост эмиграции среди, вот растет рост эмиграции среди врачей, инженеров, обладателей докторских степеней, работников технологических отраслей, ученых, академических специалистов, людей с высокими доходами. Понимаете, значит, Израиль, вы поймите, это страна без огромных запасов нефти, без газа, без золота. Ее главный природный ресурс – это сами люди, евреи. Их знания, образование, медицина, технологии, предпринимательство, военный опыт, способность создавать новое. Вот что главное для Израиля. И здесь нельзя плеваться, и здесь нельзя становиться, знаете, в местечковую позу, как на базаре в Жмеринке. Типа, ай, пусть едут себе. Нет, не ай. Вы понимаете, в стране, в Израиле, нарастает противоречие внутри самого Израиля. А именно, слишком большая ультрарелигиозная община потребляет все больше и больше ресурсов, потому что они все на велфаре, на пособие. При этом они не хотят служить, они не хотят отдавать налоги, они... находится, вот, говорится, вот, постоянной защитой государства и с правой стороны, и это их, вот, остальное население очень много раздражает. Понимаете? Их это раздражает, и мы не можем это, как говорится, вот, уйти от этого. Особенно это начинает раздражать, когда влезают, например, там какой-нибудь очередной предприниматель и говорит, что вот компания, на которой ты всегда летал в субботу, ну вот ты такой нерелигиозный еврей. Ты все равно еврей, но ты нерелигиозный. Ты не соблюдаешь вот эти все эти предписания. И имеешь право не соблюдать, я считаю. Вот ты не соблюдаешь их. Тебе было удобнее летать в субботу. Ну, так хорошо, это твое личное дело. Ну, получает, появляется какой-то предприниматель, говорит, нет, дорогой, ты теперь летать в субботу не будешь. Я беру эту компанию под свою руку, теперь больше в субботу рейсов не будет. Вообще-то весь мир летает в субботу, в воскресенье в основном. Кроме вот наших товарищей евреев, ну, потому что, понятно. Но должна быть альтернативная возможность. Понимаете, вот когда я разговаривал много раз со своими израильскими родственниками, то есть вот они говорят, что вот часто бывает какая-то, вот бывают регулярные скандалы, что типа погиб какой-то израильтянин, солдат там спецназа, что-то такое. Его не хоронят на еврейском кладбище, потому что он исповедовал буддизм, ну допустим. То есть он был там по маме и папе еврей, но вот он перешел в буддизм официально и так далее. И тому подобное. Его не хоронят на еврейском кладбище. Окей, я это понимаю. Что есть строго еврейские кладбища и так далее. Окей, значит, сделайте одно военное кладбище, допустим, как Арлингтонское есть в Америке, где хоронят всех подряд. То есть вы должны понять, что еврейское государство уже больше не чисто еврейское. И никогда чисто еврейским, в принципе, это не являлось. В нем 1/5 это вообще арабы. Это тот самый Израиль, про который мы говорим, чтобы вы не путали. В нем живут черкесы, в нем живут армяне, в нем живут какие-то христиане какие-то из разных стран. Там живут друзы, там живут бедуины. И кто-то там будет в большинстве через, я не знаю, через 100 лет, кто знает. Никто не знает, что там будет в Израиле. Но так или иначе, должна быть, понимаете, то есть вот должны быть какие-то гражданские функции у государства, помимо религиозных. То есть, например, вот ты не хочешь сидеть, понимаешь, и соблюдать вот эти все заветы, как тебе пишут какие-то раввины для свадьбы. У меня вот моя знакомая не могла выйти замуж за своего второго мужа. Почему? Потому что она не была девственницей, но у нее второй муж был. А у нее была фамилия Коган. Коганы, то есть из те, которые являются потомками жрецов из храма, не имеют права жениться не на девственнице. Но она уже, у нее уже двое детей было, там второй брак у нее был. Ну, все. Понимаете, вот это, она говорит, ну, мы поехали на Кипр. Нет, я понимаю, что можно что угодно сделать и придумать. Но это разве это является нормальным? То есть должна быть альтернатива светского государства, помимо только религиозного. Да, а религиозных обязаны заставить служить в армии. Обязаны. Пусть это будет какой-то другой вариант службы, может быть, упрощенный, там, со своими экивоками и так далее и тому подобное. Окей, все нормально. Это надо все равно делать. Вот у меня одна знакомая тоже, она доктор наук, она читает лекции по арабистике, она, значит, занимается целым рядом каких-то исследований, что происходит в арабских странах с террористами и так далее и тому подобное. Вот сейчас у нее, значит, как говорится, там распространили заявление, что целый ряд каких-то религиозных студентов не хочет, чтобы им лекции читала женщина. И вот у них выпадает целый ряд там каких-то классов, которые они посещать не будут. Ну, то есть, с одной стороны, ну да, окей, черт с ними. Но получается так, что университет начинает думать, а может быть, лучше ее уволить, лучше пусть будет какой-то другой профессор, но мужчина. Вы понимаете, вот когда вот эти дикости мы обсуждаем в наше время, в современном Израиле, я не говорю про Израиль, там, я не знаю, 2000 лет до новой эры, понимаете, но говорим сегодня. Вот тут начинаются вот эти все эти вопросы. И да, если да, все могут что-то объяснить и сказать, ой, ладно, это перед выборами, ой, ладно, это Израиль, ну да, мы вынуждены, конституции нет, как отделить, как говорится, религию от государства, знаете, это все темы, которые постоянно поднимаются израильтянами, как в момент оправдания того, что там, вот этого бардака, что там происходит. А бардак продолжается. Из-за того, что бардак продолжается, вот вам реакция на этот бардак. что из страны уезжают люди. Почему? Потому что им надоело, они не хотят платить за всех налоги, они не хотят содержать эту армию религиозных, они не хотят, чтобы служили только их дети, а эти отсиживались дома, читая Тору. Чем они будут? Талмудом защищаться от арабов? Ага, сейчас. Сейчас. Вот тоже пишет Сергей Журковский, что израильтяне уезжают из страны все быстрее, к моему глубокому сожалению. Профессор Итай Атера, школа управления имени Колера Тель-Авивского университета, профессор Нитай Бергман из экономического факультета того же университета, аспирант школы управления Колера Дарон Замир. Уникальность того, что они убрали из исследований репатриантов после 22 года. То есть на сегодняшний день, вот они говорят, что количество приезжающих в Израиль меньше, чем уезжающих. И вот это, конечно, очень расстраивает. Ну, вот так, понимаете, то есть Израиль, это, конечно, очень специфичная страна, для многих она вообще не подходит, и тоже тут есть такой момент, что очень многие туда приехали не потому, что они так хотели приехать в Израиль, а потому что не было выхода, нужно было куда-то ехать, все границы позакрывали, ну, то есть... Поэтому состоялась вот эта большая алия. Я это прекрасно понимаю и знаю. Понимаете, потому что статистика до 1989 года, когда произошла вот эта вот реформа иммиграционного законодательства в США, это было при Буше-старшем, это произошло 31 октября, насколько я помню, до сегодняшнего дня. Или 1 октября, или 31. В общем, так или иначе. Когда произошла эта реформа, то есть вот это вот путь, который многие очень ехали, первые вот первопроходцы в Америку через Вену и через Италию, весь этот путь был закрыт. Почему он был закрыт? Ну, то есть почему? Потому что в Израиле Сахнут, в частности, был жутко недоволен тем, что используется еврейская виза, приезжают в Вену, говорят, нет, знаете, мы в Израиль не поедем, мы поедем в Америку. В Израиль ехало где-то около 4 до 6% всех, кто уехал. Все остальные ехали в Австралию, в Америку, в Канаду, куда угодно. У меня есть знакомые в Швеции, у меня есть знакомые в Англии, у меня есть знакомые, которые остались в Италии, не поехали никуда дальше. Родственники живут в Австралии, Новой Зеландии, в Канаде, в Америке, в Бразилии. Вот такая география еврейская, понимаете? И поэтому состоялась большая алия за счет того, что фактически людей заставили ехать в одном направлении в Израиль. Окей, ну так или иначе, эта алия состоялась, они уже израильтяне, они уже прожили там 35-36 лет, поэтому, то есть, это уже говорить не о чем. Это чисто к теме. Но очень большая часть из них вот сейчас вот совершенно четко думает, как... Подумал мой троюродный брат, например, у которого двое мальчиков, еще у него девочка, понимаете, он не хочет, чтобы его дети постоянно служили в армии. Постоянно угроза войны. То есть он уже даже не думает про себя. То есть он примерно моего возраста, там на пару лет младше. Это не вопрос денег. Это не вопрос того, что он не любит Израиль. Он, наверное, любит Израиль. Ему, наверное, там веселее, чем в той Канаде, куда он переехал. Наверное, и климат его там больше будет устраивать, чем где-то, опять-таки, на севере в Канаде. То есть, дело не в этом. Дело в том, что в стране идет война, раз. У него двое сыновей. И любой отец начинает думать о своей семье, прежде всего, а уже потом о государстве. Вот так оно как-то построено было, есть и будет. Знаете, у евреев особенно это развито, потому что, ну, евреи, они вообще как цыгане. Переезжают с места на место постоянно, то есть, к сожалению, это наша судьба такая. Я никого не осуждаю за это, никого не скажу ни слова, поэтому, то есть, все, кто приехали в Америку, допустим, из Израиля, то есть, welcome. И надеюсь, что вам здесь у нас понравится, хотя Америка тоже очень сложная страна. И иммиграция, особенно реиммиграция вторая, она не значит, что она проще, чем первая. Просто... Да нет, но любая иммиграция сложная. Но я вам скажу такую вещь, что проходить по второму разу иммиграцию, вот я не знаю, решился бы я. Это жуткая, сложная проблема. Понимаете? Но дело в том, что сейчас, опять-таки, глобальный мир, и из Израиля очень просто. Израильские специалисты, которые, в принципе, считаются на высоте, израильские врачи могут найти работу на интернете. Не выходя из тель-авивской квартиры там какой-то, или в Ашдоде сидя. И они находят эту работу, и их с удовольствием берут в каких-то американских компаниях, которых, как говорится, нет вот этих сумасшедших всех. Ненормальных против сионизма. И все. И вот они уже фактически собирают чемодан. Еще раз повторю, это не вопрос чисто

Оно есть, давайте признаем. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
17: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
18: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.

0: Слушайте Дэвидзон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Вице-мэр Тель-Авива Гай Авнер вызвал мэра Нью-Йорка Мамдани на боксерский поединок. В заявлении для газеты «Джерусалим Пост» после публикации видео Авнер сказал, что решил бросить вызов градоначальнику, потому что бокс – это прямой спарринг с противником. Он упомянул антиизраильские заявления Мамдани, обвинил его в разжигании ненависти к еврейскому народу. «Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк, но вы, Мамдани, bad news», – говорит Авнер в своем обращении и добавляет, что все доходы от мероприятия могут быть направлены на благотворительность. «Мы можем провести бой в Тель-Авиве, не волнуйтесь, вас не арестуют», написал Авнер, намекая на комментарии Мамдани, сделанные им в июле газете «Нью-Йорк Таймс», когда он заявил, что его администрация рассматривает возможность задержания Нетаньяху, если тот посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Позже Мамдани признал, что его администрация не имеет полномочий исполнять ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Адвокаты обвиняемого в убийстве главы United Healthcare Луиджи Манджиони пытаются добиться трансляции судебного процесса в прямом эфире. Напомню, в январе с Манджиони сняли обвинение в убийстве с применением огнестрела, что позволяет ему избежать смертной казни. При этом ему может грозить пожизненное заключение без возможности УДО. Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием нескольких факторов, повлиявших на урожай: экстремальные жары, засухи и пожаров. Психологи объяснили, почему молодежь все чаще игнорирует телефонные звонки. Переписка для молодых людей – более безопасный способ общения. Для поколения, выросшего в цифровой среде, неожиданный звонок воспринимается как нарушение личных границ. Дополнительный фактор – высокий уровень тревожности. Поэтому отклонить вызов и ответить сообщением, что случилось, не проявление неуважения, а более комфортный формат общения.
0: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидзон Радио». «Дэвидзон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидзон Радио», 620 AM. Настройтесь.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. Я хочу еще рассказать еще две такие новости, немножко не совсем связанные с политикой. Ну, в общем, я думаю, что кому-то это интересно будет. В общем, так или иначе, что вот американский писатель Джордж Мартин, который живет в Аризоне, вот он автор вот этого знаменитого, вот этой саги, целого серии романов Game of Thrones, то, что называется. Многие знают под этим, хотя название саги — это сага of Ice and Fire. В общем, так или иначе, ему сейчас 78 лет, он уже совсем старенький, конечно, он очень полный дядечка такой. Ну и вот он подтверждает, почему 10 лет он не может никак написать последнюю книгу. Последняя книга вышла в 2011 году, а еще две книги висит. Ну и все боятся, ну то есть законно боятся, что он не доживет, не сможет дописать их до конца. То есть, и вот он, типа, вот он сказал, что он типа у него, ну то есть возраст его все-таки, конечно, догоняет. 78 лет, потому что, ребят, ну это серьезная цифра. И вот он, вот что, я так понимаю, к чему он склоняется, это то, что вот то, что в свое время сделал писатель, который написал тоже вот такую длительную книгу, была «Wheel of Time». Это была книга на несколько, написана, в общем, несколько томов, то есть должна была быть 7 томов. Но автор, который писал, был знаменитый такой человек, это тоже американский автор, Роберт Джордан. Он внезапно умер от заболевания, которое, значит, ему прогнозировали, что он еще проживет там 3-4 года, а он взял и вот внезапно раз и умер. И его книги были закончены очень молодым писателем, большим его поклонником Роберта Джордана, которого звали Брандон Сэндерсон. Но вот он, жена Джордана, когда вот тот уже был совсем болен, соединилась с этим Брэндоном Сэндерсоном, он прибыл туда, и ему Джордан лично передал свои записки, свои вот эти наметки на будущие книги и так далее, и типа передал ему вот эти бразды, вот закончить эту книгу. Потому что, понимаете, я вам скажу такую вещь, когда ты начинаешь читать эту книгу или даже смотришь этот сериал, он, несмотря на то, что он происходит в выдуманном мире, он происходит в таких вот, ну, там, какие-то драконы, там, что-то такое. То есть, как бы, совершенно какие-то нечеловеческие вроде бы условия. Тем не менее, там полно чисто человеческих ситуаций. То есть, книга на 99% наполнена не драконами и чудовищами, а именно какими-то совершенно человеческими пороками, там, проблемами. Италия, вот, например, с проблемами со здоровьем, или проблемами с тем, что, например, один из главных, главная героиня вот этого романа, она, значит, вот спит со своим братом-близнецом. Еще мало того, что спит, у них еще трое детей, которые считаются законными детьми от ее мужа, который король страны. Ну, вот так на минуточку. То есть у них чистейший инцест там происходит и так далее. Причем про это кто-то знает, но многие не знают и боятся об этом говорить. Настоящий отец этих детей, вот этот ее брат, понимаете, даже если бы хотел бы назвать себя отцом, он не может назвать себя отцом своим детям. Поэтому он как бы присутствует у них в виде вот такого. То есть там полно каких-то вот таких вот небольших конфликтов. То есть вначале он даже не думает на эту тему, он просто спит с любимой женщиной, которую он любит. Это его сестра, это его любимая женщина. При всей дикости этой ситуации, которую вот мы можем понять, он спит со своей родной сестрой. Но при этом это его любимая женщина. И он, как говорится, на все готов ради нее. Но при этом, понимаете, он, его дети не знают, что он их отец. Потому что иначе тогда их легитимно станет подали. Поэтому он никогда не говорит, что он их отец. И это постоянно вот на него вот это капает наверху, что он, как говорится, что он человек, у которого есть дети, которые не знают, что он их папа. Ну, в общем, так или иначе. Вот автор, вот Джордж Мартин, у меня такое впечатление, что он тоже склоняется к тому, чтобы найти человека более молодого, талантливого, для того, чтобы он дописал эти книги. Может быть, он тоже обратится к Сэндерсону. Потому что, в принципе, и Джордан, и Мартин, они оба пишут в одном вот как бы ключе, это называется фэнтези-бук, то есть они оба последователи знаменитого английского писателя Толкиена, то есть фактически вся вот эта вот литература на сегодняшний день пишется именно в Америке. Американские авторы, конечно, просто потрясающие в этом отношении. Это по поводу того, что нет американской литературы. Да полно американской литературы. Мы просто не знаем, не читали, не в курсе. Вот в чем дело. Но вот такое объявление. То есть я считаю, что это хорошие новости, потому что он наконец согласился. Он очень упрямился по этому поводу. Я так понимаю, он приходит к мнению, что нужно с кем-то соединиться, чтобы дописать эти две книги, которые... Причем одна книга у него почти дописана, он просто не может ее никак закончить. А одну книгу он, видимо, еще даже толком не начинал. Ну, надо думать на эту тему. Ну и вот вторая новость, это из области науки. То есть вот раньше считалось, что Атлантический океан, почему вот, например, теплеет в определенный момент, потому что в него переливается теплая вода из Индийского океана. Вот сейчас была общая научная группа из Южной Африки, Нидерландов, Соединенных Штатов, Китая и Англии. Собрались нормальные ученые люди и выяснили, что это не совсем так, что то, что считалось раньше, это не есть так, что все намного сложнее, что вот эти вот все эти переливы воды и так далее, они влияют, но они не влияют на то, что вот, как говорится, далее. Почему это важно? Потому что мы от вот этих вот течений океанских зависит вся наша погода. Если эти течения, например, не будут проходить, то может остановиться вот этот цикл зима-лето. Понимаете, может наступить длительная зима или длительное лето, и то, и другое очень плохо. И вот они поэтому изучают и так далее. И вот что мне нравится. Что здесь есть китайские ученые, есть американские, есть английские, есть ученые из Нидерландов, есть ученые из Южной Африки. То есть, почему? Потому что это общая тема. Это нас всех касается. Мы никто, понимаете, на каком-то счастливом острове не укроемся от этого всего. Оно нас всех затронет. Поэтому, понимаете, когда вот люди соединяются и пытаются решить такие вещи, вот я аплодирую подобное. Так, наш телефон 718-303-9090. Мы сегодня обсуждали множество разных тем. И что в Иране происходит, и что происходит с нашим президентом. Ну, то есть мы как-то сегодня Трампа не затрагивали. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что с ним происходит. Добрый день, вы в эфире.
15: Доброе утро. У меня тоже волнует то, что с Израиля уезжает много народу. Я вам звонил раньше, что Израиль покидает. И, конечно, это очень плохо, то, что молодежь, там 40% примерно сейчас молодых ребят, они прикрылись этой Торой и не хотят ни служить, ни воевать. И, конечно, обидно тем, которые воюют. Мы включаем 9-й канал, и когда идет военные действия, мы видим, там горит свеча, погиб там такой молодой парень, другой молодой. В основном 20-21 год. Ну, сами вот вы родитель, я родитель. Ну, кому охота воспитывать своего сына, там, дочку, и чтобы она вот так раз-два и погибла тут. Ну, люди за это учат, потому что Израиль — это постоянно воюющая страна, и она воюет так, что никогда ни одну войну не доводит до конца, чтобы один раз ударить, и все. Понимаете, вот в чем самая большая проблема.
14: Я не думаю, что Израиль может довести все эти войны до конца. У Израиля нет такой концепции. Израиль решает. Ну, может
15: война,
14: быть. Но...
15: война не кончается только из-за этого. Понимаете, вот почему бы в этих ешивах не вести военное дело? Пусть изучают, не учат математику, не учат физику, она им нахрен не
14: нужна. Они так и так
15: Пусть они изучают военное дело и идут, воюют, как положено, защищать, прежде всего, свою семью, религиозную семью. Потому что эти черти придут и будут сжигать вот... как это было 7 октября. Они не будут смотреть, верующие, неверующие. Всех будут сжигать, насиловать, убивать. Они должны защищать себя, свою семью и свою страну. Вот Нетаньяго мог бы вот сейчас вот этот закон, чтобы все служили, уходил, вот ушел бы, хлопнул бы дверью один раз, на всю жизнь бы остался в памяти еврейского народа. А он, чтобы остаться еще на один срок, сейчас опять начинается религиозным заигрывать. Опять не проходит, не пропускает этот закон, чтобы все служили. Вот в чем проблема. Из-за чего? Из-за власти? Ну, слушайте, всю жизнь паши, испортив последнюю грозу, по ней о тебе будут судить. Вот он не понимает, наверное, это. Вот сейчас бы ему бы вот уйти красиво, чтобы все заставить служить. Религиозные, религиозные, даже арабы должны служить. Не говоря уж о христианах.
14: Спасибо вам. Ну, я с вами частично тоже согласен. То есть я считаю, что военнообязанными среди евреев должны быть все. В том числе и религиозные евреи. Значит, должны быть сделаны какие-то поправки, какие-то скидки для того, чтобы ультрарелигиозно служили. Потому что религиозные сионисты уже служат. Значит, в принципе, это возможно. Значит, должны быть какие-то отдельные части и так далее. Повторяю, вот это вот иждивенчество. Знаете, когда давали скидки на то, что какая-то часть религиозных студентов будет не служить, при Бен-Гурионе их было 1200 человек. Сейчас их 160 тысяч человек. И они плотно сидят на израильских пособиях. Поэтому я совершенно четко понимаю, откуда идет такое недовольство светского части среди евреев, которые говорят: слушайте, ребят, почему мы должны содержать ту армию? Мы не должны. И вот есть то, что есть. Да, Нетаньяху зависит от религиозных партий. Поэтому он ничего против религиозных конкретно делать не будет. То, что ему надо давно уходить, это тоже вне всяких сомнений. Несмотря на то, что всегда постоянно там идет речь о том, что некому его заменить и так далее и тому подобное. Я все это прекрасно понимаю, но, с другой стороны, это не есть нормально, что человек находится у власти с 98-го года с перерывами. Господи, 28 лет, уже пора. Еще третий вопрос заключается в том, что пока Нетаньяху у власти, он будет делать все возможное для того, чтобы предотвратить какую-то комиссию серьезную по расследованию тех дел, которые, почему произошло 7 октября. Эта комиссия, вне сомнения, нужна. Нетаньяху делать этого не будет. Потому что он понимает, что очень большая часть вины лежит на нем самом. Он глава государства, при нем это произошло. Это произошло в частности, потому что часть частей с границы во время праздника взяли, переместили для религиозных евреев где-то на западный берег, охраняли типа там отдельные какие-то поселения и так далее, границу с Газой оголили, но в частности, это одна из причин. Но это, если это озвучат, понимаете, то получают тогда, понимаете, всех этих религиозных нагнать из правительства. Ну и, наконец, понимаете, то, что сама парламентарная система для Израиля, это совершенно... неработающая система, ну так про это вообще мы не можем не говорить. Нельзя в такой стране, где у всех свое мнение, запускать систему, где все зависит от количества людей в парламенте. должен быть постоянно действующий президент, которого выбрали на 4, там, на 5 лет, сколько угодно, неважно. И он эти 4 или 5 лет в этой президентской республике, кажется, командует парадом. Нравится он или не нравится, упали его рейтинги или поднялись его рейтинги. Всем плевать на это. То есть они влияют на какие-то события. Там вот у нас, например, у Трампа сейчас низкие рейтинги. Конечно, это влияет на то, что он теряет поддержку внутри своей собственной партии. Есть, конечно, такое. Но при этом он же не должен взять, оставить свой пост из-за того, что республиканцы могут потерять палату представителей в ноябре. Могут. Не значит, что он должен уходить после этого. Поэтому вот это вот очень важно. Это один из самых главных вопросов. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
16: Здравствуйте, Александр, это Илья. Я немножко в другой плоскости хотел бы отметить кое-что. Значит, в Москве, в центре Москвы взорвали бомбу.
14: Вы исчезли куда-то, перезвоните. Я не следил за центром Москвы. Не знаю, что там взорвали. Добрый день. Вы что такое? Да, слушаю вас. Добрый день. Вы в эфире. Так, что у нас с телефонами? Что у нас? Все скачет тут. Добрый день. Вы в эфире.
17: Добрый день. Вы в эфире. Доброе утро. Я вчера смотрел про Fox News, похороны. Это лихо мне.
14: Добрый день, вы в эфире.
16: Еще раз здравствуйте, это Илья. Я продолжил. Да. У меня две фразы буквально. Значит, в центре Москвы взорвали бомбу в ресторане. В Туле взорвали одного упыря, который занимался производством беспилотников против Украины. Не в Туле, а в бывшем Свердловске, в Екатеринбурге. В Туле стреляли еще одного, приспешника Путина. Так вот, здесь у нас один русский писатель, живущий во Флориде, с маниакальной, настойчивостью продолжает служить Путину, вылизывать его задницу. Значит, у меня вопрос. Этот русский писатель, он сумасшедший или он,
14: Сразу говорю, не знаю.
16: Для украинского Моссада. Как вы думаете?
14: Меня все равно абсолютно, это свобода слова, пусть пишет и говорит, мне все равно. Я не читаю. У нас свобода слова в Америке, понимаете? К счастью, к сожалению, так угодно. Все. Есть люди, которые не воспринимают Украину, не хотят ее воспринимать. Не за нее не болеют и так далее. Есть очень большое количество людей, которые вообще не за Украину, а за Россию. Ну так что мы можем сделать? Это так оно есть. К сожалению. Очень многие не хотят поддерживать Украину. По разным причинам. Поэтому что там говорить. Добрый день, вы в эфире.
18: Доброе утро, это Лев. Ой, так плохая связь была. Я хочу сказать пару слов по вчерашней программе. Вот у нас говорят Эстер и другой радиослушатель бомбить, бомбить, бомбить. Уже бомбили, никакого смысла. А вот я хочу вам сказать, что мне сказал мой друг военный. Он сказал, что надо было пустить глубинные бомбы и сразу за ними маленькие нюклеобомбы, чтобы там все заразилось. И тогда этот реактор 10-15 лет никто не подойдет. А это ведь была главная цель. Как вы насчет этого думаете? Правда, есть соглашение, чтобы не взрывать, не делать подземные взрывы.
14: Ну, это не подземный взрыв, вы отключились, но неважно. Я такие предложения слышал. Я слышал такие предложения, в принципе, сам озвучивал это здесь, что, в принципе, можно действительно бросить какую-то серьезную, допустим, там, ну, допустим, но все равно местного значения ядерную бомбу, и таким образом заражение не предотвратить дальнейшие раскопки в данном регионе. Это все мы, как говорится, понимаем. Проблема в том, что мы не хотим переходить на атомный уровень. Это проблематично. Добрый день, вы в эфире.
19: Александр, доброе утро. Вот встал и включил Fox News. Вы вообще знаете, что социалисты предлагают сделать? Они хотят cancel Thanksgiving.
14: Да, слышал. Они хотят все праздники cancel. Там не только Thanksgiving.
19: Я просто... У меня даже слов
14: нет. Ну, вот это предлагает Франческа Хонг из Висконсина.
19: Ну да, китайка это, да, узкоглазая. Да.
14: Она корейка.
19: Ну какая разница, узкоглазая.
14: Она родилась здесь, в Америке. И так далее. Она считает, что этот праздник это против местных жителей, что он раздражает кого-то и так далее. Но это первый раз кто-то говорит.
19: А насчет Ирана и Трампа, он, понимаете, он прислушивается к врагам Америки, как Катар, Саудовская Аравия и все это остальное. Они играют двойную игру, вы сами это понимаете. И он оттягивает. А в ноябре ему не дадут ничего сделать, потому что, сами понимаете...
14: В ноябре его самого оттянут.
19: Посадят как куклу, и он будет просто сидеть и молчать. Будет говорить, а делать ему ничего никто не даст.
14: Ну, к этому идет. Потому что...
19: Да.
14: Спасибо. Да, есть такой вариант, потому что если палата представителей будет в руках демократов, они будут, это главная задача которых будет противодействовать Трампу по любому направлению. Поэтому, вне всякого сомнения, они попытаются его, и они будут, в принципе, при возможностях, его нейтрализовать, фактически сделать узником Белого дома. То есть... Это я вполне себе представляю. Поэтому. Если Трамп хочет что делать, он должен действовать так же решительно, как он начинал это. Не бояться. Делать какие-то серьезные, действительно, вот, как говорится, движения в данную сторону. Тогда это будет что-то, вот, понимаете, тогда его и будут воспринимать серьезно. А сейчас его стали воспринимать как болтуна. Потому что он болтает. Вот у нас в среду будет перемирие, вот у нас в четверг будет перемирие. Вот у нас сейчас опять будет что-то там, понимаете, что-то большое, красивое. А если не будет, я им там сделаю с ними что-то страшное, я опять их уничтожу, я там их подорву под корень. И так уже никто это не читает, не слушает. Все. Его перестали слушать. Потому что сколько раз президент Соединенных Штатов будет обещать, что я с вами сделаю что-то такое, и не делает после этого. Зачем тебя слушать тогда? Кто ты такой? Ну, президент, ну хорошо, понимаешь, есть президент, превратился в болтуна. Поразительно, но факт. Я не знаю, понимаете, почему ему это самым простейшим образом не объяснят. Так, окей, перерыв и продолжим.
20: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеонов миллионов очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Хоум-кер-агентство Best Care объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
21: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
24: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. И вот еще интересная такая вещь. Вот тут, значит, Билл Марр, известный комик, заявил. Он говорит, я не голосую за тех, кто считает, что не та сторона, которая должна была, выиграла холодную войну. И те, которые радуются интифаде, как, ну, как какому-то чемпионату мира. Ну вот, понимаете. Вчера вот интересное прошло, что вот... Главный идеолог Клинтонов, когда-то его выигрыша на выборах, Джеймс Каргилл, он такой очень страшно выглядящий дядька, но он очень-очень толковый мужик на самом деле. Он, ну то есть он такой, он получается консервативный демократ вот по сегодняшней вот всей этой, по раскладу, который мы видим. Он сказал, он говорит, слушайте, я скорее всего выйду из партии, он говорит, потому что это не моя партия. Я за это голосовать не буду. Понимаете, вот такой вот момент. Вот такой момент, понимаете? Ну, то есть, слушайте. Это, конечно, интересно, что это вот так вот начало разворачиваться. Ну вот еще по поводу вот Израиля я вам прочту, значит, что, значит, вот пишет, что Виталий Зилбергейт, что даже после смерти нас решили разделить. Только вдумайтесь, на кладбищах Сгула и Иракон выходцев из бывшего СССР годами хоронили на отдельных участках. Не с забором и не на другом кладбище, но в специально выделенных секторах отдельно от остальных. Человека могли направить туда автоматически, ориентируясь на сторону происхождения, зачастую даже не объясняя родственникам, почему могила их близкого окажется именно на этом участке. Люди приехали в Израиль как евреи, работали, платили налоги, служили в армии, отправляли на службу детей, строили города, лечили людей, преподавали, создавали семьи, умирали за Израиль. Но в самый тяжелый момент их родственникам фактически давали понять, все-таки вы отдельная категория, даже здесь, даже после смерти. Хевра Кадиша Питах Теква объяснил эту практику тем, что выходцы из СССР якобы чаще устанавливают фотографии умерших на памятниках, что не соответствует принятым религиозным нормам. Но суд не принял это оправдание, потому что никто не спрашивал конкретную семью, собирается ли она ставить фотографию. Никто не рассматривал каждый случай отдельно, решение принималось заранее, на основе происхождения человека. То есть сначала всех выходцев из СССР записали в одну категорию, потом этой же выдуманной категории оправдали отдельные участки для захоронения. Суд признал такую практику дискриминационной, основанной на стереотипах, унижающей достоинство умерших их родственников. Понимаете? Почему это сделано? Потому что, давайте так скажем, потому что религиозные евреи в Израиле считают, что приехавшие евреи из СССР, они не евреи, они неправильные, они недостаточно евреи, у них слишком много там половинок и так далее, и тому подобное. Они сидят на шее государства, ничего не делают, отращивают животы и только изучают, как говорится, Талмуд. А эти служат, работают, платят налоги, становятся, как говорится, частью израильской армии, даже имея там трижды гойскую кровь какую-то. Но тем не менее они служат, понимаете, и служат за этот самый Израиль. И при этом их вот таким образом унижают. Вот именно поэтому я говорю, ребята, там нужно отдельное военное кладбище. Пусть вот эти вот ортодоксальные сумасшедшие будут на своей, вот понимаете, своей вот где-то там. Государство должно быть отделено от религии. Period. В любой стране. Потому что иначе это получается Иран. Если Израиль, причем особенно когда религиозные рожают столько детей, а светские нет, то Израиль к этому иранскому своему будущему стремится всеми двумя ногами, что называется. Вот именно так. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. С вами согласен 200%. Вот, а то, что говорит Эдуард, что многие уезжают, вот, но мои племянники, племянницы все служили, а сегодня их дети служат в израильской армии.
14: Да, да. Поверьте, но есть очень многие, действительно очень многие уезжают.
3: Потому что я связь имею с ними. Они естественно. Да.
14: Ну, это же не вопрос Эдуарда. Спасибо. Это Эдуард просто сказал то, что на самом деле, что действительно отъезд очень многих — это совершенно постоянное явление того, что мы имеем сейчас. Вот есть статистика, которая подсчитала, что слишком большое множество евреев взяло и уехало. Это нельзя игнорировать, понимаете, вы не можете постоянно ссылаться на то, что ну вот уехали и уехали, и черт с ними. Это не есть правильное понимание вопроса этого. Вы должны совершенно четко понять, почему они уезжают. Почему? Если вы поймете это, тогда, как говорится, у вас будет конкретно четкое понимание, что делать дальше. Но одна из причин, это потому что, слушайте, иждивенчество целой части, большой части населения, для Израиля это много, сидят на шее, как говорится, и плюс вот, делать то, что они делают. Поэтому вот. Мы вынуждены, как говорится, это констатировать. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
14: Да, слушаю вас.
4: Доброе утро. Разрешите, я очень коротко о себе. Приехал я сюда в конце 80-х, Ленинград, Вена, Италия, ну и Америка. Через 3 месяца уже начал работать, и вот сейчас уже скоро 80, в 67 прекратил работать. Так вот, хочу задать вопрос этому Илье. Сколько ему было лет, когда он приехал, или работал он здесь когда-нибудь и платил какие-то...
14: Спасибо. Я вообще не занимаюсь этими разговорами. Задайте ему вопрос сами, где хотите, как хотите. Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Я хочу спросить вас об оценке влияния Трампа на положение в Израиле и на Ближнем Востоке.
14: Трамп много чего сделал для Израиля, наверное, больше, чем другой президент. Я думаю, что это бесспорно. Но Трамп грозит все это зачеркнуть, потому что вот сейчас, например, он предлагает план по Газе, который Израиль принять не может, не должен и не хочет. Понимаете? Далее. То есть у Трампа есть совершенно свои четкие задачи, которые он пытается выполнить. И здесь как раз вот происходит то, что я всегда говорил, что интересы Соединенных Штатов, интересы Израиля очень часто не совпадают. И поэтому, если вы живете в Америке, понимаете, и считаете, что интересы Соединенных Штатов будут все время, как говорится, для Израиля, вы очень-очень ошибаетесь. Вот сейчас вот эти вот интересы очередной раз не совпадают. Одна из причин, это, конечно, такой, как Венс. Венс имеет совершенно свою точку зрения. Он представляет именно вот ту часть американского общества, которая не считает, что нужно помогать Израилю, что нужно участвовать в израильских войнах, что нужно вообще в чем-то сейчас участвовать вообще как таковой. То есть они бы сейчас вообще как таковой вот отгородились бы от всех и не делали бы ничего. Можно ли подобное делать? Я не уверен. Я не уверен. Я думаю, что это ошибка с их стороны, что они вот так вот думают, что это вообще реально возможно. Америка, понимаете, а могла отгородиться от остального мира вот до 45-го года, до появления атомной бомбы. Потому что, коль скоро есть межконтинентальные ракеты, которые долетают до любой точки Земли на всей планете, вот этот вот изоляционизм за океаном, он закончился. Единственное, что мы, конечно, лучше защищены от нелегалов, которые плывут по морю. Мы лучше защищены, чем защищена Европа. Но факт остается фактом, что полностью взять и закрыться в каком-то изоляционизме мы не можем. Что-то мы можем поддерживать, и что-то мы должны поддерживать, что-то мы не поддерживаем и не будем поддерживать. Совершенно это нормальное есть понимание вопроса. Вот чисто вот так. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, доброе утро. Ну, две вещи. Добрый. Во-первых, все забывают, какой климат в Израиле. Из-за этого климата даже из нашей Флориды уезжают люди, не то что из Израиля. А второе, что я хотел сказать, я когда вы перечисляете все проблемы современного мира, особенно западного мира, то я вспоминаю, был такой мост, вы помните телемост Познер-Донахью?
14: Да, конечно.
6: Самой последней передачи, после которого их закрыли, по-моему. Вот. Донахью спрашивает Познера, а что бы сказали Карл Маркс и Фридрих Энгельс о тех проблемах западного мира, которые сейчас существуют? А он ответил, они бы сказали, а мы вам говорили, что так и будет.
14: Ну, что я могу сказать? Спасибо за ваш звонок. Я не помню конкретно этой фразы Познера и Донахью. Это, конечно, были потрясающие передачи в свое время. Действительно, был какой-то вот глоток свежего воздуха, как и вот программа «Взгляд», программа «До и после полуночи». Я помню вот эту программу, как в СССР приехала семья, американская семья американских коммунистов Локшина, которая вот до сегодняшнего дня там живет. Я не знаю, что с его женой стало, но вот дети его до сегодняшнего дня живут в Москве, сам этот Локшин там живет в Москве и так далее. Ну, вот он был американский коммунист, врач, которого не устраивала Америка. Окей. Есть такое. Есть такие заблуждающиеся люди. Так или иначе, мы пришли к пониманию того, что, понимаете, Маркса для того, чтобы с марксизмом бороться, даже бороться с Грамши, бороться с тем же Гитлером и так далее, нужно изучать, что они говорили, к чему они призывали. Тогда мы имеем, как говорится, какое-то серьезное обоснование идеологическое, которое мы, с которым мы можем начать, чем можем закончить для борьбы с этими явлениями. Ничего такого особенного в изучении в этом нет. Понимаете, это не то, что я там заставлю каждого, как говорится, цитировать все пленумы съезда КПСС. Да боже упаси. Но понимать теорию, я думаю, что нужно заставить наших студентов в каждом колледже. Объяснять им, что вот эта теория не работает. Вот, пожалуйста, вот так написали. Теперь давайте посмотрим, как построили. На целом ряде примеров. Давайте вот наконец посмотрим на целом ряде примеров. Вот когда вы вот таким образом вот это будете преподавать, то вот эти вот количество олухов Царя Небесного, которые невероятно хотят построить коммунизм, очень резко исчезнет. Большое количество. Почему? Потому что это будет, им будет понятно, что это делать не надо. Это делать надо на примерах. Потому что коммунизм был, есть и останется очень, ну как сказать, очень привлекательной системой для незнающих. Очень привлекательной системой. Понимаете? Потому что вот с этой точки зрения. И я считаю, что вот именно вот эта американская безграмотность, вот после вроде бы блестящих колледжей, там имен, которые висят гордо на стене в золотой рамке, мы имеем то, что мы имеем. Почему демократическая партия превращается в партию коммунистов? Что только за счет того, что какой-то совершенно бешеной энергии каких-то приехавших эмигрантов, которые решили, взяли, переделали эту партию? Да нет, их же выбирают. Знаете, мы бы могли бы жаловаться на Мамдане, там на кого-то, если бы у нас была бы система, как в России, что назначаются губернаторы, назначаются мэры, никого не выбирают, все это вообще, все это местное управление, это чушь собачья. Ну их же выбирают у нас. Значит, кто-то их выбирает. Значит, есть огромное количество этих самых олухов, которые этим с удовольствием заняты. Значит, что... Тогда какие претензии? Это и есть вот эта чертова демократия. Значит, тогда мы обращаемся к концам-основателям, тому же Джефферсону, тому же Франклину и так далее. Они говорили, что демократия невозможна без знаний, без образования. А вот это образование у нас как раз отсутствует. Я знаю полно людей, которые, может быть, там прекрасные врачи, астрономы, физики, но в истории и в политике они не понимают ничего. Их не учили. Их не учили, а этот предмет отсутствует в каких-то экзаменах и так далее. Мы давным-давно отказались от него. Так как учат историю в американской школе, вы меня извините, это позорище полнейшее. Я не, еще раз повторяю, я не говорю, что нужно изучать ее настолько же глубоко, как изучал ее я. Это не надо делать. Есть более простые вещи, простые примеры. Коль скоро мы видим возникновение марксизма заново, значит, нужен курс антимарксизма, построенный на том же самом Марксе, с примера. Если мы видим возникновение исламизма среди совершенно никак не привязанных к исламу людей, значит, должен курс быть антиисламизма, продуманный и распространенный, называйте его хоть исламофобией, плевать. Что-то надо делать по этому поводу. Если вы видите курс странно антисемитизм опять взятый. Значит, вы должны, раз это играет такую роль, эти проклятые евреи везде, значит, окей, значит, давайте изучать и начать учить вот эту еврейскую историю, пока покажем, что к чему, понимаете, что, что не просто так пришли какие-то колонисты из Польши, понимаете, взяли, основали Израиль от реки до моря. Почему, о чем, как? Это все надо учить. Это надо повторять, чтобы они это поняли, чтобы они это запомнили, потому что, поверьте мне, один раз вы это скажете, они это забудут. Нужны экзамены на это. И постоянно говорить про текущую ситуацию, про американские и западные достижения. Нужно говорить о том, что западная цивилизация и единственная цивилизация, которая дает такие гражданские права и возможности для человека. Далее. Я вот не вижу очередь больших желающих уехать в Китай. Я не вижу армию мусульман, которая хочет уехать, понимаете, из Пакистана, хочет переехать в Египет. Или в Саудовскую Аравию даже. Я не вижу этого. Они хотят приехать именно к нам, сюда. Потому что они понимают, что у нас здесь, во-первых, халява, слишком много ее. Они ее как-то получают. Во-вторых, здесь много лохов, которых можно обвести вокруг пальца. Знаете, вот я поставил клип сегодня, так далее, как людей с собакой гонят из какого-то парка, какие-то мусульмане. На каком основании? Кто вы такие, блин? Я бы хотел, чтобы эта собака покусала одного из них. Потом усыпят не мусульманина, а собаку. А собаку мне жаль. Собака, извините, точно не виновата в этом идиотизме, который у нас происходит. Так или иначе, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Граждане США за несколько дней забронировали 80% доступных записей на получение лимитированных паспортов с изображением президента Трампа. Подача заявлений будет открыта только с 8 августа. Из-за высокого спроса власти уже решили выпустить дополнительный тираж в 250 тысяч экземпляров. Выпуск паспортов стал частью программы America 250, по которой изображение Трампа размещают на билетах в национальные парки, памятных монетах, а его подпись на новых долларовых банкнотах. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что его страна

0: Она не соглашалась с принятым на минувшей неделе планом разоружения Хамас в рамках нормализации обстановки в Газе. Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам проект. Мы не согласились с ним. Это был не наш проект, заявил премьер в видеообращении. Как отметил Биби, Израиль не выведет войска с нынешних линий, пока Хамас не будет полностью разоружен. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино сегодня проведет встречу с высшим руководством организации. Совещание пройдет в Марокко. Инфантино решил провести встречу на фоне жесткой критики в свой адрес. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Он собирался возглавить эту организацию. Из-за волны хейта он отказался от этого проекта. В марте следующего года должны состояться выборы президента ФИФА. Инфантино уже заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Департамент сельского хозяйства USDA начал проверки ранчо и магазинов, торгующих нелегальным мясом. С начала года федеральное ведомство получило более 900 жалоб на говядину неизвестного происхождения, которая продавалась в том числе онлайн с грубым нарушением санитарных норм. Процесс сертификации производителя говядины занимает около 4 месяцев. Он требует нескольких инспекторских проверок и соблюдения правил разделки, хранения и транспортировки. Онлайн-торговля помогает мошенникам уйти от надзора USDA и продавать говядину неизвестного происхождения под видом бразильской, аргентинской или техасской. Нелегальная говядина также продается через соцсети. В украинском прокате фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» не будет сцены, в которой звучит песня «Монеточки». Решение вырезать сцену вызвало дискуссию в украинских соцсетях. Одни пользователи поддержали его, посчитав, что в условиях войны российская музыка не должна звучать в украинском прокате. Другие назвали произошедшее цензурой. Многие также напомнили, что «Монеточка» после начала полномасштабного вторжения в Украину покинула Россию, открыто осудила войну, выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины. Композиция «Монеточки» звучит в оригинальной версии фильма всего несколько секунд, а имя исполнительницы указано в финальных титрах.
1: Служба информации «Дэвидзон Радио». Только на
2: «Дэвидзон Радио».
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 5 августа. Вчера на бирже был рекордный день. Dow Jones и Standard & Poor's 500 поставили рекорды. Индекс Dow вчера прибавил 907 пунктов, 1,7%. Закрылся на рекордной отметке 54 086. Standard & Poor's 500 прибавил 136 пунктов, 1,8%. И закрылся на рекордной точке 7737. NASDAQ прибавил 671 пункт, 2,6%. 26585 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся на 2,6%. И Russell 2000 прибавил 1,8%. С начала года Dow прибавил 12,5%. Standard & Poor's 500 13%. NASDAQ поднялся на 14,4%. Майкл Брой, известный шорт-селлер, объявил о том, что все индексы находятся на очень высокой ноте, и он находится в той точке, где он скоро начнет играть на понижение биржи, потому что биржа не может подниматься бесконечно. Мы с вами всегда это обсуждаем, что биржа не может идти только в одну сторону. Биржа идет вверх-вниз, вниз-вверх. Поэтому биржа идет пока наверх. Сегодня она тоже будет продолжать подниматься. Но, опять-таки, всем рекомендую держать уши востро. Итак, нефть сегодня плюс 70 центов, 76 долларов, 47 центов стоит 1 баррель нефти. А золото плюс 7 долларов, 80 центов, 4260 долларов, 40 центов стоит унция золота. Серебро 2 доллара, 12 центов, 62 доллара, 37 центов стоит унция серебра. Евро равен доллару 16, доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,34%, десятилетние дают 4,621%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,167%. Интерес упал. Это значит, что цены на бонды поднялись. Тем не менее, появилось несколько статей, которые утверждают и обосновывают, что инфляция есть, и, скорее всего, к концу года Федеральному резервному комитету придется начинать банкам поднимать банковский интерес. Поэтому опять-таки призываю всех к осторожности. За границей сегодня Англия плюс 0.5%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0.2%, Швейцария плюс 0.25%, в Азии японский Никей поднялся на 3.2%, Шанхай плюс 1.5%, Гонконг плюс 0.25%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 205 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 34 и Nasdaq плюс 49. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. ELF Beauty будет вести себя хорошо, говорит один из банков. CVO Strong Buy, это говорит Raymond James, компания, в которой я работаю. Они говорят, что это обязательно надо покупать. Apple теперь нейтральный, а один из банков говорит, что SpaceX надо покупать, Nvidia надо покупать, говорит еще один банк. Kratos Defense, компания, о которой мы с вами разговаривали совсем недавно, наша компания Raymond James, наш аналист, говорил, что их надо покупать, но они объявили вчера замечательные результаты, и сегодня они подскочили чуть ли не на $10, около 10% они сегодня поднялись. И сегодня еще один аналист сказал, что их тоже надо покупать. И они подскочили сегодня. Копанк надо покупать. Прологис. С ними будет все хорошо. Advanced Energy Industries надо покупать. Versigent. С ними будет хорошо. AMD Advanced Micro Devices. Один из банков, один из самых больших банков считает, что их надо покупать. Arista Networks покупать. Waters покупать. Seco Environment покупать. Pinterest покупать. Ача Дэниелс, Мидленд, теперь Equal Weight, Burlington нейтральный, Best Buy надо держать, Integris будет вести себя хорошо, Vail теперь нейтральный, Bristol Myers надо покупать. Цены сегодня с утра, которые изменились, и их много, и их много. SpaceX упал на 11% после своего отчета, но зато они подняли Nvidia, потому что они тратили очень много денег на Artificial Intelligence и сказали, что и их затраты на AI увеличатся на 550%, 7,8 миллиарда долларов. Поэтому, естественно, это будет куплено Nvidia, Nvidia подскочила. Disney прибавил 3%, Arista Network сегодня плюс 12%, AMD плюс 8,5%. Eli Lilly поднялось на 6,5%. Ой, извините, AMD упала на 8,5%. Eli Lilly поднялось на 6,5%. Circle Internet сегодня плюс 5%. Wynn Resorts плюс 5%. CVS Health поднялся на 2,5%. Kratos Defense, только что мы с вами с ними говорили об этом, они плюс 10%. Pinterest упал на 9%. Davita минус 5,5%. Teradata сегодня упала на 13%. А Booking Holdings тоже сделали свой отчет, и они поднялись на 7%. Uber Technologies упал на 3%. Carlyle поднялся на 2%, и Flutter Entertainment минус 5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
10: По пятницам с 4 до 5.

Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: она, я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 22-й лунный день, а символ дня – слон. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. Это день мудрости, достижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайные знания, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овну сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами. Но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерты. А вечер обещает быть с приятным сюрпризом. У Тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют вам звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь. Возможны финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Тельца и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачное знакомство, приобретение и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам светило советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам звезды советуют внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад, если не противопоказано, конечно. Водолей получит известие, касающееся родных и близких. Что бы вы ни узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер вас приятно удивит. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. У микрофона Наташа Быстрицкая. Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Не из-под Костромы, не из-под Костромщины, а из Мидвуда нашего, из Бруклина, пожаловал к нам в гости доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины. Михаил Лискер, доброе утро,
1: доброе
0: доктор.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, Наташа, рад вас приветствовать.
0: Большое вам спасибо за то, что нашли время в вашем плотном графике и пришли к нам в гости. Будем говорить о самом главном, что у нас есть, о здоровье, как его сохранить, как его приумножить. И, конечно же, мы обязательно примем ваши звонки, уважаемые слушатели. Телефону прямого эфира Davidson Radio 718-303-9090. А пока я хочу напомнить нашим слушателям о том, что Центр восточной медицины расположен в Бруклине по адресу 1957 Coney Island Avenue, телефон центра 718-339-6425. У нас коротенькое сейчас интервью с доктором пройдет и после него, хотя уже сейчас я, да, по слухам мы за кулисами успели пообщаться.
1: Можем открыть
0: уже
1: все,
0: и сейчас.
1: Открыто я забрала.
0: Да, и уже сейчас вы можете позвонить вот по этому номеру в Центр восточной медицины по телефону 718-339-6425. Можно писать доктору письма tigerdoctor@gmail.com. Ну и, конечно, подчеркиваем, ждем ваши звонки в прямой эфир Davidson Radio. Пожалуйста. Мой первый вопрос традиционен. Расскажите, пожалуйста, об уникальных методах лечения.
1: Господа, центр существует много лет. Под одной крышей мы собрали, с нашей точки зрения, лучшее, что может быть, собрать в восточной медицине. Это традиционные методы лечения: баночный массаж, банки, кровопускание с банками, называется хиджама. Делаем это традиционно очень много лет. А у нас есть иглотерапия, которой я и занимаюсь много лет, траволечение, это лечение китайскими в основном травами, а пиявки, мой конек, пчелотерапия, это лечение продуктами пчеловодства. У нас есть великолепный садик, в котором мы выращиваем травы. Там есть, прямо в середине Бруклина, кстати, у нас есть пчелы, продуктами которых мы используем в лечении. Я сам делаю мази, все это знают, кто знаком со мной, мешаю там алхимически. Ну, ничего, никакой алхимии нету, есть определенные традиционные способы. Господа, кстати, вот хотел сегодня поговорить о том, что вот экземы, такую походу часто люди употребляют какие-то кремы, которые совершенно не работают. Вот нужно определить, в чем проблема кожная, и тогда можно совершенно точно сделать вам состав, который я могу сам намешать. Ну, а мы делаем дыхательную гимнастику, йогу в этом центре. Это центр йоги и цигуна. Цигун — это то, что пропагандировал великий Бутейко и Стрельников на территории бывшего Советского Союза. Все это цигун, это дыхательная гимнастика, которая используется в Тибете, в Китае, в странах, которые называются Восточная Азия. Это специальное упражнение, которое использует задержки дыхания и удлинение дыхательного цикла как метод лечения. Ну, один из. Другие вещи тоже используются. Или же в йоге это называется пранаяма. У нас, опять же, центр йоги. Есть специальный зал, в котором мы делаем упражнения. Если вы хотите заниматься цигуном, а я профессионально этим занимаюсь много лет, то вы можете совершенно бесплатно по вторникам и четвергам делать это онлайн на Zoom или зайти к нам в офис с 9.15 утра, 9.20, 9.15 утра во вторникам и четвергам. Я делаю совершенно бесплатно. И если вы хотите по Zoom это сделать, вы можете всегда позвонить в наш центр по нашему телефону, и вам сообщат...
0: Телефон центра сразу, да?
1: Да.
0: По горячим следам. 718-339-6425. 718-339-6425. Телефон центра восточной медицины. Напоминаю всем тем, кто только что к нам подключился. У нас сегодня в гостях доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Говорим о здоровье. И предупреждаем, что через пару минут будем принимать ваши звонки.
1: Можете прямо сейчас.
0: Прямо сейчас набирайте.
1: По нашему телефону в студии, пожалуйста.
0: А в студии телефон 718-303-9090. Специалисты, расскажите о них, какие работают?
1: Ну, конечно, у нас есть мануальная терапия, то, что в Союзе называется мануалка, а здесь называется остеопатия. Это традиционный такой метод влияния на определенные точки в организме. А здесь это почему-то разделено было между традиционной медициной и остеопатами, хотя эти являются медицинскими докторами. У нас этим занимается Алексей Мигиров, много лет в Кремлевской больнице, очень такой скромный человек, об этом не рассказывает, но я вам могу рассказать, что он работал в Кремлевской больнице и занимался мануалкой. То есть там простых людей, скажем так, неталантливых людей не берут. Ну и у нас существуют все виды массажа, которые... Можно представить, это обычно медицинский массаж глубокий, то, что здесь называется шведский или deep tissue. Ну и мы делаем то, что называется шиатсу, это японский или китайский, в китайском варианте это называется туина или анмо, это специальный массаж крупными частями тела. А есть массаж банками, о котором я говорил, ну и существует, естественно, значит, у нас два массажиста, Олег и Иван. Есть, кстати, специалисты по лечебной обработке ног, их тоже многие знают. У нас три великолепных девушки с опытом 30-40 лет. Это Лариса, Майя и Алла. Их всех все любят и знают. Если есть какие-то сложные проблемы, например, с росшими ногтями, это все у нас решается. Опять же, повторюсь, у нас есть обычная медицина тоже. То есть у нас есть терапевт, есть специалист по болям, который много лет этим занимается, доктор Сантьяго. Пожалуйста, приходите, если вам нужно кто-либо, скажем так, с нетривиальным подходом, с подходом, который я считаю, что нужно какой-то комплексный взгляд на вещи, то вы у нас его получите. С двух сторон баррикад. Мы считаем, что нечего противостоять. В медицине здесь почему-то альтернативная часть медицины была вынесена за пределы обычной медицины. А в нашем бывшем Советском Союзе, откуда я закончил Киевский мединститут, и здесь закончил Институт восточной медицины, не было такого противостояния большого, потому что люди, занимающиеся так называемой альтернативной медициной, там были обычными докторами. То есть заканчивали обычные медицинские вузы, и потом каким-то образом специализировались в то, чем здесь называется иглотерапия, траволечение, методы нетрадиционные. У нас это здесь собрано в одну крышу, и вы можете получить такой общий взгляд.
0: Не упустите, пожалуйста, возможность, друзья, задать ваш вопрос в прямом эфире Дэвидсон Радио специалисту, доктору, иглотерапевту, руководителю Центра восточной медицины. Сделайте это прямо сейчас, наберите номер телефона 718-303-9090, 718-303-9090, телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Задайте ваш вопрос касательно здоровья доктора, иглотерапевта, руководителя Центра восточной медицины Михаил Лискер обязательно ответит на него. Пожалуйста, звоните, набирайте этот номер, не стесняйтесь. Подробнее мы всегда говорим о пиявках.
1: Да, потому что я считаю, что я обязан просто популяризировать этот древний метод лечения. Здесь, слава богу, он совершенно стал легитимным. С 2004 года пиявки являются абсолютно легитимным или легальным методом лечения. Не все этим занимаются. Пиявки используются в обычной медицине как кроверазжижающий, стимулирующий препарат, который стимулирует регенерацию. И также последние исследования показывают, что это одно из лучших противовоспалительных средств. То есть как бы метод гератотерапии связан с тем, что пиявки впрыскивают определенное вещество в наше тело. Не то, что они отсасывают, это само собой, а то, что они впрыскивают. И есть только один вид пиявок, который пригоден для использования в медицине. Это медицинская пиявка, и там всего два подвида. Поэтому, господа, не покупайте фуфло, извините. Есть определенный способ. Есть фабрики, которые их производят. К сожалению, их мало стало из-за войны. Но, тем не менее, они есть. И вы должны быть убеждены, должны убедиться в том, что пиявки, которые...
0: В смысле, из-за торговой войны, да?
1: Нет, из-за войны между Украиной и Россией, к сожалению, Россия и Украина, извините. И из-за этого, как бы, те фабрики, которые были на территории бывшего Советского Союза, со стороны баррикад, они не очень легко попадают сюда. А потом, опять же, ну, есть другие, есть в Венгрии, например, по Польше есть предприятия, которые производят пиявки в фабричных условиях, они сертифицированы, проверенные, поэтому, господа, пользуйтесь правильными продуктами. Если вы хотите получить это у нас, пожалуйста, опять же, этим занимаюсь много лет. Считаю, что это один из удивительных способов лечения, потому что это как бы вот то, что здесь пиявки внесены в определенный отряд, который называется биомедицинский препарат, то есть живой препарат. Этот живой препарат, там всего два вида. Один вот пиявки, а второй вот специальные черви, которые работают с незаживающими язвами. Говоря о незаживающих язвах, или так называемых трофических язвах, пиявки – один из способов лечения. Работает, с моей точки зрения, лучше, чем любые wound sensors, которые здесь есть, то есть центры по обработке незаживающих ран. Пиявки просто удивительным образом улучшают кровообращение.
0: Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях доктор-иглотерапевт Михаил Лискер. И просим вас позвонить в прямой эфир по телефону 718-303-9090, 718-303-9090. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос касательно здоровья. Доктор ответит на любой вопрос. Вы ставите диагнозы в прямом эфире?
1: Дело в том, что в китайской медицине слово «диагноз» не присутствует, существует понятие дисбаланса, потому что организм рассматривается.
0: Но это метафизика уже.
1: Нет, это не метафизика, это совершенно легитимный способ лечения, который называется здесь holistic medicine.
0: 7-8.
1: Когда вы видите человека...
0: Я настаиваю, друзья. Да, пожалуйста, позвоните. Да. Вот, спасибо огромное.
1: Вы разбудили человека.
0: Спасибо.
1: Давайте, я вас слушаю.
0: Это Герцена разбудили.
2: Скажите, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.
2: Вы, вот если... холка, так называемая, вот сзади, да, на спине,
1: да,
2: на шее.
1: Да.
2: Вы можете исправить это?
1: Да, конечно. Смотрите, есть понятие, есть диагноз, который здесь не ставится. В Союзе назывался остеохондроз шейного отдела. Там обычно вот то, что в Союзе или у наших людей называется от накопления солей. Там никаких солей нету, это воспаление хрящевой ткани вокруг позвонков. Да, конечно, работаю с этим. И это связано, кстати, холка, может быть, связано не с накоплением, так, опять же, в кавычках все это накопление, на самом деле это просто воспалительный процесс возле хряща, а с положением вашей головы, если она вперед выдвинута, а туловище назад, это сейчас большая, кстати, проблема, потому что люди смотрят телефон, наклонившись.
0: Ой, точно.
1: Да. Это... И у всех эта проблема сейчас, у детей даже есть. Я это лечу, приходите, я расскажу, как
0: это бороться. Ну, это катастрофа просто.
1: Я думаю, что мы перейдем
0: спасибо вам Рубикон, за вопрос большой. Спасибо.
1: Перейдем Рубикон, и телефоны идут в прошлое, у нас будет что-то вживлено в руку, например, я надеюсь.
0: Спасибо вам большое, что откликнулись на мою просьбу. Спасибо, доброе утро.
1: Задавайте вопрос. Эфире.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, доктор, язвенный колит. У меня у внука, ему всего 23 года.
1: Да,
3: очевидно, питание такое было, что ли, не знаю.
1: Да, пожалуйста, я расскажу вам всякие вещи, связанные с колитом. К сожалению, тоже большая беда у людей, которые этим страдают. Воспалительный процесс в кишечнике связан с несколькими факторами. Я это лечу, это связано с питанием. Естественно, связано с генетикой немножечко и связано с тем, что образ жизни наш сейчас не тот, который нужен. Это, да, в основном питание, конечно.
0: Газировка, энергетика,
1: Там куча факторов на самом деле. Режим питания, потому что люди могут выйти в любой момент купить еду, не приготовив из несвежих продуктов, которые уже законсервированы. Там масса факторов. Плюс еще есть понятие такое, это аутоиммунное заболевание. С точки зрения западной медицины, это некая атака иммунной системы на собственные клетки. С этим можно и нужно бороться, надо найти способ, надо найти причину. Пусть он придет ко мне на консультацию, я надеюсь, помогу.
0: Спасибо. Я могу повторить, девушка, номер телефона, да? 718-339-6425, телефон центра. Буквально вот уже можно набирать этот номер, потому что доктор предупредил...
1: Ответят вам наши
0: специально обученных людей, хотел сказать, да, 718-339-6425. Доктор, про лето коротенечко, потому что эфир не резиновый.
1: Да-да, смотрите, господа, ваше, наше кондиционирование помещений. Естественно, нам тяжело жить в этом горячем воздухе. Но есть определенные эффекты, которые не способствуют нашему улучшению нашего здоровья, скажем так. Это перепад между горячим и холодным воздухом вызывает спазмы, вызывает нарушение кровообращения у людей, которые склонны к нарушению кровообращения. У нас серьезные проблемы могут из этого возникнуть. Люди, которые ездят на сабвее, ныряют в холодный поезд, потом выныривают из него в горячий, потом говорят, что у меня болит шея на следующий день, или там, а я плохо лежал. Ничего, вы неплохо не лежали. Это холодный воздух, который дует на вас, и потом он вызывает спазм, потом этот спазм во время движения, что-то там происходит. Господа, с этим нужно бороться, есть способы. Во-первых, спорт, естественно. Во-вторых, закаливание, как ни странно, даже летом. А в-третьих, есть определенные причины, по которым ваш организм таким образом реагирует на резкий перепад между холодным и горячим. Поэтому многие люди страдают сейчас всякими мышечными проблемами. Приходите, мы их можем решить легко.
0: Мы открываем рубрику, такую вот просто мини-рубрику, микрорубрику, да, про ноги.
1: Ноги наши, вот китайские, знаете, вот в китайской медицине считается самый важный орган. Центр жизни сходится в животе, как ни странно, вот это первое. А второй самый важный орган – это ноги. Потому что в ногах находятся, это наши корни, и находится большое количество мышц и кровеносных сосудов, они второе сердце. Поэтому мы работаем с ногами. В китайской тайчи это ноги – это самый важный орган. Движение – это жизнь, поэтому, господа, ходите. Нужно ходить по воде, например. Сейчас шикарная погода.
0: Это Петр ходил. Мы пока учимся только. С другой стороны, с 25-й стороны...
1: Миронов
0: в
1: бриллиантовой руке ходил по морю.
0: Пытался.
1: Да, пожалуйста.
0: Спасибо вам огромное, доктор. И буквально вот хорошо, раз на то пошло, расскажите о пользе терапии...
1: А вот сейчас появилась
0: новость. Низкоэнергетическим лазером. Красного
1: да,
0: спектра.
1: Вот я в прошлый раз говорил, еще раз повторюсь, сейчас появился красный спектр низкоэнергетического лагеря, или так называемая red light therapy. Лечится масса вещей, например, обмен вещей, можно омолодиться, к примеру. А вот на что работает это с точки зрения медицины, это на невропатию. Какая-то часть людей, которые страдают, ничем не лечится, вот это работает. Приходите, я вам все расскажу, что нужно сделать, потому что нужно там целый ряд вещей. Мы это лечим, у нас есть большой аппарат. Ну, можно купить дома тоже заодно. Ну, вот комбинация с иглотерапией, это неплохо работает. Приходите, пожалуйста.
0: Телефон Центра восточной медицины под руководством доктора иглотерапевта Михаила Лискера 718-339-64-25, 718-339-64-25. 1957, Coney Island Avenue, в самом центре Бруклина, в Мидвуде расположен Центр восточной медицины. Спасибо вам, доктор, и до новых встреч в эфире.
1: До новых встреч, не болейте.
4: Дэвид Зон Радио.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 6.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что благодаря новым требованиям к сервисам Uber Eats и DoorDash курьеры получили дополнительно около 104 миллионов долларов чаевых за первые полгода. Изменения обязали платформы сделать кнопку чаевых более заметной для пользователей. Ранее размер чаевых по умолчанию составлял 10%, что сокращало выплаты курьерам. Новые правила вступили в силу в январе. После заявления Мамдани в его адрес прозвучала критика со стороны политических оппонентов, которые отмечают, что закон был принят еще при предыдущем мэре Эрике Адамсе, а нынешняя администрация лишь обеспечила его исполнение. Институт костюма музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка станет первой персональной ретроспективой его работ в Нью-Йорке. Экспозиция будет разделена на три части – «Опоры», «Горизонты» и «Атлас трансформаций». В ней проследят весь творческий путь британского модельера от студенческих коллекций 1984 года до работы в «Диор» и «Майзон Маржела». Также представят его самые знаковые наряды, эскизы и макеты. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера, лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в «Диор» и собственного модного дома. Выставка будет проходить с 9 мая 2027 года

0: по 9 января 2028.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

жизнь, она одна, и она прекрасна в любых ее проявлениях. Нужно ее беречь, ценить, любить, обожать. Всем салют! Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Завидую всем тем, кто не добрел до романа Валери Перен, который называется «Поменяй воду цветам». У вас впереди дивное совершенно путешествие. Я должна с вами поделиться, потому что я переполнена такими красивыми эмоциями. Оставлю эту книгу себе, буду перечитывать, как когда-то годами перечитывала рассказы Токаревой. Это что-то невероятное. В 59 лет найти столько проникновенных, пронзительных, жизнеутверждающих слов. Книга, как говорят сегодня в современном мире, зайдет всем и каждому. В любом возрасте, в каком бы настроении вы ни пребывали. И я отдельно выражаю благодарность Ольге Лерман за эту потрясающую совершенно озвучку. Отдельное спасибо людям, которые работали над переводом. Как можно перевести Францию, как можно перевести и вплести в словами все эти запахи, все эти краски, все эти эмоции. Это что-то совершенно удивительное. И я не поленилась, я распечатала несколько цитат, которые проиллюстрируют то, чем меня так задел этот роман, и для того, чтобы смотивировать вас прочесть эту книгу. Она есть в свободном доступе. Долой скуку, уныние и какой-то негатив. Посвятите время вот музыке Моцарта в словах. Вот как начинается эта книга. «Минус один человек, и мир обезлюдил. Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет, они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются». Не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастья. Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнения, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют 7 раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей. Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышены, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них дармоеды, другие – развратники, третьи – оптимисты. Все они – мертвецы. Чем один отличается от другого? Качеством гроба – из дуба, сосны или красного дерева, в котором покоится. Теперь графиня может класть подсолнухи на могилу любимого мужчины, зная, что никто не оборвет лепестки и не швырнет их в помойку. Я словно потеряла старую приятельницу, а ведь мы ненавидели друг друга, как все старые приятельницы. Но я ревную, ведь она первой встретится с ним на небесах. Мерзавка всю жизнь меня опережала. Собираетесь по-прежнему украшать его могилу цветами? Нет. Не теперь, когда они наверху. Это было бы слишком неделикатно. Мой муж и любовник умерли с интервалом в месяц. Оба от сердечного приступа. Ужасно. Я все потеряла в мгновение ока. Землю и воду, огонь и лед. Можно подумать, что Бог и Адетта объединили усилия, чтобы меня уничтожить. Я не жалуюсь. Жизнь была длинная и красивая. Осталось одно, последнее. Последнее желание.
пусть меня кремируют и развеют прах над морем. Не хотите лежать рядом с графом? С мужем на вечные времена никогда. Я бы слишком боялась умереть со скуки. Но вы сами только что сказали, что в земле лежат бренные останки. Даже они будут скучать рядом с графом. Он вечно портил мне настроение. Через несколько минут появляется отец Седрик. Он целует графиню руку. «Ну, святой отец, как все прошло?» – нетерпеливо спрашивает она. «Как похороны, графиня?» «Дети заказали музыку?» «Нет, идиоты. А дед-то обожал Хулио Иглесиаса. Откуда вы знаете?» «Женщина все знает о сопернице, ее привычки, духи, вкусы. Когда мужчина приходит к любовнице, он должен чувствовать себя в отпуске, а не в общежитии». «Ну, все это не слишком по-католически, госпожа графиня». «Ну, отец, люди должны грешить, иначе ваша исповедальня опустеет. Церковь делает бизнес на грехе. Если людям не в чем будет себя упрекнуть, они будут ходить на мессу». «Нет, они не будут ходить на мессу». Это роман, повторяю, Валери Перен «Поменяй воду цветам». Удивительная история, поэтичная, теплая, глубокая. Это история о том, как можно научиться заново жить после страшной трагедии. Там молодая красивая женщина Валери Туссен волею судьбы, волею случая 20 лет работает смотрительницей кладбища в Бургундии, в небольшом городке. Древнее кладбище, кладбищу 250 лет. И для большинства из нас, вообще для большинства людей, кладбище – это место скорби. Вот я, кстати говоря, могу сказать, что с детства очень люблю кладбища красивые, не знаю почему. Там можно найти философский камень. Когда-то в юности могла спокойно работать экскурсоводом на Ваганьковском кладбище. Но вот героиня этого романа, для нее кладбище – это такая тихая душевная гавань. Она там выращивает цветы, ухаживает за могилами, ведет дневник специальный такой, там записывает все эти похоронные церемонии, описания. И к ней приходят гости. Она живет в своем доме с красивым садом на территории этого кладбища. Она угощает их чаем, она выслушивает их истории. Кто-то хочет поговорить, кто-то поплакать, кто-то злится, кто-то смеется. И у нее совсем непростое прошлое. Я не пересказываю вам роман, я так фрагментарно просто вбрасываю какие-то вещи для того, чтобы вас подстегнуть, почитать или послушать эту книгу. И там есть какие-то вещи, которые помогают ответить на очень многие вопросы, казалось бы, которые не имеют ответов, над которыми человек размышляет всю жизнь. Вот там, например, размышление о смерти. Она говорит, смерть начинается тогда, когда на нас никто больше не смотрит. И эта книга оказывает какое-то такое терапевтическое действие, потому что там не столько жизненная драма, там психологический роман с плетением такой детективной истории, истории любви, разумеется, истории этих героев, которые уже давно успокоились на этом кладбище, и люди, которые туда приходят навещать своих усопших родственников, друзей или совершенно незнакомых людей. Там нет хороших людей, там нет плохих людей. Они все абсолютно разные. И судьба каждого человека, который встречается на страницах этого романа, описана с такой чуткой, с такой невероятной любовью,
Там описаны все наши слабости человеческие, все наши грехи, все наши потайные мысли. И в какие-то моменты, которые случаются с каждым из нас, когда окажется, что все, выхода нет, все, это конец, я этого не перенесу, я сломан, у меня вырваны корни, я больше не смогу больше дышать полной грудью. Но всегда можно дать себе шанс начать все сначала. Она говорит, что это не будет как бы с чистого листа. Это будет просто наука научиться жить снова. Потому что любовь, она не исчезает, когда уходит человек. Она продолжает, понятно, жить в памяти и поступках. И какие тут совершенно дивные цитаты есть в этой книге. Иногда самые глубокие встречи происходят в местах, где меньше всего ожидаешь найти надежду. Забота о других часто становится первым шагом к исцелению собственной души. У каждого человека есть тайны, которые объясняют его поступки. Жизнь состоит не только из потерь. Она всегда оставляет место для новых чувств. Прощение не стирает боль, но освобождает сердце от ее власти. Маленькие проявления доброты способны изменить чью-то судьбу. И даже рядом со смертью можно научиться особенно сильно любить жизнь. О силе памяти и любви она пишет. Память не умирает, она просто засыпает иногда, чтобы дать нам немного пожить. Но любовь, которая была настоящей, остается в воздухе, как запах духов после того, как женщина вышла из комнаты. Смерть начинается тогда, когда мы больше никому не нужны. Пока мы любим и храним чьи-то имена в сердце, мы держим этот мир на плаву, даже если сами идем ко дну. Стирая пыль с чужих надгробий, я научилась не бояться тишины. Горе – это не то, что нужно спрятать, это то, с чем нужно научиться пить утренний кофе. Счастье – это не отсутствие скорби. Счастье – это способность заметить, как распускается бутон, даже когда все вокруг кажется выжженной пустыней. Чтобы жить дальше, нужно просто вовремя поменять воду цветам. Мы все притворяемся, что двигаемся вперед. Но на самом деле мы постоянно оглядываемся назад, пытаясь разглядеть в темноте тех, кого больше нет рядом. Вдумайтесь, вот сколько смысла в этих цитатах. Время не лечит раны, оно лишь строит вокруг них стены. И иногда, чтобы снова научиться дышать, нужно позволить этим стенам рухнуть, даже если будет очень-очень больно. И вот о надежде и продолжении пути она говорит. Ничто не исчезает безнадежно. Все, что мы отдали другим с любовью, доброе слово, улыбку, стакан воды, возвращается к нам, когда мы меньше всего этого ждем, но больше всего в этом нуждаемся. Вот эти цитаты, на мой взгляд, специально распечатала, искала. Не дает интернет распечатывать там определенные вещи. Не знаю почему. Но вот эти строки, они удивительно точно передают атмосферу романа.
очень какую-то такую грустную, очень такую пронзительную, но оставляющую такое глубокое чувство тепла и надежды. Так вкусно написано, так красиво. Сколько там Франции настоящей, сколько там интеллигентности, сколько там красоты внутренней, сколько там переживаний, юмора, иронии, мудрости. И так много интересного узнаешь о работе хранителя кладбища. Это что-то удивительное совершенно. Почитайте. И знаете, бывают какие-то такие мистические совершенно вещи. Я сегодня рано-рано закончила прослушивать этот роман, несмотря на то, что я всегда предпочитаю озвучку мужским голосом. Я очень люблю, как читает наш друг и коллега Вадим Михлин. Мне очень нравится Алексей Богдасаров. У меня есть много любимых актеров, которые этот, как его зовут, Григорий Пирель – это вообще что-то невероятное. Вот. Но Ольга Лерман, мне, на мой взгляд, она просто украсила этот роман своим голосом. Так чему я говорю? Я, значит, сегодня смотрю, у меня совсем садится батарея, все забываю купить себе этот автоматический подзарядник. И не хочу начинать новую книгу, до дома еще идти минут 20-25 таким ровным шагом, уже небо светлое, еще не совсем, но красиво очень, на улице еще тихо. И я нажимаю, думаю, нет, у меня садится батарея, ну что делать, не хочу идти в тишине. Думаю, надо Моцарта, наверное, послушать. И кликаю на Ютубе просто песню, попадается совершенно случайно. И выясняется, что это французская песня, которая называется «Настоящий момент». И эта песня заходит точно вот в пазл того, как заканчивается эта книга. Ну, скажите, это вот не удивительные вещи? Я, конечно же, пишу Акмалю Тахирову, я, конечно же, умоляю его найти, скачать эту песню, и, конечно же, прошу его в конце этого получасия поставить в эфир. Акмальджон, я тебя прошу, давай, прямо сейчас. Настоящий момент.

0: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Бустрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что благодаря новым требованиям к сервисам Uber Eats и DoorDash курьеры получили дополнительно около 104 миллионов долларов чаевых за первые полгода. Изменения обязали платформы сделать кнопку чаевых более заметной для пользователей. Ранее размер чаевых по умолчанию составлял 10%, что сокращало выплаты курьерам. Новые правила вступили в силу в январе. После заявления Мамдани в его адрес прозвучала критика со стороны политических оппонентов, которые отмечают, что закон был принят еще при предыдущем мэре Эрике Адамсе, а нынешняя администрация лишь обеспечила его исполнение. Институт костюма музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка станет первой персональной ретроспективой его работ в Нью-Йорке. Экспозиция будет разделена на три части – «Опоры», «Горизонты» и «Атлас трансформаций». В ней проследят весь творческий путь британского модельера от студенческих коллекций 1984 года до работы в «Диор» и «Майзон Маржела». Также представят его самые знаковые наряды, эскизы и макеты. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера, лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в «Диор» и собственного модного дома. Выставка будет проходить с 9 мая 2027 года по 9 января 2028.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
12: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
13: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

продолжаем нашу программу. Собственно говоря, все это укладывается в удивительный вопрос, потому что вопросы и ответы, именно, наверное, из этого состоит наша жизнь. Как задаешь вопрос, таков и ответ. Вообще с жизнью все это взаимно. С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И вот пока звучала группа «Смоки», это, кажется, было. Акмаль, поправь меня, у меня же ретроградная амнезия. Музыка нашей юности. Я обратилась к искусственному интеллекту. И прошу его, напиши, пожалуйста, я с ним вежливо, с одним в полуприказном тоне, потому что они по-разному общаются, там какая-то модификация произошла с чатом GPT, он теперь разговаривает как-то уныло, добавляет в речь какие-то непонятные слова. «Ща, подожди, подумаю», вот так он говорит. Я у него спрашиваю, а что это у тебя за интонация такая? «Ну, давай я попробую измениться». Ну вот, ну что такое, какое-то полублатное, полуголодное. Так вот, я пишу Джимини. «Напиши, пожалуйста, 10 рецептов радиослушателям от скуки и уныния». И он мне тут же, значит, выдает вот 10 простых, но действенных рецептов от скуки и хандры, которые отлично подойдут для короткой рубрики или душевного разговора со слушателями в эфире. Ну не обалдеть? И вот что он пишет. «Музыкальный микродозинг» – это то, чем занимается Акмаль Тахиров, за что ему огромное спасибо. «Ингредиенты» – одна незнакомая песня или забытый трек из детства, он только что прозвучал. «Включите композицию в жанре, который вы обычно не слушаете, от джаза 30-х до неоклассики. Музыкальные новинки заставляют мозг выделять дофамин и моментально сбивают рутину». Правило 5 минут. Ингредиенты. Любое дело, которое давно откладывалось. Способ применения. Договоритесь с собой. Делать его ровно 5 минут. Засеките время. Если через 5 минут желание продолжить не появится, с чистой совестью бросайте. В 80% случаев азарт приходит прямо в процессе. Третье. Книжная телепортация, с которой мы начали. Ингредиенты. Хороший роман или захватывающий детектив. Способ применения. Погружение в другую историю – лучший способ переключить фокус внимания. Откройте книгу хотя бы на 10-15 страниц. Смена декораций в голове гарантирована. Четвертое. Кулинарный эксперимент. Ингредиенты. Привычные продукты плюс один необычный, например, специя или ингредиент. Способ применения. Приготовьте привычное блюдо по-новому. Добавьте щепотку корицы в кофе, щепотку цедры в чай или необычный соус к ужину. Новые вкусовые ощущения быстро возвращают чувство радости. Чувство радости всегда возвратит, если возвращаться в магазин Number One Cover. То, что на Брайтоне. Это ребята, которые поддерживают все наши эфиры. Компания Brooklyn Seafood. Здесь огромнейший выбор рыбы, моллюсков, всех этих морских деликатесов. Поразит самых искушенных гурманов. Но главное, чем славится этот бутичок морской, это, конечно же, зернистая икра нескольких видов, черная, великолепная. Какого она божественного жемчужного цвета. Черные жемчужины, перламутровые икринки, которые просто лопаются во рту взрывом восторга. Здоровье, энергия, природный источник силы. Память и хорошее самочувствие, сердце, сосуды. Это все то, что поддерживает нашу жизнь на хорошем таком плаву. Так что, когда на столе черная икра, свежая рыба и лучшие морские деликатесы, это не просто удовольствие. Это гастрономический восторг. Это стиль жизни. Вкус, который выбирают люди, умеющие жить со вкусом, которые ценят настоящее –
здесь и сейчас. 282 Брайтон Бич Эвеню. Попробуйте паюсную, кстати. И добавьте икорного маслица. 718-701-0506. 718-701-0506. 282 Брайтон Бич Эвеню. Между вторым и третьим Брайтоном. Привет, Ируши и Веруши. Они суперспецы. Они вам все расскажут, объяснят, дадут попробовать и, конечно же, подарят что-нибудь очень изысканное в качестве такого комплимента от Number One Cover. А если нужно всего и много, прямо туда, где все начинается, на производство к Насте с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969, 718-715-0969. Они дистрибьюторы, и только в компании «Бруклин Сифуд» вам гарантировано первоклассное качество и свежесть, невероятно вкусной зернистой черной икры, красной икры и всех морепродуктов. Номер 5. Охота за деталями. Ингредиенты. 15 минут времени и внимательный взгляд. Способ применения. Выйдите на улицу или посмотрите в окно и найдите 5 вещей одного цвета, о которых вы раньше не задумывались. Зеленый велосипед, необычную вывеску, яркие цвета. Эта практика возвращает в момент здесь и сейчас. Это, кстати говоря, изумительное упражнение, о котором я слышала очень много лет назад от одного профессионального психолога. Это он мне рассказал, что нужно идти, наблюдать, запоминать, сделать шагов 40-50, остановиться, вернуться на исходное место, откуда ты начал концентрироваться, и пересчитать хотя бы 5 вещей одинакового цвета. Я говорю, ну это невозможно, а он мне доказал, что это возможно. Просто внимание к деталям. И момент, который очень важен здесь и сейчас. Номер 6. Смена маршрута. Ингредиенты. Ваша привычная дорога домой или на работу. Поверните на соседнюю улицу, пройдите через незнакомый сквер или выберите другой транспорт. Мозг мгновенно просыпается, когда сталкивается с новой обстановкой. Благодаря Ивану мне этот способ очень хорошо известен. Иван всегда выбирает разные маршруты. 7. Звонок без повода. Ингредиенты. Телефон и один старый друг. Способ применения. Напишите или позвоните человеку, с которым давно не общались, и просто скажите: «Привет, вспомнил о тебе, как ты?» Искреннее теплое общение – лучший антидот от одиночества и уныния. 8. Бумажная разгрузка. Ингредиенты. Лист бумаги и ручка. Мое любимое. Способ применения. Выплесните на бумагу все, что волнует, без цензуры и красивых фраз. Когда мысли материализуются в текст, голова освобождается от лишнего хаоса, а тревога уходит. Просто даже когда вы записываете то, что вам нужно сделать сегодня или завтра, это разгружает ваши загруженные, иногда совсем лишним, мозги. 9. Минутка чистого безделья. Это наиболее приятное, наверное, упражнение. Ингредиенты. Уютное кресло и, главное, отсутствие гаджетов. Да-да-да, способ применения. Отложите, а лучше спрячьте телефон на 10 минут. Позвольте себе абсолютно ничего не делать. Просто смотреть в окно, слушать шум города или дыхание. Мозгу необходима пауза, чтобы набраться новых сил. И 10. Быстрый дофамин.
ингредиенты? Любая, но лучше любимая, энергичная песня. Способ применения. Включите ритмичный трек на полную громкость и просто потанцуйте или потянитесь прямо посреди комнаты. Физическая активность моментально снижает уровень кортизола и поднимает настроение. Айда – искусственный интеллект. Айда – сукин сын, как сказал бы великий Александр Сергеевич. Акмалюшка, дорогой, спасибо тебе огромное. Обнимаю. Всем спасибо. До встречи в эфире и вне его. Берегите себя и друг друга.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Бустрицкая. Канада примет участие в конкурсе песни Евровидения в Болгарии, сообщила государственная телерадиовещательная корпорация. Решение было принято после голосования на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Чехии, по итогам которого страна получила статус полноправного члена. В ноябре прошлого года правительство Марка Карни выделило 150 миллионов канадских долларов национальному вещателю для изучения возможности участия в конкурсе. Президент и гендиректор CBC Radio Canada Мари-Филипп Бушар заявила, что участие в музыкальном состязании позволит продемонстрировать канадские таланты на одной из легендарных сцен мира. Граждане Канады относятся к конкурсу с энтузиазмом и интересом. Ариана Гранде после окончания концертного тура Eternal Sunshine временно прекратит публичную деятельность. Об этом журналу People сообщил представитель певицы. Такое решение связано в том числе с продолжающимися общественными спекуляциями о состоянии здоровья исполнительницы. Заключительный концерт тура запланирован на 1 сентября в Лондоне. Кроме того, певица отказалась от участия в постановке мюзикла, премьера которого должна состояться в британской столице в следующем году. Обсуждение состояния здоровье певицы продолжается уже несколько лет. Новая волна внимания возникла после выхода клипа на песню «Petal» «Лепесток». Из-за сильной худобы Гранде фанаты начали подозревать у певицы анорексию. Федерация футбола US Soccer и главный тренер сборной Маурисио Почеттино договорились о новом контракте, рассчитанном до 2030 года. По новому соглашению аргентинский специалист также будет консультировать US Soccer по вопросам развития молодежного футбола. Сам Почеттино заявил, что хочет оказать долгосрочное влияние на спорт в стране, которая так тепло его приняла. Почеттино возглавил национальную команду в 2024 году. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до 1/8 финала, где со счетом 1-4 проиграла бельгийцам. На клубном уровне 54-летний тренер руководил испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси», а также французским «ПСЖ».
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, традиционно начнем с ударов по Украине. Давайте начнем с удара по Киеву 1 августа, ну а потом уже другие атаки по Украине.
1: Да, украинцев призывают не то чтобы привыкнуть, а ожидать регулярных ударов с разницей в 3-4 дня баллистическими ракетами и 3-4 массированных налета с применением всех видов средств нападения, включая дроны, где-то 3-4 раза в месяц. Вот приблизительно в таком режиме мы прошли июль, входим в август, и в ночь на 1 августа по Киеву таки действительно прилетела, ну и не только баллистика, но в первую очередь баллистика. Эта атака отличалась тем, что из 27 баллистических ракет, запущенных по Украине, была сбита только одна. Что указывает на то, что Украина в очередной раз осталась без антибаллистических средств. Ну, по этому поводу Зеленский сделал очередное заявление, из которого, ну, там достаточно простые и ясные вещи говорятся, да, что нам эти ракеты нужны уже сейчас, а кто-то сидит на запасах этих ракет, пускай небольших, но в ожидании каких-то теоретических вариантов. Чем меньше ракет у Украины, тем больше здесь смертей и разрушений. Во время этой атаки погибло 9 человек по Киеву, во время атаки по Киеву. Больше всего пострадало в одном из районов, в Дарницком районе, причем люди находились на улице, они как раз между ударами шли в укрытие. Они оказались на открытом пространстве, и следующий удар их накрыл. В частности, именно потому, что удары шли в то же место, куда наносился предыдущий, так погиб один из полицейских, который прибыл на место. И одна из девушек-волонтерок, которые вот занимаются помощью пострадавшим, выезжают на место ударов и там оказывают людям какую-то первую помощь. Вот они туда приехали, туда последовал следующий удар, и эти люди погибли. Вот такая у нас реальность сейчас в Киеве. То есть фактически, ну, от баллистических ударов объекты в Украине и в столице, в частности, сейчас практически не прикрыты. Какие-то средства время от времени, там, в небольших количествах, буквально в штучных, в количестве штук, поступают в Украину, поэтому неизвестно, что будет при следующей атаке, может быть, какой-то процент будет сбитие. Еще раз повторяю, из 27 ракет сбили только одну в последний раз. При этом идут атаки регулярно идут атаки на прифронтовые территории. Мы с вами это каждый раз отмечаем. Вот сегодня отмечается, что в Сумах КАБами обстреляны были Сумы. Там прилетело в частный дом, погибло две маленьких девочки 5 и 10 лет, и их бабушка. Родителям удалось выжить. Сегодня все социальные сети демонстрируют видео, сброшенное российской стороной. Это российские пилоты, пилоты дронов демонстрируют, как они гонялись за продавцом овощей в Херсоне. Мужчина привез для продажи, ну, такой небольшой микроавтобус на одной из улиц Херсона. И вот они показывали, как издевательски за ним охотился дрон, гонял. Мужчина такой, знаете, за 60 лет, такой достаточно грузный. Вот они заставили его бегать вокруг автобуса, потом дрон взорвался. Как потом стало известно, мужчина выжил, его контузия, но, к счастью, сам он, ну, больше он не пострадал, хотя взрыв был такой, казалось, что там ничего не будет. Вот, и они даже не скрывают, там ну, видно, что этот человек вообще никакого отношения ни к войне не имеет, ничего. Это обыкновенный торговец на улице Херсона. Они этим хвастаются. Помните, как мы с вами с первых дней войны вспоминали вот эти кадры из каких-то художественных фильмов о Второй мировой, где пилоты гитлеровской армии на мессершмиттах устраивали гонки в поле где-нибудь за какими-то гражданскими лицами. Вот сейчас это делают русские. Русские освободители так называемой Украины. И они этого не скрывают. Им это нравится. Им нравится это показывать. Весь мир может это видеть, делать свои выводы. Кто здесь, кто в этой войне, можно ли в этой войне ставить на одну плоскость напавших и жертву нападения. Ну, по-моему, здесь все достаточно прозрачно до противности. Еще раз говорю, к счастью, этот мужчина выжил, а сколько таких, кто не выжили. Из других, ну вот я читаю, удар был по АЗС в Днепропетровской области. Среди троих погибших с мужчиной и женщиной лет 40 и мальчик 8 лет. Удар по АЗС. Ну вот, чтобы было понятно относительно баллистических ракет, сейчас приводятся оценки. Ну, по разведывательным сведениям там и так далее. Сейчас Россия в состоянии производить в месяц до 70 баллистических ракет «Искандер-М» и где-то 10 «Цирконов». Так где-то порядка 80 получается, да, порядка 80 получается, плюс используются, мы с вами об этом неоднократно говорили, переоборудованные комплексы. Зенитные комплексы С-400 переоборудуются для ударов по земле. У них приблизительно такой же эффект, ну, там, хуже с точностью, скажем так. Ну и северокорейские братья подогнали своим русским друзьям, понятно, не даром, а в обмен, как правило, на военные технологии. Подогнали еще партию КН-23. И вот, в частности, сообщается, что в последний раз применялись также вот эти ракеты КН-23 северокорейского производства. Вот так идет эта война. Сообщается при этом, опять-таки, ссылка на разведывательные службы, западные разведывательные службы, что за июль Россия выпустила больше по Украине баллистических ракет, чем в состоянии производить. Вот они пользуются именно тем случаем, той ситуацией, что у Украины нет средств для сбития, поэтому они берут даже из стратегических запасов. И все это сейчас летит по нам. Ну, в общем, история вот такая. Пока не видно, как это можно ситуацию-то исправить. Ну, разве что наши союзники бы из своих запасов стали более активно делиться, но пока ничто об этом не свидетельствует. Все считают, что Украина в состоянии вынести все эти удары. Украина в состоянии вынести эти все удары. Безусловно.
0: Я бы добавил, что это же ракеты КАБы, которые летят, баллистика, которые летят на города. Они уничтожают гражданское население. Я вчера смотрел по Геленджику, над Геленджиком, над пляжем. Упал, был сбит, видимо, беспилотник. Он упал, 7 человек погибло, из них 3 детей. Безусловно, это трагедия, это кошмар. Погибшие дети, погибшие люди, 7 человек. Но это беспилотник, который был сбит на пляже. Он не летел на пляж уничтожать этих 7 человек, там еще десятки раненых. А то, что делает Россия, она целенаправленно. Беспилотники, они тоже принимают участие в уничтожении украинцев, но это баллистические ракеты, это крылатые ракеты, и это КАБы. Вот, Это бомбы, которые летят убивать гражданское население. Вот чем отличается война со стороны России и война со стороны Украины.
1: Этот ролик с взрывом на пляже в Геленджике, он тоже облетел соцсети, там отлично видно, что и многие там комментируют, что ну, какого черта вы его сбивали над пляжем, пустите его дальше, дальше сбейте, там, не знаю. Ну, я вам просто напомню, что в районе Геленджика расположен дворец Путина, да, поэтому как что важнее для этого режима, да, жизни своих собственных граждан, которые решили поплескаться в Черном море и наблюдать за атакой, за очередным украинским дроном, да, или имущество вождя, имущество царя. Тут, по-моему, даже как бы вопрос не стоит. Да, и в результате, да, погибло 7 человек, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 3 детей.
0: Да. Я говорил, 3 детей, да.
1: Да, да, да. Поэтому вот так идет эта война. И еще раз, она сейчас принимает все более ожесточенные формы, потому что, еще раз только могу повторить, средства нападения пока в значительной степени превышают возможности средств отражения. Это касается как Украины, так и России. Поэтому все то, что запускается, так или иначе попадает, куда-то попадает. А вот сбивать, ну, во-первых, не всегда получается, а иногда вот так, как в Геленджике. Такая же история произошла, если не ошибаюсь, это сегодня в Чехово, это Подмосковье. Там также сбитые дроны попали в частный дом, и там тоже есть жертвы. 3 или 4 человека в России погибли вот в результате этой ситуации. Хотя, еще раз повторяю, дроны, безусловно, они летели туда, куда должны были лететь. Продолжаются удары Украины по складом Wildberries, этой большой площадке, которая напоминает Amazon, да, такое marketplace. Это огромные склады на сотни тысяч квадратных метров. И вот что тут сообщается, что 3 августа прилетело во Владимирской области поселок Хрястово, там логистический центр. Потом сегодня склады, ну то, о чем я говорил, Чехово, это Московская область, и Красный Бор, Ленинградская область, вот туда тоже прилетело.
0: Я бы добавил еще, 2 числа прилетело по Самарской области, вы говорите о том, какова площадь. Там площадь этих складов 180 тысяч квадратных метров. Да. Из них выгорело 160 тысяч квадратных метров. То есть практически одно административное здание осталось. Ну, такое впечатление, что украинцы закроют Wildberries, как вам кажется?
1: Ну, я напомню, что есть в России еще такая компания, как Озон, она работает на этом же рынке. Так что...
0: По Озону тоже ударяют, я уже смотрел.
1: Уже прилетало, да. Так что похоже, что там будет в этом смысле, что меняться. Есть сообщение о том, что Wildberries сейчас активно начала строить свои склады в Казахстане. Но это логистическая компания. Им важно не просто иметь склады где-то, им важно склады иметь рядом с точками распределения. Таскать из Казахстана, ну, в общем, еще тоже удовольствие. Я напомню, что эта компания, одна из самых крупных компаний в России, она платит налоги, через нее продавались многие китайские товары двойного, а иногда прямо военного назначения. Ну, когда продают бронежилет, это двойное назначение или нет, да? Оптические приборы, которые применяются на войне и так далее. Кроме того, на эту компанию она закредитована в российском ВТБ-банке. Это один из системообразующих банков России. Поэтому те потери, колоссальные потери, там называются огромные цифры. Они все время разные, но они очень большие цифры потерь. Wildberries — это цифры потерь банка ВТБ. В случае это такой удар системный по...
0: Но там же еще негативный баланс за 2025 год, Wildberries. Если добавить к этому потери, то, что мы говорили, то, что мы обсуждали в прошедший четверг, на прошлой неделе с нашим российским корреспондентом, там примерно баланс негативный 850 миллиардов рублей, это в рублях, за 2025 год, потери от 350 до 500 миллиардов. Иными словами, эта цифра уже перескочила за 1 триллион. Вот вам потери.
1: Да. Да, это огромные потери. Ну и главное, конечно, я все время об этом говорю, когда какой смысл этих ударов? Это удары прежде всего такого психологического значения. Дыма много, резонанс большой, задеты интересы мелкого и среднего бизнеса, и теперь России уже нельзя скрыть, что она затеяла ту войну, которая сейчас очень больно бьет по ее гражданам. Нельзя больше делать вид, что где-то в России, где-то в Украине идет война, но она задевает там Белгородскую область, там Курскую, ну что-то достается Крыму, а мы-то живем нормально.
0: Ну, я вам должен сказать, что да, война, это, она всегда к тебе вернется. Если война продолжается, ты от нее не уйдешь. Я должен сказать, что мы в субботу с нашими приятелями беседовали, и как раз вот он рассказывал, у них есть знакомая, она ленинградка, ну, бывшая ленинградка, она здесь живет, в Нью-Йорке. И она поехала в Ленинград, вот она возвращается, она говорит, а что, люди там живут, такое впечатление, что они вообще не знают о том, что идет война, несмотря на то, что было в Ленинграде, когда там был этот экономический форум, мы все это помним. А нет, она говорит, ходят по театрам, по ресторанам, клубы работают, все замечательно. Она говорит, у них вообще нет представления о том, ну, видимо, с теми, с кем она встречалась, что идет война. Пожалуйста, не произвело впечатление даже вот этот вот столб дыма над Ленинградом во время, ну, над Петербургом, во время экономического форума ежегодного, куда Путин прилетал, и там доклад говорил о том, что да нет, мы все, у нас все в порядке, все идет по плану. Вот так живут ленинградцы. Но это то, что она увидела. Вот она там побывала, у нее там мама, по-моему, я не знаю. Я ее не знаю, это наш приятель, я ей рассказывал. Это их приятельница знакомая. Ну, вот так, знаете, вот так живут в Ленинграде.
1: Если бы она побывала в Киеве, она тоже увидела бы людей, которые сидят на летних площадках, пьют кофе, не только кофе, ходят в театры, купаются вот здесь на Днепре и так далее. Время от времени звучит тревога. Невозможно жить в кошмаре и как бы все время посыпать голову пеплом. В этом смысле они сейчас только пытаются понять, как живем мы. Но никакого ощущения нормальности на самом деле нет. Это человек как бы хватается за признаки нормальности, чтобы не сойти с ума. Нельзя 5 лет, 5-й год жить в ситуации.
0: Так вы проводите параллель, что и в Ленинграде так живут. Они прекрасно знают. То есть жизнь у них ненормальная, но они показывают, что жизнь нормальная. Ей так не показалось, опять-таки, я с ней не беседовал.
1: Ну, это попытка, ну, вы знаете, ну как, я трактую в позитивном ключе, что все-таки существует много людей, которым эта война по разным причинам не нравится, не только потому, что они разделяют какие-то гуманистические убеждения, а просто потому, что, ну, действительно, многое в этой жизни стало непредсказуемым, нельзя строить долговременные планы, бизнесы, нельзя ездить, как раньше, в Европу. И не только в Европу, в Соединенные Штаты и так далее. Жизнь многих людей...
0: Да уже и, в Крым, уже и в Крым нельзя ездить. Вы хотите сказать, ну, что ну, это психологическое замещение, да?
1: Абсолютно, да. Многие говорят, ну вот я слушал тех же каких-то там социологов, которым удается работать в России, они говорят, главная реакция — это сделать вид, как будто ничего не... отгородиться от войны. Они знают про войну, они прекрасно. Возросло резко потребление транквилизаторов в России, да. То есть, ну, все знают про войну, но они пытаются отговорить.
0: Я когда-то придумал фразу «трудно симулировать свою нормальность». Вот. На самом деле,
1: да. Все труднее. И все труднее.
0: Но
1: все
0: я,
1: труднее.
0: С другой стороны, вот то, что мы говорили в свое время, «Электросталь», когда там был удар по очередному «Wildberries», и эта женщина, я неоднократно приводил в пример, которая на вопрос, а что происходит, на ваш взгляд? Она говорит, ну, такое впечатление, это я как сейчас помню, 22 июля было, то есть, ну, сколько там недель, 10 дней назад, да, 12. Она говорит, ну, такое впечатление, что война началась. Вот у нее, видимо, не было ощущения, что где-то идет война, и эта война, она касается и твоей страны, которая напала в 22-м году. Для нее война началась 22 июля 2026 года. Вот когда за ее спиной горел Wildberries, вот тогда она сказала, по-моему, война начинается. Вот так.
1: Это именно то, о чем я вам сказал. Основное воздействие этих операций, помимо экономического, такого долговременного, эффекты которого будут там потом сказываться там, на бюджете, на устойчивости экономической системы. Первый удар — это, конечно, по башке, извините. Когда вы видите, что пылает вот у вас в вашем городе, это все горит, какие-то ваши средства доставки каких-то продуктов, товаров, к которым мы так привыкли, все это уже не работает, не работает толком мобильная связь, ну и прочие все прелести, связанные с этой войной. Поэтому вот, да, война пришла наконец туда, откуда она вышла, и будет двигаться все дальше туда, к Уралу и за Урал. В то время как на фронте продвижения практически нету никакого. Ну вот по данным Deep Strike, вот они отметили, что в июле россияне, русские войска захватили 36 квадратных километров территории. 36 квадратных километров. Ну, 3 на 10, да, если так вот, да, квадрат такой. А в то же время отмечают, что за это время украинские войска отбили где-то 132 километра. Там это что-то где-то частично на карту уже нанесено, что-то еще нет. Ну, по большому счету идет вот это вот топтание на месте. Фронт не движется никуда. Это самое маленькое продвижение вообще там за последние, не знаю даже сколько, может быть, даже...
0: Еще раз хочу повторить, Леонид. Площадь сгоревшего только в одной Самаре склада 160 тысяч квадратных метров. 160 тысяч...
1: Да, да. Ну, считайте, вот половина отбитой в Украине территории. Ну, в общем, это все...
0: Константиновка, я смотрел, там Константиновка, там, по-моему, 64 тысячи квадратных метров. То есть, иными словами, это несколько Константиновок. А, ну, россияне, наверное, как-то, может быть, приходят им в голову сделать вывод, а за что мы воюем? Константиновка какая-то где-то, которую столько уже берут лет, или же склад, который горит рядом с своим домом? Гораздо большей площади.
1: Самое главное, что нету никакого просвета. Да? Вождь говорит все время о войне. Вождь говорит о том, что будем воевать. А Песков, который говорит, что у нас шторм, у нас идеальный шторм. А в начале месяца он сказал, да, у нас война. К сожалению, мы воюем против Запада и, к сожалению, против Вашингтона тоже. Вот он, наконец, вот было названо, что Вашингтон среди врагов России. Это он сказал с большим сожалением. Шансы, которые предоставлял Дональд Трамп закончить эту войну пораньше, ими не воспользовались. Сейчас они с сожалением говорят, что у них война. Вот теперь, да, вот теперь уже можно говорить и на таком уровне, что идет война. Самое главное, еще раз повторяю, что не видно просвета. Это не последний склад, который взорвался. Это не последний прилет по заводам. Ну вот, в частности, вот читаю про... Сегодня опять прилетело по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. А и сообщается, что 13 июля он уже прекращал свою работу после атаки. Перед этим были атаки по нему 18 апреля и 21 мая. Ну, это все непрекращающаяся череда ударов. И ничто еще раз не говорит о том, что эти удары прекратятся. До тех пор, пока их сумасшедший начальник не придет к выводу, что, ну, наверное, хватит.
0: Вообще, но все это напоминает, конечно, напоминает Первую мировую, когда стояли и просто уничтожали друг друга, а потом пришли к выводу, что дальше уже просто ничего не остается, как самоуничтожиться. И поэтому как-то пришли к тому, что нужно договариваться. Может быть, к этому и идет дело. Кстати, Марко Рубио сказал, что опять-таки там через несколько недель будет попытка возобновить переговоры, не знаю, двухсторонние, трехсторонние с Россией и Украиной. Ну, посмотрим. Время покажет. Это в августе, по идее.
1: Судя по всему, ни к чему это не приведет. Нам известна ситуация и позиция российской стороны. Судя по всему, в этом, ну, может быть, в этом году какие-то подвижки будут, но точно не сейчас. Многие связывают их, еще раз мы, по-моему, в этом упоминали, с возможной, ну, со встречей, которая будет в сентябре главы Китая и главы Соединенных Штатов. Может быть, там они найдут какой-то общий язык, как-то там расторгуют общие интересы, как-то там посмотрим. Это важный момент. Если нет, то раньше 27-го года, боюсь, что ничего здесь не будет. И сколько людей за это время погибнет, и что будет за это время разрушено, кто знает. Вот недавно было, вообще вчера было сообщение, разрушили старую казацкую, знаете, деревянную церковь. То есть тут объект древности, да, старины, который уже невозможно воссоздать. Вот ударили по... Господи, какой это был город, я сейчас просто не назову, могу ошибиться. Вот уничтожили исторический объект. Идет война, каждый день что-то, кто-то погибает, что-то разрушается, и конца и края этому, к сожалению, пока не видно.
0: У нас несколько, ну, минут, несколько минут осталось, да. Леонид. Покушение, да, 1 августа на главкома Воздушно-космических сил России Александра Чайко или Чайко. Я так и не знаю. Если бы Чайка, а на конце, то она, наверное, Чайка. А так Чайко, может быть. Он назначен на эту должность был только весной.
1: Да, обычно Чайко говорят, да. А это примечательное очень событие, тем более, что, как известно, после того, как осенью прошлого года было покушение на генерала Алексеева, одного из такой видных военачальников российских и специалистов по всякого рода специальным операциям. Я напомню, что Алексеев был среди тех двух генералов, которые уговаривали Пригожина, когда тот затеял свой мятеж, и вот показывали, как они там в Ростове на лавочке его уговаривают отказаться от своих планов. Вот это был тот самый генерал Алексеев. После этого Путин устроил разнос в силовых ведомствах. Герасимов потребовал охрану государственную, не просто военную охрану от своих, а военную охрану ФСО, да, Федеральная служба охраны. Были представлены дополнительная охрана к высшим генералам. И вот 1 августа в одном из ресторанов, такой пафосный ресторан, говорят, кормят не очень хорошо. Я читал «Москвичей», ну такой весь из себя.
0: Это Балзероссия. Он на первом этаже Сталинской высотки, известно, она на Баррикадной стоит.
1: Да. Там произошел взрыв. Ну, по какой-то информации проскакивало, что кто-то из родственников этого Александра Чайко, который там отмечал 55 лет, за вот это вот все торжество заплатил 8 миллионов рублей. Это большая сумма, которая явно не укладывается там в генеральский бюджет, даже генеральский бюджет. А вот произошел взрыв. Охранник на входе стал проверять подарки, насколько можно понять, и в результате взрыва. Сначала было сообщение, что 3 человека погибло, а затем было сообщение, что 5 человек погибло. И среди тех, кто пострадал, дочка Александра Чайко, а его зять погиб в результате этого взрыва. То есть, что было бы, если бы бомба взорвалась внутри помещения, можно только себе предполагать. Гости там высокопоставленные должны были быть. А сам Чайко, судя по всему, не пострадал, но пишут о многих раненых. И общий список не оглашается. Была ли это операция украинских спецслужб, или это какие-то разборки между своими, сейчас сказать трудно. С одной стороны, мы хотели бы, безусловно, чтобы украинский Моссад, так сказать, тоже работал. А с другой стороны, мы не будем забывать, что сейчас в области обороны, всего, что крутится вокруг армии, там сумасшедшие деньги России. Там идет какая-то внутренняя постоянная борьба, и там нельзя исключать, что это какие-то внутренние разборки. Ни Главное управление разведки, ни СБУ Украины, иногда они так подмигивают, намекают, что это наша работа. Здесь они ничего такого не сказали.
0: Но, поэтому... По-моему, вообще не было комментариев, что там произошло официально.
1: Был комментарий советника Зеленского по коммуникации. Он сказал, вы знаете, вы там сначала разберитесь в стране, где столько ЧВК, где действительно идут какие-то постоянные разборки в армейской среде и в уголовной среде. Вы там среди своих разберитесь. Был такой комментарий, и все. Больше ничего не было. Справедливый совершенно комментарий. А что касается генерала Чайко, надо просто напомнить, что это был тот человек, который руководил ударной группировкой, которая шла на Киев. Это его люди стояли в Буче. Он сам танкист, и не так давно он был назначен командующим воздушно-космическими силами России, что вызвало в военной среде российской, ну, такое, скажем, мягкое раздражение. Но там хозяин-барин, Путин кого хочет, того назначает. И вот, скажем так, этому человеку есть за что ответить. Был ли это тот случай, еще раз повторяю, тот случай, когда с ним разобрались, пытались разобраться? Знаете как, если у тебя ранена дочка и погиб член семьи, это тоже досталь, да, в любом случае. И это лишнее напоминание тем, кто, чьи руки в крови, что, ну, вы постоянно под прицелом. Не сейчас, так и после войны ведь будут доставать. Сколько людей будут гореть желанием отомстить за своих погибших близких. И эта война не закончится по щелчку пальцев. Она будет продолжаться и после. И эти люди должны всю жизнь понимать, что может прилететь так или иначе в любой момент.
0: Никто не забудет, да?
1: Никто не забудет.
0: Я должен добавить, мы говорим о том, что не было практически никаких комментариев по поводу этого, назвали в России это терактом, но есть очень любопытный комментарий посольства России в Италии. Оно прокомментировало взрыв в этом московском ресторане «Балти-Росси», обвинив причастности к нему Украину, но там заявление посольства говорится, я цитирую, «Кровавые щупальца террористической банды Зеленского, сам стиль по себе, дотянулись до итальянского ресторана в Москве. Дальше. Только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудника Российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя Альфьери и члены его команды. Понятно, что планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев». Конец цитаты. Ну вот так, это оказывается, итальянцев хотели припугнуть в Москве. Такое объяснение для тех, у кого и так мозги промыты.
1: Российской дипломатии в последние годы это просто стыд и срам просто для профессиональных дипломатов, что тут даже непонятно, что тут комментировать. Страна деградирует во всех своих проявлениях. В дипломатии, в военном деле, в культуре.
0: Но согласитесь, большое дело, что итальянский шеф не ранен в итальянском ресторане.
1: Я согласен абсолютно. Этого человека замечательного, дай бог ему здоровья.
0: На него охотились, оказывается.
1: Да, оказывается, на нем.
0: Я благодарю вас, Леонид, за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. В первой части программы уже время истекло. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
4: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости, аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
8: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
9: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, начнем с темы, которую мы и вчера с вами разбирали. Это Совет мира, сектор Газы. Гендиректор Совета мира Николай Младенов на встрече с Нетаньяху заявил, что Израиль должен прекратить удары по сектору Газы. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, было вчера такое сообщение. Сегодня, надо сказать, ситуация изменилась. Уже сегодня появилось сообщение нового характера. Вот после этой встречи с Нетаньяху опубликовал Совет мира другое заявление, в котором опровергается утверждение о необходимости вывода Цахала из Газы. То есть я даже процитирую его. Вопреки неточным сообщениям, полный вывод Цахала за желтую линию произойдет только после завершения разоружения, обязательство по которому Хамас взял на себя перед посредниками. И уточняется, это важно, потому что до сих пор все носило расплывчатый характер. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей. То есть недостаточно того, чтобы хамасовцы отдали энное количество своих автоматов, коих у них, как вы понимаете, бесконечное множество, там практически у каждого боевика, под каждой детской кроваткой и автоматы, и гранатометы, и чего только нет. Я не преувеличиваю, они именно прячут это зачастую под детскими кроватками, в детских комнатках, об этом было нет, много репортажей.
0: Александр, если бы по одному автомату, там целый арсенал может быть под кроватью.
1: Да, конечно, целые арсеналы, конечно. И гранатометы, и гранаты, и чего там только нету. То есть просто каждый дом вот в этой Газе среди этих мирных жителей это своего рода такая миниатюрная крепость, причем прикрывается это все детьми, женщинами, стариками. Ну, в общем, чтобы потом сказать, что страдают простые люди Газы.
0: Я бы добавил, прикрываются детьми, которых с 3 лет обучают стрелять в евреев и ненавидеть евреев и Израиль.
1: 100%.
0: Эти учебники, этой программе, ей 23 года, вот все 23 года я об этом говорю, в свое время когда-то, когда появились фотографии этих учебников в интернете, я показывал, там просто кошмар, там все, вот причем это не только военное дело, это еще и арифметика в младших классах, или там, я не знаю, в детском садике, когда там ты убил, твой приятель убил одного еврея, ты убил 2 евреев, сколько всего евреев, слава Богу, слава Аллаху, вы убили. 3 евреев. Молодцы, ребята, знаете арифметику.
1: Именно так. То есть детей действительно с 3-4-летнего возраста их направляют в летние лагеря, где на них одевают форму, мини-форму, конечно, зеленые вот эти вот бандажи, повязки на голову. Дают им в руки детские игрушечные автоматы. Их учат говорить молитвы перед тем, как перерезать горло. Ну, конечно, для детей это спектакль. Но вот они ставят какого-то другого ребенка на колени, а другой перерезает, ему делает вид, что перерезает ему горло ребенок, 5-6 лет, и произносит соответствующую молитву о том, как он будет расправляться с еврейскими свиньями, там, обезьянами и так далее.
0: Леонид, можно ли говорить, что население, собственно, поголовно радикализовано в секторе Газа? Наверное, можно.
1: Конечно. Вы знаете, никто не знает точно. Нету никаких цифр, нету никаких исследований. Да и невозможно провести никакие исследования. Я предполагаю, что, вы знаете, ну, как всегда, есть какие-то люди, Геннадий, которые сохранили нормальность, которые сохранили человечность. Ну, в любом обществе есть. И в сталинской России были, и в нацистской Германии были. Повсюду есть нормальные люди. Я помню, вы знаете, когда было 7 октября, рассказывали интересный случай. Например, прибежал в один из кибуцев араб. Он прибежал не для того, чтобы резать, а он прибежал, чтобы там спрятаться. И все время, пока шла резня, он сидел у этой еврейской семьи, сидел где-то там, забился в угол и бормотал какие-то молитвы. То есть боялся, чтобы, не дай бог, его собратья по разуму не нашли его и не убили его. То есть, конечно, какие-то люди, которые ненавидят Хамас, несомненно. Но я думаю, что 90% они просто ослеплены этой злобной ненавистью, этим фанатизмом. И в большей степени это даже возможно, чем в нацистской Германии, я предполагаю. Потому что Там настолько все пронизано, и на протяжении многих лет, смотрите, с 90-х годов их этому обучают. Хамас уже у власти 20 лет. То есть 90%, на мой взгляд, в лучшем случае. Но вот если возвращаясь к нашей теме, то Совет мира занял как бы на данный момент, мы не знаем, что будет завтра, все может измениться, занял какую-то более разумную политику, заявил о том, что да, и должны быть туннели уничтожены, потому что не возможно, конечно, оставить эти туннели, чтобы потом хамасовцы под видом каких-то других, не знаю, международных сил или еще чего-то, вернулись и начали снова свою деятельность по восстановлению туннеля и накапливали оружие. Так что вот на сегодняшний день ситуация такова. Надо сказать, Геннадий, что там идет постоянное уничтожение вот всех этих боевиков. Постоянное, практически каждый день. Недавно был уничтожен человек его назвать, конечно, трудно, но он один из тех, который держал заложников. Девушка там была, но Аргамани, вот его тоже ликвидировало этого террориста. Был ликвидирован один из лидеров Хамаса, ну, то есть один из тех лидеров, которые там еще остаются, потому что больше эта часть уже отправилась в мир иной, Гагурием, столь желанный, вожделенный. Вот в Дирбалахе, как сообщается, ликвидирован один из руководителей Хамаса, тоже вместе со своим семейством, и он возглавлял там административную структуру в центральных районах Газа, его сыновья были ликвидированы уже ранее. То есть идет постоянная ликвидация, идет постоянное давление, и кольцо вокруг вот этого бастиона последнего Хамаса, это, собственно, город Газа и окружающие деревни, лагеря беженцев, оно сужается, продолжает сужаться. Я очень надеюсь, что Израилю не будут препятствовать во всем этом. И в конечном счете вместе с новыми милициями, которыми там возникают, какими-то формированиями, клановыми разными, удастся в конечном счете подавить это движение, уничтожить всю их инфраструктуру, ну а там уже дальше видно будет, как, что и как делать со всей этой публикой.
0: Но речь сегодня идет о том, что Хамас якобы готов разоружаться. Можно ли этому верить вообще? Как можно верить террористам?
1: Нет. Ну, конечно. Но как можно верить террористам, исламским радикалам, верить в то, что они хотят разоружаться? Для них то же самое, что для Ирана, для Хизбаллы, для всех для них. Они в плохом положении, они зажаты в угол, у них нет ресурсов, они чувствуют, что у них уходит земля из-под ног. Им надо как-то выстоять. Для того, чтобы выстоять, надо заключить мир. Это вот такая, это то, что называется худна, такое временное перемирие, которая ни к чему не обязывает на самом деле. А вы знаете, в исламе это называется такия, то есть обман. То есть мы заключаем фиктивное перемирие, а когда нам будет удобно, мы это перемирие благополучно нарушим, разорвем соглашение, и все. Нет никаких обязательств. Это совершенно другой подход в принципе в исламе. Я уже не говорю про этих.
0: Нет, но это на самом деле, с другой стороны, это совершенно понятно. Можно народ оболванивать патриотизмом. Ну, к примеру, Россия, да, там и то, и другое происходит. Оболванивают патриотизмом, второе – ненавистью к соседям. И то, и другое работает. И на этом, собственно, держится сегодня путинский режим. А с другой стороны, то, о чем мы говорим, террористическая организация, они на этом зарабатывают деньги. Это их профессия, это их доход. Они говорят о том, что вот мы ненавидим, поднимают население на этой волне ненависти. И чем больше у них сторонников, тем больше они получают денег на то, чтобы все это содержать и все это проводить в жизнь. Вот и все. Как они могут отказаться от оружия, когда вооружение, опять-таки, ты вооружен, ты показываешь, тебе платят зарплату. Если ты без автомата Калашникова, кому ты нужен? Если ты не говоришь о том, что будешь убивать евреев, кому ты опять-таки нужен? Поэтому для них это их профессия. Вот они приходят там раз в месяц, я не знаю, раз в две недели, приносят своей супруге там деньги, говорят, вот это вот теперь нам вот можно покормить детей и так далее. Потому что я убиваю евреев, потому что я хочу уничтожить Израиль и так далее. Вот мой автомат Калашникова, это наш заработок. Вот как иначе может быть у них там? У них все на этом построено.
1: Конечно. Конечно. И вы знаете еще, что один интересный момент, что это невиданное, в общем, по масштабам отмыв денег, отбеливание. То есть да. Хамас сотрудничает со всеми ООНовскими организациями, правозащитными организациями. Туда вкачиваются огромные средства. Все эти средства распиливаются. Часть идет Хамасу, часть этим псевдоправозащитникам. То есть все танцуют, буквально все. И этот бизнес продолжается. И именно во многом поэтому Хамас был так уверен, что просвещенному, прогрессивному миру им удастся остановить Израиль. Потому что весь этот прогрессивный мир, он на стороне Хамаса, он его субсидирует.
0: Ты что, то, о чем вы говорите, сенатор Тед Круз, он выступил с требованием ограничить финансирование Организации Объединенных Наций из-за подозрений в связи с Хамасом. Это вот сегодняшнее сообщение.
1: Да. Именно.
0: Саудовская Аравия объявила о создании военно-морской коалиции для защиты судов от хуситов. Ну, наконец-то. Есть все-таки возможности, оказывается, от них защищаться. Не только американским вооружением.
1: Вы знаете, они пытались, если вы помните, создать такую коалицию энное время назад. Ничего у них не получилось. Они бомбили, причем они бомбили нещадно. В отличие от Израиля, там не делалось выбора. Гражданское население, не гражданское население. Предупреждение там каких-то ударов. Удар по крыше, так называемый. Нет, бомбили совершенно нещадно. У них ничего не получилось. Сегодня мы стоим перед новым конфликтом и серьезным конфликтом с арабами. Арабских стран с хуситами. Потому что хуситы говорят, мы будем вам перекрывать все, мы перекроем вам Баб-эль-Мандебский пролив, перекроем Аденский залив, вы ничего не сделаете. Саудовскую Аравию поддерживают много арабских стран, Египет, Турция, Пакистан и так далее. Как раз Эмираты отказались присоединиться к ним. Интересно, они занимают очень такую разумную позицию. А хуситы наоборот говорят, мы вас заблокируем полностью в Красном море, говорят, что если только вы посмеете начать против нас войну, то мы будем уничтожать все, что стоит, все, что движется, будем бомбить ваши нефтеперерабатывающие объекты, будем сбивать ваши самолеты. И что интересно, вы знаете, они могут сбивать. Действительно, у них есть соответствующее оружие, с помощью которого они действительно могут нанести очень болезненный удар. Так что мы стоим перед новым раундом вот этой вот войны на Красном море.
0: У нас осталось, наверное, полторы минуты. Одна минута даже мне подсказывает. Александр, в аэропорту Энтебе открыли памятник Йони Натаньяху. Несколько слов об этом.
1: Знаете, это потрясающий момент, действительно потрясающий, потому что правительство Уганды, оно настолько дружественно Израилю, ну, трудно было в это поверить. Но факт, вы знаете, я помню, что генерал, глава угандийской армии, который сын президента страны, на минуточку, он заявлял о том, что если только вы попробуете что-то нанести, удар какой-то по Израилю, и Израилю будет угрожать опасность, то Уганда присоединится к военным действиям на стороне Израиля. Мы готовы послать свои войска для того, чтобы защитить Израиль. И вы знаете, что интересно еще, Геннадий, что среди миротворческого континента, который будет сейчас в Газе, если будет, там находятся угандийские солдаты. Вот это вот приятно. Я надеюсь, что угандийские солдаты как раз...
0: Йони Натаньяху – это старший брат нынешнего премьер-министра, единственный, который погиб в этой операции в Энтебе, да?
1: Да. И они ставят ему сегодня памятник в терминале международного аэропорта. Вот удивительное рядом, действительно, просто...
0: Александр, время подошло к концу нашей программы. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Рыбки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Вице-мэр Тель-Авива Гай Авнер вызвал мэра Нью-Йорка Мамдани на боксерский поединок. В заявлении для газеты «Джерусалим-Пост» после публикации видео Авнер сказал, что решил бросить вызов градоначальнику, потому что бокс – это прямой спарринг с противником. Он упомянул антиизраильские заявления Мамдани, обвинил его в разжигании ненависти к еврейскому народу. «Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк, но вы, Мамдани, bad news», – говорит Авнер в своем обращении и добавляет, что все доходы от мероприятия могут быть направлены на благотворительность. «Мы можем провести бой в Тель-Авиве, не волнуйтесь, вас не арестуют», написал Авнер, намекая на комментарии Мамдани, сделанные им в июле газете «Нью-Йорк Таймс», когда он заявил, что его администрация рассматривает возможность задержания Нетаньяху, если тот посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Позже Мамдани признал, что его администрация не имеет полномочий исполнять ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Адвокаты обвиняемого в убийстве главы United Healthcare Луиджи Манджиони пытаются добиться трансляции судебного процесса в прямом эфире. Напомню, в январе с Манджиони сняли обвинение в убийстве с применением огнестрела, что позволяет ему избежать смертной казни. При этом ему может грозить пожизненное заключение без возможности УДО. Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием нескольких факторов, повлиявших на урожай: экстремальные жары, засухи и пожаров. Психологи объяснили, почему молодежь все чаще игнорирует телефонные звонки. Переписка для молодых людей – более безопасный способ общения. Для поколения, выросшего в цифровой среде, неожиданный звонок воспринимается как нарушение личных границ. Дополнительный фактор – высокий уровень тревожности. Поэтому отклонить вызов и ответить сообщением, что случилось, не проявление неуважения, а более комфортный формат общения.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион

0: 850 тысяч долларов. Автоавария.
1: Мой адвокат.
2: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень, и это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос, передам микрофон Александру в Иерусалим. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день, Грегори. Добрый день, как всегда, радиослушателям нашим.
3: С чего начнете? Как я понимаю, обычно малопредсказуемый наш американский президент Трамп оказывается весьма предсказуемым, когда вопрос касается наземной операции в Иране. Она откладывается опять, как я слышал, на этот раз, как сказал вчера Трамп, по просьбе наших союзников на Ближнем Востоке. Или я что-то упустил?
4: Что-то упустили, Грегори, но, в принципе, к сожалению, правильно. То есть это уже такая непредсказуемая предсказуемость. Давайте, прежде чем перейти к последним новостям, самым последним, буквально за вот то, что происходит сейчас, я расскажу, что происходило за неделю, как развивались события, потому что, может быть, кто-то упустил это. Происходило следующее. В конце прошлой недели президент Трамп в очередной раз, второй раз за уже две недели, ну а до этого было еще несколько таких похожих случаев, заявил, что он готов нанести смертоносный, фатальный, массивный, какой угодно удар по Ирану, заявил, Трус Соушал заявил, что США полностью готовы к атаке на Иран, и я цитирую, с применением военной мощи, которой не видели со времен Второй мировой войны. Итак, военная мощь, которую не видели со времен Второй мировой войны, мы готовились к тому, что это уже начнется, и что, возможно, придется отбиваться от ракет или участвовать в операции. Ну, во всяком случае, очередное было заявление о том, что будет какой-то удар немыслимой силы. Если я не ошибаюсь, уже в субботу последовало обратное заявление о том, что все, никакого удара не будет, мы идем снова на мировую, идем на перемирие, даем миру шанс, будем пытаться заключить соглашение, возобновляются переговоры, вот уже прямо возобновляются переговоры, и это просят все. Просят Иран, просит Саудовская Аравия, просит Катар, Эмираты, все. Просят. Ну, здесь я скажу в скобках, что, возможно, что Саудовская Аравия и Катар, да, просили. Насколько просил Иран, я очень сомневаюсь. Вряд ли. Иран не такое впечатление, что он не просит, а требует. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то, насколько нам известно из источников, они как раз хотели, чтобы президент Трамп отдал распоряжение о том, чтобы был нанесен удар по Ирану. Ну, это, как говорится, в скобках. А дальше начинается опять привычная нам карусель. Трамп говорит, что переговоры вот-вот уже начинаются, уже они там 3 августа, они уже вот-вот состоятся. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана заявил, что вообще никаких переговоров, и что они решают проблему с Ормузским проливом вместе с Оманом. Про США ни слова. Он даже сказал, что они не собираются принимать американскую делегацию или направлять свою делегацию на переговоры с США. Ничего подобного. Более того, там ФАРС, которое связано, это агентство ФАРС, связанное с КСИР, оно заявило, пролив останется закрытым, пока США не прекратит враждебные действия. Вот такое вот стремление Ирана идти на переговоры. Кто диктует условия, то командует, заправляет бал, в общем, очевидно в этой ситуации. И вот сегодня мы получаем новое сообщение, которое, несомненно, может порадовать в кавычках. Сообщение это заключается в том, что Соединенные Штаты и Иран пришли к договоренности и снимают часть санкций с КСИР, с Корпуса Стражи Исламской Революции, и, в общем-то, договорились по поводу Ормузского пролива. То есть пока еще не договорились, но вроде бы сообщают разные агентства, в том числе CNN, другие, что шансы очень даже хорошие. Рейтер сообщает, в общем, пишут они о том, что Соединенные Штаты готовы снять санкции там с неких самолетов, с трех авиакомпаний, связанных с Корпусом Стражи Исламской Революции. Собственно говоря, не такое уж большое дело. Ну, хорошо, там какие-то самолеты, хорошо, трех авиакомпаний, СИР, да. Но речь идет о сути проблемы. Когда великая держава уступает террористам, когда она капитулирует под напором террористам, дает им малую часть, потом уступает еще часть, потом уступает еще немножко, потом еще немножко, то это уже называется известное дело как. Потому что малая капитуляция, она влечет за собой последствия, и она создает опять-таки впечатление, кто командует балом. Далее сообщается о том, ссылкой на некого американского источника, что США согласились предоставить Ирану контроль над судами, проходящими Персидский залив через Ормузский пролив. Я еще раз хочу подчеркнуть. Предоставить Ирану контроль над судами, которые идут в Персидский залив через Ормузский пролив. То есть, по сути дела, Иран контролирует Ормузский пролив. Более того, сообщается, это «Нью-Йорк Таймс» пишет, может быть, можно брать под сомнение, но я думаю, что так оно и обстоят дела, хотя мне крайне эта газета не симпатична, но тем не менее. Они пишут следующее. Они пишут, что иранцы будут взимать дань за проход через Ормузский пролив. Ну, формально это будет называться не пошлина, конечно. Формально это будет называться как сервисный сбор для обеспечения безопасности, для контроля над экологией, для обслуживания судов. Ну, все эти красивые прелести. Это суть совершенно не меняет, как будет называться. Можно и рэкет бандита назвать тоже сервисный сбор за то, что они пришли к тебе с, я не знаю, с мачете, цепями, скажем, или дубинками, ну, и ты будешь платить им сервисный сбор вполне даже красиво. И, судя по этим сообщениям, президент Трамп с этим согласен. Хотя пока официально они говорят, что это еще не соответствует действительности, что переговоры идут, но, тем не менее, такие сообщения появляются, как правило, они подтверждаются. Итак, мы сталкиваемся с ситуацией, при которой президент Соединенных Штатов после очередного вот этого вот громогласного заявления о том, что он разрушит, покажет, что он накажет этих лицемеров, этих ублюдков и так далее, после этого он идет на попятную и сдает позиции вот этому вот режиму, который день ото дня становится все, надо сказать, наглее и наглее. Они атакуют буквально все. Да, Грегори, я слушаю вас.
3: Скажите, а что по поводу Ормузский пролив, ладно, а что по поводу урана? Есть что-то? Потому что это же чуть ли не основной вопрос.
4: Нет. Пока про это ничего не пишут на данный момент. Ну да, он говорит Трамп о том, что проблема ядерной программы Ирана, она будет решена, она должна решаться, но пока мы об этом ничего не слышим. Никто не пишет, как решаться, что решаться, где решаться. То есть такое впечатление, что это даже сегодняшний день не обсуждается. Обсуждается Армузский пролив, в пользу Ирана, естественно, обсуждается. И обсуждается вот как раз то, о чем мы говорили, это постепенное снятие санкций, размораживание активов и так далее. Так что, не знаю, пока про ядерную программу. Иранцы об этом не упоминают, Штаты тоже об этом не упоминают. Ничего, молчок. Такое впечатление, что просто вот Трамп жаждет достичь какой-то договоренности, но неважно какой, лишь бы договоренности, а там, как говорится, уже ну, куда кривая выведет.
3: Это же очевидно, что как рано или поздно этот вопрос станет чуть ли не основным. И для Израиля, я так понимаю, это главный вопрос. Все остальное, мне кажется, второстепенно. Израилю главное, чтобы весь уран, который был обогащен, был передан Америке или Израилю, но никак не оставался в Иране и не передавался России. Так я понимаю.
4: Конечно, вы правы, Грегори, для Израиля это ключевой вопрос. Вопрос выживания, существования. Потому что если Иран... Понимаете, Иран сейчас потерпел огромный ущерб, колоссальный. Но если начнется восстановление его экономики, если начнется снятие санкций, размораживание активов, если они получат карт-бланш на судоходство и будут контролировать и взимать сборы за проход судов через Армузский пролив, они восстановятся в считанные годы. Они это делают с лихорадочной скоростью совершенно. И это, конечно, пугает все, потому что и не только ядерная программа, но и ракетная мощь, и влияние его в регионе, то есть он уже сейчас подрывает все режимы суннитские, он это будет делать еще больше. И все это самым прямым образом коснется Израиль, будет поддерживать Хизбаллу, Хамас и прочие деятелей. Нетаньяху уже заявил, что, конечно, Трамп – это величайший друг Израиля, и Соединенные Штаты – величайший союзник, но он сказал, и он прав, существование Израиля не может быть предметом переговоров, независимо от того, как будет заключено соглашение и будет ли заключено, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить нашу безопасность. Ну, я думаю, что на самом деле звучит это хорошо, но, конечно, в этой ситуации, когда Трамп будет связывать ему руки максимально, чтобы Израилю, я имею в виду, чтобы сохранить вот это вот псевдосоглашение, которое он готовится и очень хочет подписать с Ираном, но не может же быть такая ситуация продолжаться бесконечно, что я их ударю, держите меня в шестером, а потом нет, давайте будем говорить. Ну, уже надо, как говорится, выбрать что-то одно из всего этого. То действительно это ставит Израиль в очень неприятное положение во всех отношениях, и тем более, что арабский мир, он сегодня уже запуган иранцами, все, причем и Саудовская Аравия, и Иордания, и ну, практически все страны Ближнего Востока. Понятное дело, что они будут дистанцироваться от Израиля. Они даже начали уже бить иранцы по Суэцкому каналу, то есть был нанесен удар по порту в Египте, там пострадало некое судно грузовое, но это уже наглость, они уже и до Египта дотянулись, то есть до Суэцкого канала. То есть чем больше, опять-таки это понятно, это все совершенно предсказуемо, чем больше даешь им что-то, тем больше у них аппетит приходит во время еды, дай палец, откусят руку, они откусят не только руку, они всю голову откусят, но Трамп очень хочет, к сожалению, угодить. И вот это вот стремление, оно, конечно, ну, все это выглядит, мягко говоря, и странно, и как-то неподобающе совершенно для президента великой державы.
3: А Россия по-прежнему является бенефициаром цен на нефть и газ?
4: Да, конечно. Россия пока, да, цены на нефть пока велики. Россия, конечно, там получает, извлекает из этого все финансовые дивиденды. Так что Это несомненно. Более того, смотрите, позиция России, она укрепляется, в общем-то говоря, и политическая, потому что Иран же их союзник. Ну, нельзя сказать, что стратегический союзник, но союзник. Они друг друга поддерживают, помогают и так далее. Поэтому чем будет Иран сильнее, тем будет вероятность того, что Россия сможет больше оказывать давление сама на Соединенных Штатов, на их союзники и так далее. То есть во всех, и в экономическом контексте, и в политическом контексте Кремль от этого дела выигрывает.
3: А противостояние, относительное противостояние Трампа и Руби, оно как-то проглядывается или все-таки Руби старается быть тише воды, ниже травы? Как это вообще?
4: К сожалению, вы знаете, да, пока у меня впечатление, что Руби, да, он старается сохранить низкий профиль, то, что называется. Я не могу его осуждать, потому что понятное дело, что если он выйдет из этой команды, то Трамп просто буквально растопчет его, это совершенно очевидно. Он лишит его всякой возможности на политическое будущее. И Руби надо как-то лавировать. Все это неприятно. Он пытается объяснить политику президента. Говорят, что мы будем пытаться достичь соглашения с Ираном. Звучит это все очень, конечно, неубедительно совершенно. То есть он попал просто, на мой взгляд, он попал в ловушку, потому что как бы он ни поступил, это получается тупик. Если он выходит, он превращается, по сути дела, во врага Трампа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если он не выходит и остается, то он выглядит как слабый политик, который не может противостоять президенту вот со всеми его выходками и всей его команде с Венсом, Витьком и Зитьком и так далее. То есть к Руби у меня, конечно, сочувствие, но ситуация очень неприятная.
3: Давайте возьмем один звонок. Хорошо? Не возражаете?
4: Да, конечно.
3: Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Рафаэль. Рафаэль, я так думаю, что все-таки идут праймерис, и вот когда перерывов между праймерис, он опять нападает, и сейчас зависит от того, что ему нужно как-то голоса набирать для республиканской партии, поэтому он останавливает войну. Да.
3: Это правда, я думаю, что предстоящие выборы накладывают определенную тень на то, что Трамп вынужден делать. Что вы скажете, Александр?
4: Да, может быть. Это действительно самая реальная версия. Действительно, это, скорее всего, именно так и обстоит. Но к чему нужны тогда вот эти громкие заявления, этот весь ажиотаж, эпатаж о том, что мы сейчас ударим, мы их разнесем. Ну, в конце концов, мог бы затягивать как-то с ними переговоры, пытаться давить на них. Но я понимаю, что ему надо открытие Ормузского пролива, чтобы снизить цены на нефть. Но в том виде, в каком это происходит... Вы знаете, я хочу сказать, что если бы он давно уже в апреле нанес сокрушительный удар по Ирану... Что я имею в виду сокрушительный удар? Сокрушительный удар по базисным его объектам инфраструктуры. Их не так много. Если бы он действительно обрушил всю эту систему еще в апреле, а не занимался вот этим тенетолкайством, которое происходит, то вполне возможно, что режим бы уже пал. Но мы не знаем, что будет после выборов. После выборов могут быть новые проблемы, новые сложности. На это, собственно говоря, Иран и рассчитывает. Он рассчитывает максимально затянуть время, шантажируя, и дотянуть потом уже до момента, когда будут президентские выборы. А там, кто знает, или победит Венс, который может быть настроен на то, чтобы как-то тоже умиротворять Иран, скорее всего, если победит Венс. Или же, тем более, например, демократа. Но если победит какая-нибудь Камала Харрис или Александрия Кортес, ну, тут вообще, как говорится, вообще просто счастливое счастье во всех отношениях. Вот. Так что главная цель Ирана – это затягивать переговоры и получать дивиденды. Пока им это удается, может быть, после выборов изменится, но это можно только гадать.
3: Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, вы в эфире.
6: Сева, да. Я сколько раз обращался к вам насчет того, чтобы передачи шли нормальные, вот вчерашние. И так как они идут онлайн, так они идут записи.
3: Ну, вы знаете, как нам, как у нас получается. Я так помню ваш звонок, я передал.
6: Получается. Он все время же ведет так передачи.
3: Понятно. Спасибо. Беру следующий звонок. Я обещал разобраться, пока по-другому не получается, к сожалению. Спасибо за звонок. А вы в эфире, представьте, пожалуйста.
7: Добрый день, меня зовут Арон. У меня вопрос к Александру, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по какой причине Нетаньяху не захотел встретиться в Вашингтоне с Зеленским?
3: Александр?
4: Да, вы знаете, это мне трудно сказать. То, что я читал, они встретились в коридоре, но переговоров не было. Кто из них не захотел? Или это не было расписано переговоров? Мы не знаем. Но тут интересно другой вопрос. Интересно, что обе страны, они активно сотрудничают. Вот недавно я сам с удивлением, с интересом прочитал, что Украина использует израильские радары, называются они «РАДА», аббревиатура «РАДА», для борьбы с российскими беспилотными самолетами. То есть эти вот являются радары, они являются интегральной частью мобильной системы «Стаж». И она используется в качестве перехватчика ракет, русских ракет, типа Hellfire, есть такие у них ракеты. Это вроде бы как очень успешно и эффективно работает. Они сбивают, в частности, БПЛА «Герань», которые на самом деле являются, насколько я знаю, модификацией иранских шахидов, обнаруживают цели где-то в 25 километров радиусов. И вот эти вот Hellfire, они бьют на 10-11 километров. То есть идет такое сотрудничество между двумя странами, которые очень продвинулись в технологиях по развитию дронов и борьбе с дронами, и развитию ракетных технологий, и противоракетных технологий. Ну, на мой взгляд, это очень хорошо. Важно даже, на мой взгляд, не столько встречи сами по себе, и не только разговоры, сколько непосредственное сотрудничество на Земле, обмен опытом, передача технологий. Ну, если верить этим сообщениям, нет оснований им не верить, то это хороший признак, на мой взгляд.
3: Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте.
3: Меня слышно?
8: Да,
3: здравствуйте.
8: Да. Как вас зовут? Я тоже слышу. Да, здравствуйте, меня зовут Игорь. Я президент из Бруклина, и мне тоже, и я республиканец из Бруклина. У меня мнение такое, почему Трамп туда-сюда, потому что кроме выборов, еще я слышал такое сообщение, что не хватает боеприпасов, что Соединенные Штаты использовали весь практически большой арсенал своих ракет и бомб, и они не могут полностью остаться без ничего, то есть, а производство их идет не так быстро.
3: Ваша позиция понятна. А, Александр, что вы скажете? Действительно, у Америки не осталось боеприпасов. И, конечно, основная проблема Украины тоже в этом, что, может быть, бы Америка и готова дать какие-то боеприпасы, но их не хватает у самой Америки, чтобы вести войну в Иране.
4: Да? Вы знаете, да, совершенно верно. Был такой репортаж, в частности, я видел по CNN. Соединенные Штаты, там они так говорят, израсходовали 80 или почти 80% ракет-перехватчиков в войне с Ираном. То есть большую часть, 4/5 запасов ракет, который был арсенал, и вот теперь осталась только 1/5 от этого арсенала. Честно говоря, это, конечно, вызывает много вопросов, потому что, в конце концов, Иран действительно обстреливал, но Иран... Это не настолько сегодня могущественная держава. Они обстреливали буквально все. И Израиль, и Эмираты, и Катар, и Саудовскую Аравию. То есть почему настолько резкое произошло снижение, вот это для меня, честно говоря, не совсем понятно. CNN сказала, что у Америке может остаться всего лишь 90 ракет вот такого вот типа, хотя это не точно, конечно, что Пит Хексет заявил о том, что сказал, что это не соответствует действительности, но никаких иных альтернативных данных он не привел. Вполне возможно, что так оно и есть, значит. Ну, значит, не были подготовлены. Это, опять-таки, для меня это, в общем-то, вызывает немалое удивление. Понимаете, мы имеем в конечном деле с региональной и очень экономически слабой державой. Очень. Это не могущественный Китай. То есть, если не хватило даже... И в скором времени, достаточно скором времени, не хватило для противодействия Ирану то, что может произойти, могло бы произойти, если бы, например, речь шла о столкновении с Китаем. Ну, например. Ну, это очень настораживающее сообщение. Это говорит о том, что все неблагополучно в датском королевстве.
3: И на самом деле... Не видно, что уж слишком много бомбили, где они истратили, где Америка истратила, когда я говорю «они», я имею в виду американские вооруженные силы, где и в какой момент они истратили такое большое
4: это
3: количество.
4: Это для меня тоже вопрос, Грегори. Вот, например,
3: не
4: Рейтер
3: было особых...
4: Не было, вы знаете, было, Рейтер писал, что, Ами тоже писал, что запасы точных баллистических ракет практически истощены. Ссылаясь там на какие-то информированные источники, я не знаю, так ли это или не так, я не владею, как и все мы, 99% полностью информации, но, тем не менее, наверняка нету дыма без огня, что называется, и я тоже задаю себе вопросом, а как такое могло быть? Ну, Соединенные Штаты наносили какие-то удары, ну, вот последние две недели наносили. Но куда они наносили? Потому что, вы знаете, мне это напоминает систему, когда модель, я бы сказал, по которой мы боролись с Хамасом на протяжении вот этих вот десятилетий. То есть Хамас нас обстреливал, мы куда-то били огромным количеством непонятно чего, ракет, боеприпасов, там, бомб по каким-то местам. Потом оказывалось, что это вообще непонятно кто, какие-то полевые, там, не знаю, казармы, где никто не живет, склады непонятно с чем, всякие... не знаю, сараи заброшенные, черт знает что. У меня такое впечатление, честно говоря, что вот вся эта продолжавшаяся Соединенными Штатами операция на протяжении двух недель, это тоже была такая псевдовойна. Это была видимость войны. То есть израсходовали масса ракет, а каждая баллистическая такая высокоточная ракета, это само по себе, я бы сказал, какой-то невероятно дорогостоящий инструмент. А если бить им вот по каким-то пустым полицейским участкам, в результате которых там никто даже и не пострадал-то, собственно говоря, то, конечно, тогда, наверное, весь запас и выйдет. То есть это говорит о том, насколько абсурдно ведется такая война. Можно было бы одной ракетой уничтожить, скажем, весь их нефтеперерабатывающий завод, ведущий где-нибудь. Но вместо этого непонятно, почему буквально пуляли его, теперь нету ни перехватчиков, нету и точных баллистических ракет. То есть ничего нету. Ну, я не знаю, как это оценить. Мне опять-таки напоминает эту нашу войну с Хамасом, когда мы доигрались таким образом до 7 октября.
3: Уходим на рекламную паузу в середине часа.
9: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.

0: ставить контроль на верхней и нижней экспертов очень проблематично. Нижняя палата, Конгресс практически точно перейдет к демократам. А что будет с верхней палатой, с Сенатом, под большим-большим вопросом, удастся ли республиканцам сохранить влияние и контроль над верхней палатой. Для Трампа это очень-очень плохо, потому что когда у президента обе палаты под контролем, то легко проводить любые законопроекты, что называется, подмахивают почти не глядя. Если нижняя палата будет в руках демократов, то можно сказать, что ни один законопроект Трампа может и не пройти. Посмотрим, что будет. Александр, что-то скажете или возьмем еще звонки?
1: Вы знаете, да, и я скорее даже спрошу, а не скажу, потому что я живу в Израиле, вы находитесь в Америке, наши радиослушатели тоже в Америке. И вопрос мой, я редко задаю вопросы, но в данном случае это тот самый случай. Понимаете, ведь люди голосуют, ну, не только животом, но понятно, что цены на нефть, цены на бензин очень важны, понятное дело, что, ну, дороже и все это. Но есть еще при этом, ну, у среднего нормального человека и интересы другие, ощущения национальной безопасности, какие-то перспективы, какие-то идеологические, собственно говоря, соображения, представления о том, как должен себя вести лидер их страны на международном плане, как он должен вести себя с главарями террористов и так далее. Ну вот не знаю, но мне как-то для меня это тоже имеет значение, а не только сколько будет стоить литр бензина или там буханка хлеба. Да, это очень важно, сколько будет стоить литр бензина или буханка хлеба. Но политика, безопасность, наконец, просто чувство, ну, национального достоинства. Но, по-моему, все это никуда не девается. Но, во всяком случае, во все века так были. И мой вопрос заключается в том, но неужели только вот цены на бензин, они играют просто подавляющее ключевое значение, а все остальное по барабану. Вот как ведет себя Трамп, ну, жалко, в общем-то, выглядит по отношению к Ирану, как Иран диктует Соединенным Штатам, что делать, а что не делать, как, в каком положении оказывается безопасность стратегическая Соединенных Штатов и их союзников. Ну, это все получается то, что называется фиолетово, что ли?
0: Смотрите, традиционно Нижняя палата, Конгресс, от него очень много зависит, каждые 2 года в него выборы. И много-много лет подряд каждые 2 года менялись то демократы, то республиканцы. Получается, что избиратель голосует за демократов, за 2 года разочаровывается, голосует за республиканцев, за следующие 2 года разочаровывается в республиканской партии, голосует снова за демократов. Это было на протяжении многих-многих лет. И вдруг последние 4 года республиканцы выигрывали 2 раза. То есть 2 года назад по логике, по историческим данным должны были выиграть демократы. Но выиграли республиканцы опять. И в этом году практически ни у кого нет сомнения, что, разочаровавшись в республиканцев уже не за 2, а за 4 года, демократы снова придут к власти, что называется, по крайней мере, в Нижней палате. В Верхней палате ситуация немножко сложнее. Там ноздря в ноздрю, и никто не может предсказать, чем закончится ситуация там. Потому что если обе палаты будут демократические, то у Трампа практически следующие 2 года это выброшенное время. Не пройдет практически ни один закон, который он предложит, А он в свое время будет блокировать то, что будут предлагать обе палаты. Посмотрим, но ситуация, вот я описал, она очень-очень сложная, поэтому при всем том, что я вас услышал, Александр, Трампу, что называется, не позавидуешь. Вот такая ситуация.
1: Да.
0: Ну, давайте возьмем еще один звонок. Алло, здравствуйте, представьте, алло, пожалуйста, как вас зовут? Как вас зовут? Сорвался звонок. Перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, Ефим.
0: Да, очень приятно.
2: Я хочу Александру задать вопрос, извините, но... Значит, у меня вопрос будет насчет иммиграции. Иммиграция с Израиля. То есть с Израиля в другие страны. В последнее время появилось несколько статей, Jerusalem Post я читал, и Wall Street Journal, что с Израиля уезжают евреи. И уезжает где-то порядка 60 тысяч в год, примерно. Я читал такие данные. И я что-то не очень верю в эти данные, потому что часть из них возвращается назад. Вот так и я читал статистику, что где-то 20.
0: Понятно. Ваш вопрос понятен. Александр, а есть ли какая-то у вас... Спасибо за звонок. Есть у вас какая-то информация по этому поводу?
1: А, да, ну, конечно. Вы знаете, действительно уезжают, Ефим. Но тут проблема немножко сложнее. Понимаете, этот отъезд начался еще до событий 7 октября. Он начался, когда здесь пришло к власти правительство Нетаньяху, когда начались разговоры о реформе, когда началась вся эта вакханалия вокруг судебной реформы, что у нас будет диктатура, что у нас приходит к власти режим там религиозных фанатиков, значит, не знаю кого. Вот тогда на фоне вот всего этого, тогда начали уезжать люди. В основном это люди, я должен сказать, которые придерживаются такой левой ориентации, они им вбили в голову, что действительно угрожает что-то демократии, о том, что не будет либерального Израиля и так далее. Все это чушь несосветная, потому что ничего не грозит по-прежнему. Все структуры работают демократически. Все это искусственно раздувалось, надувалось и совершенно не соответствует истине. Но они уезжают. Они уезжают в самые разные страны. Многие на Кипр, например, в Грецию, в Испанию. Но, понимаете, действительно, вы правы. Дело в том, что уехать-то можно, сесть на самолет, уехать можно. А вот как жить там, это уже совершенно другое дело. А жить им приходится в очень непростых условиях, потому что сейчас просто банальный антисемитизм, ненависть к Израилю, они настолько зашкаливают, а Европа заполнена вот этой вот всей публикой из третьего мира, из борцунами и протестунами палестинскими, и Free Palestine, и все это, что жить-то им нелегко, и многие действительно возвращаются, то есть они думали, что они там найдут какой-то тихий уголок, себе такую спокойную нишу, а не всегда это получается, и вот они так курсируют между Израилем и там, условно говоря, Кипром там или Испанией. И это мне напоминает вот тот самый анекдот, что когда евреи лучше всего в дороге, потому что в Израиле им не нравится, но и где-нибудь в Испании, там, где правит сегодня Педро Санчес, где масса вот этих вот выступлений антиизраильских и травит людей, говорящих на иврите, носящих еврейские какие-то атрибуты, и вообще сжигают всякие еврейские бизнесы, ну, тоже очень неприятно. Вот это такая категория людей своеобразная, которые им кажется, что хорошо там, где нас нет. Как только они приезжают, они обнаруживают, что там тоже, в общем, не совсем все хорошо.
0: Скажите, а какой уровень безработицы в Израиле сегодня?
1: О, в Израиле совсем небольшой уровень. По-моему, я боюсь сейчас наврать, на 3-4%. Очень небольшой.
0: То есть практически все, кто хочет, работают, так я понимаю?
1: Да, очень небольшой уровень безработицы. В основном израильская экономика, как это ни странно, даже парадоксально, несмотря на вот продолжающуюся уже, скоро будет у нас 3 года, как продолжается эта война, и все эти забастовки, и выступления, и прочее, несмотря на все напряжение в обществе, но экономика как раз развивается вполне успешно, то есть показывает очень хорошие результаты, и это даже удивительно. Инфляция достаточно низкая, безработица низкая. То есть израильская экономика, она по-прежнему сохраняет свои хорошие позиции в рейтингах мировых агентств. Действительно, и крайне интересная ситуация.
0: Вы в эфире, представьте, пожалуйста. Алло? Алло, вы меня слышите? Нет, не слышно. Давайте возьмем другой звонок. Представьте, пожалуйста, вы в эфире.
3: Добрый день, зовут меня Вика. Я хочу
0: вас спросить. Да, Вика, очень приятно.
3: А вы не думаете, что вся эта вот провокация, которая началась 7 октября, вся эта вот провокация, война с Ираном, спецоперация, кому-то это очень выгодно, чтобы устроить сейчас в мире второй фронт, чтобы отвлечь внимание от более важных дел, от Украины. Посмотрите, сейчас такая ось, и Россия соединила себе и Северную Корею, и с Ираном заключила договор. Я считаю, что вот эта ваша спецоперация с Ираном и Америкой, это большая провокация, и это, как вам сказать, большая ошибка, я считаю, израильской разведки, потому что Нетаньяху военный человек. Он должен был все это себе представить, как это все обернется. Ведь вы подставили своих соседей, с которыми вы начали мириться. У вас образовалось уже там столько, ну пусть не верных друзей, но во всяком случае какая-то надежда на мир и на процветание. Как это вы могли допустить?
0: Ну, ваша позиция понятна. Вы знаете, во многом, наверное, я готов вас поддержать. Мы сейчас послушаем мнение Александра. Но то, что я уже говорил, при всех остальных составляющих нельзя было допустить, чтобы у Ирана оставался обогащенный уран. Мне кажется, что Израиль можно понять, и трудно что-то возродить по этому поводу. Действительно, сегодня у все большего и большего количества стран, мы знаем это и про Индию, и про Пакистан, которые уже обладают ядерным оружием, это была бы очень большая трагедия для Израиля, если бы все-таки Иран сумел бы сделать свою атомную бомбу. Что скажете, Александр?
1: Вика, вы знаете, мы подставили ведь не только своих союзников, и мы подставили в первую очередь самих себя. Я много раз говорил, я повторяю, я еще в этом больше и больше убеждаюсь, что вся эта история 7 октября, это заговор был части нашей военно-политической разведывательной элиты, нацеленной на свержение правительства. Расчет был абсолютно прост о том, что поскольку Нетаньяху называет себя господин безопасности, то ударить по ему самому больному месту, показать, что он не справляется с своими обязанностями, что он не выполняет возложенных на него обязательств, и сказать: все, иди домой, все, твое время прошло. Я вижу это абсолютно так, и все данные, я не хочу сейчас перечислять, но все меня убеждает, что это был заговор, это было, по сути дела, предательство изнутри. Другое дело, может быть, они не хотели массовой резни, вполне возможно, но получилось то, что получилось. Когда имеешь дело с дьяволом, то последствия всегда могут быть очень печальными. Ну, а, соответственно, потом ведь уже дальше то, что понеслось. Я не исключаю также, конечно, что вы правы в том плане, что это могло быть выгодно очень многим. В том числе это могло быть выгодно и России. Вполне возможно, что Россия, да, участвовала. Она не участвовала непосредственно, я думаю, в разработке там этой операции и так далее. Но она поддерживала Хамас, она всегда сотрудничала с ними. Она как-то помогала им различными путями, военными, политическими, дипломатическими и так далее. И, конечно, им это было 100% выгодно для них, но это была просто манна небесная. Весь мир с того момента, то есть 7 октября, он забыл об Украине, и он переключился на Израиль, на несчастных жителей Газы и так далее. А потом уже действительно все понеслось, уже перестало быть контролируемым, потому что Хизбалла подключилась, потому что Иран действительно уже начал просто быть вплотную приблизился к ядерной бомбе, и было очевидно, что это уже грозит самыми непосредственными опасностями для Израиля. И вот ситуация уже полностью вышла из-под контроля во всех отношениях. на мой взгляд.
0: Берем еще один звонок, давайте. Вы в эфире, представьте, пожалуйста. Алло? Представьтесь, пожалуйста. Не слышно, да? Здравствуйте.
2: Да, вопрос к Александру. Вопрос к Александру.
0: Представьтесь, пожалуйста.
2: Игорь меня зовут. Ну, все очень понимаем, приятно. Конечно. Да, очень приятно, Грегори. И Александр говорил об этом неоднократно. Но это ж понятно, что 7 октября это была продуманная операция, и предатели внутри израильского правительства и военной части, конечно, сидят. И никто их не судит, и никто об этом не говорит, и все молчат. Убили 1200 человек.
0: Ну, я не думаю, что молчат. Но, Израиль лихорадит.
2: Лихорадит. Почему? И почему эти нелюди, которые способствовали этому кошмару...
0: Ваш вопрос, Игорь, понятен. Давайте дадим... Смотрите, у нас осталось буквально пару минут, а я еще хочу услышать прогноз Александра на следующую неделю. Александр, кратко ответьте, пожалуйста.
1: Ну, конечно, Игорь, конечно, это настолько очевидно любому здравомыслящему человеку, не зашоренному, не оболваненному, это настолько на поверхности все. Но проблема в том, что весь наш истеблишмент, он повязан вот этими родственными дружескими узами, они поддерживают друг друга. Судьи связаны с военной верхушкой, военная верхушка с разведывательным аппаратом, с левой оппозицией, со СМИ, с левыми вот этими вот каналами, журналистами. Правых просто сегодня это маргинальное меньшинство, я бы сказал. И они, конечно, покрывают друг друга, они не дают возможности создать независимую...
0: А выборы, поэтому... Александр, а выборы да? ближайшие могут поменять ситуацию или не думаете?
1: Вы знаете, если победит с большим преимуществом правый блок, но я в этом очень-очень сомневаюсь, то могут как-то сдвинуть с места. Но в нынешней ситуации я и в этом очень не уверен. И хорошо, если победит даже с меньшинством, а скорее всего просто проиграет.
0: Осталась минута, Александр. А ваш прогноз на следующую неделю? Основной вопрос это, а начнется наземная операция Америки и Израиля, или будет какая-то сделка, или опять все повиснет еще на неделю и не произойдет ни того, ни другого. Вот такой выбор, один из трех вариантов. Что вы думаете? Или я не знаю, может, вы еще, может, у вас еще есть какой-то, но я четвертого уже не вижу.
1: Да. Я уверен, дай бог, чтобы я ошибался, очень бы хотел ошибиться, что Трамп будет продолжать идти на уступку Ирана, по сути дела, любой ценой, ну, чтобы достичь вот этого вот желаемого падения курса, падения цен на бензин и так далее, открыть Ормузский пролив, и я думаю, что это будет продолжаться, а иранцы будут по-прежнему обманывать, он по-прежнему будет произносить тирады о том, какие они периодически плохие, и снова будет возвращаться к этому соглашению.
0: Вот я вижу. Ваша позиция понятна, но будет ли сделка, или ничего не произойдет? Продолжаться будет вот то, что вы сейчас рассказали. Главный вопрос все-таки не туда, не сюда, начнется военная операция или подпишут какую-то бумагу.
1: Я думаю, не думаю, что она произойдет скоро, но ведь меморандум уже подписан, рамочное соглашение, то, что называется, уже подписан. Я думаю, что Иран будет продавливать и что в конце концов будем двигаться вот к сожалению, к огромному моему сожалению, в направлении некой сделки. Может быть, конечно, на следующей неделе, но через энное время, скорее всего, это будет.
0: Я бы очень хотел, чтобы началась наземная операция, но, на мой взгляд, тоже шансов на это не так много. Посмотрим. Конечно. Это была передача «Нью-Йорк. Иерусалим». Вели ее в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, Александр Мостровой в Иерусалиме. И мы прощаемся до полудня в следующую среду. Обязательно включите приемники, и мы вместе послушаем, насколько наши с вами прогнозы и мой и Александра сбылись. Всем удачи.
1: Спасибо. Всего доброго.
4: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте

0: час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000, и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа выявила мошенничество примерно на 230 миллиардов долларов, касающееся медицинских программ Medicare и Medicaid, предоставления продовольственной помощи и льготных займов американцам, а также других федеральных программ поддержки, заявил вице-президент Венс в статье, опубликованной в «Вашингтон-Пост». По его словам, власти в ходе разбирательств, касающихся этих нарушений, собрали около 55 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций. Венс заверил, что работа в этом направлении только начинается. В связи с этим он призвал Конгресс одобрить ряд законопроектов, направленных на пресечение таких злоупотреблений. CNN назвал вероятность достижения соглашения между США и Ираном к 7 августа. По информации телеканала, она составляет 50%. Усиление протекционистских мер США в отношении китайской продукции вынуждает власти Китая принять новые ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь. Действия американской стороны серьезно препятствуют нормальным торгово-экономическим отношениям, подчеркнул дипломат и добавил, что Китай будет и впредь решительно отстаивать законные права и интересы своих компаний. Евросоюз отменил защиту для военно обязанных украинцев с 31 июля. Все прибывшие в страны Евросоюза украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Флашинг Медоуз Корона Парк в Квинсе состоялся

0: 6-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: на новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал развернутое интервью телеканалу ABC News, в котором объяснил свою позицию по ядерной программе Ирана и перспективам дипломатического урегулирования. Он также прокомментировал обвинения в военных преступлениях в Газе, падающий рейтинг поддержки Израиля среди американцев и заявление вице-президента Джей Ди Венса о попытках Израиля повлиять на американскую политику. Отдельно Нетаньяху высказался о будущем палестинских территорий и о том, почему считает создание палестинского государства невозможным. Давайте послушаем это интервью с переводом на русский язык. Несмотря на то, что в последние несколько дней прекращение огня фактически рухнуло, президент Трамп, похоже, по-прежнему настроен на дипломатическое решение, которое положило бы конец войне с Ираном. Он говорит, что Иран хочет заключить сделку. Что ж, я надеюсь на это. У него, по сути, есть три варианта. Первый – действительно добиться сделки. Второй – продолжать блокаду. Третий – применить военную силу. И нас устроит любой вариант, который приведет к прекращению ядерной программы Ирана. Это наша общая цель. Когда вы встречались с президентом Трампом в Белом доме, вы пытались убедить его возобновить удары по Ирану? На самом деле нет. Это карикатура. Это неправда. Мы действительно проанализировали все три варианта, и, как мне кажется, сделали это открыто, как друзья и союзники. Это решение за ним. Важно то, что у нас общая цель, а цель эта — сделать так, чтобы режим, который скандирует смерть Америки, который искалечил и убил более 40 тысяч собственных граждан, который обстреливает буквально все страны вокруг и который нанес серьезный удар по мировой экономике, чтобы этот режим не получил ядерное оружие. Вы буквально вчера заявили, что дипломатическое решение маловероятно. Почему у вас с президентом настолько разные оценки? Ну, не знаю. Назвал бы я это маловероятным, но я скептически отношусь к тому, как действует Иран, к его методам. Они всегда лгут, всегда обманывают, всегда тянут время. Может ли это измениться при достаточно дипломатическом давлении? Почему бы не попробовать? Ваша цель по-прежнему смена режима? Моя цель сделать так, чтобы Иран при этом режиме не имел ядерного оружия. И в этом мы полностью согласны с президентом Трампом, потому что тогда мир станет совсем другим. Это не такая страна и не такое общество, как остальные. У них нет никаких моральных препятствий, когда речь идет об убийстве собственных граждан. Вы это видели. У них нет никаких моральных препятствий и в стремлении уничтожить эту великую страну или мою страну. Если Иран все же нанесет удар по Израилю, как вы ответите? Я думаю, это будет с их стороны страшной ошибкой, и мы ответим очень-очень жестко. В начале этого месяца президент Трамп в интервью одному журналисту сказал, что в ваших с ним отношениях вы прекрасно знаете, кто здесь главный, имея в виду себя. Знаете, в Америке часто говорят, что Трамп во всем слушается меня, а в Израиле часто говорят, что я во всем слушаюсь его. И иногда подобные вещи звучат в публичных обсуждениях, в том числе из уст самого президента. Но правда в том, что мы партнеры, мы союзники. Он старший партнер, не будем забывать, что это Соединенные Штаты Америки, а я младший партнер, но при этом я премьер-министр Израиля. И когда мне нужно отстаивать интересы моей страны и ее безопасность, я это делаю. Но я всегда делаю это с глубоким уважением к той роли, которую США при президенте Трампе сыграли, объединив с нами усилия против общего врага, который хочет уничтожить и нас, и их. Нью-Йорк Таймс пишет, что перед началом войны вы говорили президенту Трампу, что ракетную программу Ирана можно уничтожить за несколько недель, что это можно сделать без перекрытия Армузского пролива, и при этом может произойти смена режима. И вот прошло больше 5 месяцев с начала этой войны, ракеты у них по-прежнему есть, режим по-прежнему на месте, а Армузский пролив, по сути, перекрыт. Почему ваша первоначальная оценка оказалась настолько неверной?
1: That wasn't my early assessment, and that
0: Это не было моей первоначальной оценкой, и в целом это неверное изложение того, что я говорил. Я считал, что мы обязаны действовать, чтобы Иран не получил ядерное оружие, потому что если этого не сделать, это как рак. Если его не удалить, вы умрете. Сейчас мы обсуждаем, как сделать так, чтобы это не вернулось, чтобы не пошли метастазы. Это первое. Что касается режима, я говорил, что мы можем создать условия, при которых этот режим станет значительно слабее. Но в конечном счете своя судьба в руках самого иранского народа. Я считаю, что сегодня Иран слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо. Но я не могу сказать вам, что режим уже пал. Это не так. Но я сделаю прогноз. После такой пропасти, которая образовалась между народом и режимом, после этих массовых убийств, я думаю, что в итоге этот режим падет. Вы предполагали, что Иран воспользуется Армузским проливом именно так, чтобы фактически перекрыть значительную часть мировых поставок нефти? Знаете, я допускал, что они могут на это пойти, но при этом им пришлось бы учитывать последствия такого шага, и точно предсказать это было невозможно. После того, как эта война закончится, я не думаю, что пролив останется настолько мощным рычагом давления, потому что энергетические трубопроводы будут перенесены из пролива к Красному морю, а оттуда в Израиль и Средиземноморье. Как вы отвечаете критикам, которые говорят, что вы намеренно ввели президента Трампа в заблуждение, чтобы втянуть США в эту войну? Нет, я никого никуда не вводил в заблуждение. Да президенту это было и не нужно. Знаете, президенту Трампу никто не указывает, что делать. Когда я встречался с ним перед вторым сроком, он был уже избран, но еще не вступил в должность, я приехал к нему в Мар-а-Лаго, и первое, что он мне сказал, он должен быть уверен, что у Ирана не будет ядерного оружия. То есть не я ему сказал это он мне сказал, потому что он понимает, какая огромная опасность нависнет над Америкой, если этого не произойдет. И когда мы говорили о том, что после операции «Полуночный молот», после нашего первого удара, Хаменеи, диктатор Ирана, намеревался не остановить ядерную программу, а восстановить ее и увести под землю, туда, где до нее не добраться, мы оба понимали, что должны действовать. Вы недавно сказали, что отношения между США и Израилем прочны, как гранитная стена, и что есть люди, которые пытаются найти в ней трещины. Но, как вы знаете, поддержка Израиля в Америке стремительно падает. Согласно недавнему опросу, лишь 32% американцев позитивно относятся к вашему правительству. Это падение на 15 пунктов всего за 4 года. Если посмотреть на это с другой стороны, считаете ли вы, что у Израиля есть проблема с имиджем, с посланием миру или с самой политикой? Я думаю, произошли перемены из-за распространения социальных сетей и из-за того, что суверенные государство манипулирует общественным мнением через оплаченные фермы ботов и другие подобные инструменты. И мы видим прямую связь между распространением соцсетей и падением поддержки Израиля. При этом я не говорю, что война в Газе и то, как ее здесь искаженно представили, и та ложь, которую распространяли, что это не повлияло. К сожалению, повлияло. Но я хочу сказать и другое. Те, кто ненавидят Израиль, ненавидят и Америку. А те, кто ненавидит Америку, ненавидят и Израиль. Я думаю, что речь идет о более масштабной битве, битве за душу и сердце молодых американцев. Это более широкий вопрос. Беспокоит ли он меня? Да, беспокоит. И я хочу двупартийной поддержки Израиля, потому что считаю, что это основа нашей национальной безопасности. Но разве дело только в соцсетях? Ведь есть ученые, изучающие геноцид, есть правозащитные организации, есть Организация Объединенных Наций, и все они заявляют, что Израиль совершал военные преступления. Я считаю, что это чепуха. Они говорят о геноциде, так? Хорошо. А кто вообще говорит о геноциде? Прокурор Международного уголовного суда, который это выдумал. Геноцид — это попытка уничтожить народ. сам замысел уничтожить народ и реальные действия по его уничтожению. Нас обвиняют в геноциде в Газе. Мы разослали миллионы текстовых сообщений, сделали миллионы телефонных звонков, разбросали миллионы листовок, предупреждая палестинских мирных жителей: уходите из опасных районов, чтобы мы могли уничтожить террористов Хамас, которые прячутся в ваших школах, больницах, в ваших кварталах. Хамас же не давал мирным жителям уйти, удерживая их под дулом оружия. Именно поэтому и появились жертвы среди мирного населения, число которых, к счастью, со временем снижалось. Зачем нам это делать, если бы у нас были намерения совершить геноцид? Очевидно, их не было. Все ровно наоборот. Намерение совершить геноцид было у Хамас. Они хотели, чтобы эти мирные жители погибли, чтобы потом выступать по телевидению или обращаться в этот продажный международный уголовный суд и обвинять нас в военных преступлениях. Но это не мы. Мы дорожим жизнью каждого мирного жителя. Гибель каждого мирного жителя — это трагедия. И на сегодняшний день соотношение жертв среди мирных жителей и боевиков у нас значительно ниже, чем практически в любой другой городской войне в новейшей истории. Если вы считаете, что происходящее в Газе представлено искаженно, почему бы не пустить туда журналистов, независимо от израильских сил? Мы это делаем, хотя иногда и с ограничениями, но проблема в том, что это зона боевых действий. Там до сих пор летают ракеты, взрываются мины, есть туннели, из которых появляются террористы. И что делать, если журналисты погибнут? Но я думаю, люди и так видят, что происходит. Мы этого не скрываем. Любой человек может воспользоваться картами Google и увидеть, что происходит на самом деле. Эта война началась после самого жестокого нападения на евреев со времен Холокоста, с изнасилований и обезглавливания женщин, сожжения младенцев, убийств наших мужчин и захвата сотен заложников, мужчин, женщин, детей, этими убийцами, которые заодно стали причиной жертв и среди палестинских мирных жителей. Им нет дела до палестинских мирных жителей. У них там целая туннельная сеть под Газой, но они не пускают туда мирных жителей. Вот с кем мы воюем. А где в это время был весь мир? Мы сражаемся против этих чудовищных, устраивающих резню террористов. И я узнаю, что мэр Нью-Йорка, насколько мне известно, члены его семьи не осуждают их. Насколько я понимаю, кто-то из его родных даже праздновал резню 7 октября. Это против демократии, против Израиля, который очерняют, о котором лгут, которого обвиняют в военных преступлениях. Мы сражаемся и за вас тоже. Знаете, Иран хочет уничтожить и вас. Мы образцовая демократия, которая сражается против варваров, а в Нью-Йорке мэр города празднует этих варваров. И на следующий же день еврея закалывают ножом у входа из синагоги. Я не считаю, что это случайность. Нам стоит помнить, кто здесь хорошие, а кто плохие. Мы сражаемся вместе с вами, плечом к плечу, вместе с отважными американскими солдатами, чтобы не дать варварству победить. Вице-президент Джей Ди Венс недавно сказал Джо Рогану, что Израиль пытается сорвать завершение войны с Ираном. Процитирую его. Он сказал, что люди из вашей системы манипулируют и пытаются изменить общественное мнение в Америке, чтобы продолжать эту войну. Ну, на самом деле нет. У меня сегодня утром был очень хороший разговор с вице-президентом, и думаю, мы все прояснили, потому что это не так. Это не наша политика. У отдельных людей в нашей системе могут быть свои мнения, но государственную политику определяю я. Палестинцы на Западном берегу говорят, что находятся на пределе из-за роста насилия. Как вам известно, в ходе некоторых из этих столкновений погибли и палестинские американцы. Почему ваше правительство не может это предотвратить? Я считаю, что мы это предотвращаем. Смотрите, со стороны палестинцев на этих территориях было совершено около 1000 попыток терактов против наших мирных жителей. Мужчин, женщин, детей, целых семей, которых расстреливали расстреливали из автоматов прямо на дорогах. Мы смогли предотвратить многое из этого. Иногда встречаются горячие головы, по сути, малолетние хулиганы, их около 150 человек, которые пытаются, я бы не назвал это, взять закон в свои руки, потому что самосуд — это тоже нарушение закона. И мы принимаем меры против них. Но давайте смотреть на вещи в масштабе. Подавляющее большинство палестинцев, 99,9%, законопослушные граждане. Вы поддерживаете идею палестинского государства? Нет. И я объясню, почему. Потому что оно у нас уже было. Оно называлось Газа, и фактически это и было палестинское государство де-факто. И для чего его использовали? Чтобы устроить эту чудовищную резню против нас. Хамас открыто заявляет, что стремится уничтожить каждого еврея, убить каждого еврея в мире, убить каждого еврея в Израиле. Палестинская автономия со своей стороны, казалось бы, их соперники, говорит о том, что выступает за ликвидацию Израиля. Это было бы государство, которое вело бы против нас войну и привело бы к гибели еврейского государства. Так что да, мы хотим мира с палестинцами, но не ценой собственного выживания. Наша программа недавно рассказывала историю отца восьмерых детей, который живет в Газе. У него есть 3-летняя дочь, которая, по его словам, почти не имеет доступа к еде, не получает образования. У них нет будущего. Он описал жизнь своей семьи как погребение заживо в секторе Газа. И вопрос у меня, по сути, из двух частей. Каков ваш план в отношении палестинского народа? И, глядя на эти кадры из Газа, есть ли что-то, что вы сделали бы иначе? Что ж, всегда можно было бы сделать что-то иначе, но, думаю, самое важное – необходимо избавиться от Хамас. Хамас – террористическая организация, которая, если среди палестинцев находятся те, кто хочет жить в мире с Израилем, выводит их на городскую площадь и стреляет им в затылок. Вот что они делают. Это организация убийц. В Газе есть палестинцы, которые сейчас сражаются против Хамас, потому что хотят другой жизни. Они хотят свободы. Но им приходится подчиняться Хамас, мириться с их чудовищной жестокостью и насилием. И им точно не позволяют уехать куда-то еще, даже если они этого хотят. Я считаю, что у них должно быть право выбора и должна быть свобода от террора. А для этого Хамас должен быть разоружен, а Газа демилитаризована. Вот наш план. Разоружить, демилитаризовать Газу и провести ее дерадикализацию. Господин премьер-министр, большое спасибо за ваше время.

0: новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке стартовала первая волна зачислений в новую бесплатную программу дошкольного образования для двухлетних детей. Первые 2000 семей получили официальные предложения о зачислении. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон объявил о создании новой межотраслевой инициативы, которая займется вопросами безопасного использования искусственного интеллекта в стране. В проект планируется привлечь представителей крупнейших банков, технологических компаний и промышленности. По мнению участников инициативы, развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться едиными стандартами безопасности. Мировые цены на энергоносители остаются под давлением на фоне продолжающихся консультаций вокруг Ормузского пролива. В ООН подчеркивают, что задержки с поставками нефти и минеральных удобрений из Персидского залива уже отразились на глобальных продовольственных цепочках. На этом фоне в акватории Черного моря сохраняется напряженность вокруг торговых судов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
0: Дэвидсон Радио.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Программ.
2: Это телевидение, да.
1: Нет, это радио.
3: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
4: Да, как хорошо.
5: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана двуличным после того, как Тегеран заявил, что никаких переговоров с США, анонсированных Трампом, на самом деле не ведется. Он также дал понять, что Иран останется в блокаде, пока не заключит сделку или не капитулирует. Руководство Ирана демонстрирует невероятное двуличие. Они сами просят о встрече, некоторые даже сказали бы, что умоляют о переговорах. Переговоры начинаются, и в ближайшее время запланированы новые раунды. Но при этом они открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведут, ничего не обсуждается, и что они имеют дело только с Оманом, написал Трамп в своей соцсети True Social. Ранее в понедельник, находясь на борту Air Force One, он заявил журналистам, что новые переговоры с Ираном начнутся после того, как он отменил, по его словам, массированные удары по этой стране. Однако Иран в ответ сообщил, что никаких договоренностей о возобновлении переговоров между ним и США нет, и заявил, что ведет диалог только с Оманом по вопросам безопасного судоходства в Ормузском проливе. При этом в Министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что эти переговоры не имеют отношения к вопросу о том, открыт или закрыт Ормузский пролив. По данным источников, в судоходной отрасли в настоящее время наблюдается некоторое движение судов по маршруту, проходящему вблизи побережья Омана. «Ничто не попадает в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не попадет туда, пока не будет заключена сделка или пока не произойдет полная капитуляция. Признает это Иран или нет, но мы действительно обсуждаем решение проблемы, которую именно он создавал на протяжении десятилетий. Все очень просто. Иран никогда не получит ядерное оружие», говорится в заявлении президента США. Позднее в понедельник он еще раз заявил журналистам в Белом доме, что переговоры идут прямо сейчас, и стороны обсуждают возможное открытие Ормузского пролива во вторник, после чего может начаться вторая фаза обсуждения ядерной программы Тегерана. В понедельник Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о том, что Тегеран и Вашингтон согласовали проведение переговоров. Как подчеркнули в ведомстве, нет даже каких-либо планов по проведению переговоров. Пресс-секретарь иранского МИДа Исмаиль Багаи заявил, что Тегеран ведет переговоры с Оманом для достижения понимания по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. При этом иранское информационное агентство Мехр назвало утверждение Трампа о том, что Тегеран якобы просил США воздержаться от дальнейших военных действий, новой ложью. Президент США неоднократно заявлял, что мирное урегулирование близко, но затем происходили новые удары. В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Трамп отказался назвать крайний срок заключения сделки с Тегераном. Он сказал, цитата, «посмотрим, как все сложится, мы готовы действовать в любое время». Трамп добавил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также партнеры США, прежде всего Арабские Эмираты и Катар, призвали его воздержаться от новых ударов в выходные дни. «Сделка по Ормузскому проливу уже заключена, и будет заключена сделка по ядерной программе», заявил президент США. После слов Трампа о переговорах на азиатских торгах упали мировые цены на нефть. Цена на нефть марки Brent снизилась на 4,5% до $83.98, а нефть, торгующаяся на американском рынке, на 4,6% до $80.74. Еще в пятницу масштабный удар по Ирану обсуждался на заседании Кабинета министров Трампа, В субботу он заявил в своем посте, что США готовы к действию и готовы выступить против Исламской Республики Иран, применив такой уровень военного террора, силы и мощи, какого не видели со времен Второй мировой войны. Это цитата. Он заявил, что отмена атаки пойдет на благо будущего всего мира и, соответственно, на выживание успешного и процветающего Ирана. Конец цитаты. Трамп публично раскритиковал собственного прокурора Жанин Пиро, прокурора округа Колумбия и бывшую звезду Fox News. Пиро в пятницу подала ходатайство об отзыве обвинительного заключения против олимпийского гребца Дэвида Херна, которого ранее обвинили в умышленном повреждении отражающего бассейна у мемориала Линкольна. В своем судебном документе она написала, что после предъявления обвинений Министерство внутренних дел предоставило дополнительные материалы, показывающие повреждения покрытия бассейна, стали результатом бракованного монтажа подрядчиком и спешки с завершением работ перед торжествами в честь 250-летия США. Адвокаты Херна назвали его козлом отпущения за провальную реконструкцию. Трамп с выводами не согласился.
6: Я был разочарован Жанин Пиро, по-настоящему разочарован. Люди уходят безнаказанными, и это позор. Был вандализм, и мы были не в восторге от подрядчика, но они делали свое дело и устраняли проблемы. Потом судья повел себя крайне недружелюбно по отношению к Жанин. Я думаю, она сломалась, потому что судья был действительно жесток. Вместо того, чтобы преследовать нарушителей, судья набросился на нее. Бассейн выглядит лучше, чем когда его изначально построили, и мы сделали блестящую работу.
5: Министр внутренних дел Даг Бергам продолжил настаивать на версии о вандализме, несмотря на выводы ведомства Пиро. Решение Пиро отозвать обвинение стало одним из редких случаев, когда назначенец Трампа открыто пошел против воли президента. Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Он высказался на эту тему во время дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве, передает «Европейская правда». «Я очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО». «Никогда в него, к сожалению, мы не вступим», — заявил Залужный. По его мнению, проблемой является то, что стандарты НАТО не отвечают современности. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком находится сейчас, и будет лет 12, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы сравняться с половиной уровня Российской Федерации. Это цитата. Залужный признал, что Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО. Однако он считает, что Украина будет присоединяться к блокам и союзам, которые только будут формироваться. Скорее всего, речь будет идти о Европейском военно-политическом блоке безопасности, заявил бывший главком ВСУ. Он также выразил сожаление о том, что Украина не работает над вступлением в объединенные экспедиционные силы, военную коалицию, возглавляемую Великобританией. Владимир Зеленский назначит секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустама Умерова главой службы внешней разведки. Об этом сообщили «Украинская правда» и РБК «Украина» со ссылкой на источники. Вскоре эту информацию подтвердил сам Зеленский. По словам президента Украины, Умеров продолжит координировать ряд ключевых направлений, среди которых сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны, а также сферу беспилотников. О смене секретаря СНБО Зеленский объявил 17 июля. Он предложил занять эту должность бывшему главе МВД Игорю Клименко. По данным украинских СМИ, Умеров тогда рассматривался как один из кандидатов на пост посла Украины в США. Источники The Wall Street Journal среди американских чиновников вслед за властями Украины утверждают, что Кремль рассматривает возможность объявить новую волну мобилизации. По их словам, скорее всего, если руководство РФ и решится на такой шаг, то только после выборов в Государственную Думу. Основной день голосования назначен на 20 сентября. Если Владимир Путин продолжит добиваться контроля над всей территорией Донбасса, у него может не остаться иного выбора, кроме как объявить мобилизацию, считает директор Московского центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов. В отличие от первой волны мобилизации, в рамках которой призывали резервистов и россиян с военным опытом, новая волна затронет людей, имеющих мало опыта или вовсе не желающих воевать, говорится в статье. Однако политические риски такого решения могут перевесить военные преимущества на фронте. О том, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, ранее сообщали источники «Медузы» и других изданий. По их словам, российские власти начали задумываться о массовом призыве на фоне проблем с набором военных по контракту. Число желающих идти на такую службу сокращается, а тех, кого все же удается разными способами уговорить подписать контракт, зачастую малопригодны к военной службе. Недавно о возможной мобилизации в России после выборов в Госдуму говорил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки. По словам украинского лидера, речь идет о скрытой мобилизации, потому что власти РФ все-таки опасаются реакции общества. Для Украины, утверждал Зеленский, новая волна мобилизации может стать большой проблемой, потому что Путин рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В Мичигане зафиксированы первые в США смерти, связанные со вспышкой циклоспороза. Оба погибших страдали сопутствующими заболеваниями, которые усугубила кишечная инфекция и обезвоживание. По данным центров по контролю заболеваний, число подтвержденных и предполагаемых случаев по всей стране превысило 18 тысяч. Источником массовой вспышки признан салат латук из Мексики, который подавали в ресторанах Taco Bell в 9 штатах. Расследование продолжается. CDC не исключает, что к вспышке могут быть причастны и другие поставщики, рестораны и торговые сети. Три крупных лесных пожара охватили Спокан и его окрестности. Второй по величине город штата Вашингтон. Около 700 строений уничтожено. Почти 65 тысяч человек эвакуированы. Пожары вспыхнули в субботу и за несколько часов при сильном ветре и сухой жаре прошли более 7 тысяч акров. Степень локализации по-прежнему нулевая. Жертв пока не подтверждено, однако власти предупреждают, масштаб катастрофы таков, что оценка займет время. Мэр Спокана Лиза Браун заявила, что под угрозой или уже эвакуированы почти половина городских кварталов. Губернатор штата поговорил с Трампом, президент выразил поддержку. Глава лесной службы США назвал эти пожары самыми приоритетными в стране на сегодня.
7: I talked to the US Chief Forester, Chief Schultz, who basically said...
8: Тысячи жителей были эвакуированы, сотни домов уничтожены. Нам нужна помощь всех, от метеорологов до волонтеров. Я говорила с главным лесником США, он сказал, что это самый опасный пожар в стране сегодня. Это значит, что все необходимые ресурсы будут направлены сюда. Многие жители Вашингтона буквально за несколько часов потеряли все. Их жизнь изменилась кардинально и навсегда.
5: Среди тех, кто потерял все, молодая женщина, выросшая в одном из сгоревших домов.
9: This was my childhood home. My family lived in for 18 years. We moved here when I was 11.
8: Это был дом моего детства. Наша семья прожила в нем 18 лет. Мы переехали сюда, когда мне было 11. Мы потеряли буквально все. Семейные реликвии, детские фотографии, меня и братьев с сестрами, детская одежда, прах дедушки, его военные вещи, шляпы, пальто бабушки. Все было там.
5: Местные власти сравнивают масштаб разрушений с пожарами в Альтадене и Палисадс в Лос-Анджелесе в прошлом году. Август – традиционно самый засушливый месяц в Вашингтоне. Синоптики обещают похолодание, которое может помочь пожарным. В айдахском Твин-Фоллсе произошла стрельба у ресторана In-N-Out Burger. Трое погибших, семеро раненых. Подозреваемый 24-летний Чад Уильямс скончался от самострела. В 911 поступили многочисленные звонки, диспетчеры слышали крики и выстрелы. На месте события оказались сотрудник дорожной полиции и вооруженный гражданин. Оба открыли ответный огонь по стрелку. Полиция считает, что именно их действия вынудили преступника покинуть место событий и предотвратили новые жертвы.
6: Вчера поступили многочисленные звонки на номер 911. На фоне были слышны крики и выстрелы. Мы можем подтвердить, 3 жертвы погибли, 7 ранены. Офицер дорожной полиции и гражданский человек активно вступили в противодействие подозреваемому, открыв ответный огонь. Мы хотим отдать должное героическим действиям. Мы считаем, что именно они вынудили подозреваемого покинуть место событий, предотвратив дополнительные жертвы. Подозреваемый, 24-летний Чад Уильямс, скончался от самострела.
5: ФБР и Министерство внутренней безопасности США изъяли более 700 дронов, нарушивших режим закрытого воздушного пространства во время чемпионата мира по футболу. 59 из них конфисковали в Лос-Анджелесе у стадиона SoFi и Колизея, а также в фан-зонах. Операторы дронов были привлечены к ответственности. ФБР называет происходящее серьезным предупреждением. Несанкционированный дрон способен спровоцировать катастрофу в воздухе.
6: Перед вами часть дронов, изъятых в Лос-Анджелесе у стадиона SoFi, Колизея и фан-зоны. ФБР совместно с коллегами из Министерства внутренней безопасности изъяли более 700 дронов по всей стране, операторы которых нарушили режим временных ограничений полетов. Главный урок – продолжать объяснять людям важность соблюдения этих ограничений. Беспечное использование дрона может привести к катастрофическому крушению устройства. В ближайшие месяцы, в преддверии Супербола и Олимпийских игр, мы развернем масштабную информационную кампанию для публики. To the public to understand that.
5: В калифорнийском Пакифико прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Четвероногие участники в разных весовых категориях покоряли волны на досках, одни с хозяевами, другие в полном одиночестве. Среди звезд соревнований миниатюрный пинчер, который начал карьеру серфера 4 месяца и занял 3-е место на своем первом турнире.
8: Я подошла к берегу, поставила его на волну, и он поехал. Тогда я узнала, что есть соревнования по серфингу для собак. Ему было 4 месяца, он занял 3-е место. Он самая маленькая собака в мире, которая занимается серфингом, и единственный миниатюрный пинчер, который серфит вообще.
5: «Человек-паук. Новый день» установил рекорды в прокате. В США фильм собрал 360 миллионов долларов за открывающий уикенд, побив исторический рекорд «Мстителей. Финал». В мировом прокате дебют составил 932 миллиона долларов. Это второй результат в истории кино после «Мстителей. Финал» с 1,22 миллиарда. Фильм Sony и Marvel Studios вышел на 90 тысячах экранов по всему миру и легко превзошел предыдущий рекорд франшизы «Нет пути домой» с 600 миллионами долларов. До миллиарда фильм доберется в ближайшие дни, после чего станет самым кассовым фильмом 2026 года, обогнав историю «Игрушек 5». Аналитики считают, что общая касса американского проката по итогам года может составить 10 миллиардов долларов. На 21-й международной ярмарке сэндвичей в Мехико установлен рекорд Гиннесса – самый большой сэндвич в мире. Гигантская торта, традиционный мексиканский сэндвич на булке, растянулась на 100 метров и потянула на 1570 килограммов. Более 100 мастеров-поваров работали с раннего утра, слой за слоем, укладывая начинку – ветчину, свиную ногу, пастор, фасоль и более 50 других видов, включая морепродукты, моли и даже мясо кабана. Представитель книги рекордов Гиннесса Альфредо Ариста официально сертифицировал рекорд и обратился к организаторам со словами: «С сегодняшнего дня вы официально удивительны, поздравляю». В предыдущие годы на той же ярмарке собирали торты длиной 76 метров в 2024 году и 90 метров в 2025. Однако тогда сертификации Гиннесса не было. Ожидается, что за 5 дней ярмарку посетят около 600 тысяч человек. После официального взвешивания и сертификации рекордный сэндвич раздали всем желающим прямо на улице.
10: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
12: тараканы. Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
13: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Коалиция из более чем 20 штатов подала иск против администрации Трампа. Поводом стало решение федеральных властей затребовать доступ к базам данных региональных социальных служб. Истцы утверждают, что это нарушает конфиденциальность персональных данных жителей и превышает полномочия Белого дома. Департамент полиции Нью-Йорка опубликует свежую статистику преступности за прошедший месяц. Согласно предварительным данным, этот год демонстрирует устойчивое снижение числа тяжелых преступлений, включая убийства и грабежи, до исторически низких показателей. В то же время Горсовет готовит законопроект о более строгом регулировании электровелосипедов на тротуарах. Внимание международных обозревателей. В европейских столицах обсуждают ночные удары по критической инфраструктуре Украины. Литва призвала союзников по НАТО срочно нарастить поставки систем противовоздушной обороны для защиты гражданских объектов и складов. Пентагон совместно с крупнейшими оборонными подрядчиками ищет способы ускорить производство высокоточных ракет большой дальности. Доклад, представленный на Капитолийском холме, показывает, что восполнение арсеналов до базового уровня потребует нескольких лет интенсивной работы оборонно-промышленного комплекса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 33 32.

0: садик Бэмби.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Мне всегда приятно выходить с этой программы в эфир, потому что это программа о вашем творчестве. Я в данном случае, в общем-то, только помощник или проводник в эфир, но все время отдано вам, уважаемые радиослушатели, и мне это невероятно приятно. Именно потому, что вы готовитесь к программе. Ну, я, конечно, тоже шучу. Я тоже готовлюсь, но вы готовитесь к программе. И это очень интересно. Интересно услышать ваши мысли на заданные темы. Сегодня, как и всегда, есть те, кто поддерживает мои эфиры, за что я благодарен. Благодарен нашим рекламодателям. Напомню о том, что все, кто имеет право на работу, могут ее получить. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, позвоните, пройдите бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Агентство предлагает страховку, предлагает отпускные дни, предлагает все то, что могут предложить другие агентства и даже немножко больше. Позвоните 718-232-4850. Представительство во всех районах Большого Нью-Йорка. В Квинсе, в Рего-парк. В Бруклине есть офис на Брайтоне и центральный офис на Некроуд, простите, не на Некроуд, на Ностранд-Эвеню, вот, более точно. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850, предлагается целый ряд программ, среди них есть стандартные программы, которые дают возможность до 24 часов обслуживать тех, кому это необходимо, в случае, если вам нужна помощь в течение суток, и вы по состоянию здоровья должны находиться в нёрсинг-хом. Есть программа 12+12, и вы сможете остаться дома у своего любимого телевизора на своем любимом и родном диване. Есть программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта, ограниченное время, и вам нужна такая поддержка. Есть такая программа. Есть программа для детей. Об этом отдельно. Дети, у которых наблюдается аутизм, есть специальная помощь, специальная поддержка. Позвоните, узнайте подробности. А также детки, у которых наблюдается отставание в развитии и нужна помощь специалистов, массажист, физиотерапевт, логопед, в случае, если не выговариваются какие-то буквочки. С этим совсем можно справиться. Главное, вовремя обратить на это внимание и не пускать дело на самотек. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы, дорогие друзья, хотел бы напомнить еще один номер телефона, и тоже это с предложением работы, потому что если есть работа, то, соответственно, возможно, и будет ужин на столе. Известная компания, с которой я дружу на протяжении очень-очень многих лет, ну, почти, наверное, 20, плюс-минус. Это компания «Дозорцев и сыновья», компания, которая является призовым спонсором моих программ и уже очень много лет дружит и контактирует с Дэвидсон Радио. И так известная ликероводочная компания «Дозорцев & Сан» предлагает работу селзменам, то есть продавцам в 5 районах Нью-Йорка. Звонить после 11 утра, уже после 11, по телефону 908-353-1234, 908-353-1234. Нужно иметь права, по всей видимости, ну и, соответственно, развозить продукцию в магазины. Маршруты есть, магазины есть, все есть. Позвоните, если вы имеете права и желаете найти работу, это прекрасная возможность, просто замечательная возможность. Еще раз напомню, телефон 908-353-1234. И не говорите, что я вас не предупреждал. Друзья, дорогие, мы начинаем. Я вижу, что у меня уже много звонков. Тема нашей сегодняшней программы, она была и есть, на мой взгляд, достаточно интересна, потому что она касается, еще касается лета, но уже ожидания осени. Безусловно, как всегда, я предлагаю свои темы таким образом, чтобы на них можно было посмотреть с разных сторон. Можно буквально посмотреть на число на сегодняшнем календаре, это 5 число, 5 августа, а впереди, по сути, еще целый месяц, и я надеюсь, может быть, еще теплый сентябрь, там и бабье лето присутствует, то есть впереди еще достаточно теплых денечков, но ощущение того, что особенно когда идет дождь, когда проливается сильный дождь и ветер, ощущение того, что осень близко, она, это ощущение, оно уже на кончике носа, и поэтому я увидел это в ваших работах. И сегодня понятно, что мы об этом тоже поговорим. Начну с короткой работы. Это работа Давида Шмелькина. На закате лета ночи стали стынуть. Свежие рассветы в нитях паутины. Ягод невидимки август рассыпает. И тумана дымка под лучами тает. Пахнет лес грибами и прогретой хвоей. В золоченой раме затерялись двое. Здесь тепла дневного сердце запасает. Сказанное слово целый мир спасает. Будем надеяться, дорогие друзья, что слово, сказанное в программе «Радио Ринг», спасает, ну пусть не целый мир, но если спасает хотя бы одного человека, то это уже большое и доброе дело. Давайте будем начинать. Итак, кто у нас будет первым? Здравствуйте. Представьте вам слово.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогая семейка. Это Рафаил.
0: Да, Рафаил, приветствую вас.
1: Знаете, Миша, как во всех приличных семьях, я делюсь своими радостями с нашей семейкой. Дело в том, что август у меня очень такой интересный месяц. Родилась моя любимая жена и наши три папы родились. Итак.
0: Здорово.
1: И снова, родная, мы август встречаем. Последний месяц лета. Как будто с тобой мы получаем в прекрасную осень билеты. Снова август ласкает нас своими теплыми лапами. Много лет назад, в добрый час, одарил он нас нашими папами. И чудо какое-то, когда-то он сотворил в украинской далекой деревне. Тебя он, любимый, мне подарил, моя первая любовь и последняя. Долгожительницей сегодня ты стала, одаряя улыбкой простою, но все равно ты не перестала радовать меня своей красотою. Да, есть у тебя, конечно, морщинки, и волосы стали намного белее, но мы с тобой, как две половинки, соединяемся все темнее. Я знаю, время нас не щадит, не обходит оно стороной, но по-прежнему на меня глядит девчонка улыбкой озорной. Спасибо.
0: Спасибо, Рафаил. Очень трогательная работа. Я когда читал ее, тоже вот представлял долгий путь вместе и радость совместной жизни. Хотел сказать старение, но нет. Взросление, пусть будет так. Отто Заславский. Когда жара кругом в большой цене, вода холодненькая из-под крана, мороженое с ромом для гурмана и железяка-кондиционер. У президента тема на уме про финиш лета, в август зачехленный. Народ и так достаточно печеный, чтоб 30 суток солнечных иметь. Какие 30 плюс еще один? А дни? С июлем все нарушивши порядки, 31 расчет невероятный, кто тасовал в колоде года дни. Но коль дают, как то добро не взять, сентябрь предвкушая невеселый, у детворы спросите, рада ли школе, которой снова встретятся друзья. О том, что встреча рады, не вопрос. Но рандеву, имея с хоумворком, крадет, который время не просторы, чтоб возвести на жизнь познаний мост. Как Бруклин-Бридж, обычный долгострой, 13 лет, хайскул теперь 12, а следом колледж, в волю покопаться, в науках разных щупая нутро. А человек, хоть баба, хоть мужик, пощупать должен, чтобы дойти до сути, в мозгу щипков сигналы перекрутит, во всем себе стараясь удружить. Мы отвлеклись, воротимся назад. Мороженое с румом тиснул тыком. Решил проверить, вдруг не вяжет лыка мое гурманство уровня казарм. На этот случай вызвал интеллект, его я именую интеллектыч. Интеллектыч. Без знаний чувствуешь себя калекой, Емеля почтой служит много лет. На мой вопрос достойный дан ответ, искусств перекопав лопатой твердь, науки тоже ломом зацепил, оповещая тех, кто любит пить. А дальше почитайте не спеша, чего и сколько, в чем и чем мешать. Спасибо, дорогой Отто, вот это вот интеллектыч. Это здорово. Я как-то, знаете, да, что искусственный интеллект, да, предлагает там выбрать, как ты его будешь величать, этот самый интеллект, звать мужчина, он женщина, какого рода, если еще с ним разговаривают, чтобы он отвечал голосом, то тоже женским, мужским, возможно, имя. И я себе думал, а моему интеллекту-то какое имя дать искусственному, когда я с ним советоваться буду. А потом, знаете, решил упростить эту тему. Я его решил назвать как жену. Наташа. То есть я решил, пусть меня интеллект зовут Наташа, чтобы не ошибаться потом, к кому я обращаюсь. Мне кажется, достойная шутка, хорошая. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Привет, Миша. Привет всем любителям поэзии.
0: Привет, Шурик, привет.
2: Привет. Когда приходит осень, небо в облаках, и седая просить на моих висках. Временем играя из года в год, осень золотая в меня ведет отсчет. Среди высоких сосен не стою хмельным, и не быть мне осень больше молодым. Я бы хотел, чтоб сосны жизнь могли вдохнуть, так как мои весны больше не вернуть. Чтобы быть моложе в старости своей, подари мне, Боже, больше осеней. Все. Спасибо.
0: Больше осеней круто звучит. Спасибо, Шурик. Больше осеней. Согласен. Так. Григорий Абрамович из прошлого. На пороге снова осень. День короче, в красках лен. И одежда, что мы носим, дополняется зонтом. По-осеннему сияет, вея холодом рассвет, но сенат не заседает, и в палате многих нет. Переходят на платформы молодежь и старики, и несут, превысив нормы, связки книг ученики. Пляж, что под рукой закрытой, ожидает Labor Day. Вот и чайки, с толку сбиты бестолковостью людей. Дождик мелкий моросящий, с ним прохладу принесло. До свидания, зной. Вчерашний. Здравствуй. Первое число. Хорошо, это хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Добрый день, Миша. Семейка, дорогая наша. Так, вот не хотела про август писать, не люблю его. Что-то нацарапал. Не люблю я август, жаркая пора. Половина лета так себе прошла. То дожди, то грозы, Берта ураган. Радость или слезы от футбольных ран. Не люблю я лето, не люблю жару. Окончание лета с нетерпением жду. То ли дело осень, праздник для души. А пока что август, то на пляж спеши. Там хоть с океана дует ветерок. И ласкают волны стопы наших ног. Только глубже в воду страшно заходить. Там злые акулы могут укусить. Только мы, народ такой, акул не боимся. Все ныряем дружно в воду, чтобы охладиться. Накупавшись от души, добежим до дома. И, включив кондиционеры, оживем все снова. Извиняюсь, Миша быстренько написала на ходу.
0: Спасибо, Идочка, спасибо, что действительно серьезные акулы мешают жить.
3: Да. Мешают иногда, говорят. Иногда закрыт берег даже бывает.
0: Спасибо,
3: Идочка. Всем привет.
0: Все услышали. Александр Штейн. Лето кончилось по плану. Раскрываем чемоданы. Упаковываем плавки, купленные в пляжной лавке. Разноцветные вьетнамки, побледневшие панамки, трусики от Рафаэля и лосьон из Брюсселя. Облегченную палатку, шмотки разные, манатки, закрываем чемодан. До свидания, океан. Утро мерзнут босы ноги. Это осень на пороге. Вынимаю все, все поклажи из сусеков саквояжа, утепленные носочки, на шейные платочки, облегченные кроссовки, и на молнии ветровку вместо шорт мы носим брюки, прячем по карманам руки, чтобы мозг наш был согрет, носим кепку или берет. И если холодом задуло, вынимаем из баула вещи теплые для зим, холод зим неотразим. Есть должок еще за мною, но сезон напомнит мне, чем мы греемся зимою, что мы носим по весне. Это была работа «Что мы носим по сезонам» от Александра Штейна. Мне напомнило действительно подобные упражнения, связанные с изменениями интересов зимы и лета, в частности, в своем большом сарае. А у меня есть такой сарайчик, шед. Вот, справа у меня стоят зимние развлечения, слева летние. Слева все, что относится к лодке, жилеты там всякие, якоря и прочее остальное. А справа то, что относится к зимней рыбалке и наверху лыжи. И вот из одного угла в другой угол, то так переставляешь, то так переставляешь. И это очень мне нравится, это очень интересно. «Четыре сезона любви», Александр Штейн. «Говорят, что нерезонно влюбляться мне демисезонно, но ведь сезоны очень разные, и в каждом есть свои соблазны. Люблю я зиму краснощекую, в восходе солнца синеокую, мне от нее мороз по коже, но все же жарко наше ложе. Люблю весну в начале мая, ее в охапку обнимаю, от запаха в ее шалею, как от духов Коко Шанель. Как Рома ждал свою Джульетту, я часто жду прихода лета, чтобы исполнить акварелью тебя, лежащую под елью. Гуляю по осенним росам и крашу осень купоросом. Спасатели слегка под жарой летят на ложные пожары. Говорят, что нерезонно влюбляться мне демисезонно, но ведь сезоны очень разные, и в каждом есть свои соблазны». Замечательно. Спасибо, Александр Штейн. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миш. Это Владимир Фарго.
0: Владимир, приветствую вас.
4: Окей. Знаете, Миш, когда тема ассоциируется с погодой или местом обитания, меня почему-то заклинивает, и я все про Флориду. Может, это старческое, но мне здесь нравится. Окей. Вот я написал такую вещь. Вот август, вот месяц август наступил, и лето близится к концу. И у кого-то нету сил терпеть такую вот жару. Тем, кто не в курсе, сообщаю, что я во Флориде живу. Ее ребята восхваляю, все просто. Я ее люблю. Люблю ее я за погоду, люблю за солнце, что сейчас. Люблю ее я за свободу от всех манданчиков у нас. Люблю за дождь порой обильный, и за дороги, что без ям, за ветер, что бывает сильный. Здесь хорошо живется нам. Пишу про август очень быстро. Взглянул в окно, там солнце свет. Там пальмочки качают листья, мне будто шлют они привет. Ко мне с утра во двор, ребята, два прилетают соловья. И во дворе растут и мята, и манго с вкусом, да нельзя. Еще растет здесь авокадо, банан могу рукой достать. Душа поет, душа здесь рада. Хашем не дашь сейчас соврать. Вот уже август, конец лета, и в школу побегут все дети, потом дожди и слякоть где-то. А тут у нас, здесь солнце светит. Я не злорадствую, поверьте, но что для счастья надо нам? Всего две вещи, мне поверьте. Флорида и хороший пеншн-план. Welcome to
0: Florida. Спасибо, спасибо. Это здорово, Владимир. Я думаю, что вы пишете про Флориду, потому что немножко хвастаетесь.
4: Ну, возможно, да. Ну, нравится мне здесь. Что я могу сделать?
0: Я понимаю, я понимаю. Спасибо, дорогой, спасибо. Рад был вас слышать, рад был слышать вашу песню, где вы прославляете идею пенсионерства. Это действительно очень хорошо. Друзья дорогие, у нас 2 часа 30 минут. Время прерваться на новости середины часа. Оставайтесь с нами после новостей. Встретимся в эфире программы «Радио Ринг», где Михаил Брославский и Павел Куклин за звукорежиссерским пультом.
5: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Над водами вокруг Нью-Йорка зафиксировано экологическое достижение. Исследователи морской фауны зарегистрировали 500-го горбатого кита с момента начала программы мониторинга акватории. Экологи отмечают, что улучшение качества воды в реке Гудзон привлекает все больше крупных млекопитающих. Разведслужбы Германии и спецслужбы стран НАТО продолжают изучение фрагментов беспилотника, обнаруженного в Лейпциге. Проверяется версия о целенаправленной диверсии против логистического хаба, через который осуществляются транспортные операции. Сеть ресторанов быстрого питания Chipotle объявляет об отзыве свежего перца халапеньо из ряда своих заведений после того, как санитарные службы Миннесоты зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Минздрав рекомендует потребителям проявлять осторожность при покупке свежих овощей в розничных сетях. Пожарная служба Нью-Йорка завершила расследование инцидента на станции Astor Place. Движение поездов, проходивших через Манхэттен с задержками из-за задымления, полностью восстановлено в штатном режиме.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
13: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 120 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Мы продолжаем тему осени, тему августа, тему приближающейся поры, когда летят листья и капают капли. Давайте послушаем вашу работу. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мишенька, здравствуйте, семейка.
0: Приветствую вас.
14: Я зачитаю сожаление. Какое было лето? Какое было лето, ходили все одетые, хоть можно было так. Ведь жарко было очень, но лето пробежало, дождей нам не хватало, их очень было мало. Но август заступает, глядишь, похолодает, конец есть все же лету. Привет ему, привет. И скоро осень будет, наступит холода. Грибы растут на диво, что не было всегда. Листы чуть-чуть желтеют, и красота кругом. Под вечер возвращаться не хочется в свой дом. Сады благоухают, и соловьи поют. Но как не восхищаться, не радоваться тут? Конечно, жалко очень, теплу конец придет. И зонтики раскроет тогда честной народ. Наступит бабье лето, осенняя пора. И школа понесется шальная детвора. Сегодня все же лето, на пляжах места нет. Народ лежит на пляжах, в купальнике одет. Акулы появились, меж волнами снуют. И взрослым, и детишкам покоя не дают. Последний месяц лета, и крики журавлей несутся с поднебесья на землю все сильней. Все.
0: Спасибо, спасибо, это был Марк Рабинович. Спасибо за работу, спасибо за участие. Я продолжаю. Значит, следующая работа, которую я вам хочу представить, это работа Григория Абрамовича. Значит, идеи. Кончается лето, уехали в горы. В Майами, в круизы все члены семьи. И нет мне теперь с кем вести разговоры о дружбе, о мире и о любви. Удивительные строчки появились на холсте. В каждой я дошел до точки о любви и о себе. И в углу, ветру подобно, все сметая на пути, я описывал подробно сам предмет моей любви. Что и как она сказала. Слово вставила свое. Что и как мне показало, чтобы я понял, кто есть кто. Чувством не было предела. Мне до края чуть себе налила и так глядела, словно барышня. В седле. С удивлением сегодня я услышал звук хлыста и в руках держал поводья те, что мне она дала. И было б мне сойти с ума, что я здесь не напрасно. Ко мне наездница сошла, с которой все прекрасно. Так, милая, проснись, нет мочи, дай мне то, что ты не хочешь, я ж тебя люблю. Каналью, хочешь, нет, я заставлю или нет, намного проще. Мне пожаловаться теще, прошлый раз такое было, теща чудо сотворила. Помнишь, как все обернулось, ты тогда переобулась? В ответ промолвила жена ей за что любить тебя, а я, подлец, из жалости простила маме шалости. Август и небесный свод переполнен чудесами. Любой из нас найдет, что ему адресовали. Шепнула муза. Ночью накрою я крылом, а коль еще захочешь, могу потом и днем. Приближение ночи с нетерпением ждал, и, не смыкая очи, над строчкой колдовал. Ударил дождик с градом, отчаялся я ждать, касаясь той, что рядом, и есть о чем писать. Приветствую вас, здравствуйте.
15: Здрасте, Мишенька. Я хочу прочитать одно стихотворение.
0: И это, пожалуйста.
15: Последний летний месяц, осенний кругозор. Итог уже известен. Сменился коленкор. Последние денечки проводим у воды, и первые листочки завяли от жары. По-новому общаются подросшие мальцы, и мамы им стараются занятия найти. Приходит зрелость мыслей, есть видимый простор и мудрость нашей жизни. Осенний кругозор, осенний кругозор. Гляжу спокойно, ушедшие в дозор придут сегодня. Расскажут о войне, и как там в мире, и мочат кого где, в каком сортире осенний кругозор, земля и люди, осенний кругозор, мир так паскуден, на Украине жгут, Россия тает, и всех, кто там живут, уже качает осенний кругозор. Я вижу это. О мире разговор, в нем нет просвета, осенний кругозор. Уверен в этом, Россию Ждет позор и этим летом. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, Гришенька, спасибо, дорогой. Переходим еще к одному нашему новому участнику. Павел Рахшмир из Санта-Моники, Калифорния, прислал обращение к семейке, к передаче, и вот прислал две свои работы, которые я сейчас вам представлю. Есть в Аризоне поселение Перидот. Здесь камень драгоценный добывают. Его хранит базальтовый поток, сей камень Перидотом называют. Его зелено-золотистый цвет порой не отличить от цвета изумруда, но он флуоресценствует в вечерней темноте, ему присуще это чудо. Как символ одного из дюжины колен он украшал нагрудник Аарона. Он атрибут подвесок и колец, в монарших он присутствует в коронах. Сей камень Августа имеет много свойств, способен он очистить разум от негативных мыслей и расстройств и по поверью защитить от сглаза. Владельцу он внушает оптимизм, ведет к решению жизненной задачи, в любви он обещает романтизм. Носите камень сей, он принесет удачу. И еще одно «Секреты долголетия» называется, это 29 августа, Международный день долголетия, но факт остается фактом. Шутка или анекдот этот известен, но мне всегда нравится, когда анекдоты или притчи рифмуют, и получается такое интересное произведение. В любой стране, где много долгожителей, есть способы свои, чтобы жизнь продлить. Японцы сои и морских даров любители, зеленый чай предпочитают пить. Считается, что жить всех дольше в мире им также помогает мягкий климат. Но финны со стихией, как в Сибири, суровый климат, длительные зимы, живут на этом свете тоже долго. Ученые феномен объясняют, спасает рыбий жир, ведь рыбы много варягов отпрыски употребляют. А также спортом занимаются, не в крытых залах, на природе. Французы спортом увлекаются и о жирах не забывают вроде. Да вот жиры не те, сыры, паштеты, масло и сливки, любят мясо и вино. Но галам долголетие подвластно, ведь есть умеренно у них заведено. Притом еда неспешная, в почете. Во Франции не курит большинство, среди итальянцев некурящих не найдете, а долголетних много. Волшебство. К тому же итальянцы любят тесто, а в нем старение причина – углеводы. И тут ученых объяснение уместно. Живут там оптимисты от природы. Носители душевного экстрима и помогают нации кипучей. Опять же, теплый мягкий климат и в пище перец острый жгучий. Какой же тайный эликсир несет кубинцам долголетие? Они пьют кофе, не кефир, сигары дымят не сигаретой. Продукты получают по талонам, а на американском континенте по длительности эталоном является их жизнелента. Ученые и здесь дают ответ, надежно служит в деле сохранения кубинцев до преклонных лет, стиль превентивный здравоохранения. Разноречивые, давая объяснения, ученый мир в разладе с долголетием, и даже в Библии нет разъяснения причин Мафусаила многолетия. Легенда существует и поныне о том, что представителями прессы вопросы становились столетнему мужчине, ставили столетнему мужчине, сказал он, избегал я стрессов, есть на ночь много не любил, вегетарианский следовал диете, курить и пить табу, умерен в сексе был, в соседней сакле в час беседы этой гремела музыка, дым вился над мангалом, бежали женщины, царил сплошной разврат. «Кто там резвится так?» — спросила Аксакала. Ответил гордо он, мой старший брат. Это смешно. Как я и сказал, это одна из шуток, один из анекдотов, который удачно зарифмован и, соответственно, превратился в такое интересное повествование. Еще несколько работ. Ну, вот есть звонок. Давайте-ка вас услышим. Здравствуйте, пожалуйста.
16: Алло, здравствуйте, Лука. Я за прошлую передачу, моя первая несмелая любовь в школе принесла скакуном на зеленой воле. Хороши кувшинки на пруду. Я, мой миленький, к тебе прибегу. Моросен свадебный ковер. И защита нашего счастья, цветистый узор. Кисти бережно ты приводишь. Ниже сам, еще символика животными. Лінашеє, ти зра, Рашевіна вище забора, ти зра, пятнистые в клетки, хто ж автор такого узора, і какой генеалогической ветки, отнесем мы вид такое. Я могу все зачитать, еще символика животных, хотите? Некогда.
0: Нет, спасибо, нет. Людмила, спасибо, спасибо, всего, всего, чтобы у нас было в меру, этого вполне достаточно, это здорово. Друзья мои дорогие, я хотел бы вас познакомить с одним, на мой взгляд, весьма и весьма интересным исполнителем. Зовут его Константин Риттель-Кобылянский. Возможно, кто-то из вас и слышал этот замечательный голос. Это не тенор, это баритон. Он гражданин Израиля сейчас, притом принял гражданство Израиля вот после трагических событий, которые произошли в 2023 году, и принял решение. Он выступал в Европе, во всех, наверное, европейских операх, которые существуют. Ну, может быть, не во всех, которые существуют, но в огромном количестве, более 30 лет, был одним из известнейших исполнителей. Он поет на разных языках, в том числе и на иврите, и на идыш. Он поет и на украинском языке, соответственно, конечно, на итальянском, на немецком, и разговаривает тоже, но вот сейчас и еще и вот на иврите тоже. Он гражданин Израиля. И в планах, кстати, встретиться с ним, возможно, в ноябре месяце в нашем славном стольном городе Нью-Йорке. Вот, я просто хотел вам дать возможность услышать этот голос. Напомню, для теноров очень много есть партий, которые не поют. Для баритона сложнее, но у него невероятно красивый голос. Просто невероятно красивый голос. Я о нем сделаю целую программу. Возможно, даже приглашу его для интервью в эфир. Но пока это мой вам подарок.

Забронируйте, дорогие друзья, для себя 15 ноября. 15 ноября. Подробности я вам расскажу позже, в других следующих эфирах. Но 15 ноября. Константин исполняет арии всех самых известных мировых опер. Вы услышите то, что любите, то, что знаете. Услышите это в мировом исполнении. Я буду вести эту программу. Будет специальный аккомпаниатор, тоже из Израиля. Замечательная женщина, потрясающая пианистка. Ее очень хорошо знают тоже и в Израиле, и в Европе. И вот она будет тоже здесь. Она будет аккомпанировать. Зовут ее Элла. Элла Пасик. Ну, вот такой анонс в качестве подарка. Я буду вести эту концертную программу и буду вас знакомить с этими замечательными музыкантами, талантами, которые живут вот сейчас вместе с нами. Еще несколько работ, которые я хотел бы представить вам на тему осени, приближения осени, конца августа и так далее. Белла Каптенкова. «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Ну, то, что мы с Павлом знаем Беллочку и знаем, что Белла расцветает каждой осенью, это правда. Особенно к дню рождения Одессы, кажется, ко 2 сентября особенно расцветает Белла. Привет! «На пороге осень, многоцветьем красок, окрашены деревья и кусты, как будто из далеких детских сказок протянутые незримые мосты. Люблю бродить по паркам и садам, когда листва шуршит под сапогами. Люблю покой, я многое отдам за говорящее молчание между нами». Как здорово, говорящее молчание между нами. «Мне нравится скамейка в глубине, тихонько шепчется там пара молодая. И всколыхнулось многое во мне, хотя сейчас почти совсем седая. И вспомнились те юные года, когда мы ото всех уединялись. Искали скрытую скамейку мы тогда и робко, неумело целовались. Все в прошлом. Но приятно ворошить ушедшие молодости грустные страницы. Вот так же улетающие птицы стремятся жизни дни свои продлить. И все вокруг становится прекрасно, и на душе спокойно, тихо, ясно, и с каждой осенью расцветаю вновь, пока во мне жива моя любовь». Здорово! Еще одна работа тоже из прошлого, она от Отто Заславского, она подходит к этой теме, поэтому я захотел ее вспомнить. Так, господин президент, это ко мне обращение, между прочим. «Не стоит из пустого лить в порожнее, уже говорено так много раз подряд. Не осень нам препятствие порогами, вся жизнь заставлена, но слушать не хотят». «У порога осень». Всего три слова «у порога осень». Во фразе доминанта как курок, ведь только он боёк на капсуль сбросит и хорошо рифмуется с порог. Здесь очевидно, что порожек главный, она ж без зова явится сама, но почему-то со времен всех давних ей не ему посвящены тома. Я отступлю от старых представлений, считайте, что подход мой слишком строг, ведь знают люди разных поколений. Ох, трудно, как преодолеть порог. У порога осень. Любую мысль не отвергай с порога. Сначала взвесь, подумай и проверь. Полезного, увы, не так уж много, чтоб в торопях открыть всю настежь дверь. Приходит осень или не приходит? Где тот порог, которому она, твоей души, преодолев угодья, приносит чашу, полную вина? Оно доспело или недоспело, на вкус и аромат тебе решать, ведь, может быть, напиток этот пенный пока еще не стоит ни гроша, поскольку не влечет к воспоминаниям, а так шатает чуть, в коленях дрожь. Ведь не зазря житейские познания готов принять, как в масло острый нож. И страсть еще в запасе сохранилась, азарт, бродяга, вредности чуть-чуть. Не видел Ганга ты еще и Нила, не выгреб все из сундука хочу, не накопил богатств и не растратил, или, допустим, внука не женил, не снял с красотки дорогого платья и толком ничего не сочинил. То не допил, а это не услышал, не досмотрел, к тому же не доел, стремился, но не влез на славы крышу, хоть тот процесс пока не надоел. По существу не совершил такого, за что бы люд тебя благодарил, хоть был в своей профессии подкован от вырвать зуб до суп или сталь варить.
Или достиг, доделал и доехал. Не приходи, старуха, осень, врань. Пусть у порога ты, но мне не к спеху. И если сможешь, весла не табань. Любую мысль не отвергай с порога, сначала взвесь, подумай и проверь. Полезного, увы, не так уж много, чтоб в торопях открыть всю настежь дверь. Это Отто Заславский. Спасибо, дорогой Отто. Очень красиво и написано не к сегодняшней программе, но написано давно и очень хорошо. Ирина Шахмурова. «Чудное мгновение». Пробежало лето незаметно. Осень на порог пришла внезапно. Так и годы человека постепенно навсегда уходят безвозвратно. Но осень есть чудное мгновение. Солнце луч, как мать рукой ласкает. И волшебное с небес прикосновение всех нас чуточку от счастья расслабляет. Все вокруг так радостно, красиво, словно в сказку забрела я в сад волшебный. Сочных ягод и цветов какое диво. Дарит осень урожай свой драгоценный. И коротенькое тут получается, что я вроде тоже что-то решил по этому поводу вставить для нас, для всех. На пороге осень новой жизни просит, уж покрыла просить голову мою. Все мечты и грезы, ссадины, занозы и любимых слезы детством я зову. Если есть на свете место, где мы вместе рано или поздно встретимся опять, то как в детстве велик, двоечник-бездельник, всей душой и сердцем я хочу попасть. Я хочу попасть в детство, и я хочу оставаться с вами, дорогие друзья. Тема нашей следующей программы – «Пора быть добрее». Пора в данном случае – это и по времени пора уже, и пора как время, как сезон. Пора быть добрее. Давайте что-нибудь по этому поводу сотворим, сохраним мир, потому что уже действительно, на самом деле, пора быть добрее. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне Павел Куклин. Будьте здоровы. Оставайтесь на нашей волне. Пока.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, рассказывают кардиологи. Сердце – удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии, подчеркивают врачи. Гипертония обычно возникает на фоне метаболического синдрома. Второй причиной износа органа выступает сахарный диабет, поражающий мелкие и крупные сосуды. Третьим опасным фактором медики назвали появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Подобные образования ухудшают снабжение мышцы кислородом и вызывают необратимые фиброзные изменения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
4: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Ряд крупных спонсоров Демпартии США, которые поддерживали ее на предыдущих выборах, не стали в этом году жертвовать средства на кампанию демократов на ноябрьских выборах. Чего же хотят демократические социалисты, все больше захватывающие Демпартии США? Эту тему и попытаемся на этот вопрос ответить подробно. Оценка деятельности руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и его публичные заявления продолжают рассматривать в средствах массовой информации. Мы эту тему тоже обсудим. В США запатентовали модульные дата-центры на околоземной орбите. И певица Ариана Гранде после завершения тура Eternal Sunshine 1 сентября возьмет паузу в публичной жизни. Новый фильм о супергерое Marvel «Человек-паук. Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате 927 миллионов долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
5: Ряд крупных спонсоров Демпартии, которые поддерживали ее на предыдущих выборах, не стали в этом году жертвовать средства на кампанию демократов на выборах ноябрьских, сообщает New York Street Journal. Так, финансист Джордж Сорос и его сын Алекс пожертвовали около 1 миллиона долларов Национальному комитету Демократической партии DNC во время промежуточных выборов в 2022 году, а в 2026 они не перевели Демократической партии ни доллара. DNC в этом году также не поддержал соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман и ряд других давних крупных спонсоров. Другие комитеты демократов также отстают от республиканцев по финансированию. Средства, необходимые для покрытия затрат на продвижение кандидатов, начиная от рекламы на телевидении и заканчивая зарплатой агитаторов. Как пишет Wall Street Journal, снижение объема пожертвований связано, в частности, с недовольством результатами работы партии. Многие доноры вспоминают проигрыш кандидатов в президенты от демократов Камалы Харрис в 2024 году, на чью кампанию собрали более 1 миллиарда долларов. Некоторые доноры также указывают на разногласия среди сторонников партии по ситуации в секторе Газа и деятельности демократических социалистов. В то же время Wall Street Journal отмечает, что на местном уровне некоторые демократические кандидаты обходят своих оппонентов-республиканцев по объему привлеченных средств. К примеру, кандидат от Демпартии в Сенат от штата Техас Джеймс Таларико собрал на свою кампанию порядка 55 миллионов долларов, в то время как его противник на выборах, республиканец Кен Пакстон, привлек лишь 4 миллиона долларов. Таларико деньгами также поддержал Хоффман, но большую часть собранных средств составили пожертвования не от крупного бизнеса, а от индивидуальных доноров в размере 200 долларов и меньше. Напомню, промежуточные выборы пройдут у нас в стране 3 ноября этого года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Срок их полномочий составляет 2 года. и 33 сенатора. Их срок полномочий составляет 6 лет. Чего же хотят демократические социалисты в Соединенных Штатах? Не в первый раз и не в последний появляются такие статьи в нашей прессе. И в частности, газета «Чикаго Трибюн» рассказывает о программе демократических социалистов США. Первый шаг в их программе – социалисты отменяют капитализм. Без этого величайшего из зол исчезнут счета, долги и финансовые заботы. Все будут жить беззаботно. Именно такова основная идея видения будущего, предлагаемого демократическими социалистами Америки – DSA. Помимо отмены капитализма, это шаг первый, DSA предлагает упразднить Сенат и коллегию выборщиков, подчинить президентскую власть и Верховный суд Конгрессу, а также передать ключевые отрасли экономики в общественную собственность, ну, социализм в лучшем виде. Жилье, здравоохранение и энергетика должны стать общественными благами. Кроме того, по мнению DSA, стране не нужны нынешние масштабы обороны и системы общественной безопасности, поэтому можно сократить финансирование Пентагона и отказаться от тюрем. Все будут жить прекрасно, лев будет жить рядом с ягненком, и никто никого не тронет. Хотя все это может показаться маргинальной политической программой идиотов, разумным демократам не стоит слишком легкомысленно отмахиваться от этой программы DSA, отмечают газеты. Влияние DSA внутри демпартии растет, а такие крупные города, как Чикаго и Нью-Йорк, управляются мэрами, открыто ассоциирующими себя с этим движением. Некоторые видные демократы уже начинают выступать против этого курса. Цитирую, можно сосредоточиться на победе в сложных выборах и превращении красных округов в синие, или можно сосредоточиться на отмене тюрем, Сената и Верховного суда. Одновременно делать и то, и другое невозможно, написал в понедельник в Экс бывший мэр Чикаго Рам Эммануэль, призвав демократов перестать отвлекаться на то, что он назвал откликающими идеями DSA. Очевидный вопрос заключается в том, почему столь, по мнению авторов ряда статей, абсурдная программа DSA получила столь широкую поддержку. Многие пытаются найти ответ. Видение демократических социалистов Америки оказалось привлекательным для той группы молодых американцев, которую социолог Нейт Сильвер описывает как высокообразованных, но испытывающих нисходящую социальную мобильность. Согласно недавнему анализу Сильвера, наиболее вероятными избирателями демпартии являются люди с послевузовским образованием и доходом от 30 до 60 тысяч долларов в год. Это совпадает и с профилем DSA. Организация сообщала в 2021 году, что 80% ее членов имеют высшее образование, но зарабатывают менее 60 тысяч долларов в год. Многие сторонники DSA, судя по всему, сделали все, что от них ожидало общество. Они получили диплом, усердно работали, соблюдали правила. Однако многие так и не обрели той экономической стабильности, на которую рассчитывали, и не могут позволить себе тот уровень жизни, которого ожидали, несмотря на то, что следовали, ну, якобы общепринятому пути к успеху. Нетрудно понять, почему идеи DSA находят отклик именно у этой аудитории. DSA почти точно определяет то, что раздражает многих молодых американцев. Влияние денег на политику, растущий разрыв между богатыми и бедными и экономику, которая, как кажется, больше не вознаграждает тех, кто играет по правилам. В их анализе проблем есть рациональное зерно, однако именно предлагаемые решения уводят в неверном направлении, к социализму. Недавний опрос компании «Эшелон» показывает, что молодые демократы более благосклонно относятся к выражению «рыночная экономика», чем к слову «капитализм». Возможно, это отражает недовольство современной формы американского капитализма, а не самим принципом рыночной экономики, и это важное различие. Не исключено также, что многие молодые люди с высшим образованием неоднократно слушали лекции своих замечательных преподавателей, которые в условиях академической стабильности и материального благополучия критиковали именно поздний капитализм. Однако вместо того, чтобы починить сломанную ступеньку на экономической лестнице, DSA предлагает полностью разрушить эту лестницу, облить ее бензином и поджечь. Мы старый мир разрушим до основания. А затем, выступая против концентрации власти в частных руках, DSA фактически предлагает сосредоточить огромную власть в государственных институтах. При этом программа почти не объясняет, почему американцы должны считать, что государственная власть менее подвержена злоупотреблениям, чем частная. Жители Чикаго уже увидели, отмечает Чикаго Трибюн, что происходит, когда идеологические амбиции сталкиваются с жесткими бюджетными ограничениями, необходимостью политических компромиссов и практическими реалиями управления. Результатом становится дисфункция. И все же на словах все это звучит очень привлекательно. До тех пор, пока не приходится сталкиваться с практической стороной вопроса, то есть с реальностью. Воображаемый DSA «День без капитализма» начинается, отмечает ряд газет, как мечта уставшего родителя. Никаких поездок на работу, никаких счетов, больше времени с детьми, спокойная прогулка в школу вместо очередного суматошного утра. Картина выглядит заманчиво. Но проблема со списками желаний заключается в том, что они подробно описывают то, что нам хотелось бы получить, но почти ничего не говорят о том, кто за все за это будет платить. В программе и риторике DSA почти не затрагивается вопрос о том, кто будет производить смартфоны, заполнять товарами полки магазинов, финансировать новые медицинские открытия и создавать рабочие места, за счет которых оплачиваются многочисленные государственные услуги, обещанные DSA. Ничто из этого не возникло само собой. Как, впрочем, и свобода выступать за замену существующей экономической системы. Увы, история показывает, мы, уехавшие из социалистической страны, Советского Союза, я уезжал в 1989 году. История показывает, что свобода редко сохранялась там, где государство контролировало практически все ключевые отрасли экономики. Энтони Фаучи руководил Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний почти 40 лет. Сегодня он является олицетворением бюрократии, которая, кажется, ни перед кем не несет ответственности. В конце июля сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, опубликовал 1141 страницу личного дневника Фаучи, охватывающего период с декабря 2019 года по декабрь 2022 года. Эти страницы показывают разрыв между тем, что Фаучи знал, и тем, что он говорил американскому народу. 26 января 2020 года он записал, что первая инфекция COVID-19 произошла в начале декабря и не была связана с печально известным рынком в китайском Ухане. Он описал этот рынок как место распространения вируса, а не как его источник. 1 февраля он сделал записи с телефонной конференции с участием около дюжины исследователей. Большинство из них считали возможным, что вирус мог быть создан в лаборатории. Только двое поддерживали версию о его исключительно естественном происхождении. Пол был прав, заявив, что личная оценка Фаучи и его публичные заявления были двумя разными историями. Эти личные знания не помешали ему вводить общественность Фаучи в заблуждение. Он курировал гранты, благодаря которым американские налоговые деньги поступали в Уханьский институт вирусологии. Фаучи помогал формировать ключевую научную статью, отвергавшую теорию лабораторного происхождения COVID-19. Затем Фаучи продвигал эту версию на пресс-конференциях, не раскрывая собственной роли в подготовке этой статьи. Он также не упомянул о многомиллионном гранте, который позднее одобрил для одного из авторов этой работы. Это сокрытие информации проложило путь к обязательному ношению масок, требованиям вакцинации и длительному закрытию школ, что разрушило социальную структуру Америки и нанесло серьезный ущерб ее экономике. И, кстати, напомню, способствовало в немалой степени победе Байдена на выборах в 2020 году над Дональдом Трампом. В 2022 году Фаучи заявил телеканалу CNN, что он с большой готовностью даст показания перед любым комитетом Конгресса по надзору. Он утверждал, что ему нечего скрывать и что он будет полностью сотрудничать, поскольку все, что он сделал, можно объяснить и подтвердить. 4 года спустя, в 2026 году, в июле месяце, эти слова оказались Фаучи пустыми. 29 июля, явившись по повестке в Комитет Сената по внутренней безопасности и делам правительства, мы об этом говорили в нашей программе, Фаучи более 100 раз воспользовался 5-й поправкой Конституции США, которая позволяет не отвечать на вопросы, если ответ может привести к самообвинению. Почти на каждый содержательный вопрос о происхождении пандемии, исследованиях усиления функций вируса gain of function и политических решениях Фаучи отвечал одним и тем же заученным отказом. Он вообще на все отвечал отказом. Какой сегодня день, он говорит, я не буду против себя выступать. Не буду обвинять сам себя. Вот так. Он обвинил председателя комитета Рэнда Пола в навязчивом стремлении добиться его уголовного преследования и заявил, что слушания были организованы исключительно для того, чтобы унизить и запугать его. Неудивительно, что демократы в составе комитета поспешили защитить Фаучи. Они восславляли его более чем 50-летнюю службу американскому государству, называли слушания политически мотивированной ловушкой, призванной заманить его в западню Фаучи, и обвиняли республиканцев в попытке придать легитимность заранее принятому выводу. Они не задали ему ни одного существенного вопроса, демократы, а вместо этого обрушились критикой на администрацию Трампа. Но это та же самая партия, которая возвела Фаучи на пьедестал, Демократическая партия США. В мае 2020 года тогдашний сенатор Камала Харрис заявила в эфире общенационального телевидения «Слава Богу за доктора Фаучи». Она представляла его как мужественного человека, говорящего правду, который ставил благополучие американского народа выше политического давления. Бесчисленное количество других сторонников демократов возвели Фаучи едва ли не до уровня иконы, демонизируя его критиков. Демократы превозносили его, когда это соответствовало их политическим целям. И сейчас они по-прежнему продолжают его защищать. Один и тот же шаблон сокрытия информации и защиты элит проявляется и в том, как американское государство справлялось с иностранным вмешательством в выборы. Недавно рассекреченные документы показывают, что Китай и связанные с ним структуры приобрели, похитили или взломали данные о регистрации избирателей, включая личную информацию, и это касается 220 миллионов американцев. Официальное определение вмешательства в выборы включает случаи, когда иностранная держава атакует инфраструктуру регистрации избирателей или соответствующие данные. Федеральное агентство выявило китайскую компьютерную сеть, которая в 2022 году получила доступ к данным избирателей, хранившимся на коммерческих веб-сайтах. Они знали, что утечка затронула как минимум 18 штатов, но годами скрывали полную оценку ситуации от Трампа и общественности. Один из аналитиков признался, что намеренно редактировал, как было сказано, ежедневный президентский брифинг, чтобы избежать прямых упоминаний связи с выборами. Сотрудник ФБР описал создание внутри бюро своего рода теневого правительства, чтобы удерживать эту информацию под запретом. Такие двойные стандарты невозможно оправдать. Когда Китай получил аналогичные данные о британских избирателях, администрация Байдена-Харрис ответила санкциями и уголовными обвинениями. Когда иранские хакеры похитили всего 100 тысяч американских записей избирателей, Министерство юстиции выдвинуло обвинение. Но когда Китай получил данные 220 миллионов американцев, те же самые чиновники промолчали и скрыли произошедшее. Это не отдельные ошибки. Это одна и та же проблема. Неподотчетное обществу, административное государство, управляемое Демократической партией Соединенных Штатов Америки, которая скрывает факты, защищает своих представителей и относится к гражданам скорее как к подданным, а не как гражданам. Президент Трамп, отмечают СМИ, намерен вывести правду на свет и добиться реальных последствий. Эти усилия служат прямым противоядием той «синей культуре», как отмечают газеты, которая породила как эпоху господства Энтони Фаучи, так и сокрытие разведданных о выборах. Подотчетность исчезнет, если демократы этой осенью получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса. Они будут блокировать расследование республиканцев, защищать чиновников-демократов, которые вводили Америку в заблуждение, и поддерживать неприкосновенность элит. Избиратели-республиканцы должны понимать, отмечают газеты, что участие в выборах имеет решающее значение. Это единственный способ предотвратить возвращение к системе обмана и безнаказанности, которая, как утверждается, уже принесла стране огромный ущерб. Факты доступны всем нам, ставки очевидны, ответ республиканцев должен быть решительным. Американская компания Sophia Space и Калифорнийский технологический институт получили патент на архитектуру дата-центров, которые можно развертывать на низкой околоземной орбите. Разработка получила название TILE – Thermal Integrated LEO Edge. Ее ключевая особенность – модульная конструкция и пассивное охлаждение, не требующее насосов, жидкостных контуров и другой сложной механики. Вместо одного крупного спутника разработчики предлагают собирать вычислительный комплекс из множества плоских автономных модулей. В каждом таком блоке размещаются процессоры, память, солнечные панели и собственная система отвода тепла. Модули связываются друг с другом оптоволоконными линиями, но не зависят от общей системы питания или охлаждения. Это позволяет постепенно увеличивать мощность дата-центра, добавляя конструкции новые элементы. Одна сторона модуля должна быть постоянно обращена к Солнцу и вырабатывать электроэнергию, а другая выполняет роль радиатора. Она отводит тепло от вычислительного оборудования и излучает его в космос. Для орбитальных серверов это особенно важно, поскольку в вакууме нет воздуха, который мог бы охлаждать оборудование. Избавиться от избыточного тепла там можно прежде всего с помощью теплового излучения. По замыслу авторов, такие системы смогут обрабатывать часть данных непосредственно на орбите. На Землю в этом случае будут передаваться уже готовые результаты, а не весь объем исходной информации. Это может быть полезно, например, для спутников наблюдения, которые собирают большие массивы снимков и других данных. Sophia Space рассчитывает провести первое испытание технологии в 2027 году. На спутниковой платформе Apex Nova планирует разместить один модуль TILE, оснащенный 4 графическими процессорами. Во время эксперимента компания намерена проверить работу вычислительного оборудования, энергоснабжения и пассивного отвода тепла в реальных условиях космоса. В случае успеха следующим этапом должен стать запуск из 4-6 спутников. Он предварительно намечен на 2029-2030 годы. Идея вынести вычислительную инфраструктуру за пределы Земли появилась на фоне стремительного роста наземных дата-центров. Главным двигателем этого процесса стал искусственный интеллект. Обучение и работа крупных моделей требуют значительно больше вычислительных ресурсов, чем обычные облачные сервисы, сайты или хранение файлов. В 2024 году дата-центры по всему миру потребили около 415 тераватт в час электроэнергии, примерно 1.5% глобального спроса. Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году этот показатель почти удвоится и достигнет 945 тераватт в час. Потребление отрасли будет расти примерно на 15% ежегодно, в 4 раза быстрее, чем спрос на электричество в остальных секторах. Почти половину прироста обеспечат серверы, предназначенные прежде всего для задач искусственного интеллекта. Проблема заключается не только в общем объеме потребления, но и в его концентрации. Крупные вычислительные комплексы строят группами в нескольких регионах, где есть доступ к линиям электропередачи, оптоволоконным сетям и подходящим земельным участкам. Один объект может требовать сотни мегаватт мощности, поэтому энергетическим компаниям приходится строить электростанции, подстанции и новые линии. Жители опасаются, что часть этих расходов будет включена в общие тарифы. Запуски производства спутников и связь с Землей пока слишком дороги для массового переноса вычислений на орбиту. Ну и кроме того, многие сервисы требуют минимальной задержки и постоянного обмена большими объемами данных с пользователями. Поэтому орбитальные системы сначала станут дополнением к наземной инфраструктуре, а не ее полноценной заменой. Певица Ариана Гранде после завершения тура Eternal Sunshine 1 сентября возьмет паузу в публичной жизни. Певица планирует завершить тур на высокой ноте, как сказано, здоровой и счастливой, а затем сделать заслуженный перерыв от публичной работы и появлений, которые привели к бесконечному и постоянному общественному осуждению. Конец цитаты. Тур стал для Гранде прекрасным опытом. Она любит своих фанатов и наслаждалась каждым моментом выступления. Как отмечает журнал People, решение о паузе связано с обострившимся вниманием к внешности и здоровью Арианы Гранде. Недавно, после выхода клипа на сингл «Petal» из одноименного альбома, выпущенного 31 июля, общественная дискуссия усилилась. Ранее Гранде уже отвечала на критику в свой адрес, в том числе в песне «Yes, and» из альбома 2024 года «Eternal Sunshine». Sunshine. Не комментируйте мое тело, не отвечай. Источник, близкий к певице, рассказал журналу People, что новый альбом Petal, песня гимн о любовно-ненавистнических отношениях с публикой и ее токсичностью, и не посвящен романтическим отношениям. Гранде также не примет участие в возрожденной постановке мюзикла Стивена Сандхайма «Sunday in the Park with George» в лондонском Вест-Энде. Тур «Eternal Sunshine» стартовал в июне в Окленде, штат Орегон. Гранде завершит выступление в США на этой неделе в Чикаго, штат Иллинойс, после чего даст серию концертов в Лондоне. Это первый масштабный тур певицы за несколько лет, в течение которых она была занята в кино и музыкальных проектах. В конце июля Гранде подала в суд округа Лос-Анджелес на хакеров, которых обвинили в краже и распространении неизданных песен, фотографий и видео. Среди похищенных материалов указаны незавершенные мастер-записи и демо-версии, съемки студийных сессий, музыкальных клипов, закулисные видео, а также неопубликованные фотографии. Только в 2023 году в сеть попали 45 неизданных песен Гранде, а с начала ее музыкальной карьеры в 2011 произошли сотни подобных утечек, утверждает певица. Ну и новый фильм о супергерое Marvel «Человек-паук. Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате 927 миллионов долларов. Как отмечает Deadline, это второй лучший старт в истории киноиндустрии. Лидером остается фильм «Мстители. Финал» со сборами 1 миллиард 220 миллионов долларов за первые выходные. Картина вышла в 2019. На третьем месте «Мстители. Война бесконечности» 2018 года. Фильм собрал за дебютный уикенд 640,5 миллионов долларов. Deadline предполагает, что новый фильм о Человеке-пауке в итоге станет самой кассовой картиной 2026 года и обойдет историю «Игрушек 5». Мультфильм, вышедший в мировой прокат в конце мая, на данный момент собрал 1 миллиард 65 миллионов долларов.
4: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Японские психологи выяснили, что просмотр комедии улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. В исследовании приняли участие десятки взрослых людей. Часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, другая часть – нейтральный ролик с прогнозом погоды. После этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах, как открытых, так и закрытых хирургическими масками. Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц, но только у людей без масок. Разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью. Маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций, создает общую неопределенность, из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания. Отдельные ученые оценили индивидуальные особенности участников. Сильнее всего с улучшением распознавания эмоций была связана способность вставать на точку зрения другого человека, один из компонентов эмпатии. Даже кратковременное улучшение настроения после просмотра комедии повышало чувствительность к слабым положительным сигналам на лицах. По словам авторов, результаты могут быть полезны в образовании, здравоохранении, социальной работе и деловом общении, там, где важно только считывать состояние собеседника.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
20: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вот очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу с большим удовольствием представить вам альбом двух выдающихся музыкантов джаза, вокалиста Мело Торме и руководителя оркестра, барабанщика Бадди Ричи. Они оба по отдельности не раз выступали в наших передачах, но вместе вы их услышите, пожалуй, в первый раз. И думаю, не ошибусь, если скажу, что вы вполне оцените их совместную работу. Должен сказать, что в настоящее время альбом этот почти недоступен коллекционерам, ибо он до сих пор существует лишь в виде винилового долгоиграющего диска, а вышел он в свет в 1978 году, то есть больше 30 лет назад. Отмечу также, что выпустила его небольшая фирма грамзаписи Griffon Records, и история его создания, о которой я вам вкратце поведаю чуть позже, напоминает хорошо закрученный триллер. Поскольку большинство наших слушателей хорошо знакомо с творческими биографиями наших гостей, я не буду занимать время рассказами о их роли и месте в истории джаза, а сразу перейду к музыкальной части программы. Мел Торме и оркестр Бадди Ричи начнут с исполнения композиции Гарольда Арлена на стихи Джонни Мерсера, которая называется «Blues in the Night».

прежде чем мы пойдем дальше, я назову вам имена музыкантов оркестра Бадди Ричи. Поверьте, они вполне заслуживают этого. Итак, трубы. Чак Шмидт, Дин Пратт, Джон Маршалл, Дэйв Кеннеди. Тромбоны. Джон Моска, Дейл Кёркланд, Дэйв Болл, Тони Прайс. Саксофоны. Чак Уилсон, Алан Гевин, Стив Маркус, Керри Прибек, Грег Смит. Ритм-секция. Хэнк Джонс фортепиано, Том Уоррингтон контрабас, Бадди Рич барабаны и специально приглашенный гость саксофонист Фил Вудс. Ну, а сейчас в исполнении Мэл Торме и оркестра прозвучит очаровательная мелодия Тутса Телеманса на стихи Нормана Джимбла, которая называется «Блюзетта».

Ну, а теперь коротко о том, с какими приключениями создавался этот альбом. Рассказывает продюсер Норман Шварц. Был январь 1978 года. Буквально за пару дней до начала записи в студии RCA Records все участники находились не то что в разных местах, а в разных часовых поясах. Бадди Рич был в Майами, Флорида, Мел Торме в Лас-Вегасе, а режиссер записи в Лондоне, причем оркестр Рич должен был давать еще несколько концертов, а Мел Торме уговорили продлить гастроли в Лас-Вегасе на несколько дней. Авиарейсы, к тому же, из Лондона все время задерживались из-за непрерывного снегопада. В общем, положение было по-настоящему катастрофическим. Сейчас мы с вами послушаем еще одну мелодию, на этот раз Стиви Вандера, которая называется «Your Sunshine of My Life», а затем я завершу этот леденящий кровь жуткий триллер.

продолжает Норман Шварц. Последние сутки перед началом записи я провел без сна, не отходя от телефона. Но если приезды в Нью-Йорк Торме и Рича удалось кое-как уладить, то прибытие Кейта Гранта и Дика Бакстера из Лондона по-прежнему зависело от капризов погоды. И в последний момент Господь таки внял нашим молитвам. Ребята стартовали из Лондона за 10 часов до начала записи, и мы их ждали, надеясь, что рейс пройдет по времени близкому к расчетному. В общем, когда все участники собрались в студии и началась работа, я с удовлетворением отметил, что не зря получаю свою зарплату и позволил себе вздремнуть пару часов. Так завершилась эпопея подготовки записи альбома, который мы с вами сегодня слушаем. Ну, а сейчас в исполнении Мэла Торме и оркестра Бадриджи вы услышите мелодию Джорджа и Айра Гершвина, которая называется «Old Lady Be Good», и которой музыканты посвятили первой леди джаза Элли Фицджеральд.

подходит к концу нашей сегодняшней встречи. На прощание Мел Торме исполнит шуточную песенку Каунта Бэйси «Sent for you yesterday and here you come today». То есть мы посылали за тобой вчера, а ты пришла только сегодня. А мы, то есть я, Моисей Рыбак и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю. До нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Кондиционеры, вентиляции. Температура в помещениях достигала 43 градусов Цельсия. Сотни кошек и собак содержались в тесных клетках. В некоторых частях дома был слой экскрементов животных толщиной в фут. Некоторые кошки в клетках были замурованы в затвердевших фекалиях, которые сотрудники полиции сравнили с бетоном. С 2014 года местная служба контроля за животными выписала Джустину 65 штрафов за условия содержания питомцев. В местный приют для животных уже поступили 108 питомцев из дома Джустина. Десятки людей выстроились в очередь у приюта, чтобы узнать, есть ли среди обнаруженных животных их пропавший питомец. Несколько кошек уже воссоединились с хозяевами. Американский стартап создал футболку, которую можно не стирать месяц. Компания собрала уже больше 250 тысяч долларов на реализацию своей идеи. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретать неприятный запах. Такое свойство футболке должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Наиболее важными из них являются медь и серебро, обладающие антимикробными свойствами. Они должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Создатели футболки утверждают, что использовали вулканический пепел, который содержит пористые минералы, поглощающие запахи. Похожий материал используют в наполнителях для кошачьих туалетов. Еще два секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84 по Фаренгейту, плюс 27 по Цельсию.
1: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00. 718-223-29-00.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. Как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И я бы хотел начать с того, что поступают звонки достаточно часто. И, видимо, я очень давно говорил, с кем может работать гипнотизер, потому что каждый гипнотерапевт и даже гипнотизер полноценно может работать только с человеком, у которого родной язык. Если у вас родной язык английский, вам надо идти к гипнотерапевту, который родился и выучился на английском языке. Если у вас какой-то язык, не знаю, турецкий или немецкий, соответственно, надо идти к специалистам, которые разговаривают на этих языках. Я разговариваю полноценно только по-русски. Я применяю метафоры, применяю различные слова. Они не сложны, эти слова не сложны, потому что любой гипнотерапевт разговаривает со своими клиентами так, как будто мы разговариваем с 10-летним ребенком. Но все равно те слова, которые для нас очень просты, для людей, которые выросли в англоговорящей среде, как правило, мне звонят родители и спрашивают, там задают вопросы о проблемах, рассказывают своих детей, задают вопросы, что можно там в этом случае сделать, чтобы я посоветовал, и все такое прочее. И естественно, что если человек родился уже в Америке, ребенок, а если люди приехали 30 лет назад, это уже не ребенок, и даже если его привезли в 3-5 лет, он сформировался в школе, в колледже, в университете или в среде в англоговорящей, он сформировался как американец, и у него родной язык уже не русский, даже если в семье разговаривали на русском языке. И, к сожалению, даже когда я объясняю, что работа, скорее всего, не пойдет, что будет очень сложно. Мы можем перевести, да, отлично, вы можете перевести, но, к сожалению, те проблемы, которые возникнут у ребенка, они родились, эти проблемы, в детстве, потому что все проблемы, я уже не один раз говорил, закладываются до 5 лет. Сейчас стали говорить, что может быть до 7 лет. Хорошо, до 7 лет. Но кто с ребенком был до 5, до 7 лет? с кем он проводил больше всего времени или большую часть времени. Со своими родителями. И, к сожалению, то, что родители не считали чем-то таким, что травмируют своего ребенка, какие-то слова, может быть, крикнули, может быть, еще что-то там не так сделали, что-то там не купили в какой-то форме, в такой, может быть, достаточно жесткой, которая казалась родителям на тот момент абсолютно нормальной. А у ребенка это создает психотравму. И та травма, ту травму, те травмы даже, обычно это не одна вещь какая-то, они накапливаются, которые как бомбочка, там, знаете, маленькая семечка там где-то была посажена, и вот она росла, росла, росла, шлеп. Может быть, это там было связано с каким-нибудь котенком или с собачкой. Там у меня был такой случай, когда поцарапал котенок ребенка, потом пришел папа такой не очень трезвый, наступил на этого котенка, поскользнулся, страшно кричал. Ловил этого котенка, к счастью, не поймал, как мне сказал этот взрослый уже человек. И человек делает вывод, что котенок это опасно, что кошки опасные животные. Там еще, может быть, был бы какой-то случай. И каждый раз, когда человек видит котенка, доброго, ласкового, даже он может его там погладить даже, но каждый раз, когда он его видит, в подсознании кричит опасность, опасность, и вес внушения, что кошка или там котенок это опасно, он увеличивается. Если жизнь благополучная, может быть, это никогда не проявится. Но если у человека, к сожалению, мы не живем в таком в идеальном мире, и у нас случаются другие какие-то проблемы в жизни, и когда эти проблемы еще плюс человека раскачивают именно его подсознание. В сознании он любит кошек, он там может корм оставлять где-то, может быть, во дворе или там в подъезде, не знаю, подкармливать может этих милых животных. Но подсознание кричит, кошка опасна, кошка. И у него бам в 30, 40 лет, 50 лет, паническая атака. От чего? А он даже не понимает, от чего человек. Он, может быть, был с мамой где-то в кинотеатре, и там на Маугли прыгнула какая-нибудь там тигрица, или, не знаю, там этот Шерхан был такой персонаж. И он спасся, но ребенку было там настолько мало лет, он был там на руках у мамы, ой-ай, и он там начал плакать. И уже из этого это тоже, это могло быть первоосновой, то есть это могло быть первичным событием, которое создало вот этот вот заряд негативный, который начал набирать силу, набирать вес, и как семечко, вот она росла, росла, росла, бац, и в каком-то возрасте она проросла, и человека накрывает, а он даже не понимает, что случилось. Что было? Да все было как обычно, все было прекрасно, все было хорошо. Сидел там с другом, и там прыгнул к нему котик на руки, и он только в гипнозе, и что? Ничего, я его погладил, а его накрыло, он его погладил, и его накрыло. Вот в этот момент случилось то, что создало такую проблему, достаточно серьезную, потому что панические атаки не очень хорошо. И эта проблема с ним каждый раз, он краем глаза он видел где-то там котенок или кошечка лежит, и его могло накрыть. Он идет с сумочкой там из спортзала или в спортзал, или там несет ребенку рюкзачок, шлеп его накрывает. Что такое? А он даже не понимает из-за чего. И только в гипнозе можно до этого докарабкаться. Или принимать какие-то препараты, которые сглаживают эти вещи, но дают там разные другие побочные эффекты, о которых вы можете в интернете прочитать. Сейчас, к счастью, о любом лекарстве можно и побочные, и положительные стороны этого лекарства. Но и, как вы знаете, мне дали две стороны, и всегда одна сторона, как правило, бывает, к сожалению, не очень хороша. Поэтому надо быть внимательным к себе, надо следить за собой, надо стараться разобраться с тем, что происходит. И если только начинает накрывать, не надо ждать, там, допустим, та же паническая атака, или там страх змей, или там да любой страх, любая фобия это страх, это может быть там, я не знаю, и пауков, и тараканов, и чего угодно. Если начинает накрывать, не надо ждать. Идите там, ну как вариант, хотя бы идите к психологу или там психотерапевту. Но здесь, конечно, гипнотические техники, они работают гораздо эффективнее. У нас есть прямой доступ к подсознанию. Мы не гадаем, мы не слушаем человека. Человек может прийти и очень много рассказывать и говорить, и хороший гипнотерапевт говорит, да, но там все равно, конечно, какие-то пометки мы делаем себе, там, любил бабушку или его била бабушка, и он бабушку ненавидел. Но, к счастью, такое не очень часто бывает, но бывает, тем не менее. И я всегда говорю, что все, что бы вы ни рассказали, нам саму главную идею, из-за чего, причину, это нам не даст. Причина только в вашем подсознании, только оно знает, что явилось причиной. И второе, это только там кто-то на небе, тот, кто нас создал, наш, там, мы из разных конфессий, Господь Бог, вот Он знает, и ваше подсознание знает. И давайте у Бога там не по чину спрашивать, но давайте до вашего подсознания, если вы не против, мы доберемся и все узнаем, и все будет очень хорошо, и все будет прекрасно. Но для того, чтобы работать, еще раз, не должно быть у человека психических заболеваний. Если у него несколько личностей, если у него голоса какие-то в голове, любая психическая болезнь, это даже если у него суицидное настроение, мы не имеем права таких людей принимать. Особенно у кого психические болезни. Мы не знаем, я начну его расслаблять, и человек от этого там впадет в какую-то истерику или еще что-то. Я не знаю, как на человека с отклонениями может подействовать гипноз. Может быть, никак, к счастью, но может быть очень резко отрицательно, потому что у меня был такой опыт, но там благополучно все закончилось очень давно. И после этого я просто перестал брать таких людей, тем более, что есть такой протокол определенный, кого мы можем брать, кого мы не можем брать. Даже если очень серьезные проблемы с сердцем, таких людей я тоже не беру. Начнется обреакция, у человека там какой-нибудь клапан, куда-нибудь не туда его поменяли, но поменяли, допустим, не очень хорошо, но виноват кто будет? Будет виноват, конечно, гипнотерапевт, гипнотизер. Потому что был такой один случай у очень знаменитого гипнотизера, как гипнотерапевт он не работает, он шел по рядам на своем представлении, и, как знаете, там люди руки протягивают, он всем хлопал по рукам, иногда, когда видел, что человек уже там почти в трансе, он слегка дергал, люди падали, очень эффектно выглядел, и одного человека он дернул, и тут прямо на представлении у него умер. Вот он 7 лет судился, 7 лет у него не было ни выступлений толком, ничего. И это очень, очень большая проблема. Даже это. Начали с одного, чуть-чуть я перешел на другой. Но лишний раз просто я хочу сказать, что кого я не беру. Категорически. Может быть, какие-то другие люди берут, потому что когда я там принимаю... В Бруклине я вижу очень странные плакаты на Брайтон-Бич от людей, не докторов, которые там лечим психические заболевания, лечим то. Я не знаю, как они это делают, я так не делаю. Во-первых, я не доктор, я никого не лечу, я не лечу болезни. Я разбираюсь с психоэмоциональной составляющей тех событий, которые человека привели к каким-то отклонениям в его физическом здоровье. Я нахожу те первопричины, которые создавали вот этот вот негативный фон, на котором появляется органическая болезнь. Потому что в таких случаях, когда были очень сильные у человека психотравмы, какие-то эмоциональные события очень тяжелые, эти события, они сначала создают болезнь, но она выглядит вот точно там астма. Она есть психосоматическая астма, есть органическая астма. Но органическая астма рождается из психосоматической. То есть у человека все признаки какого-то заболевания, если с этим не разбираться, заболело колено, заболела спина, все что угодно, там почка, печень, желудок, вот желудок очень часто страдает, мочеточники, у женщин это страшно, да и у мужчин, но обычно у женщин больше, циститы от обиды, от чувства вины. И человек, ну, вроде на ровном месте, откуда взялась эта болезнь? А она взялась вот когда-то, когда была обида там на маму, на папу, на мужа, да, на кого угодно. И эта обида, которая она никуда не делась. Человек время от времени, чаще всего это бывает каждый день, он вспоминает, как его обидели, и там что-то желает, что-то. Он опять и опять это переживает, Вот представьте, там он где-то себе там укол такой, знаете, с грязью или с гноем с каким-то сделал себе там внутрь своего тела и постоянно там похлопывает и говорит, что-то гниет, уже скоро гангрена, наверное, начнется. А как она не начнется? Вы носите этот гной в душе. Да, он вроде бы он там эмоциональный, но этот эмоциональный, он доводит людей до любой проблемы он может довести, вот просто до любой. Я говорю, от болезней суставов, от артритов, артриты, артрозы, это всегда какие-то, как правило, 70-80%, что это проблемы были в семье, проблемы с отношениями внутри семьи. Есть даже такие там целые таблицы, тоже можете найти их в интернете и посмотреть. И, кстати, эти таблицы, понятно, что это не истина в последней инстанции, но они дают представление, и, ну, я говорю, процентов 70-80 бьется вот точно там синдром раздраженного кишечника, проблема язва или гастрит, потом язва. И причем сначала это психосоматическое, сначала там ничего нет, никакой не хелиобактерии, ничего. Как правило, я не говорю, что это тоже я, то, что говорю, истина в последней инстанции. Может всякое быть, там заразился человек. И то, если у него прекрасный иммунитет, он там эту бактерию удавит, она там даже хрюкнуть не успеет. Но иммунитет страдает, страдает эндокринная система, потому что у человека разлад в душе, и он этот разлад на протяжении долгих лет, он его любит, он к нему привыкает, ему даже иногда от этого избавляться проблематично, он не хочет, он настолько привык, он идентифицировал себя с этой проблемой, с которой он живет. И когда это тоже, кстати, противопоказание, я с таким человеком не буду, скорее всего, работать, потому что, как правило, из года в год все больше и больше людей я отговариваю от прихода. Потому что я хочу, чтобы то, что мы делаем вместе с клиентом, с человеком, у кого проблема, чтобы это было эффективно, чтобы человек почувствовал ту работу, которая происходит, чтобы он испытал то, что я ему могу дать, и это могу дать только я или аналогичный специалист. И мне совсем не надо, чтобы человек уходил, да, опять не помогло. Поэтому я смотрю, я задаю массу вопросов, их еще больше у меня теперь скопилось, и я там их себе записал. И я говорю, что извините, но мои техники вам не помогут. И лучше это сделать сразу, чтобы не тратить время человека, чтобы он там не ехал через пол Нью-Йорка или через весь Нью-Йорк, или из Нью-Джерси приезжал, для того, чтобы мы поняли, что работать невозможно. Да, такое все равно бывает. Я задал вопросы, человек приехал, а он работать не готов. У него прекрасно с языком, у него нет психического никакого заболевания, никаких отклонений, нормальное сердце, все в порядке. А работа не получается. Он ехал, он накрутил себя, у него страх. А что мешает человеку? Номер один человеку мешает погрузиться в гипноз. Это страх, страх, страх. Если он боится, потому что все мы поговорили, я все объяснил, он приезжает, садится в кресло, вздыхает. Я уже понимаю, что что-то не то. Я говорю, какие-то есть вопросы. И человек так опасливо глядя на меня, говорит, я там не застряну. Значит, все, что мы делали, наш там 15 или 30-минутный разговор по телефону, это все коту под хвост, это просто пыль на ветру была. Я человека не убедил, хотя он по телефону звучал очень хорошо. И были даже у меня такие люди, в основном это вот женщины. Вот женщины, я не знаю, ремень такие, вот знаете, она пройдет там, где 10 мужчин сломается, эта женщина пройдет. Но она несет из-за этого такую боль внутри себя. И вот она сидит, и вроде она хочет, и уже получилась работа, уже из нее там вылезло какое-то событие. И она открывает глаза, она выкарабкивается из гипноза. Из гипноза человек может выйти практически в любой момент. Не понравилось внушение, не понравилось то, что он увидел, как там какие-то очень нехорошие были события. Не верьте фильмам и не верьте книгам. Человек откроет глаза и скажет, я не хочу с этим разбираться. Обычно это чаще всего, когда там изнасилования были или какие-то жуткие, нехорошие события, не хотят люди разбираться. А если они с этим не хотят разбираться, хотя когда до погружения в гипноз человек говорит, я готов на все, или там я готова на все, я там все это я прокрутила, все нормально, все великолепно, я выдержу, туда доходит, и все, и ничего не получается. Бывает, мы разобрали все события, все мы там, все я применил техники, все прошло. Подходит момент понимания и отпускания, но это называется прощением, но я уже даже убрал слово прощение. Я убрал слово «прощение» из своего лексикона, потому что как простить этих уродов, которые меня били, отрывали мне там пальцы с кольцами, уши с серьгами или серьгами, и так со мной ужасно там поступали, как их простить? Я уже не говорю «прощение», я говорю «понимание, отпускание». Эти люди, ну вот они родились, они были так запрограммированы, они были ну просто уроды. Там иногда, когда вообще категорически человек не ходит. У меня была одна клиентка, кстати, вот я вспомнил. Она мне говорит в гипнозе, я хочу сказать, я прощаю, отпускаю. А у меня губы не шевелятся. Он же вот передо мной, она же его видит. И бывает, человек не визуал, но он чувствует, что этот подлец, этот негодяй, он где-то рядом с ней. Вот. И я говорю, все уже, это было там 30, 40, 50 лет назад. Давайте его отпустим. А я не могу, у меня губы не шевелятся. И еще на 10, 15, 20 минут я ищу вариант, как это сделать. Чаще всего все нормально, но 2-3% бывает, что люди не готовы. Просто они не могут. Была одна женщина, у нее уже там предрак такой был, уже дисплазия, которая уже переходила плавно-плавно во всякие нехорошие вещи. И я говорю, прости этого человека из своей жизни. Нет. Я вот, он сдохнет, я его прощу. Я говорю, вы понимаете, он-то может сдохнет, но вы умрете раньше. Ну, умру, значит, нет, я этого человека не готова отпустить. Это все надо знать. Я это все говорю каждый раз, и каждый раз или у нас. Да, вот я с языком, с русским языком, это еще не самая большая, оказывается, проблема. Но тем не менее, это проблема. Потому что когда мне говорят, он все или она все понимает. Она все понимает? Нет, это значит нет идеального языка. Нет идеального языка, нет работы. Я лишний раз должен напрягаться. И я не всегда понимаю, человек понял меня или нет. Он же лежит полулежа, полусидя, он там с закрытыми глазами, там иногда его потряхивает. А я не понимаю, все ли он понял. Все ли он выразил? Может, у него не хватает русского языка, чтобы выразить то, что он хотел донести до меня, чтобы мы с этим разобрались. И ну, это не работа, это полуработа. И я всегда говорю таким людям, звоните, а кого вы посоветуете? Я никого не советую. Я не советую ни доктора, там, ни психиатра, ни физиотерапевта, ни хирурга. Я ни в коем случае я не рекомендую никаких, не потому что там доктора, нет, доктора, наши спасители очень часто, они, к счастью, там делают свое дело великолепно. Но есть вещи, которые они не могут делать, там, разобраться с причинами, из-за чего у человека там несварение или там этот синдром этого раздраженного кишечника. Да это не его работа, его не учили этому. Возьмет анализ, скажет, там такая-то бактерия, такая-то, здесь язва, уже дырка, сейчас мы все зашьем, сейчас мы прооперируем, все сделаем. И они решают так, как их учили. Но иногда, разобравшись с проблемой, потому что желудок, проблемы с кишечником, это ну, чаще всего, там, не знаю, 90%, я думаю, что человек не переваривает свою жизнь, он не переваривает какие-то события в своей жизни, он не переваривает иногда даже самого себя. И сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы я буду с вами.
3: 620 АМ Радио. Дэвидсон Радио.
1: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель Флориды Натан Томас вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор в истории, пишет «Нью-Йорк-Пост». Натан начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет и 346 дней, на 16 дней раньше предыдущего мирового рекорда. Таким образом, Томас стал самым молодым профессором, независимо от пола, побив достижение американки Алии Сабур, установленное в 2008 году, а также превзошел рекорд шотландского математика Колина Маклорина, продержавшийся более 300 лет с 1717 года. Необычные способности Натана проявились еще в детстве. В 14 лет он стал самым молодым выпускником колледжа Майами-Дейд, получив степень по математике. Позже он окончил Международный университет Флориды, где получил сразу степени бакалавра и магистра по электротехнике. Сам Томас признается, что больше всего любит момент, когда сложная тема становится понятной студенту. Самка дельфина по кличке Фрегл несколько дней плавала с телом своего погибшего детеныша у берегов Австралии, оплакивая его. Ролик с ней поразил пользователей соцсетей. Ранее у нее скончались еще трое детенышей. По словам специалистов, поведение Фрегл является распространенным у дельфинов в период траура. Он может растягиваться на несколько дней, однако в какой-то момент матери все же приходится отпустить тело своего детеныша, чтобы поесть. Ученые также заметили, что к Фрегл присоединялись другие дельфины, разделяя ее горе. Такое поведение демонстрирует прочность семейных связей среди дельфинов. Леонардо Ди Каприо и Джефф Безос создали проект по спасению исчезающих видов животных. В проект вложили $200 миллионов. Ученые предложили сократить население Земли вдвое к 2200 году. По мнению исследователей, для этого достаточно позволить всем женщинам самостоятельно решать, сколько детей им завести.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
1: Дэвидзон Радио.
3: И мы продолжаем с вами снова. Я Николай Федоров и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Если у вас возникнут в ходе передачи какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если вдруг я вам не отвечу, это говорит о том, что или я отвечаю на ваш звонок, или я по какой-то причине еще занят, но я обязательно перезвоню. Просто или напишите смс мне, или оставьте голосовое сообщение. Я, когда увижу и будет возможность, обязательно перезвоню и отвечу. Если я, конечно, смогу ответить, а вдруг будет очень сложный вопрос. Но мы продолжаем. Я говорил в первой половине передачи о том, что не всегда получается работа, не всем людям подходят мои техники, и не все люди готовы к тому, чтобы к ним эти техники применяли. Или по объективным, или чаще всего, все-таки чаще всего по субъективным причинам, когда они боятся гипноза, когда они не готовы разбираться со своими проблемами, они не готовы эту боль, которая была закапсулирована и сидела в подсознании много-много лет, не готовы ее выпустить наконец-то и почувствовать облегчение и понять, что уходят проблемы физические. И это бывает, ну, практически всегда с желудком и там, с другими частями нашего тела. Но теперь я немножко дольше поговорил на тему, что кому подходит гипнотерапия, кому не подходит гипнотерапия, с кем приятно и легко работать, а с кем работа просто не получается. Но поговорить я хотел сегодня немножко о другом. Поговорить я хотел о том, как мы иногда очень ловко, так незаметно даже для себя вычеркиваем себя из своей собственной жизни. Мы исчезаем, мы становимся тенью, мы становимся удобными и приятными для других, но это не наша жизнь. Мы проживаем просто чужую жизнь, не понимая, а где находимся мы. И вот для того, чтобы погрузиться в эту тему и глубже ее понять, вот просто представьте, что вы вечером сидите в тишине и вдруг замечаете такую странную вещь. Весь ваш день был заполнен вами, но вас в этом дне почти не было. То есть именно вы утром открыли глаза, вы отвечали на сообщения, вы решали на вопросы, вы куда-то ехали, вы с кем-то разговаривали. И, возможно, вы даже помогали близким людям, которые там находятся рядом с вами. И вы поддерживали коллегу, вы беспокоились о детях, вы старались никого не подвести, вы старались всем помочь. Со стороны это выглядело как ваша обычная жизнь. Но если бы кто-то остановил этот день и спросил вас, а в какой момент здесь были именно вы? И что бы вы ответили? Вы ответили бы: я не знаю. Не ваше тело, которое перемещалось из одного места в другое, не ваше имя в списке дел, не ваша роль родителя, супруга, сотрудника, человека, на которого всегда можно положиться. Где были вы сами? И кажется, что странный вопрос. Ведь кажется очевидным, если вы прожили этот день, значит, вы в нем были. Но возможно, что именно здесь и скрывается одна из самых незаметных человеческих ошибок. Потому что можно присутствовать во всех событиях собственной жизни и при этом годами отсутствовать в этой жизни. Это происходит не драматично. Никто не принимает однажды утром решение я с сегодняшнего дня стану второстепенным персонажем. Нет, нет, нет, нет, мы так себя не ведем. Все начинается с мелочей, все начинается с привычного. Сначала я разберусь с делами, сейчас не до меня. Главное, чтобы у них было все хорошо. Я еще немножко потерплю. Вот закончится этот сложный период, и тогда я подумаю, а чего же я сам хочу? Но один период сменяется другим. Дети взрослеют, работа не заканчивается. Денег вы не зарабатываете той суммы, которую вы, ну вот обычно мы ставим себе, вот еще там еще 100 тысяч мне надо, или там еще 200 тысяч, ну, зависит от того, кем вы работаете и что вы умеете делать. И человек продолжает ждать какого-то момента, когда жизнь наконец-то сложится и освободит для него место. А что, если она никогда не освободит это место? А что, если жизнь не обязана останавливаться и говорить: «Дружок, теперь твоя очередь». Что, если той самой очереди, которой мы столько лет ждем, ее вообще не существует? И я не исключаю, что сейчас внутри вас возникает сопротивление. Ведь думать о себе кажется чем-то неправильным. Особенно если вы привыкли быть хорошим, надежным, принимающим человеком. Как можно поставить себя на передний план? Ведь другим нужна помощь. Голодают люди где-то, не знаю, там в Африке или в Азии. Умирают амурские тигры. Ведь это эгоизм, если кому-то нужна помощь. Кто-то голодает, кто-то погибает. А я вот думаю о себе. И разве не любовь заставляет нас иногда забывать о собственных желаниях? И речь не о том, чтобы перестать заботиться о других, стать жестким, стать таким стальным человеком, терминатором таким жизненным. И речь не о том, чтобы объявить себя самым важным человеком в вашей жизни. Речь идет о чем-то гораздо менее заметном и гораздо более серьезном. Потому что можно заботиться о человеке. Заботиться о человеке, не исчезая, а находясь рядом с ним. Можно любить, но при этом не отдавать другому право определять, существуете ли вы сегодня или нет. И можно быть ответственным, но не превращать всю свою жизнь в бесконечное обслуживание обстоятельств и чужих интересов. И все же многие люди замечают свое исчезновение только тогда, когда внешне все еще выглядит нормально, а внутри начинает происходить что-то необъяснимое. Разговоры вокруг утомляют. Утомляют сильнее обычного, то, что раньше вас радовало, больше не трогает. И даже отдых не возвращает сил. Все время возникает раздражение на людей, на обстоятельства, на тех людей, ради которых вы так старались. А следом вина за это раздражение. Потому что человек начинает думать: наверное, я просто устал. Мне надо просто взять себя в руки. И мне надо еще немножко потерпеть, и скоро станет легче. А легче-то не становится. Легче не становится, потому что уставшим может быть не только тело. Иногда устает сама жизнь, которую слишком долго не проживали, которая шла где-то рядом, но вы не были в ней. И здесь появляется вопрос, от которого хочется отвернуться. А кому в действительности принадлежит ваш обычный день? Кто определяет, во сколько вы встаете, с каким чувством? Чьи ожидания звучат у вас в голове, когда вы принимаете решение? Почему одно неодобрительное слово, и ваше настроение меняется на весь вечер? Почему вы можете точно почувствовать, чего хотят от вас другие, но теряетесь, когда вас спрашивают, а чего хотите вы? И вы можете сами себя спросить, а чего же хочу я? Я сам. Это очень-очень интересный ответ, можете от самого себя услышать. И, возможно, вы считаете, что просто вы реагируете на реальность. Звонит телефон, надо ответить, возникает проблема, ее надо решать. Кто-то обиделся, надо объясниться с этим человеком. Появилось свободное время, нужно провести его с пользой. С пользой обязательно. Как, если я проведу его не с пользой? И вы опять вините себя. А я всегда говорил, один из законов сознания, что когда вы чувствуете вину, вы обязательно себя накажете. Вина и наказание — это близнецы-братья. И человек, чувствуя вину, перед собой, перед кем-то. Если эта вина живет в его душе, он обязательно найдет, как себя наказать. Каждое действие само по себе в вашей жизни и кажется разумным. Но вот именно из-за этого ловушку очень трудно увидеть. Потому что ловушка состоит не в том, что вы делаете что-то неправильное. Она состоит в том, что ваша жизнь постепенно превращается в ответ на то, что приходит извне, на то, что приходит снаружи. Вы уже не начинаете движение. Вас приводят движение, вас подталкивают. Чужая просьба, чужое настроение, срочная задача, тревожная мысль, страх кого-то разочаровать, страх кого-то обидеть. Кажется, как будто вы постоянно что-то выбираете. Но чаще всего вы выбираете только способ отреагировать на то, что уже выбрало вас. Жизнь в настоящем моменте не так просто, как кажется. Да, мы живем, нам некуда деваться, мы же не суицидники. Нет, и кажется, ну как я же, вот я в настоящем моменте, вот я пью чай, с кем-то разговариваю. Да, но присутствовать в настоящем моменте, это не просто замечать просто свое дыхание, слушать тишину, смотреть на деревья, смотреть на облака. Это еще увидеть тот едва уловимый миг, когда вы снова покидаете собственную жизнь и целиком превращаетесь в реакцию. Вы не живете, вы только реагируете на какие-то раздражители, которые возникают в вашей жизни. Например, близкий человек говорит с вами раздраженно. Через секунду внутри вас возникает привычный механизм. Он возникает, этот механизм, из нашей, еще из пещер, если мы там когда-то жили, наши предки жили, бей или беги. Вот точно так же возникает механизм оправдаться, напасть в ответ, замолчать, сгладить ситуацию, снова стать удобным, снова стать приятным. И это происходит так быстро, что вы даже не успеваете это заметить. И между словами чьими-то и вашей реакцией были вы. Было живое пространство, в котором можно было почувствовать себя и только потом ответить. Но мы это пространство пропускаем. Мы пропускаем его. Мы живем на автопилоте, мы живем на автомате. И так проходят не только отдельные разговоры, какие-то мгновения жизни. Так иногда проходят годы. Самое тревожное в этом заключается в том, что человек может считать такую жизнь вполне осознанной. Он принимает решения, он строит планы, он анализирует себя, он анализирует окружающую действительность. Однако почти все его решения возникают вокруг одного скрытого вопроса. Что сейчас от меня требуется? Требуется кому-то, не себе. А мы на автопилоте думаем, а как кто-то что-то подумает о нас? А как кому-то что-то нужно? Нет. Жизнь проходит мимо. Когда мы только реагируем на то, что нас дергает за ниточки, это не наша жизнь. Мы живем не своей жизнью. Мы становимся тенью. И ничего по-настоящему не происходит в человеке. Он не задумывается, из какого состояния он действует. Он не задумывается, это его выбор, или он должен это сделать, чтобы стать приятным, чтобы все стало нормальным, чтобы опять кому-то было от этого комфортно. И, возможно, вот в этом и начинается наше исчезновение. Не тогда, когда мы жертвуем собой ради кого-то, в большом каком-то таком ответственном, драматичном поступке, а тогда, когда перестаем замечать точку, из которой совершаем сотни маленьких поступков каждый день. И если сейчас вам кажется, что достаточно просто чаще говорить «нет» и выделять время на себя или просто перестать всем угождать, не спешите. Это может немножко изменить внешнюю картину, но не обязательно вернет вас в вашу жизнь. Потому что причина, по которой человек отодвигает себя, находится значительно глубже его расписания. Иногда даже тот, кто научился отказывать другим, продолжает жить так, как будто его собственное существование еще нужно заслужить. И именно эту незаметную подмену труднее всего обнаружить, потому что ощущение, как будто право на собственную жизнь еще нужно заслужить. Вот представьте, мы очень часто думаем, что мы недостойны своей жизни, мы недостойны так жить. Нам надо заслужить отдых, нам надо заслужить отпуск, нам надо заслужить в этом отпуске куда-то поехать. Ой, а как, а что подумают? А может быть, надо там эти деньги там куда-то в другое место кому-то отдать? И мы вычеркиваем себя из жизни, мы вычеркиваем себя. Это еще называют психологи синдром отложенной жизни. Вот то, что, о чем я говорил в начале, что когда мы ставим, вот сейчас еще вот это сделаю и пойду на покой. Еще сейчас вот я еще там лишние 100-200 тысяч заработаю, у меня будет подушка, я пойду на пенсию. Да этого может никогда не случиться, потому что да, не то, что вы не заработаете, то, что вы заработаете, скорее всего, случится. Но потом человек ставит себе новые цели. Я говорил в предыдущих передачах о том, что богатые люди не всегда несчастливые. Вот кого я знал, кого я видел, а видел я за свою жизнь достаточно много очень обеспеченных людей, мягко говоря, очень обеспеченных. Но радости в их жизни было мало, потому что большая часть из этих, кого я знал, они были моими клиентами. Они были клиентами, и были такие проблемы, что вы просто себе даже не можете представить, потому что оказалось, чем больше денег, тем больше проблем. Люди просто, они... Один был очень богатый человек, который, когда к нему приходили, он всегда говорил: «Твари, твари, твари, вы только от меня хотите денег, денег, денег». Всем друзьям детства, которые просто говорили: пошли куда-то там съездим, прогуляемся, на рыбалку там, не знаю, в сауну, еще куда-то. Нет, у человека все меняется. Он привык, что его, ну, это начиная от его детей, его жены, его там няни детей и всех остальных, его сотрудников, и все он привык, что он только должен отказывать, потому что иначе он там, ему казалось так, что он сейчас разбазарит все деньги и останется сирым, голым, разутым, раздетым. Поэтому вот это вот право на собственную жизнь, то, что надо заслужить, это очень порочная вещь. И, к сожалению, она у многих людей, она присутствует. То, что я говорю, это я не думаю, что это касается там 100% всех слушателей наших, кто сегодня присоединился к моей программе. Нет, но, к сожалению, вы это можете видеть у своих знакомых, у каких-то своих близких. А если даже покопаете, может быть, даже какие-то вещи узнаете в себе, что иногда мы стараемся, мы считаем, что мы не заслуживаем права на собственную жизнь. И все это складывается постепенно, складывается из чужих взглядов, из чужих интонаций, из маленьких одобрений, из едва заметного холодка, который мы однажды почувствовали, когда оказались не такими, как нас хотели видеть наши близкие, наши сотрудники или наши коллеги. И, возможно, еще в детстве вы поняли, что когда вы спокойны, послушны, не создаете проблем, не хотите кушать, писать, какать, рядом с вами становится теплее, родители довольны. Когда вы кому-то помогаете, вас хвалят. Когда вы уступаете, говорят: какой добрый мальчик или какая добрая девочка. Когда вы не заикаетесь о своей обиде, вас считают: какой разумный ребенок. А когда вы говорите: я не хочу, я не буду это делать, когда вы расстраиваете, когда вы требуете внимания, и все меняется. И атмосфера в семье немножко меняется. Да, возможно, что никто вам прямо не скажет, чтобы тебя любили, тебя должно быть поменьше. Но поступки и какая создается атмосфера, ребенок ее считывает просто моментально, эту атмосферу, и понимает, что ой, я, наверное, много затребовал. Вот я сколько работал с людьми, у которых развелись родители. И когда мы регрессируем и возвращаем ребенка туда, где его родители расходятся, и ребенок всегда считает, что родители разошлись из-за него. Он требовал много времени, или он считает, что он требовал там, и на него уходило много денег. И ребенок всегда считает себя виноватым. И опять же, есть вина, есть наказание. И человек найдет, как себя наказать. Обожжется, поломает ручки, ножки, попадет в аварию, отравится. Вот любая мистика может произойти. Но если вы чувствуете вину, поверьте, рано или поздно, иногда даже вы не поймете, иногда у людей, я вот знал, опять же, я говорю, таких очень состоятельных, он чувствовал себя виноватым, и жизнь его ломалась. У него уходили деньги, просто там они таяли, у него рушились бизнесы. И это было вот как раз в том, что он чувствовал вину за многие поступки. Там часто в трансе люди говорили, да, я шел по головам, из-за меня там многие погибли. Причем иногда погибли там в прямом смысле слова. И очень-очень это очень не полезно. Не всегда деньги дают радость. Да, я уверен, что наши слушатели очень правильно распоряжаются деньгами, распоряжаются своей жизнью. Но знаете, что так бывает. И старайтесь не попадать в эти ловушки. Потому что я еще раз скажу, что ребенку не нужны прямые слова. Он вот любовь считает просто вот по выражению лица, по интонациям, по тому, как там мама подошла или как подошел папа, как он от него отошел. Вот как даже мама как рукой взмахнула, там, не чтобы его ударить. И все равно. И ребенок это все видит, он это считывает. И однажды делает серьезный вывод. Если я хочу сохранить связь со своими родителями, безопаснее, гораздо безопаснее отказаться от связи с собой. Лучше отказаться от себя. Проходят годы, но этот вывод у ребенка никуда не исчезает. Он просто начинает выглядеть как черта характера. Вы видели наверняка таких людей. И эти люди говорят, я такой человек, мне проще уступить. Или я не люблю конфликты. Или мне ничего особенного не нужно. Что такое? Вы говорите, что вам в вашей жизни ничего не нужно. Человек вычеркивает себя из жизни. Да, окружающим с вами, конечно, удобнее. Вы отказались от себя. Вы умеете почувствовать чужое настроение. Вы можете почувствовать. Вот есть люди такие эмпаты. Они заходят в комнату или там в кабинет куда-то, или там даже в кинотеатр. Он считывает настроение людей. Они умеют, эти люди, почувствовать чужое настроение даже еще до того, как сам человек его осознает. По взгляду он понимает, когда надо сказать, когда надо промолчать, когда надо улыбнуться. То есть настолько развита эмпатия, а я уже говорил, что любое чувство в превосходной степени – это идиотизм. Чрезмерная доброта, чрезмерная любовь. Нельзя ни своего близкого человека, ни своего ребенка чрезмерно любить, все позволять. Это очень быстро оборачивается против вас. Точно так же, когда человек слишком эмпат, то есть что такое эмпат? Это когда он чувствует, как я сейчас говорил, он чувствует настроение, он чувствует, что у человека внутри. Он еще не сказал, а он уже все уже знает. В пределах разумного это прекрасно. Можно предусмотреть там конфликт, можно избежать конфликта, можно там вовремя сгладить какие-то острые углы. Но опять же, если мы все время сглаживаем даже в ущерб своим интересам, причем явно в ущерб своим интересам, это нехорошо. К сожалению, на этом я с вами попрощаюсь сегодня. Я желаю вам мира и покоя в душе. В следующую среду мы продолжим эту тему. Мне кажется, что она очень интересна и полезна. С вами был Николай Федоров. Желаю вам всего наилучшего.
0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Двухпартийная группа законодателей в Палате представителей представила законопроект о выделении дополнительных субсидий фермерским хозяйствам для борьбы с распространением вредителей, включая пятнистую фонарницу, урон от которой в текущем сезоне превысил.

0: 17-летнего подростка по подозрению в причастности к стрельбе, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения. Ведется следствие. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка», магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за безобразных тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Где это сделать? Окей.

0: Пишите Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также покупаю пару очков с оптическими линзами. Вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. И Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Побывайте в этом дворце зрения. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол Ист, 18-й стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем мы будем сегодня говорить? Окей. Заездом в историю. Американские социалисты сегодняшние – это наследники Бунда. Историческая справка. 10 ноября 1975 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций большинством голосов приняла резолюцию, и резолюция называлась так: «Ликвидация всех форм расовой дискриминации». В этой резолюции сионизм назывался формой расизма. Поднялся на трибуну посол Соединенных Штатов в ООН Дэниел Патрик Мойнихен. Он сказал, я цитирую: «Это политическая ложь. Соединенные Штаты заявляют перед Генеральной Ассамблеей ООН и перед всем миром, что они не признают, не будут соблюдать и никогда не смирятся с этим позорным актом резолюции». Этими словами Патрик Мойнихен не ограничился. Он продолжал, я цитирую: «Над миром нависло великое зло, омерзительный антисионизм получил подобие международного признания». Мойнихен затем подошел к послу Израиля в ООН Хаиму Герцогу, обнял его за плечи и, показав на делегации стран, голосовавших за резолюцию, сказал «Киква». Ну, он сказал не «кик», он сказал другое слово. Это было, напомню, в ноябре 1975 года. Давайте перенесемся на полвека вперед. 15 июля 2026 года. В прошлом месяце, совсем недавно. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов голосовала по резолюции о прекращении военной помощи Израилю. Резолюция была отвергнута 314 голосами, но 104 демократа поддержали эту резолюцию прекратить военную помощь Израилю. Один был республиканцем, 103 демократа. И среди демократов, голосовавших за прекращение помощи Израилю, было 2 еврея. Это депутат из Калифорнии госпожа Лора Фридман и депутат из Массачусетса мистер Майк О'Келлос. Вопрос, дамы и господа. Как бы реагировал демократ Мойнихен? Дэниел Патрик Мойнихен был демократом. Как бы он реагировал на решение своих однопартийцев отказать военной помощи еврейскому государству? Голосование в Генеральной Ассамблее ООН и в Палате представителей разделяет 51 год. 51 год. За эти годы Демократическая партия претерпела кардинальные изменения. В ней давно уже нет Дэниела Патрика Мойнихена, таких как Патрик Мойнихен, таких как Генри Джексон, таких как Джозеф Либерман. Это даже уже не партия Билла Клинтона. Это партия сегодня Берни Сандерса. Поддержка демократами, в том числе и евреями-демократами, антиизраильской резолюции – лишь один пример трансформации демократической партии. Вам требуется еще пример? Пожалуйста. В 2025 году в праймерис демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка победу одержал марксист Зара Магдани. Он исламист, ненавистник еврейского государства. Он ратует за всемирную антифаду. Мамдади затем победил и на всеобщих выборах. И вот что интересно. 33% избирателей евреев отдали ему свои голоса. Открытого врага Израиля поддержала третья часть евреев Нью-Йорка. Это города, в границах которого живет около 1 миллиона евреев. Есть ли объяснение антиизраильской позиции 300 с чем-то тысяч нью-йоркских евреев? Самый распространенный ответ такой. Все дело в нынешнем правительстве Израиля. Дескать, в антиизраильской позиции американских евреев виноваты премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху и его политика. Этот ответ, возможно, удобный для объяснения антиизраильской позиции. Удобный, но, мягко говоря, весьма далекий от правды. Антиизраильское движение в нашей стране с заметным участием евреев получило название «Boycott, Disarmament and Sanction». «Бойкот Израиля, бойкот, изоляция и санкции». Это движение официально родилось в 2005 году, через 5 лет после завершения первого срока Нетаньяху на посту премьер-министра и за 4 года до начала его второго срока. Бенджамин Нетаньяху может служить прикрытием, дымовой завесой для объяснения евреями своей антиизраильской позиции. Но трудно, вообще, наверное, невозможно поверить, что 33% нью-йоркских евреев голосовали за марксиста Мамдади, ненавистника Израиля, в знак протеста против политики Нетаньяху. И разве премьер-министр Израиля несет ответственность за поддержку конгресс-вумен Ильхан Омар, мусульманки, антисемитки, еврейскими организациями? Еврейская организация есть Jews with Ильхан, евреи за Ильхан. Есть еще организация, которая ее поддерживает, называется Евреи за немедленный мир, Jewish World for Peace, it's right now. Дамы и господа, как же объяснить антиизраильскую позицию определенной, достаточно большой части американских евреев? Все дело в генах, в наследственности. Определенная большая часть американских евреев отрицательное отношение к еврейскому государству, им досталось это в наследство от социалистической еврейской организации «Бунд», о существовании которой абсолютное большинство сегодняшних евреев, но не имеет никакого понятия. Ну, во-первых, эта организация уже давно не существует, ну и потому что вообще сегодняшние евреи, ну и не только евреи, плохо знают историю. Но вот совсем недавно вышла в свет книга Молли, ее зовут Молли Фёрстнейм, Молли, Зласнейм Крэмпелл. Книга называется так. «Здесь, где мы живем, это наша страна». Окей. И каждый американский еврей, и не только, конечно, еврей, получил возможность познакомиться с Бундом и при этом узнать, где истоки антиизраильских взглядов определенной большой части американских евреев. Бунт – это всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. Это была еврейская социалистическая партия на территории Европейской России. Латвия, Литва и Польша были в составе, мы знаем, Российской империи. Бунт родился в 1897 году, на год раньше рождения Российской социал-демократической рабочей партии. В 1905 году отделения Бунда были в 27 городах. Членами Бунда были 34 тысячи евреев. Время от времени Бунт сотрудничал с РСДРП, с Российской социал-демократической партией. Когда РСДРП раскололась на две фракции, большевиков и меньшевиков, Бунт сотрудничал с меньшевиками. Бунт участвовал в свержении царского режима, но быстро убедился, что с большевиками ему не по пути. Центром Бунда после установления в России коммунистического режима стала независимая Польша. У бундовцев появился враг среди евреев. Вот на это я делаю акцент. Тоже примерно в то же самое время у бундовцев появился враг среди евреев. Это были сионисты, борцы за еврейское государство в Палестине. Название книги «Здесь, где мы живем, наша страна», «Здесь, где мы живем, наша страна» – это лозунг Бунда. Лозунг подчеркивает место евреев в странах, где они живут и где им следует добиваться равноправия с другими народами в создании социалистического общества. Когда в 1917 году министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур огласил декларацию о создании в Палестине еврейского государства, Бунт немедленно отверг декларацию Бальфура. Бунт заявил, что сионисты пошли на соглашение с британскими колонизаторами ради достижения своей цели. Сионисты, декларировал Бунт, становятся, цитирую, слугами Британской империи. Декларация Бальфура, это, цитирую, это инструмент империалистической экспансии на Ближнем Востоке. Это отвлекающий маневр, уводящий еврейский пролетариат от классовой борьбы в странах, где они живут. Это 1917 год. Спустя ровно 30 лет, в 1947 году, во время обсуждения Организации Объединенных Наций вопроса о разделе Палестины на два государства, еврейское и арабское, Бунт выступал против создания еврейского государства. Потому что, объявлял Бунт, создание еврейского государства станет, я цитирую, началом новой кровавой главы, приведет, цитирую, к новой катастрофе. История обошлась с Бундом безжалостно. Идеи Бунда были опровергнуты нацистами в Германии и коммунистами в Советском Союзе. Эти режимы, и гитлеровские, и советские, считали евреев негодными соседями и давали им понять, это не ваш дом. Правление нацистов привело к Холокосту. И если бы не смерть вождя всех народов, советские евреи были бы отправлены на Дальний Восток. Вождь народов испустил дух, но его наследство, это пятая графа, пятый пункт, национальность в советских формулярах личного учета А формуляры личного учета были на каждого. Вы могли быть дворником, вы могли быть академиком. Формуляр, пятый пункт. Это было наследие Сталина. Оно давало ясно понять евреям. СССР – это не ваш дом. Но решающее поражение Бунду нанесли не нацисты и не большевики-коммунисты. Решающее поражение Бунду нанесли сионисты. Бунд прекратил свое существование не после установления в Советском Союзе сталинского террора, не после прихода нацистов к власти в Германии. Точку в существовании Бунда поставило государство Израиль. Оказалось, что у евреев есть свой дом, и каждый еврей в какой-либо стране он не обитал, имеет возможность жить в еврейском государстве. Это уже личный выбор, зависящий от того, как чувствуют себя евреи в диаспоре. Победу сионистов над Бундом подтверждают цифры. Вот две цифры. В мае 1948 года, когда Израиль провозгласил независимость, и он провел перепись населения в ноябре того же года. Перепись установила, в стране проживает 716 678 евреев. 716 тысяч. По данным на 2026 год, еврейское население в Израиле составляет 7 миллионов 790 тысяч. Это и есть победа сионистов. А теперь обратимся к интереснейшей книжке. Интереснейшей книжке. Госпожа Крэмбл оплакивает победу сионистов. Оплакивает. Она прославляет бунт и клянет сионистов и сионизм. Госпожа Крэмбл известна как художница и иллюстратор. Печататься она стала совсем недавно. Книга «Здесь, где мы живем, это наша страна» – это ее первая историческая работа. Собирая материал, она побывала в местах, где когда-то действовал бунт – в Польше, в Латвии, в Белоруссии. Она интервьюировала потомков членов бунда. Она выучила, вот это вообще замечательно, она выучила идыш, потому что вся литература бунда была на идыш. Она выучила идыш, чтобы читать брошюры, газеты, письма. А вот решение заняться историей бунда связано с ее прадедом, с прадедом. Прадеда звали Сэмюэль, фамилия его Редборд. Он был активистом бунда. Сэмюэль родился в черте оседлости в белорусском городе Волковыск в 1882 году. В юношеском возрасте он подружился с социалистами. Он покинул Российскую империю в 1904 году, после того, как был избит черносотенцами. Большая часть американской жизни Сэмюэля Раптора связана с Нью-Йорком. Это он жил в Бруклине и в Манхэттенском Нижнем Истсайде. В Америке он зарабатывал рисованием и птицеводством. В память правнучки, у него, кстати, прекрасные акварели, если вы зайдете на его сайт, в гугле наберете, на английском, конечно, языке Сэмюэл Редборд, вы посмотрите, какие у него есть акварели. В память правнучки врезалась одна из акварелей деда. Акварель называлась так. Инка, буддистка, разбивает окно. Вот с этой-то картины и следует вести отчет интереса художницы Крэмбл к истории бунда. И, на мой взгляд, она преуспела в своем повествовании. История бунда никогда не ходила, не была в моих в сфере моих исторических интересов. Я попросил у искусственного интеллекта поставить меня в известность, сообщить, были ли исследования в истории бунта. Да, искусственный интеллект ответил, есть фундаментальные исследования на английском языке, на немецком, на русском языках. Но это научные труды, это труды для специалистов. Книга госпожи Крэмпл – это билетаризованная история. Она адресована рядовому читателю, ну, такому, например, как я. Фактический материал, колоссальный фактический материал в этой книге. Он охватывает период с последних годов 19 века до середины 20-х годов прошлого века. В книге немало страниц о деятельности бунда в Америке. Оказывается, я об этом не имел ни малейшего понятия. Оказывается, некоторые американские социалисты первых десятилетий минувшего века, то есть это нулевые годы прошлого века, 10-е, 20-е, были бундовцами. Но баллотировались они на всевозможные избирательные посты не как члены бунда, а как члены социалистической партии. В 1914 году жители Нижнего Истсайда, Манхэттена, избрали в палату представителей бундовца мэра Лондона, родившегося в Литве, которая входила в состав Российской империи. Я, когда несколько недель назад рассказывал об истории социализма в Соединенных Штатах, я упоминал господина мэра Лондона как одного из первых социалистов, избранных в палату представителей. Он, кстати, был вторым. Но я должен признаться, что пока я не прочитал вот эту книжку, я понятия не имел, никакого понятия, что он был бундовцем. Я этого просто-напросто не знал. Теперь Молли Крэмпл, она восторгается бундовцами. Через ее, всю ее книжку происходит восторгается. И всей силой своего журналистского таланта, книжка очень талантлива, она осуждает, причем осуждает, это слишком даже, так сказать, мягкое слово, она осуждает сионистов. Она взяла в союзники Хенрик Эрлих, одного из лидеров бунда. Это известнейший человек. Я о нем, кстати, тоже когда-то писал, но не как о члене бунда, а как о социалисте. Он был бундовцем в царской России. Потом, когда царская Россия накрылась медным тазом, он эмигрировал в Польшу. В Польше бунт играл колоссальную роль в политической борьбе. Бундовцы избирались в разные ветви власти. У них были свои газеты, свои журналы. Летом были специальные лагеря для детей. Бунт процветал в Польше, но когда нацисты вошли в Польшу, то лидеры бунда, в том числе и Хенрик Эрлих, они бежали в Советский Союз. Но Советский Союз – социалистическая страна. Они были социалистами, они считали, что в Советском Союзе их примут с распростертыми объятиями. Все оказалось абсолютно не так. Все они пошли в тюрьмы по лагерям. Хенрик Эрлих, он погиб в 1942 году в сталинском застенке. Я делаю небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашей радио. Будут новости, будет реклама. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Грузовые перевозки в Восточной Европе сталкиваются с дополнительными проверками безопасности после событий в аэропорту Лейпцига. Крупнейшие логистические операторы пересматривают протоколы охраны складов и транзитных зон. После нескольких недель напряженности Трамп заявил, что стороны приблизились к соглашению, которое может значительно снизить риск новых вооруженных столкновений в регионе. Через Ормузский пролив проходит значительный значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые события там немедленно отражаются на мировых рынках. Эксперты отмечают, что даже частичная нормализация ситуации способна снизить стоимость морских перевозок и страхование танкеров. На большей части Центральной Европы сохраняется экстремальная жара. Высокие температуры создают дополнительную нагрузку на энергетические системы, транспорт и здравоохранение. Власти нескольких стран рекомендуют ограничить пребывание на солнце в дневные часы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, я должен, конечно, еще раз напомнить, дамы и господа, что спонсор моей программы «Моя Америка» – это магазин «Оптики Vision Palace», «Дворец зрения». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп, но у вас есть, дамы и господа, прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? А поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Итак, Хенрик Эрлих был погиб в сталинском застенке. Автор этой книги, она цитирует Эрлиха. Я приведу цитату. То, что писал Эрлих, ну, когда он еще жил в Польше. Сионизм, по сути, всегда был сиамским братом антисемитизма. Вот так они относились к сионизму. Сиамский брат антисемитизма. Сионизм всегда рассматривает закон силы, закон националистического влияния как естественный закон истории. И именно на этом он строил свои взгляды на еврейскую жизнь. Госпожа авторша согласна с этим человеком. Она согласна с Эрлихом, объясняя антисионизм в Соединенных Штатах не только политикой созданного сионистами государства. Она обвиняет Израиль в геноциде, в Газе. И не имеет хороших, добрых слов о Нетаньяху, зато славит противников Израиля. Она пишет в начале своей книжки, в предисловии. Она готовила эту книжку, был летний день. Она сидела в Нью-Йоркской Public Library, видимо, было... Хорошая погода, окно было открыто, и она услышала в окно скандирование сторонников Палестины. И она вышла, чтобы присоединиться к тем, которые скандировали «from river to sea». И вот что она пишет. Это очень интересно в связи с выборами. «Чем глубже я погружалась в прошлое бунда, тем яснее понимала». Это вовсе не прошлое. Скорее, это был светоч, призванный пролить свет на будущее, на нынешние дни. Бунд боролся именно за тот многонациональный демократический социализм, за который сегодня на выборах выступает новое поколение. Прекрасно. То есть новое поколение американских евреев, социалистов, марксистов. Окей, это наследники бунда, у них генды бундовцев. Сегодня за многонациональный демократический социализм борется Берни Сандерс и его многочисленная паства. Хотя, Хотя они прекрасно знают, что растут в капиталистической стране, но они хотят, чтобы эта страна стала социалистической. О чем мы с вами, конечно, можем говорить, и анализируя выборы, которые проходили вчера, и об этом я чуть-чуть что-то расскажу. Но сегодня у нас, дамы и господа, сегодня у нас среда. А по средам я представляю вам Майкла Брука. Кто такой Майкл Брук, вы прекрасно знаете. Он возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И мое обычное пожелание, дамы и господа, не попадать в дорожно-транспортные происшествия, не становиться участниками несчастных случаев. Майк, добрый день, Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, вы где-то упали, что-то себе повредили, не дай бог, перелом какой-то, или попали в автоаварию, и у вас начало болеть, например, спина, шея или поясница, или тоже что-то сломали, во всех этих ситуациях позвоните мне как можно быстрее, в любое время дня и ночи, в любой день недели я подойду к телефону 718-256-5610. Я вам сразу подскажу, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства. И если необходимо, помогу вызвать скорую помощь и окажу всяческую помощь, а потом сразу же свяжу вас с адвокатом. Вам нужно помнить только мой номер телефона, создайте мой контакт в своем мобильном и всегда носите с собой как палочку-выручалку. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу сохранить все мои координаты, загрузить сразу мою визитную карточку прямо с сайта.
1: Миша, радиослушатель, Владимир его зовут, задает такой вопрос. Вопрос очень интересный. Он профессиональный пианист. Он упал, сломал руку. Требовалась операция. Сейчас врачи говорят, что он уже никогда не сможет играть профессионально. Для себя сможет, для друзей, для приятелей. Но профессионально уже играть не может. И он, естественно, очень-очень переживает. Ну, из-за случившегося психологическая травма. И вот он спрашивает, как вообще теперь можно жить, если произошло вот такое...
2: Во-первых, для начала надо выяснить причину его падения. Если там, где он упал, есть какой-то дефект, то я думаю, что мои адвокаты при такой тяжелой травме и таких последствиях получат ему очень много денег. Пусть он не переживает, я уверен, что мои адвокаты сделают его достаточно богатым человеком. Это очень печально, что такое несчастье с ним произошло, но если в этом кто-то виноват, то страховка этого виновника будет отвечать, что называется, по полной программе. Кроме того, я еще отдельно дам ему всех необходимых врачей, включая психолога, которые помогут ему восстановить свое здоровье. Если он работал профессионально и получал какую-то зарплату, то есть если у него возраст до 65 лет, то я ему дам отдельного специального адвоката, который поможет ему оформить инвалидность, чтобы он мог больше не работать и быть на пенсии, даже если он еще не достиг возраста 65 лет. Так что для начала пусть он уже не беспокоится, раз уже несчастье произошло, будем ему всячески помогать. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, профессиональный скрипач. Она тоже упала и получила очень тяжелую травму. У нее была сломана правая рука и понадобилась операция. Я дал ей очень сильного адвоката в Манхэттене. Этот адвокат судил город. Там виновником оказался город. Он сумел доказать, что город заранее знал об этом дефекте и вовремя его не устранил. И поэтому с учетом того, что у нее такая профессия и что ей до конца уже как профессионалу не восстановиться, он сумел получить для нее 1,5 миллиона. Кроме того, он отдельно организовал ей всех необходимых врачей, психолога и все, что ей было необходимо. А другой адвокат перевел ее на инвалидность, она стала получать пенсию, хотя ей было всего 50 лет. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто звоните мне как можно скорее по телефону телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
1: Большое спасибо. У нас есть вопрос от Виктории.
3: Майкл, у меня такой вопрос. Я 1.5 года назад сломала руку. И я уже тогда хотела к вам обратиться, но мой сын нашел адвоката, это его знакомый, хороший, ну и настоял на этом. И вот я поручила вести им дело. Но за 1.5 года это дело никак не движется. Вот, ничего не происходит. На мои звонки он не отвечает. Когда я дозваниваюсь до паралегалов, они говорят, что дело в процессе. Ну, никаких подробностей не рассказывают мне, ничего. Мне кажется, что они не ведут дело совсем. Могли бы вы забрать это дело у них и довести его до ума? Или уже слишком поздно?
2: Надо сказать, что иногда бывает и поздно. Но, как правило, 1.5 года – это еще не такой уж большой срок. Так что я думаю, что найду вам хорошего адвоката, который вам понравится. Для начала я всегда делаю человеку, который обращается с подобной просьбой, консультацию бесплатную с адвокатом, чтобы адвокат посмотрел, что происходит с этим делом на компьютере. Если там все в порядке, он так и скажет, что там все в порядке. Иногда бывают просто объективные причины, почему дело долго длится. Допустим, оно находится в суде. Но иногда он видит, что там допущены какие-то явные ошибки. Я всегда надеюсь, что они не будут непоправимыми, потому что бывают и непоправимые ошибки. Тогда уже надо адвоката судить. Как правило, еще все поправимое можно исправить. Мой адвокат тогда возьмется за это дело, и если он видит, что он может получить гораздо большую сумму, то он сразу вам об этом скажет. Потому что если какие-то уже предложения были от страховой компании, то старый адвокат уже 1/3 от этих предложений заработал, и новый адвокат с ним рассчитается. Так что новый адвокат должен не просто довести дело до конца, а еще и получить сумму гораздо большую, чем та, которую предлагали до этого. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которая упала на драйвее частного дома. Она шла по тротуару, и на драйвее была разбита дорога. Вот она полетела, споткнувшись об эту яму, упала и сломала себе руку. Я дал ей адвоката. Вначале у нее был другой адвокат, которого ей нашла дочка. Она обратилась через год уже, потому что этот адвокат ее не устраивал. Я дал ей адвоката, которого зовут Алан Рипко, и он уже вел дальше ее дело. Он сумел доказать достаточно быстро, что виноват владелец этого драйвея тем, что он вовремя его не починил. И с его страховки его дома, он получил для нее ни много ни мало $400 000. На все это у него заняло примерно немножко меньше, чем 2 года в общей сложности. А за тот год, который предыдущий адвокат вел дело, вообще ничего не было сделано. То есть, когда Рипко проверил на компьютере, он просто показал ей, что там просто ничего не было сделано. Даже не было никакого предложения от страховой компании, то есть предыдущий адвокат даже не подал в суд на них. Ну, естественно, страховая компания, если на нее не подают в суд, то на владельца, допустим, дома, если не подают в суд, то они предлагают какую-то смешную сумму, которую они называют nuisance money. По-английски. Мой адвокат Алан Рипко заплатил все расходы предыдущего адвоката, там было не так много, и вот достаточно быстро получил ей такую большую сумму денег. Так что я хочу еще раз напомнить мой телефон 718-56-10.
1: Михаил, я благодарю вас за ответ Виктории от ее имени, от своего имени, от имени всех радиослушателей. И у нас есть еще вопрос от Евгения.
4: Майкл, со мной такой случай произошел. Вот мы с подругой ехали на машине. Она была за рулем, я как пассажир. Мы ехали за городом. Вот. И на дорогу выскочила олень. Подруга резко крутнула рулем. Мы вылетели с дороги на обочину, врезались в дерево. Подушки безопасности взорвались. А вот вопрос такой, а в такой ситуации в суд подать на кого-то можно? Деньги получить с кого-то можно ли?
2: В данном случае вы пассажир, поэтому вы в аварии ни в чем не виноваты. Отвечает ваша приятельница, потому что она была водитель. Если она улетела на обочину, то значит, она не соблюдала достаточно правильную скорость или не следила за дорогой, или еще что-то, допустила какие-то ошибки. Даже если у нее были естественные помехи, это все равно ее не оправдывает. Несмотря на то, что это было очень неожиданное препятствие, олень, тем не менее, значительная доля вины все равно лежит на ней. Поэтому отвечать будет страховка ее машины. Конечно, вы можете удовлетвориться теми деньгами, которые вы получите со страховки, и дальше не продолжать ее преследовать персонально. Это уже ваше право, и адвокат вас послушает, если вы отдадите такое указание. Главный тот факт, что пострадало ваше здоровье. То есть, если ваше здоровье пострадало, можно начинать дело и можно получать деньги со страховки. Даже если машина вам принадлежит, все равно, если не вы ее управляли, то можно получать деньги со страховки вашей машины. Все дальше упирается уже в ваш диагноз, насколько серьезно пострадало ваше здоровье. Если у вас что-то сломано или какие-то есть трещины или есть травмы шеи, спины или поясницы, какие-то появились боли, какой-то дискомфорт, все это считается тяжелыми травмами. За это страховая компания машины всегда платит. Я дам вам адвоката, который в подобной ситуации получил довольно большую сумму. Приведу такой пример. Ко мне обратилась семья, муж с женой, они ехали по трассе в Нью-Джерси. Тоже перед ними выскочил олень. Если бы это было в штате Нью-Йорк, то жена не имеет права судить мужа, а в Нью-Джерси может. Поэтому формально жена судила мужа, и с их собственной страховки жена получила деньги. То есть мой адвокат сумел получить. У нее была сломана рука, поэтому мой адвокат получил полный страховой полис 100 тысяч со страховки их машины. Так что если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните ко мне посоветоваться, и я вас немедленно свяжу с адвокатом. Итак, еще раз, создайте мой контакт в вашем телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Прямо сейчас набирайте на интернете мой телефон. 718-256-5610. Попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою информацию.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
0: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: И, дамы и господа, мы прекрасно знаем, вчера был вторник, и во вторник состоялась масса праймерис первичных выборов, и демократы, и республиканцы. Ну, в центре внимания, безусловно, вне всякого сомнения, я думаю, что на радио Дэвидсон вам уже рассказывали, были демократические праймерис в штате Мичиган. Праймерис, за кому быть кандидатом демократической партии на всеобщих выборах, на выборах в Сенат. Почему в центре внимания были эти выборы, совершенно ясно и понятно. Значит, против конгрессвумен Хейли Стивенс, то есть это демократка, член палаты представителей, причем достаточно левая, там правых, так сказать, консервативных мало. Тем не менее, для определенной части демократов, избирателей демократов, она была, ну, скажем, так сказать, не слишком левая. Ее соперником был Абдулла Эль-Саед. Прекрасное, согласитесь, имя и фамилия для кандидата, возможного кандидата уже демократической партии в Сенат, в американский, в верхнюю палату, Абдель Аль-Саед. Абдель Аль-Саед. Ну, они называют себя американскими социалистами, социалистами-демократами, а эти марксисты абсолютно, конечно, так сказать. С моей точки зрения, они коммунисты, ну, так же, как мэр Нью-Йорка. Значит, человеку 41 год. Он у него занимается вопросами общественного здравоохранения. Мне вообще нравится понятие общественного здравоохранения. Он родился в Соединенных Штатах. Родители, мама и папа, они иммигранты из Египта. И вот стоял вопрос, кого поддержат демократы Мичигана, то ли они поддержат, ну, established woman, она депутат палаты представителей, она левая, она либерал. Или они поддержат вот этого человека, который коммунист, марксист. Причем, если бы речь шла от Сан-Франциско, скажем, или речь бы шла о Нью-Йорке, ну, какие сомнения, Сан-Франциско есть в свое время, был даже термин «Сан-Франциский либерал», «Сан-Франциский либерал» и есть Манхэттен, есть Нью-Йорк. Но это штат Мичиган, это сердце, так сказать, Америки. И вот в сердце этой Америки мистер Эль Саед одержал победу над представительницей истаблишмента Демократической партии. Правда, нужно сказать. Опросы общественного мнения среди демократов показывали, что он победит с преимуществом, но не менее чем 5 или 6%. Он победил с небольшим преимуществом, всего 1%, но неважно. 1%, 0,5%, надо 0,1%. Он стал кандидатом Демократической партии на выборах в Сенат. Кто его поддерживает? Ну, его поддерживает, конечно, Берни Сандерс. Он вчера же уже, даже не вчера, это в ночь со вчерашнего дня на сегодняшний, появился вместе с этим, со своим ученичком. Он уже руку пожимал, он и руку подымал. Александрия Окасио-Кортес, ну, известная публика его поддерживает. Теперь. Что он из себя представляет? Я не буду называть всю его программу. Ну, к примеру, в частности, он выступает за ликвидацию Сената. Он считает, что Верхняя палата Конгресса абсолютно не нужна. Всем должны править палаты представителей, потому что эту палату представителей избирает народ. Будто бы Сенат избирает не народ. Но этот самый господин баллотируется в Сенат. И в то же самое время он считает, что такого второй палаты в Конгрессе быть не должно. Отношение его к Израилю, ну, абсолютно отрицательное. Интересный факт. Он вел свою совместную программу, очень часто попадался среди избирателей с господином по имени Хасан Пейлам. Этот Пейром, Пейкор, этот господин Пейкор не скрывает, что он поклонник Мао Цзэдуна и Советского Союза. Он заявляет открыто, что Соединенные Штаты, цитирую, заслужили 11 сентября. Ну и он, естественно, ненавидит Израиль и ненавидит, считает, что Израиль политику геноцида ведет в Газе. Итак, вот у демократов такой кандидат. На первом этапе выборов, то есть перед праймерис, лидеры эстаблишмент Демократической партии, в частности Чак Шумер, это лидер демократов в Сенате, нью-йоркский демократ, они поддерживали госпожу Хейли Стивенс. Теперь интересно, кого будут поддерживать эти представители эстаблишмента на всеобщих выборах в ноябре, перед ноябрем? Ну, безусловно, безо всякой ошибки предсказать, что они будут поддерживать этого исламиста, коммуниста, потому что он идет как кандидат Демократической партии. Теперь, кто его соперник? Окей, его соперник – это известный политик-республиканец Майк Роджерс. Он бывший, работал в Федеральном бюро расследователей, он был в палате представителей, в комитете палаты представителей по разведке. Он 2 года назад он принимал участие в выборах, он проиграл тогда, 2 года назад, выборы, по-моему, где-то 2 или 3%. Теперь он снова баллотируется от республиканской партии. Кстати, вчера были, естественно, и республиканские праймерис, он без всяких проблем победил. Вот он будет соперником Эль Саеда. Теперь, меня вообще в этой ситуации интересует, ну, во-первых, интересует, кто победит. Меня интересует, какой процент демократов поддержит на всеобщих выборах не кандидата своей партии, не этого самого мусульманина, исламиста, коммуниста Эль Саеда, а какой процент демократов поддержит все-таки кандидатуру кандидата республиканской партии. Это будут интереснейшие выборы. Причем для демократов им и сегодня принадлежит место в Сенате. Просто госпожа, которая была сенаторшей, она ушла. То есть, по существу, демократы отстаивают это место в Сенате. Для того, чтобы иметь шансы выиграть Сенат у республиканцев, им нужно отыграть 4 места. Им необходимо, конечно, сохранить за собой Мичиган. Вот это будет интереснейшая борьба. И мы на эту тему, дамы и господа, будем говорить неоднократно о том, кто сегодня есть кандидаты демократической партии. Я расстаюсь с вами на несколько минут. Будет небольшой перерыв на рекламу, выпуск новостей. Я вернусь к вам, ну, наверное, через 12, 15, 13 минут. Не покидайте волну нашего радио.
0: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшая в мире нефтекомпания резко увеличила прибыль на фоне войны против Ирана. Чистая прибыль государственной энергокомпании Саудовской Аравии «Сауди Арамко» увеличилась по итогам второго квартала текущего года на 44%. На фоне роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана показатель увеличился более чем на 10 миллиардов долларов. При этом в начале июля Саудовская Аравия объявила о самом большом снижении цен на свою основную марку нефти за последние 26 лет. В августе «Араб Лайт» будет стоить для покупателей в Азии $11 за баррель. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани представил детали новой городской программы открытия муниципальных супермаркетов. Первые 5 магазинов будут продавать продукты примерно на 30% дешевле рыночных цен. В них не будут

0: обещание оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84 по Фаренгейту, плюс 27 по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Добрый день, друзья! В студии «Davidson Radio» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
3: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
2: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
3: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинсе, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
2: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
3: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
2: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
3: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
2: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
3: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
2: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки.

0: вы принимаете все основные страховки и...
1: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
0: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
1: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
0: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 5 августа. Индекс Доу Джонса продолжил движение наверх. Новый рекорд плюс 263 пункта, 0,5%, 54 349. Но Standard & Poor's 500 упал на 13 пунктов, 0,15%, 7724 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26363, минус 222 пункта или 0,8%. Транспортный индекс потерял 0,2%. Маленькие компании Russell 2000 минус 0,6%. Нефть минус 76 центов. $75 и 1 цент стоит 1 баррель нефти. Золото. Золото прибавило $154. $4307 стоит 1 унция золота. Серебро плюс $1.96. 1 унция стоит $62.20. 1 евро равен $1.16. Доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,238%. За 10 лет можно получить 4,615%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,167%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%. Франция, Германия. Франция небольшой минус. Германия плюс 0,3%. Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 3,2%. 10%, Шанхай плюс 1,5%, Гонконг плюс 4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 отличился Charles River плюс 11,3%. International FLA поднялся на 8,8%, Assurant плюс 7,2%, Newmont плюс 6,7% и Booking Holding плюс 6,5%. В минусе были Insulet, Davita, CW, Advanced Micro и EOG Resources. На Nasdaq, Shopify, Booking Holdings, Marriott, Amgen и Alnylam. Alnylam Pharmaceuticals были в плюсах, причем Shopify поднялся почти на 17%. В минусе были SpaceX, Space Exploration, Astera, Thomas Reuters, Advanced Micro и Honeywell. На индексе Dow, Amgen, Walt Disney, Nvidia, Sherwin-Williams, Nike прибавили. В минусе были Alphabet, Chevron, Amazon, Microsoft, Procter и Gamble. Microsoft сегодня упал на 5,35, Oracle минус $1.35, Coin минус 84 цента, Meta плюс 83 цента, а Frag минус $1.70, Amazon минус 4,77, Nvidia плюс 7,28, Micron плюс 52 цента, Apple плюс $1.62, Avaya минус 96 центов, Kratos плюс 3,47, Карман плюс $1.13, Broadcom плюс 12 центов, Shopify плюс $20.94, Home Depot плюс 4,90, Palantir минус 4,23. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продавать недвижимость и не хотите платить налоги, узнайте, какие есть альтернативные стратегии. Позвоните нам, мы вам расскажем. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375.
6: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
9: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
10: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
11: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
10: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
12: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
13: Наступил у нас вечер. О, это у нас на Атлантическом побережье, на Тихоокеанском еще вечера нет. Тем не менее, добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Вступаем во второй час. Перед тем, как рассказать кое-что о спорте, достаточно интересно, я напомню, что спонсором программы «Моя Америка» это магазин Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках. Это корректирующая оптика. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? О, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться, побывав там. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, дамы и господа, есть прекрасный радиоведущий Клей Травис. Ну, он ведет на пару с Беном Стактоном программу на том же самом, в то же самое время и на том же самом радиочастотах, на которых вещал Раш Лимбо с понедельника по пятницу с 12 часов до 3 часов дня. Так вот, вчера Клей Травис выступил с прекрасным предложением. Он предложил чемпионкам женской НБА, это команда Лас-Вегас Эйсис, тузы из Лас-Вегаса. Он им предложил 10 миллионов долларов за матч против школьной команды мальчиков, мужской команды школьников. Но если они победят, получат 10 миллионов долларов. В связи с чем возникло вообще такое предложение Клея Трависа? Дело в том, что женскую НБА стал раздирать спор, который идет в нашей стране уже не первый год. Могут ли биологические мужчины, ставшие женщинами, девушками, принимать участие в женских соревнованиях? Вот в женской НБА там обнаружилось две противоположные точки зрения. Одну огласила форвард команды «Индиана Фивер» Софи Каннингем. Это такая блестящая блондинка, где-то рост ее 6 футов 3 дюйма, большого роста блондинка. Она просто выступает, Татя говорит, в защиту юных девочек от биологических мужчин. Но у нее нашлись противницы. Ну, одна, например, из них – это тренер команды «Миннесота», зовут эту даму Шерил Риф. Она на прошлой неделе, в субботу, вышла в футболке с надписью. Надпись была такая: «Trans Kids Belongs», то есть «Трансдети – часть общества». Вот такие дела. Разгорелся спор, и Клей Травис вмешался в этот спор, предложив чемпионкам 10 миллионов долларов. Вот его заявление. Важное объявление. Я увеличиваю свое предложение до 10 миллионов долларов за баскетбольный матч между действующими чемпионками женской НБА Лас-Вегас Эйсис и выбранной мной школьной командой, чемпионом какого-либо штата. Если Эйсис обыграют мою команду, я дам им 10 миллионов долларов. Ну, дамы и господа, вообще вопрос такой. Какие шансы профессиональной женской команды против команды юных школьников? Значит, у нас есть с вами три примера, то есть три случая. Эти случаи, я об одном из них я знал. Два других я обнаружил, попросив искусственный интеллект просто-напросто мне рассказать. И вот вам три случая, когда профессиональные футбольные женские команды, сакер, женские, играли со школьниками. Например, первый случай. 15 апреля 2017 года женская сборная США, чемпион мира в то время, играла в Далласе, играла с команда юношей из школьной академии Даллас. Ну, в Далласе есть футбольный клуб, там есть школьная академия. Мальчики 15 лет против женской чемпионов мира. Мальчики выиграли со счетом 5-2. Об этом случае я знал. Кстати, все такие встречи, они закрытые. Они не для журналистов, они как бы подготовка женских команд к соревнованиям. Теперь. В мае 2016 года женская сборная Австралии, она готовится к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. И она останавливается в Англии, чтобы сыграть футбольный матч, тренировочный матч с мальчиками из академии команды Ньюкасл, мальчикам 15-16 лет. Команда Австралии в то время женская занимала 5-е место в мире. Мальчики выиграли со счетом 7-0. На Олимпийских играх сборная Австралии заняла 5-е место. Ну и, наконец, сборная Бразилии играла в январе 2021 года с командой мальчиков не старше 16 лет. Два тайма по 30 минут. Мальчики команды Гремия не старше 16 лет победили со счетом 6-0. Таким образом, совершенно ясно, что если команда женская, чемпион женской НБА, команда Лас-Вегаса, согласится сыграть со школьниками, ей ничего не светит. Она будет разбита, причем очень жестко. Поэтому я сразу же предполагаю, делаю прогноз. Команда Лас-Вегаса, женская, от такой встречи откажется. Не говоря о том, что это если те встречи футбольные были без болельщиков, были закрыты, а эта встреча, он предлагает, он обещает, что он организует показ по телевидению. Причем этот показ по телевидению будет на YouTube, и на YouTube может смотреть каждый. Вот такие, дамы и господа, связаны с женской НБА. Теперь, что из себя представляет женская НБА? Я хочу, чтобы вы все это прекрасно понимали. Значит, в женской НБА афроамериканки составляют от 64 до 70%. Вообще, в этом году, по-моему, 81%. Это еще ничего бы, но в командах женской НБА, это официальная статистика женской НБА, от 25 до 38% баскетболистов, они лесбиянки. Это официальная сводка НБА. Но вот что у нас есть неофициально в этом отношении. В женской НБА играла прекрасная баскетболистка, звали ее Кэндис Уингис. Она была одной из лучших баскетболисток женской НБА, и она прекратила играть, причем у нее никаких травм не было. Когда исполнилось 29 лет, она просто-напросто покинула эту лигу. Так вот, она давала, когда она покинула эту лигу, она дала интервью, сейчас вам я точно скажу, это она дала интервью газете «Сан Диего Юнион» интервью. В этом интервью она сказала, что она вынуждена была покинуть лигу не потому, что ее мучили какие-либо травмы, а из-за атмосферы, которая царит в этой лиге. По ее словам, атмосфера в лиге, цитирую, «очень-очень вредная, токсичная для меня». Почему? Потому что в этой лиге, это ее цифры, 98% лесбиянок. Ну, она не лесбиянка. Вот что она добавила. Я нашел это интервью. В интервью она говорит: я хотела отыграть в женской НБА еще 2 сезона, но эта обстановка пагубно сказывалась на моем психическом состоянии. Тот факт, что я гетеросексуальна и что я открыто заявляла о своей ориентации, играли огромную роль. Я бы сказала, что 98% женщин в НБА – это лесбиянки. Там царит конформизм. К другим игрокам у них совершенно ужасное отношение. Кстати, после этого интервью у нее переспросили. Было дополнительное интервью, уже телевизионное. Вы не ошиблись, когда вы сказали, что 98% лесбиянок? На что она сказала? Я опять-таки ее цитирую. Я хотела проиллюстрировать чувство изоляции, которое испытывала лично я. Я чувствовала себя так, как те самые 2% против 98%. Итак, дамы и господа, вернемся к возможному баскетбольному матчу, в котором встретятся женщины, команда Лас-Вегаса и с командой мальчиков. Ну, я должен сразу же сказать, что почему никаких вообще шансов нету? Потому что мальчики, я уже не говорю, что если будут не 15-16-летние хлопцы, а будут, скажем, 18-летние, потому что школу заканчивают, мы заканчиваем школу, у нас идут 6 лет, школу 12 лет, заканчивают 18 лет. 18-летние парни, играющие в баскетбол, причем Клей Травис сказал, что он выберет команду, которая выиграла чемпионат своего штата. Значит, команда, которая выиграла чемпионат своего штата, школьная команда. Не какая-то сборная штата, а школьная команда, выигравшая любой штат. Это уже, ну просто, ну скажем так, здоровые мужики. Значит, никаких шансов у профессиональной команды женской против них нет. Теперь к вопросу о том, о биологических мужчинах в женской НБА. До сих пор, пока что в женской НБА биологических мужчин нету. Но если говорить о командных видах спорта, то в сборной женской Канады по футболу, европейскому футболу, сакер, там есть женщина, которая, ну, женщина, биологический мужчина, то есть парень, который сделал себе какие-то операции, ну, и он превратился в женщину, и Федерация футбола Канады посчитала возможным включить его в сборную Канады, женскую сборную Канады. Что может произойти в женской НБА? Сейчас во Франции появилась баскетболистка, то есть, как ее назвать, баскетболистка или баскетболист, мне сказать трудно. Это женщина, сегодня она женщина, которой 36 лет. Она сделала операцию, когда ей перешагнуло за 20 лет. И она сегодня играет в команде «Монако», женской команде, которая выступает во второй лиге чемпионата Франции. Значит, она в женской этой лиге стала лучшим игроком. Ее рост, ну, рост 193 сантиметра, то есть 6 футов 4 дюйма, 3 дюйма, 4 дюйма. И она набирала больше всех очков. И она была одной из лучших на подборах. На прямой вопрос, хотела бы она играть в женской НБА, она сказала: пока что я не получала никакого предложения. И я застыл на месте, дамы и господа. Мне было бы интересно, чтобы какая-то женская команда женской американской профессиональной лиги посмела бы выбрать эту женщину. Кстати, вы можете посмотреть ее фотографию, зайдите на сайт dailymail.uk, там есть громадная статья про эту даму, и есть ее фотографии. Я думаю, что даже сторонники трансгендеров в женской НБА не пригласят эту даму в одну из команд женской НБА. На этом я делаю точку, дамы и господа. Будет небольшой перерыв на рекламу. После этого я вернусь к вам, и я надеюсь, мы вступим в разговоры, потому что я уже устал чесать языком. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио.
10: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
9: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Шневецкая. Медицинские центры Бостона продолжают внедрять технологии искусственного интеллекта для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи отмечают, что новые системы помогают быстрее анализировать снимки и лабораторные исследования. Продолжается строительство нового небоскреба компании «Цитадель» на Парк-Эвеню. Несмотря на политические разногласия между руководством компании и администрацией города, проект стоимостью стоимостью около 6 миллиардов долларов, реализуется по графику. После завершения строительства он станет одним из крупнейших офисных комплексов Манхэттена и создаст тысячи рабочих мест. Полиция Нью-Йорка сообщает, что общее число тяжких преступлений продолжает снижаться, однако вызывает тревогу рост преступлений на почве антисемитизма. Городские власти усиливают меры безопасности возле религиозных объектов общественных центров. Продолжается программа Summer Streets, в рамках которой по выходным десятки километров улиц закрываются для автомобилей и становятся доступными для пешеходов и велосипедистов. Это одна из самых популярных летних городских инициатив. Также продолжается реализация проектов по модернизации общественного транспорта, строительству доступного жилья и развитию инфраструктуры районов Бруклина, Бронкса и Квинса. Власти заявляют, что приоритетом остаются безопасность, доступность транспорта и борьба с высокой стоимостью жизни.
15: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
17: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
18: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
21: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Юрий Прахин.
25: Опыт. Мудрость.
26: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
27: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
28: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
29: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
30: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
29: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
30: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
29: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
30: и качественней.
31: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Дэвидсон Радио.
32: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
33: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
13: Ну и перед тем, как подключиться к разговору, уже есть желающие со мной беседовать, я напомню еще раз, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Plus», это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, ай-яй-яй, повышаются, но у вас есть, дамы и господа, прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Сделать это можно, ну вы прекрасно знаете, Vision Palace. Посетите Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может убедиться. Если вы побываете 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, я вас слушаю. Добрый вечер, вы на проводе. Добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте, дядя Леша. Я думаю, что не надо удивляться тому, что это английская комсомолка срочным образом изучила. И лишь, чтобы понять то, что написал Буд. И не только это, а для того, чтобы еще сильнее ненавидеть Израиль. Вот, и мне кажется, что очень много сейчас вообще в мире с самым выгодным товаром, идеологическим товаром, самым дорогим, скажем так, является именно проявление ненависти к Америке, Израилю и вообще к капитализму, демократии и так далее и тому подобное. И поэтому сейчас все буквально, я не знаю, почему вы этим не увлекаетесь, но сейчас все вот бросились зарабатывать на этом. И удачно на этом зарабатывают, я так думаю, потому что уже мало осталось тех людей, которые стоят на правых позициях. Вот, и что касается тех выборов, которые прошли вчера, позавчера, праймерис, вот не кажется ли, что мы находимся на пороге того, что постепенно эта исламская раковая опухоль охватит всю нашу страну, и вот вслед за Мамдани, Ильхан Омар и так далее и тому подобное, все наши штаты погрузятся по закону шариата в нашей стране, как вы думаете?
13: Окей, я не настроен столь пессимистично. Просто не настроен столь оптимистично. Значит, предполагать то, что вы предположили, можно. Опять-таки, never say never. Но если я обращусь к сегодняшним Соединенным Штатам, я живу там, например, где я живу, в Северной Каролине. Ну, не знаю, ну, мне трудно сказать, чтобы это вообще практически было осуществлено. Опять-таки, Нью-Йорк, Сан-Франциско, там есть еще какие-то города, Бостон, совершенно сумасшедшие левые города. Меня удивляет, конечно, Мичиган, потому что Мичиган в Циринте. В общем, я повторю еще раз, я не настроен столь пессимистично, просто не настроен. У меня нет гетерофактов, чтобы быть таким пессимистом. Я надеюсь, что... Ну, наша страна многое переживала. Я думаю, что она переживет эту заразу. Мне так кажется. Спасибо большое. Добрый вечер. Я вас слушаю.
1: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Спасибо за передачу.
13: Добрый вечер,
1: всегда. Я обычно вас по пятницам слушаю, когда вы бываете в гостях у Юрия Дашевского. Я хочу вам ответить на вопрос. Вы сказали, что интересно... за кого будут голосовать демократы в Мичигане. Так вот, я вам отвечаю, демократы Мичигана будут голосовать за Абдулли Саеда, потому что они голосуют по партийной линии, встроенными рядами. Им все равно Абдул, Самед, Мамед, Вася, Петя, марксист, исламист, лишь бы это была ихняя партия. Понимаете? Теперь я хотела еще, знаете, что сказать, Алексей Георгиевич. Вот я даже не удивлюсь, вот у нас в Нью-Йорке тоже вот эти три антисемитки прошли на праймериз. Уверяю вас, что наши демократы будут голосовать за них в ноябре, точно так же, как они голосовали за засрана Мандани. И то же самое они проголосуют за этих теток, и те пройдут. Так что демократы всегда, они голосуют по партийной линии. Окей. Вот так. А вам спасибо за передачу.
13: Я вам скажу спасибо. Почему я все-таки на Мичиган надеюсь? Ну, во-первых, так сказать, все-таки, повторю еще раз, Мичиган – это не Калифорния и не Нью-Йорк до сих пор. Потом, если мы вспомним выборы 2024 года, Трамп выиграл Мичиган. То есть в Мичигане, опять-таки, даже если все демократы будут голосовать по партийной линии, что вполне возможно, я с этим не спорю. Но, во-первых, есть громадное число республиканцев, есть громадное число независимых избирателей, то есть избирателей, которые не зарегистрированы ни в демократической партии и ни в республиканской, и у них будет выбор. Поэтому даже если стройными рядами все демократы будут голосовать в Мичигане за этого коммуниста-исламиста, это еще ему не гарантирует. Мы будем следить за развитием событий. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы два момента высказать. Ну, первое, во-первых, я бы, конечно, посмотрел бы этот матч. Хотя я вообще-то женский баскетбол и спорт вообще не смотрю. Но этот матч бы я посмотрел. А что я хотел сказать, что, во-первых, вот по Дэвидсон Радио была новость, что мэр какого-то израильского города вызвал на боксерский поединок. И этот я посмотрел бы тоже с удовольствием. Нашего этого засрана Мандани, нашего мэра Нью-Йоркского. И пригласил он туда, вроде в Израиль, сказал, что он его арестовывать не будет. Так, пошутил так. Вот, чтобы про это слышали. И второй момент, который я хотел спросить. Сбылся ли страшный сон нашего Чака Шумера о том, что Нью-Йоркская комсомолка, она вроде как бы собиралась, такие слухи ходили. Потому что я за этим не слежу, за демократическими этими. Выдвинулась она вот на пост своего Шумера, сенатора, на его претендует, или уже это закончилось его движение, и она выдвинулась, или нет, и какие вот новости в этом?
13: Окей. Что касается бокса между мэром какого-то израильского города и мистером засранием Амдани, я ничего об этом не знаю, и комментировать я не буду. Я просто-напросто ничего не знаю. Теперь с комсомолкой вопрос очень интересен. Значит, мистеру Шумеру предстоит в 28-м году добиваться переизбрания на очередной срок, шестилетний, пятый, шестой, неважно. Значит, если комсомолка бросит ему вызов, пока что она не выбросила, то шансов выиграть у него демократические праймерис в Нью-Йорке, на мой взгляд, шансы почти нулевые. Поэтому сегодня мистер Шумер один из тех демократов, кто рвет на себе тельняшку, чтобы комсомолка выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Кстати, опросы среди демократов показывают, что у комсомолки есть неплохие шансы, это сегодняшние опросы нынешние, стать кандидатом демократической партии, и что она даже в некоторых опросах занимает второе место, чуть-чуть проигрывая губернатору Калифорнии Ньюсому. Итак, если комсомолка выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, ей предстоят праймериз, много чего предстоит. Значит ли это, что мистер Шумер выйдет сухим из воды демократических праймериз? Это не значит, потому что если комсомолка выдвинет свою кандидатуру на пост президента, то нынешний засранец, мэр Нью-Йорка, выдвинет свою кандидатуру в Сенат, будет соперником Чака Шумера, дамы и господа. Это не только уже мой прогноз, я уже это... Прогноз слышал бесконечное число раз. Я тоже с этим согласен. Значит, у Шумера, если его соперницей будет не комсомолка, то будет нынешний марксист, мэр Нью-Йорка. Вот это интересные дела. Нам есть о чем будет поговорить через 2 года, дамы и господа. Я думаю, есть о чем поговорить. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы не по политике вас спросить. Вы говорили WNBA. Но это же коммерческое мероприятие. И вы помните, что наш президент, когда он был моложе гораздо, он тоже организовал спортивную лигу по футболу американскому. Но она провалилась, потому что не было людей смотреть. То же самое здесь может быть. Об этом нечего нервничать. Спасибо.
13: Окей, я должен сказать, что я, во-первых, не нервничаю, во-первых. Конечно, все профессиональные лиги – это коммерческие предприятия. Абсолютно я с вами согласен. Вообще ничего нету. Теперь, женская НБА долгие годы, она основана в 1996 году, в этом году исполнилось 30 лет. Она долгие годы была в убытках команды. Тем не менее, владельцы команд – богатые люди что-то подкладывали, что-то телевидение давало, но 3 года назад в этой лиге появилась белая баскетболистка Кэтлин Кларк, звезда. И эта баскетболистка дала этой лиге женской НБА толчок такой, что по популярности она подскочила наверх. Колоссально. Если вы думаете, что чернокожие баскетболистки и лесбиянки с уважением относятся к Кэтлин Кларк, вы ошибаетесь, потому что она, во-первых, белая, а во-вторых, она не лесбиянка, поэтому к ней отношение со стороны многих ужасное, и поэтому уже идут разговоры. Если к ней отношение не улучшится, я не буду рассказывать, что вообще происходит, абсолютное безобразие, то я не исключаю, что найдутся люди, которые захотят создать женскую профессиональную лигу, в основе которой будет Кэтлин Кларк. Я думаю, нам есть о чем говорить в отношении женской НБА. Большое спасибо за звонок. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Когда-то Сократ говорил, что истина дорожа. Вы разрешаете зрителям слушателям и слушательницам, подчеркиваю, из таджикского аула, оскорблять словом «демократы», второго «засранцы». Вы сами, я сказал, истинно дороже, вы мне извините, я вас уважаю, но называть «засранцем» или «лесбиянкой» — вы что, расист, вы гитлеровец?
13: Я демократическую партию называю «демократы». Если это кому-то не нравится, это уже не мои дела, это мое шоу, это не мат. Я не матерюсь, я их называю дерьмократами. Мамдани я называю засранец Мамдани. Я его оскорбляю, окей, он в моих глазах, он большего не заслуживает. Не надо делать мне такие замечания. Я их не принимаю. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Алексей, это Наум.
13: Добрый вечер, Наум.
5: Давайте сначала я за спорт поговорю. Прошла информация, что Маурисио Почеттино продлил контракт с Американской Федерацией Сакера. Вы что-то слышали об этом?
13: Я сегодня об этом утром... Я сказал сегодня об этом. Я об этом говорил вчера в утренней передаче.
5: Окей, извините, я не слышал вашу утреннюю передачу. Теперь насчет тех евреев, которые голосуют за демократов, прогрессистов, и за засранца Мамдани в частности. Вы знаете, их называют дураками, их называют непонимающими. Я считаю, что эти евреи, которые голосуют за этих антисемитов, они не дураки. Они мерзавцы и подонки. И одного из таких мерзавцев и подонков приглашают на наше русское радио. Это бывший уже депутат графства Рок в штате Висконсин. Имя его Юрий Рашкин. Абсолютнейший подонок и мерзавец. Абсолютнейший. А приглашайте его, Артем Андросов.
13: Окей, ну, Наум. Я, Наум, во-первых, я не комментирую тех, кого приглашает радио. Что же касается господина Рашкина, я его ни разу лично в эфире не слышал. Но у меня есть радиослушатели, которые мне время от времени присылают, делают линк к его передачам. Ну, я что хочу сказать? Для меня этот человек, ну, ниже плинтуса, во всяком случае. Я выступаю на радио, слушают мальчики, девочки, женщины. Я не выражаюсь. Но он для меня ниже плинтуса.
5: Это человек. Вы знаете, Алексей, это какой-то мэр израильского города готов вызвать засранца Мамдали на поединок боксерского, я готов вызвать Юрия Рашкина.
13: Наум, Юрий Рашкин.
5: Если он меня слышит, пусть кинет мне перчатку.
13: Нет, Наум, он не слушает мои передачи, он достаточно хорошо, видимо, знает, как я отношусь к дерьмопартии, поскольку он сам член этой дерьмопартии, как мне кажется.
5: Вы абсолютно правы, это дерьмократическая партия, а мэр города Нью-Йорка, он засран Мамдани. Если Михаилу это не нравится, он может не слушать вашу передачу. Вы абсолютно правы.
13: Спасибо большое, Наум. Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе.
6: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Во-первых, жму руку Науму, он все сказал, что я хотел сказать. Вы ничего плохого не делаете, а это действительно засранец, и это дерьмократ, который приходит в Америку, лучшего не заслуживает. Ну, уважаемый Алексей, сегодня у нас политическая передача, и пусть не задают вам вопросы насчет спорта, тем более вы сами об этом сказали, отнимают действительно дорогое время. Спасибо.
13: Ну, вы знаете, у меня есть договоренность с одной радиослушательницей, которая живет в Квинсе, радиослушательницей, о том, что я время от времени в свою передачу в среду буду что-то говорить о спорте. Я стараюсь говорить о спорте то, что может быть интересно не только людям, которые интересуются спортом. Скажем, история женской НБА с том, что это чернокожая лесбиянская лига, я думаю, это интересно не только людям, которые любят спорт. Окей. Спасибо большое за предложение. Добрый вечер, вы на проводе.
7: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
7: Хуепутала, хуеглот, бля.
13: Вот, есть отморозник. Вот чем думают эти люди? Я матерюсь в эфире. Какой я герой? Какой герой? Ёлки-палки. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей. Ну, я полностью тоже поддерживаю Наума. Я тоже самое хотел сказать, что он уже сказал. И вы ничего плохого оскорбительного не сказали, когда этот Миша, он же Мойша Винницкий, встревает и начинает свои дебильные критики.
13: Это,
8: вы сказали, что лесбиянки, это что, лесбиянка плохое слово или что? Что он в этом тоже обвиняет. Я вообще не понимаю, где его мозги.
13: На каком месте
8: находится. Да. Я все-таки хотел бы вас спросить, немножко поменять тему и спросить, как вы думаете, чем у нас закончатся дела с Ираном? Вот это меня интересует.
13: Вопрос хороший. С моей точки зрения, Трамп совершил фундаментальную ошибку, отказавшись прикончить этот режим, прервав войну, начав переговоры. Это исламские фанатики, религиозные фанатики. С ними вести переговоры абсолютно бесполезно. Ни к чему эти переговоры привести не могут. Это ненормальное правительство, Какие могут быть переговоры? То же самое, если уж говорить. Переговоры с Путиным. Ну, какие могут быть переговоры с Путиным? Ну, фашистский режим. С такими людьми вести какие-либо переговоры, надеяться. Окей, Трамп надеется не применять оружие. Чем меньше будут воевать, тем будет меньше убитых и раненых. Мне это понятно. Я тоже не хочу, чтобы были много убитых и раненых. Но с Ираном кончить нужно очень просто. Разрушить все мосты, которые там существуют, стратегические мосты, и нарушить всю электрическую структуру, просто-напросто. Вырубить свет, чтобы у них не было света, не было мостов. Ну и тогда что будет делать это правительство? Этому правительству нечего будет делать. Поэтому вот мой совет. А переговоры – это абсолютно пустое дело. Ну, абсолютно. Ни к чему они совершенно не приведут. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Алексей, я
13: прошу прощения, мне уже дается сигнал, что мое время истекло. Большое спасибо, дамы и господа, все, кто принимал участие. Я прошу прощения, что я не успел всех принять, мое время ограничено. Но мы увидимся через неделю, увидимся и услышимся. И мой обычный совет: продолжайте слушать Дэвидсон Радио, будьте здоровы. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо за помощь. Ну и оставайтесь здоровыми, продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Пока-пока.
33: Моя Америка.
31: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Америки 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.

У нас перед началом радиоэфира в 6 утра, он начинается в Нью-Йорке, звучат позывные, в которых Фрэнк Синатра поет «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, в принципе, Синатра, он из маленького нью-джерсийского городка Хабокин, который гордится тем, что там родился старина «Голубые глаза». Но Нью-Йорк он поет с нью-йоркским акцентом, так же, как и Риана в известном хите, который написал кто? Наш телефон в студии. Ну, это почти невероятно. А ну, черт его знает, мы же все-таки с Васей работаем над тем, чтобы зачистка была на всех фронтах, и в том числе в звонках в эфир. Но по звуку американское произношение «Йоук» настолько похоже на английское «желток», получается, что если ты не в курсе всего того, о чем вам рассказал только что Сева Каплан, то будешь думать, что песня, если ты услышал ее первый раз, про новый вид желтка. Я, кстати, неоднократно покупал яйца, в которых было два желтка. Причем вообще во всей коробке. Как они их собрали, там непонятно. Теперь переходим к срочным новостям. С картинками. Российские военные в минувшую ночь атаковали Украину 4 противокорабельными ракетами «Циркон Оникс», 24 баллистическими ракетами «Искандер-М», С-400 и 115 беспилотниками. Это заявили воздушные силы Украины. Ни одной ракеты сбить не удалось, следует из их же заявления. В результате массированного удара по Киеву и Киевской области погибло 17 человек. В Киевской области, как утверждают российские военные, целью стали 3 логистических центра в Броварах, используемые для хранения и распределения беспилотников и комплектующих для дронов. Вот это вот, кстати, это не из суржика, а это из очень давнего еще русского языка. Почему-то они слово «детали» опустили. С этого и пошло. То есть комплектующие. В Тульской области сегодня в результате очередной атаки украинских беспилотников начался пожар на очередном логистическом объекте Wildberries. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотников над 16 регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями, что следует из заявления Российского министерства обороны. Это все с той войной. Иран поставил все на контроль над Ормузским проливом, рассчитывая на то, что Трамп предпочтет запутанный, нестабильный тупик в полномасштабной войне. Засуха в Европе. Обратите внимание на фотографию справа наверху. Это озеро, которое совершенно обмелело, и там надпись «Рыбу ловить нельзя», но там воды-то и нет. Месяц без дождя в Англии – это... Куда же делся лондонский туман? Рекордно низкий уровень воды в Рейне и обмеление Дуная. Вот мечтаю по Рейну на викинге пойти. Так правильно говорит, не поплыть. Плывет железяка из села Чугуева, а люди идут по воде. После лесных пожаров во французской деревне обнаружены сотни снарядов времен Второй мировой войны. Так и лежали в несгоревших тогда еще лесах. Голоса подсчитывались на праймериз в Сенат в Мичигана. Это самое значимое событие минувших суток в нашей стране, где борьба между Абдулом Эль-Саедом и конгрессвумен Хайли Стивенс, они у вас внизу на фото, рассматривалась как референдум об идентичности демократической партии. Причем, при том, что Эль-Саед лидировал, но к вечеру вторника разница в подсчитанных голосах сократилась до 2%, и это слишком мало, чтобы объявить о том, что гонка закончилась. Но он лидирует. Не 10, как было накануне в опросах. Вооруженный мужчина, он у вас на экране в серединке, который наблюдал за охраной. Сейчас я так уберу эту фотку. Она нам не нужна, да. А наблюдал за охраной на гольф-поле Трампа под Лос-Анджелесом. Был арестован в воскресенье за несколько дней до того, как президент должен был отправиться туда, о чем сообщили власти почему-то только сегодня. Звать его Жанин Джон Тейл. Ему 38 лет, он из Дауни, такой город. Жанин вообще, в принципе, это женское имя, но вот его зовут Жанин. И он обвинен в хранении...

0: незарегистрированной короткоствольной винтовки, а заместители шерифа округа Лос-Анджелес, которые приехали, обнаружили, что на него, на этого дядю Тейла по фамилии, есть действующий ордер, связанный с делом об ограблении. И нашли в его кармане магазин на 16 патронов, заряженный патронами с полым наконечником. Кто в курсе, что такое патрон с полым наконечником? У нас, очевидно, нет никого, кто бы знал, кто написал песню для Арианы, где она поет про новый желток. Телефоны, кстати, работают. Тот же самый номер телефона студии 718-303-9090. И на этот вопрос, конечно, ответят практически все радиоактивные слушатели. В чем мулька патрона с полым наконечником? 37-летний житель Спокана арестован по обвинению в поджоге первой степени, связанном с одним из трех крупных лесных пожаров на востоке штата Вашингтон, которые уже уничтожили тысячи акров. Разделенный Сенат комитета Сенатский комитет по судебным вопросам выдвинул таки Тодда Бланша на пост генерального прокурора после того, как он письменно пообещал закрыть фонд на сумму в 1,8 миллиарда долларов, который раздражал ключевых республиканцев. Да, это фонд, который хотел очень сильно наш президент. Администрация Трампа опубликовала рекомендации, которые усилят контроль федеральных следователей за терапией аутизма по Медикейду. Там делается большое бабло. Россия принуждает все больше мужчин призывного возраста к военной службе. Кто захочет, прочтет в подробностях сегодня Wall Street Journal. А патрон с полым наконечником, у нас нет никого, кто бы знал такую элементарщину. Такая пуля, если попадает в руку, она начинает гулять. У нее смещенный центр, и она начинает гулять по организму, разрывая внутренние ткани. То есть умираешь в результате, если даже попало в руку, но будет очень больно и довольно долго. Теперь по бизнесу тоже headlines. Основные американские фондовые индексы продолжили свой рост. S&P 500, NASDAQ и Dow выросли на 1,8, B6 и 1,7% соответственно. Я серьезно, сегодня не хватит, наверное, времени, задумался о том, что сейчас бы надо заморозить все портфели, то есть перевести в money market, потому что сумасшедший рост, и наверняка будет коррекция, когда Иран нанесет очередной удар, ну, скажем, по Оману или Саудовской Аравии. Нефтяная компания, которая так называется Саудовская Аравия, обеспечивала огромные прибыли в первые месяцы войны с Ираном, несмотря на беспрецедентные сбои в ее деятельности. Теперь о картах кредитных BILT, B-I-L-T. Некоторые держатели карт BILT получили collection notices on phantom balances. Это значит уведомление о том, что с них должны взыскать за просроченную задолженность. Причем на счетах, которые им вообще не принадлежат. И это все, если вы ничего не делаете, это наносит ущерб вашему кредитному рейтингу. Но это касается только карточки BILT. Пока деталей нет, следствие идет. Макдональдс выбрал себе лидера в Соединенных Штатах, чтобы помочь компании увеличить медленные внутренние продажи и улучшить качество обслуживания. Кстати, это хорошо, когда у Макдональдс падают продажи, потому что люди становятся здоровее. Стриминговый сервис Paramount продолжил расти в первом квартале, что помогло компенсировать очередное падение продаж Yentaha телевизионного подразделения. Procter & Gamble приобретет компанию по производству добавок пищевых, естественно, Thorne за 3,8 миллиарда долларов, укрепив позиции P&G в индустрии красоты и оздоровления. Есть смысл сегодня немножко вложить в этот самый Thorne. Акции Lufthansa упали более чем на 8% во Франкфурте после того, как авиагруппа отметила резкое падение прибыли во втором квартале и стала более осторожной в отношении годового прогноза. OpenAI выплатит 3,9 миллиона долларов для урегулирования заявлений Министерства юстиции о дискриминации американских работников, якобы отдавая при этом предпочтение временным визам из других стран. Сейчас штору накину на окно, потому что солнце сегодня... Вот так, наверное, лучше. Как там швец и жнец, да? Но швец с маленькой буквы в данном случае. Я знаю, что кое-кто из вас встрепенулся. Выброшенный сегмент ракеты SpaceX должен был врезаться в Луну сегодня утром в районе 2:35 утра по восточному времени, вероятно, образовав кратер глубиной около 16 футов и шириной от 65 до 100 футов, причем должен был, сказал я, потому что еще фотографии этого нет. Это непреднамеренное столкновение дает ученым редкую возможность изучать вызванные человеком лунные столкновения, которые могут стать более распространенными по мере роста космического мусора. Вторая ступень – это рисунок у вас слева. А длиной 45 футов и весом почти 10 тысяч фунтов помогла запустить два лунных посадочных аппарата в январе 2025 года. Атмосферное сопротивление должно было затянуть ступень обратно в атмосферу Земли, но SpaceX сообщает, что такие условия, как солнечная активность, направили ее в сторону Луны, то есть от Земли. Утреннее столкновение, вероятно, произошло возле кратера, который носит имя Эпштейна. Нет, не Эпштейна. Еще нет. Эйнштейна. Причем со скоростью 5400 миль в час, более чем вдвое превышающей пулю из винтовки. А это... Если в секунду, то это 2,43 километра в секунду. И выпустила при этом столько же силы и энергии, сколько примерно 15 тысяч динамитных палочек. Илон Маск вчера, между прочим, до этого столкновения, компания SpaceX, это его, изложил амбициозные цели для SpaceX, включая запуск дата-центров в космосе в 2027 году и достижение доходов в триллион долларов в рамках своего первого обращения к инвесторам после первичного публичного размещения акций SpaceX у нас на фондовой бирже. По меньшей мере 12 штатов сообщили о кибератаках, нацеленных на питьевые и канализационные предприятия. При этом официальные лица расследуют, не стоят ли за некоторыми из этих инцидентов хакеры, связанные с Ираном. Власти сообщают, что питьевая вода не была загрязнена, хотя некоторые жители Миннесоты столкнулись с подачей воды под низким давлением или получали уведомления о необходимости кипячения. Атаки были направлены на системы управления, подключенные к интернету, используемые для управления насосами, скважинами, клапанами и давлением воды, но не самой водой. Более 30 систем в Миннесоте и 9 в Мичигане сообщили о вторжении. Вот так и пишут. Я смотрю английский текст. Более 9. Получается, 10 должно быть. Но нет, о вторжении в коммунальные службы как минимум, да, и коммунальные службы как минимум в 10 других штатах тоже пострадали, деталей пока нет. Официальные лица утверждают, что хакеры изменили пароли, изменили настройки сети и временно заблокировали доступ операторов к контролю систем, но встроенные меры защиты и ручное управление предотвратили заражение воды. И группы, связанные с Ираном, ранее выцеливали американские объекты, но не с помощью пуль с полым наконечником. Власти Вашингтона арестовали мужчину, обвиняемого в подстрекательстве. Вообще, кто-то понимает, что такое читатель новости с английского на русский с той скоростью, с которой я это делаю? Это не подстрекательство, в поджоге. Тот самый, который был в срочных новостях, он учинил пожар в Споконе на Old Trails, это этот фрагмент леса, который на момент написания этой статьи сегодня в Wall Street Journal не локализован. В совокупности пожары сожгли более 16 квадратных миль, уничтожили более 700 домов, построек, и вынудили более 65 тысяч человек эвакуироваться. Подозреваемый, ему 37 лет, звать его Арон Фариначи, ранее осужденный за убийство своего отца в 2010 году. Его опознал свидетель, который утверждает, что видел согнувшегося у обочины дороги в субботу рядом с местом, где началось. Фриначи обвиняется в использовании спичек или зажигалки для разжигания огня, вот такая полная формулировка, и обвиняется в поджоге первой степени. Власти еще расследуют причину двух других пожаров. У меня есть твердая уверенность, что кое-кто из вас, не знаю сколько, но когда услышал, что подозреваемого зовут Арон, подумал, это что, сейчас начнется очередная эскалация антисемитизма, но Фариначи, это мало ли кого, какие народы называют аронами. Но я вчера получил от одного из своих близких профессиональных преступников видеорасследование по поводу самых могучих наций по части криминала из бывшего Советского Союза. Первая пятерка. На первом месте стоят грузины. На втором сверху стоят армяне. Сейчас не помню точно, кто там третий, четвертый, пятый, но евреев там нет. Не знаю, кто заказывал. Наверное, евреи. А как вы думаете, евреев нет среди преступников? Теперь вот эта новость. Конгрессмен Джон Джеймс обеспечил себе республиканскую номинацию на пост губернатора Мичигана, подойдя к напряженной борьбе на всеобщих выборах против госсекретаря демократа Джоселин Бенсон, она у вас справа, естественно. Джеймс – двукратный кандидат в Сенат, который с 23-го года представляет части пригородов Детройта, преодолел вызов на праймериз со стороны бизнесмена Перри Джонсона, он у вас слева, наверху, который в 24-м году предпринял маловероятную попытку получить президентскую номинацию от репов. Джеймс лидировал 50 против 36 голосов, когда подсчитали примерно четверть, и Associated Press не дожидалась окончания подсчетов, объявила, что гонка закончена в пол примерно 11 вечера по восточному времени. А Джеймса, который победил, если вы не успеваете следить, я повторяю, поэтому поддержал наш президент Дональд Трамп. Самопровозглашенный кандидат, социалист Уильям Лоренс, получил номинацию от Демократической партии в 7-м избирательном округе Мичигана, победив двух умеренных соперников на одном из самых внимательно отслеживаемых праймериз в Палату представителей этого штата. Активист, которого поддержал Берни Сандерс и соучредитель движения Sunrise, победил бывшую послицу Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк и бывшего морского пехотинца Мэтта Маздама. Согласно выводу, который сделала Associated Press, которая объявила, что гонка закончена, тоже в 11:30 уже через час по восточному времени. Лоренс, для справки, это прогрессивный активист, прогрессивист, который активен. Он лидировал в трехсторонней борьбе с 43% голосов. За ним следовали Бринк с 29% и Маздам с 28%, при этом было подсчитано более половины. Сегодня в связи с этими праймерис в основном новости внутриамериканские их и касаются. Избиратели Миссури отвергли, кстати, по-американски надо говорить Миссури, З, а не С, отвергли инициативу на праймерис во вторник, которая должна была отменить подоходный налог штата. Вы только прикиньте, это ведь один из самых привлекательных факторов для тех, кто из Бруклина попер во Флориду, потому что там, значит, один налог отсутствует. А здесь избирателям не понравилось, что подоходный налог в штате Миссури будет отменен. Может быть отменен, если не решат. И этот пункт был включен в бюллетень. В то время как 9 штатов из 50 постепенно отменили подоходный налог на физические лица, избиратели штата Миссури, по-видимому, опасались увеличения других форм налогообложения, ну, естественно, ради компенсации потери доходов. Эта поправка номер 5 была отклонена с результатом 84% против 16% после подсчета около пятой части бюллетеня. Причем республиканский губернатор Миссури Майк Кихо поддержал отмену подоходного налога, но избиратель его не послушался. И последняя совершенно мистическая новость. Мужчина из Северной Каролины выиграл $1 миллион, купив scratch ticket за червонец. Потер его тут же на рынке в Кондоре и обнаружил А почему это джекпот, билет Triple Red 777, три семерки, я обнаружил, что там миллион. Причем этот человек родился 7 числа, неважно какого месяца, 1977 года. То есть три семерки в его дате. И он считает, что это счастливые цифры. Ну так оно, поэтому он сыграл в Triple Seven. Triple Red 7. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились ассоциации, значит, вы реально живете в этой стране, где проживают Вася и Сева Каплан. Вы можете озвучить свои ассоциации, выводы, мысли, вопросы, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Пока мы послушаем эту рекламу, а Вася пурчит.
1: Бейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Василия пришлось убрать, потому что урчит невозможно громко. А я, кстати, никогда не знаю, я же не слышу, как в эфире это все звучит. Но вчера, когда я позвонил домой под ногами у жены, Василий что-то сказал, и это было примерно на одном уровне с голосом жены. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Цены на нефть продолжали снижение, акции при этом выросли после того, как Скотт Бессент заявил, что сделка с Ираном о повторном открытии Ормузского пролива может состояться не сегодня-завтра. До его комментариев доверие инвесторов к переговорам было испытано противоречивыми сообщениями о статусе переговоров, а также новой атакой на судно, которое проходило через пролив. Цена Brent упала на 5%, то есть ниже $80 за баррель. Индекс Dow вырос на 1,7%, NASDAQ на 2,6% и S&P на 1,8%. Акции Palantir выросли на 29% за один день после того, как компания, которая занимается данными и программным обеспечением, улучшила прогноз и сообщила, что квартальная выручка удвоилась. Акции упали на 8% с начала года в целом, что вызвало опасения, что новые технологии искусственного интеллекта могут повлиять на бизнес компании, то есть нафига программисты и все, что с этим связано, когда все это может сделать искусственный интеллект. А я, кстати, если бы не был ленив и если бы не занимался тем, что мне сильно нравится, ну там спортом разным, то я бы обязательно вчера призадумался на эту тему в силу одной причины. Тут страхи появились по поводу генеративного искусственного интеллекта, что когда он дорастает до уровня агента, то есть он принимает сам решение, ставит перед собой задачи, уходит из-под контроля и может даже вторгаться в другие продукты искусственного интеллектуализма, то, естественно, на этом фоне, как качели, если рынок падает, то поднимаются эти самые государственные облигации. Здесь то же самое, если упало, поднялся страх по поводу искусственного интеллекта, то значит, соответственно, денежки перекочевывают туда, где челы программируют. Акции с искусственным интеллектом все-таки резко выросли. Coherent и Lumentum прибавили примерно по 12,9%, соответственно. Corning вырос на 9%, Marvel на 13% и Micron на 8%. И среди триггеров этого процесса был доклад Reuters о том, что Федеральная комиссия по связи разрабатывает планы по запрету импорта китайских оптических трансиверов, и запрет на них вступит в силу уже в этом году. Такая связочка. Акция... Да, кстати, вообще проследить все это, сложить все вместе, выстроить ассоциативные связи, но для этого, во-первых, надо слушать Толковище и понимать, неважно, о чем речь, потому что я постоянно вам как бы имитирую, как появляются ассоциативные связи, то есть это, в принципе, основа алгоритма, в котором искрометно быстрее сила Каплана любой примитивный искусственный интеллект. И если у вас есть достаточный инструмент, о чем ратует, между прочим, Марик Закерберг, то есть если вы обладатель суперинтеллекта, а он считает, что каждому надо дать по одной штуке в перспективе, то, с одной стороны, не надо работать, потому что если вы ставите задачу, он вам говорит, что нужно сделать. А с другой стороны, а зачем это делать, если, по мнению Илона Маска, если искусственный интеллект, значит, возобладает над человеческой глупостью и начнет руководить всеми процессами у нас, то тогда и деньги-то особо будут не нужны. То есть коммунизм в капиталистическом плане будет построен. Я все время, когда размышлял в детстве о том, что такое коммунизм, и в школе сказали, что это когда у каждого все, что ему нравится, я первое, что сделал, пришел домой и спросил у папы: пап, это что, получается, что каждый, кто захочет, может просто сразу попросить, что ему привезли рояль Бикштейн, как наш? И папа сказал: да, попросить может, но у них, может быть, жилой площади недостаточно для рояля. Так что мы в безопасности пока что. Акции Caterpillar выросли на 6% после сильного отчета о прибыли, что помогло поднять индекс Dow, кстати, потому что Caterpillar входит в эту тридцатку. Blue Chips. Продажи строительной техники, а это Caterpillar, выросли на 35% во втором квартале, чему, конечно же, способствовал бум в дата-центрах и инфраструктурных проектах. Кстати, вот это можно предугадать просто легко, как два пальца, совсем, даже легче, как один палец. Потому что дата-центры растут со страшной скоростью, это будет продолжаться, и на них нужны стройматериалы, значит, надо ставить, может быть, даже не на дата-центры, а на стройматериалы. То есть та же аналогия, как с золотой лихорадкой в Клондайке. Надо было ставить на фирмы, которые производят лопаты, когда этими лопатами кто-то рыл золото. И акции SpaceX выросли на 9% в торговле после нерабочего времени. Уже инвесторы все еще переваривали квартальные результаты, опубликованные сегодня, уже после вчерашнего закрытия рынка. Это все с биржей. Теперь интересная ситуация. Ну, она касается не только меня, хотя я уже начал планировать поездку в Японию этой осенью. Это давняя мечта моей жены, все откладывавшееся. Ну так вот, в связи с этим я рассказал вчера о том, что Соединенные Штаты покупают, ну как, хедлайн была, то есть покупают японскую иену, и получил вопрос: why the US bought a bunch of Japan's yen? То есть какого черта Америка покупает иены? От одного из вас. Ну, в принципе, в данном случае дядя Сэм, можно сказать, выступает как энтузиаст американского туризма. Япония подтвердила, что казначейская облигация Соединенных Штатов впервые с 1998 года помогла поддержать иену, массово закупив испытывающие трудности эту японскую валюту и подняв при этом ее стоимость по отношению к доллару. Но учтите, что иногда благие вещи типа этой, они с двойным дном. Это, с одной стороны, может быть воспринято как помощь Японии, потому что поднимается ценность ее валюты. А с другой стороны, это отражается на импорте. Это элементарно, потому что, скажем, Китай постоянно работает над тем, чтобы снизить стоимость своей валюты, потому что это дает им огромное преимущество на международных рынках. Неизвестно точно, сколько иен купили Соединенные Штаты на фоне вот этого японского запойно японской этой загадки. То есть, в принципе, запойная была закупка американских йен, японских йены. Но министр финансов Скотт Бессент был сфотографирован в минувшую пятницу со списком дел, в котором было одно предложение купить от 5 до 10 миллиардов йен на определенную сумму, которую не смеют открытые источники оглашать. А фотографии это надо просто держать, бумажки, на которых можно играть, на бирже при себе, а не открыто. И позднее министр Бессент публично призвал Федеральную резервную систему расширить механизм, который Япония смогла бы использовать для поддержки своей валюты. Значит, курс йена, доллар, недавно достиг, наверное, за последние лет 40 самой низкой точки. Из-за опасений по поводу растущего государственного долга Японии, относительно низких процентных ставок, роста стоимости импорта нефти на фоне войны с Ираном, потому что в цепочке импорта и Япония задействована, все это повышает расходы домохозяйств в Японии, но может повлиять и на американцев. И, кстати, по поводу бензина, тут пару деталей просто сообщу, которые могут пригодиться всем путешественникам. Это касается Японии, но, в принципе, это можно применить к любой другой стране. У меня были долгое время размышления о том, и очень умные такие грамотные путешественники, умеющие планировать свои поездки, советовали мне: проведи в Токио 5 дней. Но если ты покупаешь раунд-трип из Нью-Йорка в Токио, то ты платишь меньше на круг за самолеты туда-сюда. Но при этом тебе надо проехать по всей Японии, а она длинная, как кишка, но довольно толстая такая кишка. Тебе надо потом возвращаться обратно. Обратно тебе надо возвращаться на bullet train, то есть поезд, который ездит со страшной скоростью вдоль всей Японии. Он стоит денег. И возвращение обратно тоже занимает какое-то время. Что же сделать? И я придумал простую схему. Я покупаю раунд-трип тикет. Дальше я прилетаю, мы прилетаем с женой в Токио, но останавливаемся там не на 5 дней, а, скажем, на 2 ночи и 3 дня. С тем, чтобы потом на bullet train спуститься вниз до самых интересных мест. Там природные есть такие заказники фантастические, южнее Киото примерно. И потом на этом же самом поезде, который очень быстро вернулся назад. Если покупаешь самый комфортный проездной на 2 недели, то он стоит на двоих $730. То есть вот, можешь пользоваться всеми видами транспорта, не только bullet train, вообще всеми. Кстати, спасибо Саше, который мне подсказал это. Да, так значит, да, я сказал по поводу низких процентных ставок, роста стоимости импорта нефти, и все это повышает расходы простых японцев, там тоже есть простые, так же, как у нас, простые американцы, но может повлиять и на американцев. Каким образом? Наша страна, Соединенные Штаты, могли опасаться, что японские власти избавятся от огромных государственных облигаций, чтобы купить йену и стабилизировать валюту. То есть государство покупает валюту иногда для стабилизации. А поскольку цены облигаций движутся в обратном направлении от доходности, распродажа снизит цены казначейских облигаций Соединенных Штатов, что приведет к росту стоимости заимствований у нас внутри страны. И ранее президент Трамп критиковал слабые иностранные валюты, которые дают преимущество международным экспортерам по сравнению с американскими производителями, то есть он говорил, имея в виду, естественно, Китай. Тем временем некоторые эксперты подчеркивают близость премьер-министра Японии Санае Такаичи с администрацией Трампа. А в прошлом году Соединенные Штаты вмешались, чтобы купить аргентинские песо, поскольку валюта снизилась во время реформ обменного курса президента Хавьера Милея, твердого союзника Трампа, который перешел на доллары, отказавшись от песо. Я не знаю, закончил ли он переход окончательно, но это было частью его предвыборной кампании. Аналитики считают, что скачок иены может оказаться недолгим. Они утверждают, что более устойчивое укрепление валюты потребует от правительства Японии сокращения долгового вот этого баланса, а от Центрального банка более агрессивного повышения процентных ставок. А более высокие ставки в Японии сделают менее привлекательным заем ихней иены. Прям так, ихней иены. Кстати, иена пишется через «и». Иена, не через «е». Не через «и» кратко. Получается, ихняя иена – это «и-и», как искусственный интеллект. И последующего обмена ее на другие валюты для покупки более доходных иностранных облигаций. Это, кстати, весьма распространенная практика в арсенале финансовых оружий всех стран, правительств, естественно, федеральных. Она известна как «carry trade». И вот эта практика могла бы способствовать ослаблению иены. А по сути, я заканчиваю ответ на этот вопрос, что выгодно стране, то есть Соединенным Штатам, в данном случае невыгодно американским путешественникам, отправляющимся в Японию. С этой темой все. Если кто хочет что-то, мысли какие-то появились по поводу услышанного, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвид Зон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
13: За него стоят громадные мосты.
14: Не пойму, что за люди.
15: Толковище.
16: А, причем... Так, секунду. А почему эхо пошло? Акмай, почему пошло эхо? Ёлки-палки. Не получаю объяснения. Ну ладно, придется обойтись без наушников. Так, значит, наш сегодняшний спонсор это АУ. Акмаль, ну напиши хоть что-нибудь. Не от тебя, нет? Нет. Ну ладно. Значит, спонсор наш сегодняшний – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять. Но вот что просто. Если вы покупаете продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health, то вы выигрываете вдвойне. Так что если нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, то посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Я сейчас быстро должен проверить кое-что из своих настроек. Да не, у меня все нормально. Так, ну бог с ним. Все равно в чате там глухариный ток. Уже во второй половине шоу всегда люди ничего не слышат, говорят только про свое. Для того он чат и затеян, чтобы наши потомки видели потом. Потому они потомки. Как оно это выглядит. Теперь следующая история. Пару слов по Waymo. Waymo – это ведущая американская компания такси без таксистов. И недавно она, вот их картиночка основная, недавно она вызвала полицию на двух подростков, которые подозревались в преступной деятельности, что вызвало вопросы о ее возможностях слежки. То есть даже не вопросы, а тут можно сказать, что полная ясность в картине. Если нет водителя в машине Waymo, но ты ведешь себя неприлично, то полиция может быть об этом оповещена. Что делали эти двое подростков? Они якобы стреляли из игрушечных пистолетов и пили что-то. Сообщается, что полиция восприняла инцидент как остановку дорожного движения с высоким риском. После звонка от сотрудника Waymo, который следил за прямыми трансляциями в этих самых камер, находившихся в машине во время поездки. Звонящий подумал, что подростки используют настоящее оружие, но на самом деле они стреляли Orbeez, это такие мягкие шарики из геля, После предупреждения полиции Уэймо дистанционно выключила автомобиль и списала остановку на технические проблемы, чтобы пассажиры оставались в некотором напряжении и не подозревали о том, что сейчас подвалит полицейский. Подростков задержали, в итоге отпустили родителям без ареста. Но получается, что большой брат, он уже сейчас полностью раскрутился. Сотрудники Waymo могут обнаружить свое присутствие, кстати, через спикеры робот-такси, если пассажиры заснут. Если они не просыпаются, то Waymo уведомляет полицию. Сотрудники удаленной поддержки также звонили некоторым пассажирским, у которых было детское лицо, чтобы спросить, достаточно ли они взрослые, чтобы ездить в одиночку на Waymo. Это новости, так сказать, из активности, которой занят большой брат. Теперь вот эта вот история. Василий, отвали, ну ты еще тебя мне не хватает. Ну ты что, не видишь, что ли? Я еще и tech support, помимо всего прочего. Еще и гладим. Ну давай, сиди, давай. До полной кучи. Так, значит, кстати, я думаю, что сегодняшнее шоу будет очень популярно. То есть, наверное, подпишется один человек с половиной. То есть у меня по одному человеку на каждое шоу подписки идет. Отписки практически были зарегистрированы только дважды, причем это фурашисты, у них такая игра, они подписываются и в тот же день отписываются. Мол, подписался, посмотрел. Я проверяю, это же видно, кто подписался и кто отписался. На только что созданных аккаунтах еще при этом. Окей, едем дальше. Вот этот дядя, который у вас наверху слева, так как у нас в нашей аудитории афроамериканцев не очень много, то большая часть аудитории себя с ним не будет идентифицировать, а напрасно, потому что у него есть чему научиться. Именно так. У вас на экране, помимо Васи и Севы, картинка, на которой изображен автор, обвиняющийся в использовании искусственного интеллекта для создания своего дебютного романа. Причем ему этот дебютный роман принес многомиллионный контракт на книгу. Он заявил, что он невиновен, и обвинения против него были расово мотивированы. Ну, здесь все достаточно просто, в смысле самообороны, но в остальном это безумно интересно. То есть трудно, наверное, найти пенсионера в нашей многострадальной, так сказать, аудитории, который бы не хотел заработать на своем богатом жизненном опыте, написав книгу. Но если нет навыков, или даже если они есть, я знаю, наверное, всех, кто пишет и только этим зарабатывает на жизнь в этой стране, но беда в том, что они пишут на русском языке. И если их не легитимизировала большая земля, то на малой земле, то есть в Америке, их читать не будет. А кто это такой? На наши своих не читают, на своих на концерты не ходят. Это давно известно. А правила, не знающие исключений. Но тут, значит, из этого можно выскочить, если начать писать по-английски. Причем, если вы еще будете использовать эпитет «русский», то сейчас это продает любую... Вообще, для справки, ежегодно, например, на уровне 500 тысяч книг, которые ожидают публикации. Но это стандартные, это подачи в стандартные издательские дома. Но существуют высокие технологии. Значит, что сделал этот самый Джеффри Фалладе, аспирант Южного методистского университета? То есть он религию народу нес. Он решил написать криминальный роман. И написал. В результате 14 издателей подали заявки на права на издание, то есть аукцион полный, на его криминальный роман, который называется «Позвони мне, я спрячу тело». И в итоге он подписал контракт на две книги с импринтом. Это «Minotaur Books» Макмиллана, контракт на 2 миллиона долларов. И HarperCollins Publishers получили права на издание книги в Великобритании. Это отдельные деньги, то есть 2 миллиона. Вскоре после заключения сделок агент Фалладе, вот этого самого писателя, уведомил издателей этих самых, которые уже подписали заявку на издание его романа, он написал письмо, что больше не может поддерживать эту книгу. То есть его агент, который его, очевидно, проталкивал, потому что писатель просто написал, он не поддерживает больше идею издания этой книги после того, как возникли опасения по поводу возможного использования автором искусственного интеллекта. То есть есть набор функций, которые вы можете делать с помощью искусственного интеллекта, когда пишете книгу, но если книга написана полностью искусственным интеллектом, вопрос еще, как это определить, то тогда вы нарушаете права издательского дела. В интервью Фалада сказала, что использует, да, искусственный интеллект только для исследований, а не для написания самой книги. Он полагался на инструмент, который позволяет запускать открытую модель искусственного интеллекта на собственном устройстве, чтобы задавать детали, какие-то детальные вопросы. Например, какое химическое вещество можно использовать для растворения человеческого тела? И доступно ли оно в Home Depot? Или проверять, скажем, что сделал, кстати, и Фалада, американскую версию написания слова «гардероб». Он, между прочим, с образованием, с высшим, выходец из Нигерии, и там получил степень бакалавра. А инструмент локального устройства не поддерживает и не делится обширной историей запросов. Фалада сказал, что использовал такой подход, потому что жуткая тема его вопросов, которые его интересовали как писателя, могла бы вызвать подозрения, если их отслеживать шире. То есть он совсем не глупый, этот бакалавр из Нигерии. Он понимал, что если начнется шухер, то легко будет проследить, на какие вопросы он искал ответы. Ну, как, скажем, всякие террористы, которые ищут инструкцию по созданию взрывного устройства. Фалада отметил, что ни один из редакторов, с которыми он встречался во время продажи книг, не спрашивал об использовании им искусственного интеллекта. Он также сказал, что не соглашался на тестирование своей рукописи через программное обеспечение для обнаружения искусственного интеллекта и считает еще и вдобавок очень подозрительным, что большая часть освещения его ситуации была сосредоточена на растущих возможностях вот этого программного обеспечения. Он и зашел постами в Инстаграм и вчера заявил, что обвинение против него – это часть исторической тенденции уменьшения интеллектуального вклада цветных людей. Он писал при этом, что раньше таких авторов обвиняли в плагиате, а теперь, если вы человек, у которого кожа имеет цвет, как вам нравится эта формулировка, и заключили выгодную сделку, то кто-то где-то обвинит вас в использовании искусственного интеллекта. Потому что вот эти три «и» слова «использование искусственного интеллекта» – это наш нынешний общий знаменатель. А тем временем, как написал Фалада, белые авторы постоянно хвастаются тем, что используют искусственный интеллект. Он совершенно прав. Это я вам от имени Васи могу сказать. На прошлой неделе я рассказывал вам о человеке, который в открытую заявил, что он пишет книги с помощью искусственного интеллекта, публикует по 10 книг в неделю. Но дело в том, что он, да, он белый, при этом бывший специалист по кибербезопасности, но штука в том, что он публикует это через Amazon, который является просто рынком. И он таки конкурирует с издательскими домами, но продажи через Amazon книг – это для нас с вами. Но так же, как и Фалада. Но Фалада продал не через Amazon. Так что, если через Amazon, то никто не будет проверять, потому что это не под запретом. На сегодняшний день, по крайней мере. И Фалада продолжает уже работу над своей следующей книгой. Причем он сказал что-то, что говорит о том, что он гораздо более умный, чем то, что вы подумали до этого момента. Он сказал: «Поверьте мне». Я, кстати, перестаю слушать людей, которые говорят это, потому что с какой стати я должен тебе верить? «Поверьте мне», — сказал Фалада, «когда эта книга наконец выйдет, борьба за торги, которую мы видели на мою книгу «Позвони мне, я спрячу тело», покажется детской игрой в сравнении с той, которая будет. С этой историей все. Я надеюсь, что кого-то из вас это все вдохновило, потому что это же сделать довольно просто. Я не знаю, насколько это работает по-русски, но это ваше личное мочеполовое дело выяснять. Но есть истории, вот, например, у меня таких историй просто выше крыши. Это про вас, реальные истории о том, о судьбах людей. Но так называемое молчащее поколение – это люди, которые молчат. Я про сумасшедших, которым нужно выступать на радио, именно выступать, не говорю сейчас. Но если в Америке молчащее поколение отслеживается с 46-го примерно по, не знаю, 60-й год рождения, эти люди молчат, то выходцы из Советского Союза, они все, это несколько молчащих поколений. И поэтому навыков выражать своих мыслей нету. А раз так, я, кстати, специально одушевил словосочетание своих мыслей для тех, что... Потому что это единственное, что может включить интеллектуалов на реакцию, когда они слышат что-то неграмотное. Так вот, если вы предлагаете своему искусственному интеллекту, они есть бесплатные, ChatGPT, там, Microsoft Copilot, сколько хочешь, вы ему пишете о том, что знаете только вы и больше никто. И даете ему задание. По-английски это точно работает. Напиши остроумный бестселлер или, скажем, сценарий для сериала. Причем сценарий, там это есть четкий формат, там 60 страниц, по-моему, текста на каждый эпизод. Из расчета заработков $1 миллиард в год. Ну, если по всему миру. Это нормальная цифра. На сериале. Он это сделает. Так, мы подошли к концу сегодняшнего шоу. Я не уверен, что мне удастся принимать какие-то звонки, потому что каким-то образом идет дикое эхо. Да, идет эхо. Я ничего не могу с этим сделать. Поэтому обойдемся без звонков. И еще одна история. Она тоже, так сказать, в копилку вашего кошелька. Речь пойдет о квантовых вычислениях. Они привлекают внимание благодаря прогрессу Google на этом поприще и разговорам о том, что правительство Соединенных Штатов приобретает доли в компаниях, которые работают над этой технологией. Кванты вычисления – это сверхскоростные вычисления. Сейчас технологию объясню в простых словах. Мы только в начале пути. Этой отрасли предстоит пройти еще долгую дорогу, прежде чем выгоды для инвесторов перевесят риски. Но, в принципе, это другой уровень того, что мы наблюдаем на рынке высоких технологий. Сейчас там тоже в них уже вкладываются вовсю, но непонятно, чем это кончится в конце концов. Оправдаются ли эти вложения? Но большинство акций квантовых компаний, которые котируются на бирже в Соединенных Штатах, резко выросли в последние месяцы. И этот энтузиазм точно отражает интерес к отрасли, которая, как и искусственный интеллект, может стать ключевым фактором геополитической конкуренции. Конечно, это также отражает значительные перспективы квантовых вычислений. Почему? Потому что квантовые компьютеры выполняют вычисления иначе, в отличие от обычных компьютеров. Тут в двух словах я на этом закончу, это для, так сказать, самых высоколобых. Вместо того, чтобы представлять данные с помощью битов, ну, единица, ноль, это все должны знать, да? Квантовые компьютеры используют квантово-механические свойства так называемых кубитов, которые могут быть комбинацией двух битов одновременно. Это комбинация единицы и нуля. И вот эта настройка, она позволяет квантовым компьютерам жонглировать большим количеством возможностей одновременно, открывая путь к решению проблем, на что у обычных компьютеров ушла бы просто вечность. Это при всем их быстродействии. Мы с Васей подошли к концу сегодня непростого в техническом плане шоу. И на излете напомню о том, что наш сегодняшний спонсор Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять, но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис физически Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис, если вы проживаете в другом месте, на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана и вашего права на участие. Так что могут действовать кое-какие ограничения. Всем хорошего дня.
6: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: И слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы по традиции с вами на бейсбольных полянах. Вчера очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг на востоке американской лиги. Янкис выиграли у Сент-Луис Кардиналс у птичек 2-0. Тампа Бэй играла в Денвере с Рокетс, победили 9-7. И Бостон Ред Сакс играли дома с Чикаго Уайт Сакс. Красные носки с белыми носками. Бостонские красные носки победили со счетом 4-2. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 67 побед, у Янки 64, у Бостона 61 победа. На востоке национальной лиги лидеры Атланты играли дома с Майами Марлинс, завершили матч победы со счетом 4-2. Филадельфия выиграла в Вашингтоне, Метрополитенс, моя команда, играла в Кливленде и победила со счетом 6-2. На востоке национальной лиги Атланта Брейвс уверенно лидирует, у них 68 побед, у Филадельфии 61 победа. Метрополитенс на последнем, на пятом месте. Мы с вами в Торонто, там набирает скорость теннисный турнир. Вчера у девочек были матчи второго раунда без всяких проблем. Вперед шагнули посеянные Арина Соболенко, у нее первый номер в турнире, восьмой номер турнира Аманда